0: меня на этом матче не было. Бруклин победил со счетом 124-40. И мы с вами на футбольных полянах вчера в Сент-Пол, это Миннесота, Соединенные Штаты Америки принимали гостей с севера, Канаду, и американцы победили со счетом 1-0. Единственный гол в ворота канадцев забил 19-летний американец Джастин Эллис. Таким образом, в течение двух недель американская команда сыграла 4 тренировочных матча, все 4 выиграла у Чили, у Перу, у Мексики и у Канады. Ну и мы с вами в Европе, там продолжаются игры Лиги наций УЕФА. Вчера в группе А3 команда Англии выиграла у Чехии со счетом 3-0, причем капитан команды англичан Харри Кейн забил 2 гола. Это был его 125-й матч за национальную сборную. Еще одна игра, и Кейн станет рекордсменом по выступлениям в английской сборной. Также вчера в этой группе Испания играла в Сплите с Хорватией, выиграла со счетом 2-1. Оба гола ворота хорватов забил арсенальский человек Микель Марина. Итак, в этой группе у Испании после 4 матчей 12 очков, у Англии 9 очков, у Хорватии 3 и у Чехии 0. Командам осталось сыграть по 2 матча. Две первые команды выйдут в полуфинал Лиги наций УЕФА. И два слова о теннисе. В Пекине завершился открытый чемпионат Китая по теннису. У мальчиков победил Новак Джокович. Вчера в финале он играл с австралийским теннисистом Алексом де Амура. Джокер выиграл первый сет на тайбрейке 7-6. Во втором сете при счете 1-0 в пользу австралийца. У него была травма, он покинул корт. Таким образом, Новак Джокович стал чемпионом открытого чемпионата Китая. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсона радио и будьте здоровы.
1: Вы слушаете Дэвидсон радио. Радио.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
9: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
10: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. У нас сегодня 7 октября. Этой вот совершенно печальной, трагической даты. И не помнить об этом, не понимать, что происходит, что произошло тогда, что происходит после этого, я считаю, это преступление. Образованный человек, человек, который понимает, вообще живет в этом мире, обязан знать какие-то вещи. В любой стране, в любом народе и так далее. Понимать, для того, чтобы реагировать правильно на то далее. Ну вот у нас вот, сегодня я вам покажу, я уже говорил про Голливуд, который у нас реагирует, как он хочет, где он хочет, на что он хочет. Причем реагирует абсолютно неверно. И одновременно у нас есть целый ряд товарищей в русскоговорящей среде, которые реагируют тоже, как говорится, совершенно аховым образом. Это вот так называемая вот эта русская оппозиция или хорошие русские, как их кто там называет, я не знаю. В общем, то есть это в принципе одно и то же. Идет спор о названиях. Я, честно говоря, не хочу заниматься вот этой семантикой, а именно объяснить о том, что происходит неправильного. Понимаете, в наше время все очень просто. Тут не надо очень долго думать, гадать и так далее. Даже не нужно сильно, понимаете, быть колоссально образованным. На Израиль напали. Совершенно напали вероломно. Напали не на военный объект, напали прежде всего на мирных жителей, на поселки вокруг. Напали из территории, которая де-факто имела полностью 100% свою территорию для себя, управляла ею независимо, и то, что она превратилась в бардак, это, то есть Хамас, то, что превратил Газу в Хамас, вернее, в бардак, это абсолютно заслуга этого самого Хамаса и всех, понимаешь, его жителей вместе взятых. Каждый год или через год они устраивали обстрелы Израиля, это постоянно продолжалось, они никогда не были довольны тем, что они имели, они всегда хотели больше, они хотели весь Израиль, они продолжают хотеть весь Израиль, они не хотят делиться. У Израиля, в принципе, патовая ситуация с ними, понимаете, то есть Израиль вынужден будет с ним каким-то образом разделяться. Почему? Потому что в Израиле они их принять не могут, не хотят, не могут, ну это понятно почему. И как говорится, продолжать вот такой вот ситуации, понимаете, что они как бы держат какой-то в каком-то виде оккупации, тоже, скорее всего, это нереально. Поэтому какое-то государственное образование, не сейчас, не сегодня, я не знаю когда, но, в принципе, это наверное, это единственный выход. Потому что трансфер, который очень многие обсуждают, в принципе, очередной раз оказался невозможным. Мы это видим по событиям после 7 октября, это много обсуждалось. Никто этих людей нигде не берет, это абсолютно полный нонсенс, понимаете, говорит о том, что возможен трансфер. И вот как пишет сын основателя Хамаса Хасан Юсеф, он приличный парень, он, как говорится, понял всю эту ситуацию, он как раз делает свою карьеру на том, что выступает против Хамаса. И он вот говорит, что палестинская... Вот 7 октября состоялось не потому, что палестинцам не давали государство, а оно состоялось потому, что его дали им. То есть им дали вот эту Газу, где они посредством туннелей из Египта, который тоже знает об этом, но молчит, хотя обнес Газу огромной стеной намного больше, чем Израиль обнес Газу со своей стороны. Туда поставлялось оружие, туда поставлялась амуниция, туда поставлялись невесты, бараны, машины и так далее. То есть эти туннели служили фактически постоянным хайвеем для поставки всего, что только можно. И вот накопив эти средства, понимаете, сделав вот эти глайдеры, на которых они взлетели, это, конечно, надо отдать должное их смекалке, этих всех инженеров. Их бы смекалку, как говорится, в правильное русло. И цены бы этим всем арабам бы не было. Но вся их мысль направлена только как на то, что резать, убивать, захватывать, подчинять и так далее.
Вот что там творилось, я сегодня рассказывать заново не буду. Любой человек, еще раз повторяю, любой грамотный человек, ударение на грамотный, может открыть интернет и посмотреть совершенно жуткие картинки того, что там происходило. Фильмы, картинки, клипы и так далее. Все это есть. Но вот что меня больше всего вот задевало, задевает и, понимаете, даже уже раздражает. Не просто даже уже, а просто раздражает. Это вот реакции людей на данное событие. Понимаете, это же, это, еще раз повторяю, тут не надо быть сильно большим, грамотным и так далее. Ну вот, понимаете, вот объявляются люди, которые считались где-то в Советском Союзе, да не в Советском Союзе, а в России, вот до Украины. Украина, это как фильтр вообще сработала, интересный. Считались нормальными. Считались, вот, как говорится, на самом верху. Они там получали зарплаты, они были на хлебных должностях. Они были в центре внимания, они критиковали Путина, они критиковали того, другого, десятого. Считались экспертами в тех и иных вопросах. Оказалось, они мыльный пузырь. Если это настолько странно наблюдать, что вот их заслуги все сводились к тому, что они вот как бы критикуют Путина. Ну да, один из них таких был вот Сергей Вакуленко, который оказался простым обычным антисемитом. Когда он посмотрел, вот ему, значит, типа, ему дали посмотреть фильм «NASA – The Real Story». То есть это исправление вот той НАЗы, которая вот где вот, как говорится, сплошные наговоры, то, что сделали вот эти два израильтянина, что это наговоры на сам Израиль и так далее, посмотрели «NASA – The Real Story». Ну, окей. Значит, я этот фильм «NASA» пока не смотрел, все собираюсь, еще времени как-то на эту муть нету. Я понимаю, что они сделали. Это очередной пасквиль на Израиль, понимаешь, что Израиль во всем виноват. Но вот что пишут по поводу вот этого Вакуленко, пишет Кейт Литвак, вот надо просто прочесть. Еще один хороший русский решил вклиниться в дебаты между пропагандой Хамаса в открытую, финансируемой Катаром, и пропагандой западной цивилизации, финансируемой, вероятно, Израилем. И вот, я иногда думаю, почему такое количество хороших русских, сбежавших от войны на Запад, так поглощены развенчанием, в кавычках, стандартного репертуара западных правых. Правые критикуют образование в собственной стране. Лжецы, кричат они. Все отлично, у них с образованием не лжецы, все так, как они говорят. Тогда фашисты. Плохо, это хорошо. Правые критикуют собственную прессу. Тоталитаризм. Критика прессы, все свобода слова. Их купил Путин. Правые требуют прекратить цензуру у себя в стране. Лжецы, никакой цензуры там нет. То есть, но цензура — это хорошо и правильно, чтобы плохие люди не обманывали народ. Правые требуют прекратить миграцию из третьего мира. Расисты. Правые отменяют зеленые законы, установленные во время левых администраций. Убийцы. Казалось бы, вы же тут временно, вот эти русские хорошие. Большинство из вас, вы вообще не тут. Вы в Германии, Латвии, Польше, а зеленые законы убирают в Техасе. Образование реформируют во Флориде, террористов уничтожают в Газе. Вам какое дело? Это не ваша страна, не ваше будущее. Интерес понятен. Когда мимо проходила. Я тоже иногда с удовольствием читаю, скажем, об Индии или Бразилии. Но у хороших русских в отношении западных правых не любопытство, а обсессия. Постоянно, крайне эмоциональная реакция. У них тут армия Акакия Акакиевича, которые обнаружили, что в соседнем подъезде живет супермодель. И завели в WhatsApp группу о деталях ее жизни. Когда она вышла, куда она пошла, кто с ней, с тортиком или с вином, новые сапоги. Она не знает, что они существуют. Но она — это центр их жизни. И сейчас начинаю понимать. Вот эти хорошие русские хотят вернуться в 2013 год. Еще не захвачен Крым. Как похорошела Москва, жизнь бьет ключом. Хорошо платят в большой компании. На твои лекции в Москве ходит народ. Твои интервью показывают по телевизору. Друзья в театре говорят, есть шанс, что поставить твою пьесу. И вдруг все развалилось. Вместо Москвы теперь сидишь где-то в какой-то Литве. Или, боже упаси, в Болгарии. Потеря статуса, потеря качества жизни. И вечное ожидание, когда же наконец все это закончится, я смогу обратно вернуться в 2013 год. Очевидный ответ – никогда. Слишком трудно принять. Поэтому предпочитаем ответ – вот-вот.
Нужна только, чтобы Украина победила в войне. И тогда Путина уберут, все его служки разбегутся, и все скажут, ну, наконец-то, наступит опять 2013 год. И я вернусь в Москву. И меня снова назначат на хлебную должность большой корпорации. И снова пригласят читать лекции в университете. И зададут роль в театре, и важную газету редактировать. Потому что жить в провинции у моря невыносимо. Провинция у моря, это некоторые живут в Израиле, некоторые живут в Латвии, некоторые живут в Голландии. Но они не находятся в центре вот этого всего водоворота, понимаете, господа? Они стали бывшие, но мы эту роль приняли добровольно и были, в принципе, и рады стать бывшими. А они ее приняли насильственно, их выгнали. Они убежали, потому что им грозила просто натуральная смерть в этой стране. Для возвращения необходимо, чтобы, во-первых, американцы и европейцы безостановочно присылали деньги на войну, а во-вторых, чтобы украинцы воевали до полного поражения России. А я буду сидеть в Европе, хлопать в ладоши, наблюдая за этим аттракционом. И потому правые, которые требуют перенаправить деньги с финансирования чужой войны на собственные школы и больницы, не просто живут своей нормальной жизнью, принимают обычные бюджетные решения, в их, собственно, нет. Они создают мне одинокую старость в чертовой дыре и лекции в домах престарелых. Тоже об украинцах, которые призывают к миру, не включающим полный разгром путинского режима. Но их критиковать стрёмно, хорошее сказать не получается. Поэтому мы просто заключим джентльменский договор об украинской политике не говорить. В общем, западные правые стоят на моем пути в Москву 2013 года. За это я их яростно ненавижу. Они не политические оппоненты, с которыми можно говорить отстраненно и цивильно, а после дебатов выпить пиво в местном пабе. Нет, они личные враги, против которых все методы хороши. Бедняги израильтяне попали в обоймы просто потому, что топить западных правых невозможно без того, чтобы топить Израиль. Тут цепочка крайне проста. Западные левые требуют уничтожения Израиля. Для моего возвращения стрелка от этого. Для моего возвращения в Москву 2013 года необходима победа западных левых. Стрелка дальше. Значит, к уничтожению Израиля нужно относиться как к необходимой цене, как к сопутствующему ущербу. Ну, я тему разовью немножко дальше. Понимаете, ситуация такая, что вот когда мы видим от украинской или русскоговорящей публики, которая за Украину, какую-то совершенно необъяснимую ненависть к тому, что делает Трамп или предлагают вообще правые как таковые, знаете, то действительно мы видим, понимаете, фашист, нацист, постоянные вот эти вот эпитеты и так далее. Хотя

регулирований экономики. То есть поэтому, как это может быть чистой вот республикой? В том-то и дело, что Трамп, он какой-то гибрид. Гибрид, скорее всего, от того, что нужно делать в стране. В стране финансовый кризис, он занимается финансами. В стране абсолютно несправедливая торговля. Китай поглощает всех, все и вся на своем пути. Он пытается бороться с Китаем. В стране засилие иммигрантов, которые, понимаете, совершенно выводят страну, понимаете, посмотрите на Францию, и все станет ясно мгновенно. Что это вызовет какой-то кризис, падение страны. Он борется с иммиграцией и так далее и тому подобное. То есть он делает то, что надо делать. Это не право и не лево, это необходимость. Но когда такой, как Трамп, понимает, что эта война, которая происходит в Украине, между Украиной и Россией, она как бы отвлекает ресурсы, деньги, внимание на то, что, в принципе, Америке нужно очень опосредованно, вот тут начинается вот тот самый заскок у всех вот этих товарищей, которые, понимаете, находятся на Западе, которых туда удалили, и которые теперь находятся в состоянии бывшие, чем бывшие, еще раз повторяю, бывшие, которых заставили быть бывшими. И вот и на этом все строится. Из-за этого у них вот эта вот, понимаете, бесконечная истерика, крики, шум и так далее. Здесь нету никакого выхода, никакого сценария, понимаете? В Америке и вот сейчас во Франции, скорее всего, в Испании, в Италии уже наступило, в Нидерландах, скорее всего, тоже будет какой-то, потому что там сейчас очень левое правительство, придут рано или поздно правое. Сейчас начались погромы, из Франции перекинулись на Бельгию. Говорят, что, да, и что что-то уже даже происходит в Монреале, в Канаде. То есть... Я вам скажу такую вещь, что вот это вот поведение левых и вот эта политика, которую ведут левые, как говорила Тэтчер, самый главный их враг – это время. То есть рано или поздно левые правительства доказывают свою полную несостоятельность. Вопрос будет просто, как они это докажут? В виде полного падения, полного коллапса в Европе, в виде гражданской войны в Европе, возможно, и, возможно, даже у нас. Или это будет в виде какого-то перестройки политики, понимаете, что действительно появится очень-очень такой какой-то действенный конгресс в Америке, например, правого направления, которые будут менять в нормальную сторону. Мы называем это правой, но на самом деле это не правое, это в нормальную сторону. Понимаете, когда мы начинаем говорить о том, что туалеты существуют для мужчин и женщин, это есть нормально, это не есть искривление зеркала. А когда начинают там требовать, что есть еще 33, или там 38, или 48, или еще сколько-то там каких-то дополнительных полов, и каждому нужен свой отдельный туалет, вот здесь это называется уже все, заскок. Я считаю, что должен быть еще один туалет. ЮНИСЕФ, который вот для любого. Ты считаешь себя там, я не знаю, кем-то, чем-то, как-то, пожалуйста, вот. Иди отправляй там свои, но ты не имеешь права лезть в женскую уборную, требуя признать тебя женщиной. Мужскую, пожалуйста, правда, мужиков. Самое интересное, что всех этих товарищей, писающие мужики, или, пардон, какающие, не интересуют. Это вообще интересный момент. Их интересуют только женщины. То есть у меня такое большое подозрение, что это вид... сексуального удовольствия, подсматривать за женщинами в раздевалке, в туалете. Потому что никакие они не трансвеститы, они обычные подсматривающие дядечки. Ну, в общем, бог с ними, мы сейчас не об этом говорим. То есть вот о чем я говорю. Не надо путать нормальность и свободу западного общества со вседозволенностью, понимаете? То есть не надо думать, что наша благотворительность это есть от слабости, это есть от нашей благотворительности, а это стало восприниматься как должное. И вот какой-то должен произойти какой-то массовый или серьезный пересмотр вот этих.

вот тех ценностей. Потому что иначе это ведет к кризису и уничтожению страны вообще как таковой. И вот из-за этого, понимаете, вот эта вся эта публика, русскоговорящая, которая оказалась на Западе, внезапно оказалась не у дела, оказалась никому не нужна. С их мнениями, с их великими задачами и так далее. Понимаете, с их великой Россией тоже никому не нужны, никогда далеко и абсолютно не великой. Вот в этом все дело. Поэтому вот есть то, что есть. И их от этого знобит. И у них истерика. И вот об этом мы и обсуждаем. Так, сделаем перерыв и продолжим.

0: Нью-Йорк.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте Goal BMI. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
2: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94, 718-934-94-94.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
8: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
9: Какую промывку мозга?
8: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
10: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. Ну, в общем, вы поймите такую вещь. Это как бы мне это уже давно, я думаю, что и вы это понимаете, мы просто суммируем. Израиль назначили виноватым во всем, везде, всегда. Израиль в авангарде фактически считается правой машиной, такой наступательной, правого бастиона, против хорошего левого лагеря. Причем в левый лагерь записали вот этих вот всех этих бандитов, натуральных бандитов, которыми являются палестинцы, является Хамас, являются другие террористические организации и так далее. Они сейчас и Аль-Кейду с Осама бен Ладеном потихонечку попытаются записать в хорошие люди. Потому что если в Америке рановится кандидат на пост сенатора, с заявлением, что 9-11 мы заслужили, то, понимаете, то мы в одном шаге от того, чтобы сказать, что, знаете, мы абсолютно не поняли такого замечательного человека, как была Осама бен Ладен и Айман аль-Завахири, его второй человек. Мы вообще не понимаем, что такое братья-мусульмане. Это прекрасные люди. Аль-Кейда, братья-мусульмане, ИГИЛ, Талибан и так далее. Это вообще, понимаете, это верующие, праведные люди, которые исповедуют Бога, а мы типа безбожники или вообще что-то такое. Вот я говорю, мы в одном шаге от этого, чтобы нам это сказал кто-то. Просто еще не решились, просто наглости не набрались, но это пройдет. Вот в этом все дело. То есть Израиль назначен виноватым. То есть раньше это были евреи, теперь это Израиль, понимаете, что потому что евреев это как бы считается расизмом. Окей, давайте назначим Израиль. Израиль назначен виноватым, считается нормально. Они не могут смириться с его существованием, они не могут смириться с тем, что да, даже те русские, которые не русские, а сами евреи, понимаете, это очень много среди этих, в кавычках, русских, которые бывшие, чисто еврейского происхождения. Некоторые из них даже осели в Израиле. Но их Израиль при этом раздражает. Знаете, я вам скажу такую вещь. Знаете, если вы не согласны с политикой Израиля, или вас раздражает эта страна, не живите там. Я понимаю, да, Израиль может чем-то раздражать, но, слушайте, как любая другая страна может чем-то раздражать. Кого-то раздражает Америка, я даже таких людей знаю. Ну, раздражает, значит, не живи здесь, живи в Италии, живи в Польше, живи где ты хочешь жить, но или где тебя не раздражают. Видите, мы эту страну выбрали, а они их сюда забросило. Они здесь, понимаете, проходящие гости, и, знаете, такие... С высокого, понимаете, высокого вот такого вот порога, критикующий, типа, ваша Америчка. Что это Израиль, какое-то, понимаете, местечковое, какое-то там еврейское, понимаете, поселение. Ну, понимаете, еще раз повторяю, есть критика, а есть озлобленная такая, знаете, высокопарное дерьмо такое, которое выплескивают. Вот это вот именно второе. Еще раз повторяю, можно критиковать, есть более чем достаточно чего критиковать. А есть просто вброс дерьма на вентилятор. К сожалению, есть очень известные фамилии вот в этом списке всех этих хороших русских, которые вот этим активно заняты. Причем некоторые обижаются, что их называют оппозицией или там что-то такое. Я не знаю, как их, еще раз повторяю, вот эти названия, как их назвать, конкретно оппозиция или хорошие русские, или плохие русские, или новые русские, или еще что-то такое. Мне, честно говоря, уже надоело выяснять вот это вот, а как их лучше называть, как правильнее. Мне вот это вот весь этот поиск ярлыка уже давно достал. Вы понимаете, о чем идет речь, и я понимаю, о чем идет речь. Речь идет о вот этих вот товарищах, которые были в свое время на «Эхо Москвы», которые были в целом ряде русских газет, которые критиковали Путина и так далее. Причем они правильно его критиковали. Я тут ни минуты не собираюсь спорить с этим. Неправильно критиковали Путина. Его режим, его вот этот весь вот этот бардак, который там происходит при нем. Слушайте, у меня даже никаких сомнений. То, что они на украинской стороне, тоже они правы. Мы тоже на украинской стороне, мы просто понимаем наши limitations в этом отношении. Трамп понимает эти limitations, то есть наши возможности. Господа, вы понимаете, без ядерной войны вы Россию не свалите при Путине. Путин защищает не Россию, он защищает самого себя. Поэтому, если он будет защищаться, его зажмут в угол, он, да, применит ядерное оружие, если кто-то его не пристрелит. Но ведь так как это не происходит все эти годы, то я очень сомневаюсь, что это пристрелит состоится. То есть мы должны ждать, пока он сдохнет. А дальше будет какой-то другой человек, с которым точно начнут переговоры, будет это правильно в сторону Украины или нет. Точно начнут переговоры с Путиным, значит, уже ведут переговоры. Потому что санкции не работают, мы это совершенно четко видим. В условиях развития Китая, в условиях, которые вот есть, это не то же самое, что было во время Холодной войны 1. Холодная война 2 намного более сложна из-за логистики. И Трамп, кстати говоря, делает очень много для того, чтобы эту логистику для России убить. Вот, например, понимаете, вот сейчас вот идут выборы в Бразилии. К власти там, скорее, я очень надеюсь, придет сын Больсонаро, Флавио Больсонаро. И этого старого маразматика Лулу, социалиста, выкинут подальше. Все, это тогда завершит, тогда вся Латинская Америка фактически стала правой. То есть она вышла, то есть таким образом она перестает участвовать во всем этом танце с Китаем, она перестает участвовать в этом БРИКС, она участвует, перестает в китайских платежах. И так далее, и тому подобное. Ну, может быть, что-то там останется, но это уже будет, как говорится, американская вотчина. Все это состоялось почему-то, что Трамп прикрыл момент финансирования из Америки, который шел, мы финансировали. Понимаете, вы просто подумайте, мы из Америки финансировали де-факто коммунистов. Если он еще прикончит Кубу, мирно прикончит. Это будет аховое событие. Понимаете? Я ему желаю это. Я желаю, чтобы он и с Ираном закончил. Все это, в принципе, подрубает вот это вот корни вот этой вот распространяющейся болезни, которая называется Четвертый мир. Это Северная Корея, это Китай, Россия, Иран на сегодняшний день, Куба и оставшиеся, понимаете, какие-то людоеды, которые остались. Он этих людоедов, Трамп, в принципе, вот Мадуро уже нет. Или те, которые стремились, людоеды, тоже перестали туда стремиться. Колумбия, понимаете, из страны левого толка становится страной правого толка. Обратно, потому что, ну, да, вот перестали финансировать всех этих сумасшедших, типа Петро, который там был, и, понимаете, там пришел к власти нормальный президент. Потому что я так понимаю, что в Латинской Америке они уже наелись этим левым режимом, левым социализмом, интернационализмом по полной не хочу. Мы тоже им наелись. И поэтому получается так, что, понимаете, вот казалось бы, знаете, кто-то какой-то там Рабинович, который, понимаете, в России был большим, понимаете, критиком Путина, теперь критикует фактически Трампа. Ты критиковал фактически посткоммунистический режим Путина, а теперь ты проталкиваешь посткоммунистический режим у нас здесь в Америке? Ну и плюс, понимаете, почему-то считают, это творческая интеллигенция, вот именно русского такого закваса, они почему-то считают себя вот именно прежде всего социал-демократами. Я не совсем понимаю, почему, но вот у них вот это вот заложено, вот эта социал-демократическая европейская традиция, что это как бы вот модно, это правильно, это... Тренд такой, ну, я говорю, это фактически как вот стиль моды. В чем, что это под собой несет и подразумевает, они дальше не обсуждают. У нас цензуру вводили не правые, у нас цензуру вводили левые, господа. Понимаете? Вот то, что сейчас происходит в Англии, где левое правительство, там существует де-факто цензура. Свобода слова де-факто в Англии отменена. На целый ряд предметов, если ты критикуешь государство, в соцсетях ты ставишь. В общем, я не люблю, чтобы по всему, всей Англии висели палестинские флаги. Тебя могут за это посадить в тюрьму. Вот за это. Придут или нет, это не ясно, но могут. В Америке, я могу сказать, вы можете написать что угодно подобного рода. Вас трогать не будет. У нас свобода слова возведена в абсолют. Может, кому-то это не нравится. Да, есть какие-то нацики, которые кричат «Хайль Гитлер» где-то, понимаете, на каком-то радио, на каком-то веб-сайте. Да. Есть свои перегибы. Знаете, у нас вот эти вот сумасшедшие пропалестинцы бегают, мы не знаем, что делать с их свободой слова. Мне тут один наш, мой бывший тоже, опять-таки, слушатель, бывший, понимаете, и так далее, он, мы с ним разошлись в разные стороны, говорит, свободу же тоже надо контролировать. Нет, свободу не надо контролировать. Свободу слова не надо контролировать. Если вы призываете к убийствам, то это призыв к убийству, это уже не свобода слова. То есть надо применять, для, да, понимаете, вот есть первая статья, свобода слова, ты в свободе слова призываешь к террору. Вот начинается вторая статья, антитеррористическая деятельность. Почему мы это не применяем, я пока не понял. То есть нужен какой-то аргумент в Верховном суде, что, что есть свобода и слова, допустим, от тех же пропалестинцев, и что есть пропаганда терроризма, поддержка терроризма. Я думаю, что этот аргумент в Верховном суде уже назрел, чтобы они точно обозначили, что есть что. Но еще раз повторяю, вот когда вот эта вся эта орда русских появляется где-то на Западе, и половина или даже две трети из них еврейского происхождения, и они начинают критиковать Израиль за то, что Израиль сделал после 7 октября, ну, это уже из разряда ну, мерзости какой-то. Был один единственный геноцид, который произошел. Он был вот этого самого 7 октября. Когда прилегающие к Газе поселения, там проходящий там фестиваль молодежный, и так далее, зашли какие-то бородатые бармалеи, и во имя Аллаха начали убивать, резать, насиловать, сжигать всех подряд. Понимаете? Вот это был геноцид. Увели там 250 человек пленных, из которых многие не вернулись. Вот был сейчас вот печальный юбилей, вот эти вот малыши, вот эти бибосы. Каждый раз смотрю эту картинку и так далее, понимаете? Или вот этот вот мужчина, за то, что я сказал эту фразу, меня на Фейсбуке отправили в бан. Вот этот мужчина, который потерял двух дочерей, потерял жену, потерял родного брата. Сам был в плену, был очень таким упитанным, вернулся худым и очень старым, выглядящим, ему что-то 50 с чем-то лет. Ну, например, мой ровесник. И вот он возвращается из плена, худой, страшный, седой. И узнает, когда он пришел домой, что нету ни двух дочек, ни жены любимой, ни брата родного. Вот как жить дальше? Вот это я эту фразу написал на Фейсбуке. Меня обвинили, что я распространяю пропаганду суицида. Ну, идиоты, понимаете, идиоты. Вот именно, вот именно этот идиотизм, вот мы сейчас обсуждаем с этими новыми русскими, вот на том же самом уровне. Потому что если вы не понимаете, что делал Израиль после того, что произошло это дикое событие, значит, вы идиот. И никаких у меня извинений для вас не будет. Израиль, я вот сейчас говорю чисто декларативно, воюет наиболее щадящими методами. Если бы он воевал бы не щадящими методами, во-первых, жертв было бы намного больше. Не 70 тысяч, а было бы 1500. Потому что намного проще воевать с Газой, закидать всю Газу целиком. Очень большими мощными бомбами, что никогда сделано не было. Сравняли целые районы, но вся Газа не полностью легла, понимаете? Есть бомбы, которые уничтожат так, что даже подвала не останется, там бы никого бы уже не было. Вот это намного проще, понимаете, всю Газу просто стереть с лица земли. Тогда было бы количество населения погибшего, было бы вот именно те 2 миллиона 100 тысяч, что там живут. Выжило бы, может быть, 100 тысяч из 2 миллионов. А там выжило 2 миллиона. То есть получается, что Израиль уничтожил примерно плюс-минус 3% вот этого населения. Геноцид, это, например, вот когда был в Литве или в Польше с евреями. В Литве уничтожили 94% литовских евреев. В Латвии уничтожили 98% латышских евреев. В Польше уничтожили 90% евреев, самое большое количество число евреев, которое жило в мире, там уничтожило больше 3 миллионов человек. В одной Польше. Вот это был геноцид. А то, что произошло в Газе, это война. Это война со всеми вытекающими. Особенно война, когда мы понимаем, что война ведется в городских кварталах, которые тесно построены между собой. Когда мы понимаем, что воюющая против тебя армия террористов прячется за гражданскими спинами, специально подставляет гражданских лиц под пули, потому что это их главная амуниция в прессе. Но когда мы знаем, что пресса — это абсолютно левое создание, понимаете, это левые паразиты, которые именно ищут, понимаете, чуть ли не занимаются постановкой прежде всего. Вот всех этих кадров, понимаете, что невероятно мертвый внезапно ожил. Когда мы знаем, что вот эти вот самые, ну, вот эти хорошие русские тоже, понимаете, или хорошие там французы, или еще француз, кто-то хороший, в кавычках, смотрит именно на хороших с точки зрения правой и левой. Если это Израиль правый, значит все остальные левые, они правильные. Даже если это бандиты Хамаса. Вот как это все делается. Я поэтому, вот я знал большое количество вот этих вот русскоговорящих, которые вот именно занимались тем, что выступали против Путина, как говорится, собирались на митинги, поддерживали. Это все очень правильно было сделано, и хоть и бесполезно, но правильно. Путина, конечно, все эти протесты где-то в Нью-Йорке, где собирается 50-100 человек, никогда не свалят. Ему на это плевать. Собиравшиеся полицейские, которые нас там охраняли и так далее, говорили: слушайте, а чего вы не выступаете в России? Чего выступаете здесь? Что это даст? Что вы стоите с плакатом перед посольством или перед консульством? Ничего не даст. Конечно, ничего не даст. Потому что Россия не есть нормальная страна, понимаете? Другая страна бы как-то реагировала на это. А Россия реагировать на это не будет. В этом все дело, понимаете? То есть вот это вот разочарование, вернее, осознание того, что из себя представляет Россия, я думаю, до многих очень долго не доходило. До меня это дошло быстро. Что они реагировать на это не будут, что это... Что Россию свалят экономические и военные меры вместе взятые, а не... В чем свалят после смены власти. То есть, еще раз повторяю, вот когда Путина не станет, то есть его следующий человек станет объектом возможных переговоров со стороны Запада. Они ему предложат: давайте закончим эту напряженность, давайте четко разграничим позиции, вы тут, мы там. То есть будет какой-то детант, то что называется. Этот детант, любой человек, который будет в России после Путина, не сможет взять, понимаете, ну, то есть если не начнется коллапс России. Коллапс России я не представляю себе экономического, особенно в наших условиях сегодня. Поэтому, то есть я, даже если Путин исчезнет, другой любой его последователь не будет торговаться по поводу вот этих вот украинских захваченных земель, там Крыма и так далее. Он не будет это делать, потому что он тогда политический труп внутри России. Для них этот Крым — это как воздух необходим. Я не понимаю почему, но это чисто вот русский... Далее, пока Россия не потерпит военное поражение потерпеть она не может, имея ядерное оружие. Не может. А мы не будем заниматься повышением этой ставки до такого состояния, что мы можем перейти к ядерной войне. Совершенно не важно. Совершенно мимолетным ходом. Оно не стоит для нас того. Вот именно вот здесь, вот тут... И начинается вот эта вот самая непонятка между украинскими слушателями, патриотами и проталкивателями, и такой позиции, как у Трампа. Трамп хочет закончить войну любой ценой. А украинские товарищи хотят только справедливого мира, который нереален, невозможен. И вот, вот понимаете, и когда ты говоришь обратное, все, значит, Трамп плохой, значит, правые плохие, значит, все, что связано с Трампом, это плохо. Понимаете, а вот, вот сейчас последние вот несколько дней идут хорошие новости, лично для меня. Вот сейчас, например, в Японии Трамп разворачивает вот эти новые ракеты NMSS Anti-Ship. Ну, то есть антикорабельные ракеты, нового варианта. Там гарпун всегда стоял, но он устарел, слушайте, гарпун уже 50 лет этой ракете. Они размещают новые ракеты. На японских островах всего 70 миль от Тайваня. Вот это хорошая новость. Хорошая новость. Потому что она направлена против Китая. Вот вчера была другая новость, что в Америке начали строить гигантский на 3,5 миллиарда. 3,5 миллиарда, господа. Новый, фактически, новую верфь 3.7, которая будет находиться рядом с Балтимором. Огромная верфь, которая будет строить подводные лодки. Потому что там мы не успеваем строить, но нужные нам подводные лодки. Я здесь это рассказывал. Будет называться Sparrow Point, а строит это компания Anduril. Anduril, если вы помните, это знаменитый меч из романа Толкиена, которому убили или должны были быть убиты главные враги. Так, сделаем перерыв и продолжим.

0: Нью-Йорк. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
5: Какую промывку мозга?
4: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом?
9: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
9: В Нью-Йорке 8 часов утра.
12: WSNR, Jersey City.
13: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Новости на
13: Дэвидсон Радио.
14: Информация к этому часу.
15: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Стране грозит неминуемое банкротство в случае победы Демократической партии на предстоящих выборах, поскольку демократы сразу отменят все торговые пошлины, заявил президент Дональд Трамп. Цитирую, «Если победим мы, республиканцы, эти дивиденды в $5000 будут выплачены. Демократы же этого сделать не смогут», подчеркнул Трамп, общаясь с журналистами у Белого дома. Выборы состоятся 3 ноября. В настоящее время обе палаты Конгресса с небольшим перевесом контролируют республиканцы. США рассматривают возможность отмены безвизового режима с Израилем. Американская делегация, которая сейчас находится в Эмиратах, прибудет в Израиль в ближайшие дни. Проверка проводится на фоне расследования обстоятельств инцидента с рейсом Fly Dubai. Напомню, в 2023 году Кнессет по требованию США принял закон, предусматривающий предварительную передачу израильским властям данных о пассажирах и членах экипажей, прибывающих в страну. Это было одним из условий присоединения Израиля к американской программе безвиза. Теперь американская сторона намерена проверить, выполняются ли эти требования на практике. Несколько сотен предметов кинематографического реквизита из коллекции режиссера Стэнли Кубрика будет продано на аукционе в Лондоне 3 февраля. Среди лотов топор, которым в триллере «Сияние» персонаж Джека Николсона пытается прорубить дверь. На продаже также будут выставлены платья сестер-близнецов из этого же фильма и одна из съемочных хлопушек. Самым дорогим лотом, как ожидается, станет кукла-манекен человеческого зародыша из другого фильма Кубрика «Космическая Одиссея». Предполагается, что этот экспонат может уйти с молотка за 800 тысяч фунтов. Аукциону будут предшествовать несколько выставок, ближайшая из которых состоится в Нью-Йорке на следующей неделе.
16: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
17: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
18: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
19: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93. Thank you.

0: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор Международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на «Дэвидсон Радио» сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: «Дэвидсон Радио». Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: «Дэвидсон Радио».
3: «Дэвидсон Радио».
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа. Еще раз. Вторая тема, которая у меня сегодня, это проблема с рентом. Ну вот я вам сейчас зачту одну часть, которая, что происходит у нас в Испании, но вы можете точно переложить это на Америку, на Мамдане и так далее, что из этого будет происходить, то есть совершенно четко и ясно, понятно. То есть, знаете, если бороться с кризисом нехватки жилья, а это именно нехватка жилья социалистическими методами, то это значит, понимаете, грубо говоря, давайте для того, чтобы всем хватило, организуем коммунальные квартиры. А в нормальном понимании это дерегуляция рынка, где рынок и спрос, и предложение уравновесят друг друга. Но это так боятся сделать наши левые товарищи, что они, понимаете, ждут, пока произойдет полный коллапс вот этого, всей этой надстройки, что называется. Ну, окей, значит, это их, как говорится, попытки. Вот мы видим, что-то подобное сейчас вот вызвало кризис в Испании. Потому что там, вот я рассказывал, там одну бабушку пытались выселить, потому что дом купила другая компания, они пытались ее выселить, ей было 87 лет, она там прожила 77 лет в одной квартире. Ей подняли, то есть, на 100% рент. Конечно, это вопиющий конкретный случай, и что-то, вот понимаете, надо какие-то должны быть определенные ограничения, но не то, что предлагают в Испании. И вот что пишут. Значит, в Испании происходит полная жесть. И со стороны из Андорры, на это все смотреть особенно занимательно. Каталония в сентябре утонула в ливнях, а теперь Барселона опять горит. Благо, ливни все теперь тушат. Горит она так регулярно, контейнеры там поджигают с такой любовью, что их, похоже, продают в магазинах пиротехники. На улицах беспорядки. Все это происходит потому, что левак, социалист, премьер Испании Педро Санчес пытается протащить через парламент безумные и вредные для экономики законы. Государство должно еще сильнее контролировать рынок аренды и ограничить цены, а выселение заморозить. Санчес уже второй раз пытается провести через парламент свои ограничения по аренде. И второй раз ему не хватило голосов. Причем это не мелкая поправка, а полный набор. Еще сильнее ограничить рост аренды, автоматически продлевать договоры, то есть, ну, лиз на квартиру, заморозить выселение, сделать то, что называется бессрочный лиз. Заморозить выселение, вообще забрать у рынка возможность самому определять цену. И вот практически одновременно на улице выходят десятки тысяч людей с требованием сделать ровно то же самое. То есть мы берем левые методы, то есть когда они не могут протащить закон, они начинают буянить и хулиганить на улицах. Что как бы заставляет политиков на них реагировать, особенно слабых политиков, особенно левых политиков. Что мы видели с демократической партией на примере Флойда, когда они все встали на колени и стали реагировать на требования какой-то левой толпы укурков. Пример, которому не хватило голосов в парламенте, идет добирать их на улице. В итоге парламент голосов не дает, а в Барселоне горят контейнеры, летят камни в полицию. Проблема с таким регулированием недвижимости в известной экономике уже 100 лет. Ты ставишь потолок цены на аренду. Первое время все счастливы. Люди, которые уже снимают квартиру, платят меньше. Политики рассказывают, как они победили жадных владельцев недвижимости. А дальше доходность недвижимости падает. Инвесторы перестают вкладывать деньги. Те, кто собирался строить жилье для аренды, думают, а нахрена мне вообще сюда инвестировать, если государство долбанутое. В итоге новое жилье строится меньше. Существующее жилье владельцы начинают выводить из долгосрочной аренды, продавать или переводить другие форматы. Предложение уменьшается еще сильнее, и через несколько лет оказывается, что дешевое жилье вроде бы существует, только снять его невозможно. В Испании проблема не в том, что квартир физически дохрена, а мерзкие буржуи-инвесторы специально сидят на них и не дают людям жить. Проблема как раз в том, что жилья в тех местах, где все хотят жить, тупо не хватает. Ну, как и у нас. Не хватает порядка 7 миллионов квартир. В Америке. Барселона, Мадрид и другие нормальные города притягивают людей. Туда приезжают иностранцы, специалисты, предприниматели, студенты, люди с деньгами, люди здесь с идеями. Нужно строить больше жилья, быстрее выдавать разрешения, снимать ограничения на строительство, увеличивать предложение. Но вместо этого государство говорит, нет, давайте мы просто запретим цене расти. Гениально. Если у тебя не хватает хлеба, надо просто принять закон, что хлеб не может стоить дороже 1 евро. Хлеб от этого, конечно, станет сильно больше, в кавычках. Причем последствия этим не заканчиваются. Когда в городе становится невозможно снять нормальную квартиру, то она сложнее переехать. Меньше приезжают специалисты, предприниматели, экспатов, людей, которые создают компании, платят налоги, вообще двигают экономику. Капитал тоже начинает смотреть в другую сторону. Потому что капитал, зараза такая, почему-то не любит страны, в которых государство в любой момент может поменять правила игры, сказать тебе, что ты имеешь право зарабатывать на активе, который ты купил за свои деньги. И сколько ты можешь зарабатывать на этом активе? Санчес два раза зашел в парламент с одним и тем же законом. Два раза получил по мордасям. И сделал единственный логичный вывод. Виноват парламент. В понедельник он его распустил и назначил досрочные выборы на 29 ноября. Ненаучно. Не, ну а что? Обосновал он это тем, что, между прочим, не экономика, а перед тем, что народ возмущен. Потому что парламент попирает интересы простых людей в пользу немногих. То есть улица для него не проблема, а аргумент. А вторник его правительство приняло практически те же 100 декреты, заново понесет их в постоянную депутацию в Конгресс. Это орган, который работает вместо парламента, пока парламент распущен. Парламент сказал, нет, теперь парламента нет, а декреты есть. Вот такая демократия. Парламент проголосовал против, казалось бы, все, не хватило голосов. Убеждай людей, меняй закон, иди на выборы или вообще куда-то. Но нет, параллельно начинается давление улицы, давление охлос. Политики начинают использовать его давление как аргумент, и получается, что если парламент голосует не так, то можно попробовать объяснить парламенту правительственное решение горящими мусорными баками. Ну, то есть это левый популизм, давление на правительство за счет того, что из-за того, что существует проблема с рентом. То же самое примерно, только немножечко с другими сценариями происходит в Нью-Йорке, в Балтиморе, в Чикаго, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, в Бостоне и так далее. Понимаете, лендлорды объявлены врагами народа. Будет попытка Вначале они пытались вот ввести этот бессрочный лист. Я не знаю, насколько это у них прошло через закон. То есть сейчас вторая попытка у них идет, что они жалуются на лендлордов. То есть там телефон просто обрывается. Потому что жалобы просто копируют одну под копирку. С тем, что люди звонят и говорят, что их квартира не отапливается, или текут окна, или неправильный душ, или еще какие-то нарушения. И эти нарушения могут быть исправлены только вот каким-то кардинальным переделом и так далее, и тому подобное. И если эти нарушения постоянно там присутствуют, и лендлорд не реагирует, пусть какое-то количество раз, то квартира конфискуется. И вот эти сейчас поэтому жалобы плодятся специально, чтобы перейти к конфискации. Как это будет происходить, я ума не приложу, потому что это, конечно, зависит в судах и так далее, но попытка будет сделана. Понимаете, и попытка эта очень будет иметь большое количество сторонников. Вот в целом, о чем мы говорим, это уже Нью-Йорк, это уже не Мадрид. Понимаете, именно попытка конфискации квартир за их, как бы, неправильное состояние. Давайте так назовем. Окей, наш телефон 718-303-9090. Прошу вас, все телефоны, все линии свободны. Мы обсуждаем, у нас сегодня годовщина 7 октября. Я так понимаю, что несмотря на всю эту трагедию, люди не стали умнее, стали глупее. Тех, кого нужно было научить, их, в принципе, учить уже бы было не нужно. А тех, кого надо было научить, они научаемые. Ну, вот как-то так. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Что-то телефоны опять у нас все молчат и молчат и молчат. Такое впечатление, что телефоны звонят для того, чтобы молчать. Знаете, как оно интересно работает. Добрый день, вы в эфире.
6: Добрый день, вы в эфире. Иди ты нахуй, ёб твою мать.
5: Где сам? Я зубы козу. Добрый день, вы в эфире.
7: Это снова лифт, извините.
5: Добрый день, вы в эфире. Да, плохо работают телефоны. Добрый день, вы в эфире.
8: Добрый день, добрый день. Меня слышно?
5: С перерывами, но пока слышно, да.
8: Я вожу машину, поэтому может быть плохо слышно. Я хотел рассказать, как обстоят дела со стороны лендлорда. Потому что я лендлорд, в принципе, я был и снимал квартиры сам, и сейчас имею квартиры. Эти квартиры превращаются просто, я не знаю, в какой мусор. Они специально уничтожают эти квартиры. Я, в принципе, всегда делаю все для своих жильцов. И невозможно не сделать. Меня слышно?
5: Да, слушаю.
8: А невозможно не делать, потому что чуть что сразу все жалуются, приходят комиссии, проверяют, вода не той температуры, все делается. Но люди научились пользоваться этой ситуацией. Они превращают квартиру в мусор, все ломают. И более того, еще снимают, приводят друзей и на этом зарабатывают деньги.
5: Какой у вас выход? Какой выход? Не сдавать квартиру?
8: Не сдавать. А как не сдавать? Эти деньги вложены. Мы собрали деньги, вложили в эти квартиры. Это как думали, что
5: значит,
8: это будет
5: капитал. Значит, вы будете рисковать, я понял. Да.
8: Ну, на сегодняшний день я не могу выгнать эти деньги, но при первой же возможности я продам это ниже того, что оно было. Потому что это такая головная боль, что... Я думаю, что вместо того, чтобы прижимать таких людей, как я, они должны создать какую-то программу государства, что вот эта бабушка, которую вы говорите, заплатить лендлорду, вместо того, чтобы идти в тяжбы все вот эти и строить что-то новое. Не легче просто иметь программу, чтобы заплатить что-то и все. Вот так.
5: Не знаю. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
7: Добрый день. Я не знаю, меня слышно?
5: Да,
7: значит, хочу сказать, что проблема тут, что у людей нет терпения. И если пытаться делать все, запрещать и ограничивать спрос, то, конечно, предложение никогда не догонит. Кроме того, вы знаете, что по законам Нью-Йорка, вот я работал директор нашего кооператива, если человек не платит и даже ведет себя очень плохо, там, разрушает собственность, это годы берут и огромные деньги, чтобы его выселить. А как же тогда, если наоборот отбирать у лендлорда квартиры, кто же эти квартиры будет содержать? То есть я считаю, что это путь тупиковый. Но с другой стороны, надо позволить свободное строительство. И надо понимать, что сначала будет насыщаться рынок наиболее прибыльных, дорогих, дорогого предложения для более состоятельных людей. И только когда он насытится, тогда будет насыщаться рынок более affordable, где margin going to be lower. Но еще я хочу сказать по вашей другой теме. Вы коснулись важную тему странного поведения российских современных иммигрантов. И тут очень важно заметить. Помните, как у нас Хиллари Клинтон говорила, называла людей, которые ее не поддерживают, deplorable и irredeemable. Проблема в том, что вот это вот высокомерие, что люди, хоть есть вот такая самоназначенная элита, которая не хочет представлять интересы выборщиков, интересы населения. Она хочет нам говорить, как нам надо жить и что нам надо делать. И при этом она не хочет к нам прислушиваться. И делает это страшно высокомерно. И, в общем, что же касается российских, таких Хиллари Клинтон, они еще хуже. Они боятся, ненавидят и презирают людей, интересы которых они должны представлять. И они считают, что мы им тут что-то должны. Они считают, что мы должны им там обеспечить власть. А мы так не считаем. Если они хотят бороться с каким-то правительством, пусть борются в свободное от работы время и за свой счет, не за наш счет. А наше правительство должно представлять наши интересы. А наши интересы мы будем торговать с любой Россией, с любым Китаем, если это нам выгодно. И вот в чем дело. И мы не хотим быть империей, а мы хотим быть государством, которое представляет интересы собственного населения. А что касается, кстати, прибалтийских, да, они уничтожили в Литве, они уничтожили евреев в Латвии, они пришли в Белоруссию и стали уничтожать евреев. Тех, которые уничтожали евреев, они там, как и на Украине, сделали своими героями. И они хотят, чтобы мы вот это поддерживали и защищали. Спасибо не надо. И то же самое, если на Украине существует коррумпированный режим, который своими героями объявил тех, кто фактически сражались на стороне нацистов и уничтожали мирное население, еврейское население, русское население.

0: государств, что он начал торговать с неправильными. Например, Израиль торговал и активно общался с ЮАР, активно общался с Чили, когда там был Пиночет и так далее. То есть это были неправильные режимы, их там все на них фукали и так далее. Израиль с ними общался и делал бизнес и так далее. Почему? Потому что те, которые не фукали, они с Израилем разговаривать не хотели. Понимаешь, поэтому Израиль принял, понимаете, такую формулировку. Мы будем общаться со всеми, кто общается с нами. Все. И, наверное, это правильно. Наверное, это правильно, потому что вот это вот, понимаете, раз где-то идет война, причем война, я так понимаю, абсолютно бесперспективная на сегодняшний день, то мы, понимаете, получается, закрыли сами себя и пытаемся, как говорится, Путина вы таким образом не свалите. Не свалите. Это уже давным-давно, понимаете, понятно. Я не думаю, что с ним надо торговать в открытую всем, что только можно. Если, ну, тем, что мы вынуждены делать, там, например, дизелем или титаном, который производится, допустим, только в России, мы, как говорится, не можем или не хотим налаживать это у себя, значит, видимо, мы должны делать какие-то исключения. Потому что для нас это имеет первостепенное значение. Нельзя все интересы Соединенных Штатов поставить в услуги того, что происходит в Украине. Я это много раз говорил. Нельзя это делать. Понимаете? Потому что ни одно население у нас здесь в Америке не оценит вот подобную экономику, не оценит подобные усилия. Понимаете, они будут сидеть, понимаете, в каких-то бесконечных проблемах, а тут мы будем, понимаете, помогать какой-то стране вести войну, потому что так далее. Мы под эту войну таким образом не подписывались. Это тоже надо, вот понимаете, разграничивать, что есть война, что мать родна. Так, 718-303-90-90. Еще раз повторяю, вот эта вот ситуация, которая идет и по поводу в Украине, и по поводу Израиля очень шумят. Потому что как-то Израиль, понимаете, недостаточно им помогает. Вот сейчас вот скандалы Украины с Южной Кореей, что Южная Корея, они пытаются типа вот... как-то заставить помогать Украине, когда Южная Корея делать этого не хочет. Ну вот, понимаете, да, понимаете, вот не хочет и все. Не помогает, не участвует или не участвует достаточно и так далее. И вот, понимаете, в Украине начинают их пытаться заставить через газеты, как они это часто делают. То есть создать какое-то, понимаете, давление через газеты. Но на южнокорейцев это не подействует. Южнокорейцы выставили это в обратную сторону, тоже в газету. Вы хотите через газету, так и будет. Ну, что добилась Украина? Ничего. Южная Корея требует извинений. Понимаете, есть какие-то вещи, которые можно делать и которые правильно делать. Есть, которые какие-то нет. Ну, ладно, бог с Украиной, дело не о них. Ну, просто вот, понимаете, когда вот разговор заходит всех этих хороших русских и так далее, которые... пытаются и нашим, и вашим, и здесь, и там, и так далее, и пытаются остаться на плаву, когда они явно давным-давно никому черту не нужны. Они бывшие. Они должны принять эту роль, понимать, что все это, понимаете, они обратно, наверное, никогда не вернутся. А если вернутся, то в очень-очень там пожилом возрасте. Россия так никогда не работала. Слушайте, понимаете, когда туда вернулись все эти Солженицыны или вернулся Войнович и так далее, они уже вернулись в очень-очень пожилом возрасте. И тоже, понимаете, не были уверены, что они правильно сделали, что они вернулись. Есть какие-то вещи, которые перманентны. Вот в частности, отъезд из России. Это перманентное состояние. Другой вопрос, что мы, опять-таки, я тебе говорю, и точно, только с позиции понимание, вот что происходит, не есть возможно поставить свою жизнь в зависимости от кого-то другого. В общем, так или иначе, у нас эта годовщина, конечно, она себя очередной раз показывает, понимаете, как лакмусовая бумажка, где можно понять, кто есть что, кто за что, кто правильный, а кто нет. Вот мы это совершенно четко и видим с этой вот печальным событием, которое произошло в Израиле. Израиль это как вот лучший тест на нормальность. Так, перерыв и продолжим.
1: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач. Информация о программах и ведущих.

0: это и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzoneradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
2: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
3: Выборы состоятся 3 ноября.
4: Paid for by ABK for Assembly.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: Дэвидзон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидзон Радио.
1: Дэвидзон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Я надеюсь, меня слышно. У нас здесь опять техническая какая-то заклинка. В общем, то, что мы обсуждаем, это совершенно продуманная ситуация, понимаете? Я так и ожидал. Просто то, что бывшие русские, которые сами являются представителями этой еврейской расы, еврейского народа и так далее, то, что они, вот, как говорится, во всем этом участвуют или, понимаете, или свое фе выражают, или понимаете, так высокомерно молчат, потому что Израиль поддержать его, понимаете, вот они, наверное, не могут. Не могут. И вот в этом выражается, наверное, вот вся смелость нормального политика от, скажем так, политика вот именно ради политики. Есть люди, которые вот будут то, что называется государственные деятели. Они делают то, что правильно делать. Они не занимаются политикой вот ради самой политики, понимаете, ради собственного места. Они занимаются ради все-таки страны, ради вот чего-то такого, что-то более, куда более вечного. А есть те, которые политиканы, вот они вот на сегодня есть и так далее. Вот это, к сожалению, вот эта вся эта, вот эта русскоговорящая публика, которая каким-то образом повернулась. И вот таким образом себя сейчас показывают с Израилем, они, это значит, все, это мусор. Мусор. Они даже сами понимают, что они мусор, из-за этого такая истерика стоит. Вот в чем дело, они понимают, что они мусор. Нечего тут бояться сказать, что это так и есть. Нет, нечего сказать, нечего бояться. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
4: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Александр, у меня к вам небольшая просьба. Пожалуйста, не дайте мне заговорить по двум вопросам очень коротко. По поводу вот этих людей, по поводу тем, кто имеет власть. Я хочу обратиться к нашим маленьким лордам, кто сейчас для ассессмента купил квартиру. Бойтесь профессиональных рентеров. Что это такое? Вы подписываете агримент с человеком, у которого прекрасно финансовые там все документы. Он въезжает первые полгода, он прекрасно платит, все нормально. А потом бац, он придирается к какой-то мелочи. И это по цепочке идет, и он года три не платит. Суды стоят в Нью-Йорке на их стороне. Поэтому мой совет. Потребуйте от брокера или ассет-брокера, или ассет-агента, чтобы он посмотрел его предыдущую историю. Это первое. Теперь второе. Я вам как-то позвонил по поводу того, что эксперты должны участвовать в том, как расходуются все эти огромные деньги. Значит, я тогда не стал вам объяснять, как я это вижу. Это должна быть для начала какая-то пилотная программа. По лотерее там в стране там 3-5 штатов должны быть выбраны. И в этих штатах разрешено создать комиссию из чисто волонтеров, никаких политиков, которые будут участвовать в распределении этих денег. Это вот один из таких путей,
3: каких деньгах, еще раз мы говорим уже. Я
4: говорю о том, который государство собирает огромные тексты, и потом они расходуются на раздутую социалку. Ну, совершенно непонятно, куда вот деньги.
3: Понятно. И вот это нереально. Спасибо. Никаких волонтеров, конечно, не будет. Это должны делать профессиональные органы. Должны быть, понимаете, нормальные профессиональные органы. Что, кто вам даст волонтеров допустить в ИРС куда-то? Ну что, вы смеетесь, что ли? Добрый день, вы в эфире. Что ж с телефонами такое, а? Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
5: Как слышим,
3: есть? Да, вот сейчас есть, слышу.
5: Ну, года прошло это,
3: Вас прерывает. Я слышу куски какие-то. Ладно, бог с ним. С телефона не хочу неприличными словами выражаться. Не работают. В общем, так или иначе, мы... То, что Израиль делает, это абсолютно правильно он делает. Это он ведет войну наиболее гуманным методом. Ничего лучше другие делать там не будут. Наоборот, если бы это было связано с Америкой, если бы это воевала Франция, воевала бы Англия, воевали бы вообще кто угодно, где угодно, как угодно, они бы воевали бы намного более грязно и с намного большими потерями вот при таких условиях, чем есть сейчас. Просто, понимаете, у Израиль воюет за выживаемость. Он не воюет за какие-то ништяки, за подарки, за первое место, за золотые буквы, за остаться в истории и так далее и тому подобное. Понимаете, что можно приписать кому угодно на Западе. В частности, Трампу. Трамп, может быть, понимаете, очень хочет, понимаете, остаться в истории и так далее. Поэтому он очень многие вещи делает ради этого. Окей. Я это купил, я это спокойно к этому отношусь. Это тоже есть причина, тоже есть повод. Но это нельзя сравнить с тем, что делает Израиль. На Израиль напали. Устроили то, что устроили. Израиль отвечает. Ответить более гуманным способом на то, что произошло в Газе, вот 7 октября, я считаю, невозможно. И самое главное, а почему? А зачем? Почему те, на кого напали, вырезали, убили, должны быть гуманны? Я пытаюсь понять это дело. Это кто приписал вот эту гуманность? Понимаете, вообще общество создало вот после Первой и Второй мировой войны, вот создало себе целый ряд каких-то вот ограничений, как бы из самых лучших побуждений. Но на самом деле эти ограничения, они глупые. Они создали так называемый вот это, понимаете, вот давайте вот воевать гуманным способом. Или давайте воевать, вот есть какой-то проверенный ответ. Какой-то там, я не знаю, ну, как называется, то есть, как они говорят, адекватный ответ или пропорциональный ответ. Что такое пропорциональный ответ, я все пытаюсь понять. Как может быть пропорциональный ответ на что-либо, на такую ситуацию, о которой мы говорим. Кто считает, что есть пропорционально, что нет? Мы начнем обменивать одну жизнь на другую? Откуда пришла вот эта, понимаешь, полная ересь с пропорциональным ответом? А вот она пришла именно вот из этих вот самых людей, которые сидят совершенно в полной безопасности. Им ничто не угрожает. Они ни за что воевать не будут, даже за собственную страну не воевать не будут, в той же Европе. Им плевать на все это. И они выдумывают правила. Правила поведения тем, кто, да, воюет в реальных условиях. Не понимая, насколько, как эти условия складываются. Понимаете? Они придумывают на ходу это. Воюют так. Это применяй, то не применяй, сюда стреляй, это нет, ах ты то, ах ты это и так далее и тому подобное. Они придумывают ограничения. Понимаете, у меня такое впечатление, что уже создалась какая-то своего рода бюрократия для войны, которая придумывает, ну, знаете, есть регулирование там, я не знаю, по энергетике, регулирование по здоровью, регулирование по фармацевтике. Регулировать. Вот они пытаются придумать регулирование, а как воевать в войне. Особенно это регулирование очень интересно выглядит, когда у дикарей и людоедов, которые на тебя нападают, никакого регулирования нет, им все можно. А вот когда ты им начинаешь отвечать, то тебе ничего нельзя. А досужая публика, вся вот эти вот все эти новорусские, понимаете, или кто они там, вот это. Они свято придерживаются этих правил и считают, что вот именно все должны им подчиняться. Мне тут один звонил товарищ и говорил, понимаете, что, ну что вы хотите, это же геноцид там, понимаете, или понимаете, бомбежка Дрездена это геноцид. Нет, это не геноцид, а война называется. Называется война до победы. Любой ценой. Тотальная война, когда нету больше мирных жителей. Мирные жители в тылу строят снаряды, растят урожай, собирают танки, шлепают бомбы и ракеты, пули отливают. Это уже не мирные жители, это участники войны. А еще тем более участники войны были в той Газе, которые ринулись после того, как прорвали вот эти вот заборы. Прорвали бульдозерами. И туда ринулось порядка 7 тысяч мирных, в кавычках, жителей, для того, чтобы грабить, убивать и насиловать. А потом с гордостью показывали эти кадры, как они возят эти голые тела мальчишек и девчонок еврейских, понимаете, сложенных пополам, там одну девочку из Германии, которая там, как ее, Лавку ее звали, по-моему, у нее фамилия была, приехала туда, на этот фестиваль. Ее изнасиловали, убили, потом сломали пополам, положили голую в трак и били палками по дороге, понимаете, все вот этот труп били палками. И нам после этого говорят, что мы должны иметь пропорциональный ответ, мы должны правильно воевать, мы должны то, другое, пятое, 29-е. Да плевать надо на все эти правила, вы понимаете, надо давным-давно плюнуть на все эти правила. Взять всю вот эту охапку венских, женевских протоколов и бросить в туалет. Давным-давно пора. Потому что ничего полезного, никакой полезной нагрузки они не несут, потому что все... Вот эти дикари этого мира, как только им надо будет, тут же отказываются от всех вот этих вот, понимаете, ограничений. Тут же отказываются. И начинают делать то, что им выгоднее, приятнее, понятнее. А ты, извини меня, будь любезен, как говорится, ограничивай себя, будь цивилизованным, будь правильным. Вот Женевская конвенция, вот там, я не знаю, Ословская конвенция, вот... Нибирианская конвенция. Скоро будет Марсианская конвенция. Вся жизнь, не жизнь, а сплошная конвенция. К черту их конвенции. Вот понимаете, вот вы, когда у вас придут, изнасилуют вашу жену, убьют ваших дочерей, зарежут вашего брата, вот вы будете соблюдать конвенции. Давайте так, а? Вот как вот этот вот мужик вышел, который, я клянусь, я в жизни не забуду его и... его вид. Как человек выходит из вот этого плена в Хамасе, с надеждой хотя бы увидеть этих детей, увидеть жену, увидеть брата, и никого нет в живых. Ради чего? Вот жить дальше. 56 там лет, ну да, понимаете, начинать новую семью создавать, представляете, после такой травмы. Начать создавать новую семью, понимаете, я не знаю, где-то срочно детей делать. Или остаться одному на старости лет. Это же жуть полная, вы понимаете? Вот так вот человек, который имеет семью, который знает, что это такое, это жуть полная, вот остаться с таким. Вот с таким вот остатком. Никто другой понять этого не может. Они пишут конвенции. И, наверное, хочется сказать, что да пошли вы все подальше. Никогда не думал, что скажу это по поводу тех, в кавычках, правозащитников, понимаете, ну такое печенье, что их таки да надо послать подальше, что их таки да, правильно, Путин выгнал оттуда к чертям собачьим, потому что они не заслуживают ничего. Болтуны, понимаете, бездельники и абсолютно полные неумехи, понимаете, они ничего не смогли сделать там, не смогут ничего сделать в другом месте, но они очень стараются, понимаете, кому-то насолить, кому-то устроить, понимаете, правильную жизнь так, как они считают ее правильной. Вот это они пытаются сделать. Живи по их сумасшедшим правилам. Просто слов нет. Я понимаю, конечно, что у них там есть заслуги против Путина и так далее, и так далее. Что они смогли сделать с ними? Да ничего. Да ничего. И не сделали бы дальше. Потому что Путин не реагирует на все их, понимаете, всю их иронию, всю их сатиру, понимаете, и так далее. Понимаете, а что, царь реагировал на Гоголя когда-то, который написал гениальные произведения, намного более гениальные, чем все эти новые русские, понимаете? Тот же самый, те же самые мертвые души или Хлестаков, понимаете? Что, кто-то мог написать лучше, что ли? Понимаете, чем Салтыков-Щедрин, понимаете, там, премудрый Пискарь знаменитый? Нет, не мог. Что, царь реагировал на это? Нет. И не реагировал бы дальше. Царя свалила революция, понимаете, за внутренних экономических военных причин. Национальных причин. И то же самое дальше будет, понимаете, с этого Путина, или, понимаете, его режим, или кто там будет после Путина. Понимаете, свалит. Ситуация, скорее всего, с экономикой изнутри. И никакие санкции здесь основной роли играть не будут. Как мы уже это видим. Ой, боже мой. Жалко этих всех мальчиков и девочек погибших. Жалко погибших солдат израильских, которые воюют после всего этого. Понимаете? Они вот действительно свой долг выполняют. Действительно делают то, что надо делать. А вся эта толпа зевак вокруг, понимаете, только мешается под ногами. Больше ничего. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
6: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
7: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
21: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
20: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
21: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
22: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
23: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
22: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
23: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
22: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
23: и качественней.
24: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица,
3: новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
1: С вами Павел Куклин. Здравствуйте. Трамп в третий раз за месяц едет в Техас. Он выступит вместе с кандидатом в Сенат Кеном Пэкстоном. По опросу Сиенского колледжа 3 октября демократ Джеймс Таларико опережает Пэкстона. 51% против 45%. Аналитики перевели гонку в разряд равных. Средняя ставка по 30-летней ипотеке в Америке за неделю поднялась на 0,19% до 7,49%. Данные Ассоциации ипотечных банкиров, опубликованные сегодня, фиксируют максимум с ноября 2023 года, почти за три года. Дороговизна жизни остается главной заботой избирателей. Напомню, по опросу Рейтер, работу Трампа одобряют лишь 32% американцев. Это рекордно низкий показатель. И еще об экономике домохозяйств. С 1 октября штаты начали оплачивать 75% административных расходов программы продовольственной помощи СНАП. Раньше расходы делились с федеральным бюджетом поровну. С принятия соответствующего закона в июле прошлого года программу покинули более 5 миллионов человек, включая около 2 миллионов детей. Демократы требуют полного пересмотра сокращений.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
3: Точность в деталях.
4: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
5: Добрый вечер всем слушателям Дэвидсон Радио, всем работникам Дэвидсон Радио. Рад пригласить всех встретить новый 2027 год, год огненной козы в замечательном месте в резорте Вилла Рома, всего в нескольких часах езды от Нью-Йорка. А там, несмотря на то, что Вилла Рома сделан под Рим, под Италию, там, как в Греции, все есть. И замечательные залы, где будут и концерты, и викторины, и конкурсы, и, конечно же, банкетный зал, где мы встретим Новый год. Но, кроме этого всего, вас ждет и катание на лыжах и тюбах, ведь горы находятся прямо на территории резорта. Вас ждет горячие бани, бассейн с утепленной водой, джакузи и много-многое другое, где можно отдохнуть телом. А вот для души команда New Year's Spectacular Celebration подготовит мероприятие буквально на каждую час вашего пребывания в резорте Вилла Рома на любой вкус, на любой темперамент. А вы можете приехать с 31 декабря по 2 или по 3 января и за эти дни и за эти ночи не просто встретить Новый год, а его гулять. 718-866-8826, 718-866-8826. Именно по этому телефону вы можете позвонить, и вам расскажут и про комнаты, и про питание, и про все мероприятия, которые будут. И то, что Новый год не только для взрослых, но и для детей. Большая праздничная программа с аниматорами, с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с подарками, с утренником ждет и детей. 718-866-8826, 718-866-8826. Если вы хотите весело встретить Новый год, я вас всех увижу в замечательном резорте Вилла Рома.

0: все еще будет.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Говорим о том, что действительно важно. Davidson Radio, 620 AM.
9: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

день или у кого-то уже наступил вечер, я понятия не имею. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами Алексей Орлов. И я начну очередную передачу «Моя Америка». Как вы, конечно, знаете, спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите, Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare, громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может в этом сам убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. О чем пойдет речь? Речь пойдет о следующем. Промежуточные выборы безжалостны к правящей партии. Предсказать результаты промежуточных выборов, которые у нас состоятся меньше, чем через месяц, 3 ноября, представлять результаты не представляло труда сразу же после президентских выборов, которые были 5 ноября 2024 года. Победа республиканца Дональда Трампа однозначно означала, через 2 года демократы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс. Такой прогноз позволяла сделать история. Выборы, промежуточные выборы между президентскими, выигрывает, как правило, оппозиционная партия. Из этого правила случались исключения, но они были столь редки, что было трудно ошибиться в предсказании победы демократов в 1926 году. И поэтому, как всегда, давайте вспомним историю. Предстоящие промежуточные выборы, 28-е по счету с 1910 по 1926 год, с 1910 по 1926 год, 28-е промежуточные выборы. И в 26 из них партия президента терпела поражение на выборах в Палату представителей, и в 23 терпела поражение на выборах в Сенат. Рекордное поражение партии президента было в 1938 году, когда в Белом доме был демократ Франклин Делано Рузвельт. Его однопартийцы-демократы потеряли в Палате представителей 71 место. 63 места потеряли демократы в Нижней Палате в 2010 году, когда пост президента занимал демократ Барак Обама. С 60 местами расстались демократы в 1914 году при президенте демократии Вудро Вилсоне. 54 места демократы потеряли в 1946 году при президенте демократии Гарри Трумэне и в 1994 при президенте демократии Билли Клинтоне. В 1930 президентом был республиканец Герберт Гувер, его однопартийцы потеряли
52 места. В последних 24 промежуточных выборах с 2020 по 2022 год партия президента теряла в каждых выборах в среднем в палате представителей 30 мест. В среднем, повторю еще раз, партия президента теряла в палате представителей 30 мест. Сегодня республиканцам принадлежит 219 мест в палате представителей, демократам 214, 2 места вакантны. Чтобы получить большинство, демократам достаточно отыграть всего-навсего 4 мандата. Я напомню еще раз, в среднем партия президента теряет 30 мандатов. В Сенате сегодня, повторю еще раз, для того, чтобы демократам победить, нужно отыграть 4 мандата. Преимущество республиканцев в Сенате ныне 53 на 47. 53 республиканца, 47 демократов. Республиканцы могут потерять 3 мандата, поскольку при 50-50, 50 на 50 сохранят преимущество. Мы знаем почему. Потому что при счете голосов в Сенате 50-50 решающий голос принадлежит вице-президенту. Ну, а вице-президент у нас сегодня республиканец. И закономерен, естественно, вопрос. Почему партия президента проигрывает промежуточные выборы? Есть две веские причины. Одну я бы назвал так. Апатия избирателей. Вторую я назвал бы так. Наказание президента. Давайте обратимся к первой причине апатии избирателей. 2 годами ранее активность избирателей была высокой. Благодаря их активности победил не только президент, будь то демократ или республиканец, но и победили его однопартийцы и в Палате представителей, и в Сенате. Но вот в день промежуточных выборов многие из числа тех, кто голосовал за президента и его однопартийцев, на избирательные участки просто-напросто не приходят. Однако их примеру не следуют противники президента. Сместить президента они не могут, но они получают возможность победить его однопартийцев. Это апатия президента. Сказывается и наказание президента. Это еще одна причина. Существует мнение, что результаты промежуточных выборов на результаты оказывает влияние популярность президента. Дескать, если большинство избирателей недовольны работой президента, это сказывается на промежуточных выборах. Сторонники такого мнения приведут не один пример, когда партия президента терпела поражение из-за непопулярности президента. Ну, например, в 1946 году 45 мест в Палате представителей и 12 мест в Сенате потеряла партия президента Трумэна, потому что только 27% американцев одобряли его деятельность. В 2006 году, когда рейтинг президента-республиканца Джорджа Буша сына опустился до 37, его однопартийцы потеряли 30 мест в Нижней палате и 6 мест в Верхней, в Сенате. Но как мы объясним разгром, учиненный республиканцами-демократов в 1938 году, когда деятельность Рузвельта одобряли 60% американцев? 60%. И в этом году, я напомню, демократы потеряли 71 место в Палате представителей и 6 мест в Сенате. В 1962 году работу президента-демократа Джона Кеннеди одобрял 61% избирателей. А в этот год его однопартийцы проиграли 4 места в Палате представителей.
Популярность Джорджа Буша, отца папы Буша, в 1990 году достигла 57%. Но в промежуточные выборы в 90 году республиканцы потеряли 8 мест в Палате представителей. Обратимся к Бараку Обаме. В 2010 году его рейтинг был достаточно высоким. 45% американцев одобряли. Но в этом году демократы были разгромлены на промежуточных выборах. Потеряли 63 места в Нижней Палате и 6 мест в Сенате, Верхней Палате. Высоким был рейтинг президента Билла Клинтона в 1994 году. 65% американцев одобряли работу президента. Но на промежуточных выборах республиканцы отвоевали 52 места в Палате представителей. 52. И впервые за 40 лет, с 1954 года, получили большинство мест в Палате, в обоих палатах Конгресса. Легко убедиться, причина популярности президента вряд ли оказывает влияние на избирателей, которые считают нужным участвовать в промежуточных выборах. Объясняя разгром, учиненный республиканцами демократам в 1994 году, Билл Клинтон сказал, я цитирую Клинтона, «Американский народ во всяком случае, его большинство считает, что двухпартийное правительство работает лучше однопартийного. То есть, если президент демократ, пускай Конгресс будет под контролем республиканцев. Если президент республиканец, пускай контроль над Конгрессом будет у демократов. Но, тем не менее, Клинтон при этом добавил, лично я с этим не согласен. Ну, окей. Однако успех сопутствовал президенту Клинтону как раз в тот год, когда большинство в Палате представителей и в Сенате принадлежало республиканцам. Так вот, дамы и господа, мы с вами познакомились с историей. Обратимся к предстоящим промежуточным выборам. Напомню еще раз. Ныне, сегодня республиканцам принадлежит микроскопическое преимущество в Палате представителей. 219 на 214, два места вакантны. Итак, повторю еще раз. Демократам нужно отыграть только 4 места в Палате представителей, чтобы возглавить эту палату. В Сенате, опять-таки, у республиканцев 53 мандата, у демократов 47. Чтобы получить большинство в Верхней Палате, демократам следует отыграть 4 мандата, как и в нижней, 4 мандата в верхней, 4 мандата в правой. На выборах в Сенат демократы имеют в этом году, 3 ноября, существенное преимущество. И вот почему. Им следует защищать только 13 мандатов, республиканцам 22. Ну, мы с вами знаем, согласно Конституции, в выборах в Палате представителей всегда каждые 2 года обладатели мандатов защищают свои места каждые 2 года. В Сенате Сенат защищает каждый год треть сенаторов. Треть сенаторов, потому что срок действия сенатского мандата 6 лет. Так вот, в этом году демократы защищают 13 мандатов, республиканцы 22. Положение республиканцев в Сенате усугубляется еще и тем, что в двух ключевых штатах, это Северная Каролина, это Техас, действующие сенаторы в выборах не участвуют. Северокаролинец, это мой сенат, Северная Каролина, мой сенатор, республиканец Тим Таллес, он добровольно покидает верхнюю палату, сам уходит. А вот техасец Джон Корнин, он потерпел поражение в праймерис. Победить действующего законодателя труднее, чем победить кандидата, претендующего на депутатский мандат. Сегодня я готов предсказать с абсолютной уверенностью, что выборы в Северной Каролине в моем штате выиграет демократ Рой Купер.
Я, признаюсь, этому не рад, но что есть, то есть. В недавнем прошлом он был губернатором нашего штата, а в кандидатура кандидата республиканцев в Техасе Кена Парсона висит на волоске. Сенат долгие годы всегда выбирал. Техас долгие годы выбирал в Сенат республиканцев, но в этом году вполне может быть, что республиканец Паксон выборы проиграет. Обратимся к двум причинам поражения правящей партии. Повторю еще раз, две причины: апатия избирателей и наказание президента. Итак, апатия. Недавний опрос провела интересная фирма «Аргус».

0: Я думаю, что нет смысла в очередной раз повторять, за что считают нужным наказать президента демократы. Их не устраивает абсолютно все, что он делает. Демократы видят, точнее сказать, не хотят видеть вообще ничего положительного в работе Трампа. Окей. Однако и у многих избирателей, которые поддержали кандидатуру Трампа в 2024 году, есть основания недовольства. И это не только республиканцы, но и независимые избиратели, а от голосов независимых избирателей, как правило, зависят результаты выборов. Причем, когда я говорю о недовольстве, я имею в виду не высокие цены на бензин, хотя, конечно, это тоже не лучшая реклама республиканской партии. Теперь обратимся, какие у меня конкретно есть претензии к президенту Трампу. Я назову только две. Каждый, я подчеркиваю, каждый, кто голосовал за Трампа в 2024 году, каждый полагал, каждый верил, что вскоре после победы Трамп выполнит свое обещание, привлечет к ответственности высокопоставленных чиновников, ну, которых изобрели Russiagate, вы знаете Russiagate, и использовали судебную систему для охоты на республиканцев, на сторонников Трампа. Но обещание Трампа оказалось невыполненным. К глубокому разочарованию избирателей, в том числе к моему глубокому разочарованию. До сих пор бывший директор FBI, Федерального бюро расследований, Джим Коми, ходит на свободе. Да, он оказался на прицеле Министерства юстиции. В октябре 2025 года ему были предъявлены обвинения в лжесвидетельстве под присягой в Конгрессе. Но вот что оказалось. Оказалось, что Министерство юстиции ошиблось с назначением прокурора, и федеральный судья закрыл дело. В начале апреля нынешнего года Трамп посчитал нужным расстаться с министром юстиции госпожой Бонди. Ее место занял Тодд Бленш. Он сначала был временно исполняющим обязанности министра юстиции, но потом он стал уже министром юстиции. И вскоре против Коми было выдвинуто обвинение в угрозе на жизнь президента. Что дальше? А дальше пока что ничего не произошло. Коми по-прежнему ходит на свободе. Все обвинения бывшего директора ФБР куда-то делись. И избиратели все еще ждут от Министерства юстиции решения в отношении доктора Энтони Фаучи. Я напомню, доктор Фаучи заслужил неприятие всей страны, вне зависимости от партийности граждан. Он не пользовался популярностью во время эпидемии китайской заразы. А 26 июля нынешнего года он вызвал всеобщее возмущение, когда более 100 раз прибег к пятой поправке Конституции, отказываясь отвечать на вопросы сенатора в ходе слушаний в Комитете по внутренней безопасности. Глава Комитета республиканцев Рэнд Пол поставил на голосование вопрос о привлечении Фаучи к судебной ответственности за неуважение Конгресса. Решение было принято большинством голосов членов комитета. 2 августа сенатор Пол отправил необходимые бумаги в Министерство юстиции, которому следует решить вопрос, возбуждать ли дело против Фаучи. С тех пор прошло больше 2 месяцев, весь август, сентябрь и уже начало октября. Но Министерство юстиции до сих пор никак не реагировало на решение Сенатского комитета. Я делаю небольшой перерыв на рекламу. Дамы и господа, не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». Факты. События.

0: Лица.
1: Новости.
0: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
2: Израиль отметил третью годовщину нападения Хамас 7 октября 2023 года, самого смертоносного дня в истории страны. Боевики убили около 1200 человек и захватили 251 заложника. Это первая годовщина, в которой в Газе не осталось ни одного заложника. Последние останки были возвращены в январе. Часть семей погибших вступила в предвыборную гонку. Они требуют ответов о провалах 7 октября. Израильский премьер Нетаньяху отвергает вину за провал служб безопасности и противится созданию независимой комиссии по расследованию. По данным органов здравоохранения Газа, израильские бомбардировки и наземные операции убили более 74 тысяч человек. Несмотря на год перемирия, положение в секторе остается тяжелым. Министерство образования объявило о начале федерального расследования предполагаемых массовых случаев домогательств сотрудников к ученикам в государственных школах Нью-Йорка. Расследованием руководит помощник министра по гражданским правам Кимберли Ричи. Речь идет о примерно 2000 жалоб. Проверяется, соблюдал ли школьный округ нормы федерального закона Title IX. В частности, не замалчивал ли жалобы на учителей и администраторов. Ричи назвала обвинения системными и тревожными и предупредила, округ рискует потерять федеральное финансирование. Расследование также охватило школьный округ Джеффка в Колорадо. Других округов в пресс-релизе министерства не названо. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп заявил, что если Иран уничтожит Лос-Анджелес и Сан-Диего, это будет небольшой ценой. Криста Пайк, выжившая после двух смертельных инъекций во время казни, пришла в сознание. В Нью-Йорке зафиксировали крупнейшую вспышку кори за 35 лет. В штате объявили режим ЧС. Нью-Йорк расширил программу бесплатного обучения в колледжах для взрослых.
0: Служба информации Дэвидсон Радио.
1: Точность в деталях.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
4: 718-635-3535.
5: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Голицыным Булан Сосист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле. Координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
3: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
4: Окей, перед тем, как прийти к заключению рассказа о том, почему республиканцы могут проиграть промежуточные выборы, я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – это магазин «Оптики Vision Plus», который я называю «Дворец зрения». Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике, то есть в очках. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать, вы знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громаднейший выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение одного часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас, дамы и господа, может в этом сам убедиться, если вы там побываете. Напомню адрес: 1723 Авеню Ю в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, возвращаясь к нашему разговору. В случае Джеймса Коми, бывшего директора FBI, и Энтони Фаучи, это только два примера юридической бездеятельности администрации Трампа. Эти случаи перечеркивают в глазах многих избирателей успехи этого министерства. Но не только апатия и недовольство президентом ведут к поражению республиканцев. У демократической партии есть совершенно четкая предвыборная программа. Программа простая. Все, что делает Трамп, это плохо. А каждый республиканец в Конгрессе поддерживает Трампа, и поэтому не нужно голосовать за республиканцев. Ну а теперь вопрос. А есть ли какая-либо предвыборная программа у республиканской партии? Недавно прекрасную статью на этот счет, отвечая на этот вопрос, написала Кимберли Страссел. Это моя любимая политическая комментаторша в газете Wall Street Journal. Она свою колонку она назвала так. У республиканской партии нет своей индейки. Я прочитаю начало этой колонки. Прекрасно. Многое непрерывно связано одно с другим. Не бывает Ромео без Джульетты, грома без молнии, дня благодарения без индейки, а еще не бывает избирательной кампании без программы действий. Почему избиратели не проявляют особого интереса к возвращению республиканцам контроля над Палатой представителей и Сенатом? Потому что у республиканской партии нет своей индейки. И госпожа Страссел, увы, с моей точки зрения, я республиканец, увы, права. Итак, у нас есть Джеймс Блэр. Он был, этот господин, был назначен президентом Трампом, главным стратегом избирательной кампании. Он должно быть знаком с программой демократов. А какая программа у республиканцев? Блэр мог не сомневаться. 90% средств массовой информации будут поддерживать кандидатов демократической партии, не обращать никакого внимания на успехи администрации Трампа, а успехов предостаточно, и они будут делать акцент на недостатках, как на очевидных, так на вымышленных недостатках. Прогнозы прогнозами. Теперь обратимся к предсказаниям. Прогноз прогнозами, но ставить крест на всех кандидатов республиканской партии все же довольно рано. Лучше других это сознает президент Дональд Трамп. В этом месяце он колесит по стране, убеждая потенциальных избирателей поднять свой тохос со стульев, кресел и диванов и отправиться 3 ноября на избирательные участки. История историй, но партия президента побеждала и в промежуточных выборах. Я напомню, в 1998 году при президенте Клинтоне демократы добавили 5 мест в Палате представителей и защитили свою позицию в Сенате. Это 1998 год. В 2002 году промежуточные выборы при президенте Буш и сыне республиканцы завоевали 8 мест в Палате представителей и 2 места в Сенате. Промежуточные выборы в 2018 году при президенте Трампе были отмечены не только потерей республиканцами 41 мандата в Палате представителей, но и приобретением 2 мандатов в Сенате. Поэтому, несмотря на свой прогноз, что республиканцы проиграют промежуточные выборы, я сделаю свой предварительный прогноз. На мой взгляд, у республиканцев есть 10% шансов остаться партией большинства в Палате представителей. Что касается большинства в Сенате, то я предпочитаю республиканцев 55 к 45. Да, но, дамы и господа, тот из вас, кто болеет за республиканцев, вне зависимости от того, что цены на бензин так или не так, нужно 3 ноября, пойти на избирательные участки. Теперь у меня есть еще время. И я сегодня сейчас просто-напросто прочитаю вам прекрасную статью, которая была опубликована сегодня в газете Wall Street Journal. Ее написал Овер Фалк. Он советник премьер-министра Нетаньяху по вопросам внешней политики. Статья называется так: «Что я видел 7 октября? Лидерство и в Израиле. Мы имеем карту Ближнего Востока, заявил Нетаньяху. Изменим карту Ближнего Востока, заявил Нетаньяху через 2 дня после резни». Я читаю эту статью. Статья очень интересная. Каждый еврей и каждый израильтянин помнит, где находился 7 октября 2023 года. Мой день начался вскоре с 6:30 утра, когда мне позвонил глава канцелярии премьер-министра Сфиги Берхфат и сказал: «Вставай немедленно и приезжай в Кроу», так называется военный штаб. Я собрался за считанные минуты и бросился будить сыновей. Им было 19 и 21. Я сказал им: «Мы в состоянии войны, отправляйтесь в свои части». Старший спросил: «Хизбалла или Хамас?» «Хамас», — ответил я. «Ясно», — сказал он, и в его голосе послышалось облегчение. Выйдя из дома, я прошел мимо младшего сына, который сидел в гостиной в ожидании призыва. «Не волнуйся, война будет долгой. Твой час тоже наступит», — сказал я ему. И его час наступил, причем с лихвой. Я сел в машину около 7:00 утра. Проезжая мимо соседа, командира эскадрильи ВВС, который тоже садился в свой автомобиль, я спросил: «Ашер, твои пилоты будут?» «Они прибудут, все прибудут», — ответил он. «Это просто очередной виток конфликта. Это не просто очередной виток конфликта. На этот раз мы должны идти до конца», — предупредил я. «Безусловно», — ответил он, выражая свое согласие. Я прибыл в штаб вскоре после 8:00. В это время премьер-министр Бенджамин Нетаньяху подводил сводки о разворачивающемся нападении. Мессенджер WhatsApp был полон жуткими фотографиями и видеозаписями, запечатлевшими раненых и убитых израильтян. На некоторых кадрах было видно, как мирных жителей Израиля убивают прямо в их домах, в кибуцах и на улицах. Сразу после 9:30 утра господин Нетаньяху вошел в ситуационный центр, чтобы заслушать доклад военного командования. «Это будет долгая война», — сказал премьер-министр на пути на совещание. Господин Нетаньяху, начальник генерального штаба армии обороны Израиля, несколько других официальных лиц и я собрались вокруг небольшого стола. В комнате стояла полная тишина. Премьер-министру доложили, что командование, в кавычках, несколько удивлено тем, что еще проходят многочисленные столкновения. Есть большие потери. Ему сообщили, цитирую: «Ситуацию удается взять под контроль до наступления темноты», конец цитаты. Но при этом, цитирую, «необходимо призвать 100 тысяч резервистов», конец цитаты. Господин Нетаньяху вмешался: «Немедленно призвать 300 тысяч военнослужащих». После серии уточняющих вопросов он подвел итог. Я цитирую: «Убедитесь, что, как я и распорядился сегодня утром, на север была направлена дивизия и прочно удерживает оборону. Сделайте все возможное, чтобы Никто из тех, кто оказался на нашей территории, не вернулся в сектор Газа. Это не очередной раунд боевых действий. Это война. Конец цитаты. Около 11:30 утра, 11:30, премьер-министр обратился к общественности. Я цитирую. «Мы в состоянии войны». Это не простая операция, не очередной раунд. Это война. Конец цитаты. Вскоре он официально оформил объявление войны и определил цели на заседании военно-политического кабинета. Первым из иностранных лидеров позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал к дипломатическому решению и предложил выступить посредником. Нетаньяху сказал: «Хамас – это не ИГИЛ. Если не уничтожить их в Газе, вы столкнетесь с ними в Париже». Премьер-министр также подчеркнул, что не хочет, чтобы господин Макрон получал от него какие-либо послания. Он сказал Макрону: «Хамас хорошо, скоро получит этот сигнал сам», сказал Нетаньяху. Следующий звонок поступил от тогдашнего президента Джо Байдена. «Чем я могу помочь, Биби?» спросил Байден. Господин Нетаньяху ответил: «Хамас хуже, чем ИГИЛ. Их нужно уничтожить». Конец цитаты. Он попросил господина Байдена направить 2 американских авианосца к берегам Ливана и предостеречь Иран и прокси Ирана Хизбаллу от вступления в войну. Господин Байден пообещал это сделать. Спустя несколько дней он выступил с обращением, содержавшим четкий сигнал: «Не делайте этого», то есть не сражайтесь, предостерегая Иран и его союзников от эскалации конфликта. Когда этот роковой день подошел к концу, враги Израиля полагали, что еврейское государство рухнет. Соперники господина Нетаньяху считали, что его политическая карьера закончена. Те и другие ошиблись. 9 октября премьер-министр встретился с лидерами общин на юге Израиля. Он сказал собравшимся, я цитирую: «Я прошу вас твердо стоять на своем, потому что мы собираемся изменить карту Ближнего Востока». Конец цитаты. 3 года спустя правота господина Нетаньяху подтвердилась. Хамас в секторе Газа разгромлен. Палестинская террористическая инфраструктура в Иудее и Самарии уничтожена. Хезболла поставлена на колени. А йеменскими хусиды получили беспрецедентный удар. Армия Башара Асада в Сирии перестала существовать как сила. И то, и что самое важное, ослабленный иракский режим уже никогда не сможет демонстрировать прежнюю мощь. После 1096 дней войны за возрождение, которая велась на всех фронтах, Израиль и его американский союзник стали сильнее, чем когда-либо. Господин Нетаньяху проявил себя как выдающийся лидер военного времени. А молодые солдаты, сражавшиеся с 7 октября, доказали, что они величайшее поколение Израиля. Это написал мистер Фольк, он советник премьер-министра Нетаньяху по вопросам внешней политики. Естественно, мы скажем, что это субъективное мнение. Безусловно, мнение субъективное. Тем не менее, с моей точки зрения, мнение совершенно справедливое. Сегодня третья годовщина того, что произошло, к сожалению. В нашей стране, не только в нашей стране, есть отморозки, которые обвиняют Израиль в геноциде, то есть не Хамас обвиняет в геноциде, не арабов, которых называют палестинцами, обвиняют в геноциде, а обвиняют Израиль. Причем изо дня в день нам сообщают о том, сколько погибло несчастных жителей сектора Газа и какой нехороший Израиль. Эти жители Газы гибнут по одной простой причине. Потому что Хамас развязал войну против Израиля. Мы все прекрасно знаем. Эти жители Газы, многие жители Газы, по-прежнему, видимо, поддерживают террористическую организацию. По-прежнему поддерживают. В нашей стране так сторонники, люди, которые обвиняют Израиль в геноциде, это откровенные, ну, во-первых, то, что они антиизраильтяне, это естественно, это откровенные антисемиты. И мы с вами знаем, что среди кандидатов демократической партии, я подчеркиваю, кандидатов демократической партии, есть люди, которые считают Нетаньяху военным преступником, обратимся к мэру Нью-Йорка мистера Мамдани, абсолютный исламист, ненавистник Израиля, ненавистник Америки, совершенно естественно, за которого голосовали демократы на выборах мэра. Ну и у нас есть кандидат демократической партии на выборах в Мичиган, в Сенат от штата Мичиган, арабский исламист, абсолютный, ну, родившийся в Соединенных Штатах, исламист, ненавистник Израиля. Вся семья такая. И это, дамы и господа, мы должны с вами прекрасно знать в третью годовщину того, что произошло в Газе. С моей точки зрения, я не сторонник, я сразу же повторяю, не сторонник так называемого решения двух государств на этой территории. Я считаю, что никакого палестинского государства, арабского государства, никаких палестинцев вообще не существует. Это придуманная совершенно нация арабского государства не должно быть, потому что эта территория исторически, это еврейская территория. Ну и на этом, дамы и господа, я ставлю точку в своем первом часе. Будет второй час моей передачи «Моя Америка». Оставайтесь на волне нашего радио. Я вернусь к вам через какое-то число минут. Я думаю, через 15-16. Продолжайте слушать Дэвисон Радио.
3: В эфире программа Алексея Орлова «Моя

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица,
3: новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: С вами Павел Куклин. Здравствуйте. Американские избиратели все тревожнее смотрят на искусственный интеллект. Таков итог нового опроса Рейтера, опубликованного сегодня. 84% опрошенных назвали развитие искусственного интеллекта угрозой для американских рабочих, больше, чем нелегальную миграцию. 60% – конкуренцию со стороны иностранных работников, 74% и даже крупные корпорации, 73%. В Конгрессе закон о рамках для технологий так и не принят, а законодатели разъехались по округам до промежуточных выборов. Второй кружной апелляционный суд в Манхэттене слушает доводы сторон по делу, в котором семьи жертв терактов 11 сентября пытаются привлечь к ответственности Саудовскую Аравию. Более четверти века спустя после атак коллегия из трех судей решает, может ли королевство уклониться от гражданского процесса. В августе прошлого года федеральный судья Джордж Дэниелс постановил, что у семьи есть разумные доказательства того, что саудовское государство помогало угонщикам, и оставил Эр-Рияд потенциально ответственным за возмещение ущерба в давно тянущемся деле. Эр-Рияд продолжает отрицать любую причастность и ссылается на суверенный иммунитет. Семьи погибших призывают власти нашей страны надавить на королевство. Решение суда может открыть дорогу к первому в истории процессу против иностранного государства по делу 11 сентября. В Бронкском зоопарке впервые за 122 года снова высаживают американские каштаны. Дерево, которое когда-то было одним из символов лесов восточной части нашей страны. В начале прошлого века грибковое заболевание практически уничтожило взрослые американские каштаны. Теперь ученые и специалисты по охране природы пытаются восстановить этот вид. Высадка деревьев в Бронксе становится частью более широкой программы возвращения американского каштана в природную среду.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
3: Точность в деталях.
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Ridzon Radio.
1: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
2: Ну, а теперь добрый-предобрый вечер, естественно, дамы и господа. С вами Алексей Орлов. Я второй час передачи «Моя Америка», и, видимо, сегодня я начну общаться с вами раньше, чем обычно. Ну, наверное, минут через 15 я начну с вами общаться. Телефон для связи обычный, я напомню, 718-303-90-90-303-909-090. Я напомню свой интернетский адрес. Тот, кто хочет мне что-то написать, адрес такой, цифра 1, number 1, ставить обязательно. Маша Орлов, MASHSORLOV, sobachenko@gmail.com. One Маша Орлов, @gmail.com. Я напомню, что спонсором программы «Моя Америка», спонсор программы, это магазин «Дворец зрения» Vision, магазин Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть отличная возможность приобрести очки еще по хорошим, старым, прежним, добрым ценам. Где это сделать? Ну, вы знаете, поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл-оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Каждый из вас, дамы и господа, может в этом сам убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну, у нас как бы образовалась традиция, что во втором часе, в начале второго часа, я рассказываю что-то о спорте, о связанности с политикой, но сегодня я хотел бы рассказать о другом, поскольку, я думаю, все из вас прекрасно знают о чрезвычайной ситуации, которая в лаборатории по изучению чумы. Я должен сразу же сказать, что у меня нет никаких инсайдерской информации. Все, о чем я вам сейчас расскажу, вы либо знаете, либо слышали, кто-то знает больше, кто-то меньше, но я посчитал нужным поделиться тем, что произошло. Значит, в среду, уже сегодня, российские власти предоставили, так сказать, дополнительную информацию о загадочной ситуации смерти, загадочной смерти сотрудницы Сибирского института, которая занимается изучением чумы. Сообщается российскими войсками, что она была привита от этого заболевания, а в самой лаборатории не было выявлено никаких, я цитирую, цели российской власти, никаких чрезвычайных ситуаций. Российское ведомство, отвечающее за санитарно-надзор, Ростребнадзор, Ростребнадзор. Это государственная организация выступила с заявлением после того, как Соединенные Штаты Америки призвали Москву, Россию, более открыто информировать о возможном инциденте, затрагивающем общественное здравоохранение. Дефицит подробностей, вот так как раз и наше информационное агентство говорит, дефицит подробностей официальных российских сообщений не оставил беспокойства, не остался без внимания международных экспертов в области здравоохранения и вызвал ряд вопросов относительно утверждения правительства Российской Федерации о том, что ситуация находится под контролем. Это такое заявление Российской Федерации. Весь мир сохраняет повышенную бдительность в отношении угроз здоровью населения, особенно с тем, что произошло с ковидом. Итак, что произошло? 2 октября 28-летняя Дарья Шапилова, она научный сотрудник Противочумного института Сибири и Дальнего Востока в Иркутске. Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока. Итак, 2 октября, неделю назад, 28-летняя Шапилова скончалась от пневмонии. Пневмонии неясного происхождения, как мы отвечаем, в больнице города Шелихово. Этот город находится в нескольких десятках километров от Иркутска. Это вызвало опасения по поводу возможной вспышки легочной чумы. Госпожа Шапилова была вакцинирована от чумы, и, следовательно, я цитирую то, что сегодня заявило российское ведомство, и, следовательно, цитата, обладала иммунитетом к опасным инфекциям, с которыми работала. Из этого заявления следовало, что риск заражения чумой у госпожи Шапиловой был ниже, хотя вакцинизация не исключает полностью возможность заболевания. Итак, этот Ростребнадзор сообщил, что институт был проверен 2 комиссиями по контролю за биологической безопасностью. Ведомство сообщает, я цитирую этот надзор, в ходе работы с микроорганизмами никаких чрезвычайных ситуаций выявлено не было. Это официальное заявление этого Ростнадзора. Ранее эта же организация сообщила, что анализы, проведенные после смерти госпожи Шапиловой, не выявили наличие в организме ни одного из тех микроорганизмов, с которыми она работала в институте. Это все официальные сообщения. Российское это агентство, организация сообщила, что медицинское наблюдение за более чем 90% лиц, которые контактировали с госпожой Шапиловой, их наблюдение за ними завершено, и, цитирую, нарушений состояния здоровья, связанных с инфекцией, патологией, не выявлено. Конец цитаты. В заявлении этой организации также отмечается почти 5000 лабораторных исследований не обнаружили опасных микроорганизмов. Итак, я еще раз процитирую другое сообщение. Это все сегодняшнее сообщение этого Роснадзора, который хочет успокоить, ну, во-первых, наверное, жители своей страны и мировое сообщество. Я цитирую. Профилактические и противоэпидемические мероприятия организованы в полном объеме. Эпидемиологических рисков для населения Иркутска и Иркутской области нет. Конец цитаты. Так вот, российские власти, российское правительство обнародовало эту дополнительную информацию после того, как государственный департамент Соединенных Штатов направил России официальную дипломатическую ноту с запросом сведений о возможной вспышке заболевания. Государственный секретарь Марко Рубио также публично озвучил, скажем так, этот вопрос вчера во вторник во время визита в Индию, отметив, что Соединенные Штаты следят за развитием ситуации. Кстати, Госдепартамент предложил всем американцам, американским гражданам, которые находятся в России, не только в Иркутской области, а в России, покинуть Россию, и предупредил американцев, которые собираются в Россию, чтобы они в Россию не ехали. Рубио, в частности, вчера сказал, я цитирую государственного секретаря: «Я считаю, что Россия, безусловно, обязана поделиться с миром дополнительной информацией. Мы очень внимательно следим за ситуацией буквально каждый час». Конец цитаты. Необъяснимая смерть госпожи Шипиловой побудила российские власти ввести карантин в той части больницы, куда ее доставили, а также в отношении сотрудников института и других лиц, с которыми она общалась в последние дни жизни. Ограничительные меры, если верить сообщениям, были приняты и в других учреждениях Иркутска и окрестностей этого города. В некоторых случаях в качестве меры предосторожности. Теперь, после смерти госпожи Шипиловой, российские власти ограничились лишь скупыми комментариями, не уточняя, где находилась исследовательница перед смертью. И они не отвечают на вопросы о том, не произошел ли в институте этот случай, не произошел ли в институте, где она работала. Теперь с Иркутской областью граничит Бурятия, она называется Республикой Бурятия. Значит, руководитель этой республики, зовут его Алексей Цыденов. Сначала он заявил, что госпожа Шипилова умерла от чумы. Это сначала он заявил. Однако позже скорректировал свое высказывание, отметив, что, возможно, скончалась от этого заболевания. Я так полагаю, что большие российские власти напомнили руководителю Республики Бурятия, что нужно сказать. Теперь российский надзорный орган в сфере здравоохранения также выжидал пять дней после смерти госпожи Шипиловой, прежде чем раскрыть информацию о том, была ли она вакцинирована. То есть вначале об этом вообще ничего не говорилось. Только на пятый день было сказано, что она вакцинирована. Теперь обратимся к пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. Ну, это моя личная информация. Такого лжеца, наверное, на белом свете еще сыскать. Так вот, обратимся, это моя информация. А вот информация американских СМИ. Значит, мистер Дмитрий Песков немедленно переадресовал, когда ему задали просьбу прокомментировать, он немедленно переадресовал все вопросы вот этому Роснадзору, который до сих пор не провел ни одной конференции по этому делу. Вот такие дела. Президент России, как его зовут, Владимир Путин, оказывается, у него сегодня день рождения. Это я, рыская по интернету, я обнаружил, что сегодня этому фашисту сегодня день рождения. Так вот, президент, диктатор России Путин отказался комментировать эту ситуацию. Ну, понятно, неприятную ситуацию Путин комментировать не желает. Итак, американские информационные агентства говорят, что это скудная информация, которая поступает от российских властей. Ну, естественно, эта скудная информация вызывает обеспокоенность у официальных лиц, у американского правительства, ну и в других странах мира. Потому что мы как бы еще достаточно хорошо помним пандемию COVID-19, то, что было, и последствия. И более того, мы помним, как власти Китая, где возник вот этот китайский вирус, они просто-напросто скрывали о нем информацию. Теперь, что происходит сейчас? Китайское правительство пока что весьма сдержанно реагирует на сообщения из России. Теперь, что заявил, есть цитата, это официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, зовут его Го Цзюань. Прошу прощения, если я искажаю его имя. Цитирую. «Китай и Россия поддерживают тесные контакты и сотрудничество в сфере профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, включая чуму». Прекрасно. Это так он ответил на вопрос, уведомила ли Москва Пекин о возможном случае заболевания чумой. В отличие от COVID-19, это заболевание чумы. Это то, что пишется. Это оно поддается эффективному лечению антибиотиками. Однако терапию необходимо начать как можно скорее. Так считают американские медики, дающие интервью средствам массовой информации. По мнению американских медиков, даже если был диагноз чума в данном российском случае, если это подтвердится, риск массового распространения инфекции невелик, если сразу же принять меры. Вот это важно. В понедельник, это уже позавчера, выступило заявление Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, она объявила, по имеющейся информации, цитирую, риск для здоровья населения оценивается как весьма и весьма низкий. Во главе этой организации ВОЗ стоит господин, которого зовут Теодорос Адханом Гебрейесус. Он сообщил, значит, в понедельник, сегодня у нас среда. Российские органы здравоохранения уведомили ВОЗ, Всемирную организацию здравоохранения, об отсутствии подтверждения случаев заболевания чумой в Иркутской области. Российская сторона проинформировала это агентство ВОЗ о проведении исследования, в ходе которого были выявлены конкретные лица, которые общались с умершей. Это так, теперь, что пишет Нью-Йорк Таймс. Газета Нью-Йорк Таймс пишет, что пока что не удалось обнаружить достоверных, это интересно, не удалось обнаружить достоверных сообщений средств массовой информации о том, что пневмонией будто бы заболел еще один сотрудник Иркутского института. То есть такие сообщения уже появились, но Нью-Йорк Таймс пишет, что не удалось обнаружить.

0: проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения этого вопроса. Окей, опять-таки, Путин будет вешать ему лапшу на уши, так же, как он вешает лапшу на уши, когда дело касается Украины. Теперь, заместитель мэра Шелихова, это город Шелихов, в котором скончалась эта дама. Заместитель, это мэра города, по социальным вопросам, есть такая, зовут ее Елена Софина, Елена Софина во вторник вчера заявила, что российские власти способны справиться с ситуацией самостоятельно. Она характеризовала положение дел, как, цитирую эту госпожу, полностью контролируемая ситуация. Полностью контролируемая ситуация. Она сказала, цитирую дальше, опасный диагноз не подтвердился, но мы по-прежнему соблюдаем все протокольные меры. Мы продолжаем работать. Окей, дамы и господа, какой мой комментарий? Мой комментарий обычный. Когда начался ковид, тот же самый господин Путин сообщил россиянам и всему миру, что ситуация под контролем, ничего страшного не происходит, поэтому волноваться не надо. Сколько людей, российских граждан, умерло от ковида? У меня точной цифры нету, но, видимо, речь должна идти на сотни тысяч, потому что ситуация там была под контролем. Вообще, поскольку российской власти вообще ни в чем абсолютно нельзя верить, когда-нибудь кто-то об этом скажет господину Трампу, что российской власти вообще ни во чем не верит. Поэтому меня лично, ну окей, я и мы с вами, мы живем в Соединенных Штатах, мы далеко живем от того места. Если они говорят под контролем, пускай они говорят под контролем. Но что касается российских граждан, которые там живут, то... На мой взгляд, им следует волноваться, потому что когда что-то находится под контролем российского правительства, то это уже давно вышло из-под контроля, как, например, то, что происходит сегодня в Украине, где от Путина, кстати, от Путина, видимо, скрывается то, что происходит на линии фронта. И я совершенно не исключаю, что от Путина вообще скрывается то, что произошло на самом деле в Иркутске, потому что если власти Иркутска вдруг скажут, что на самом деле произошло, допустим, то сразу же слетит и губернатор этого штата, города, и мэр города все. Вот такие дела, дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу, после этого я вернусь, я начну встречу с вами, не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». Факты, события, лица.
2: Новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Центр по контролю и профилактике заболеваний выпустили временные рекомендации. Прививку советуют делать всем с 6 месяцев, лучше всего в сентябре или октябре, а людям старше 65 усиленной вакцины. Новинка сезона – первая мРНК-вакцина от гриппа, разрешенная для людей старше 50. Советники управления по санитарному надзору узким большинством поддержали анализ крови Гэллери, призванный выявлять более 50 видов рака до появления симптомов. Тест ищет в крови фрагменты ДНК, которые могут указывать на опухоль, от рака желудка и мочевого пузыря до рака кожи и груди. Нобелевскую премию по химии получили Анри Каган и Кенса Саай за разгадку так называемых зеркальных молекул. Сеть Starbucks закрывает 17 кофеен в штате Нью-Йорк. Это часть волны из 250 закрытий по Северной Америке, объявленной в сентябре. В Манхэттене закрыты точки на Уолл-стрит, Чемберс-стрит, Лексингтон-авеню и Сент-Марк-Плейс. В Бруклине на 4-й авеню есть закрытые кофейни в Йонкерсе, Нью-Рошелле и в Лонг-Айленде. Компания объясняет закрытие желанием сделать каждую кофейню местом, которое любят клиенты.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрет диализ-центр проводит процедуру.

0: диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрест Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрест Диализ Центр. 718-372-4500. 718-372-4500.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы ждали его... Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
3: По пятницам с 7 до 8 вечера.
4: Есть что сказать по теме? Не держите в себе. Звоните в эфир прямо сейчас. 718-303-9090. Только не забывайте отключать звук радио и говорить в трубку, а не по громкой связи.
2: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
5: Окей, дамы и господа, перед тем, как принимать звонки, я еще раз напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – Vision Plus, дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифа повышаются, повторю, негодник Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекраснейшая возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать? Вы знаете. Поспешите в Vision Plus. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите аж на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас в этом может сам убедиться, если вы там побываете. 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол из 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Plus – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, вы первый, и я вас слушаю. Добрый вечер.
6: Алло, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Вот, вы правы, это уже не первый раз, когда законодатели республиканцы очень разочаровывают избирателей, своих избирателей. И кроме Фаучи, и кроме Ком, Томми и Ильхан Омар. И еще вот 6 января 2021 году вот ни за что посадили 2000 человек, и до сих пор не раскрыты почему тайны того, что почему бедных людей без суда и следствия посадили. Вот, и вот еще задолго до этого момента, помните, Хиллари Клинтон 30 тысяч эмейлов куда-то послала, и с концом. И вот тоже не раскрыто до сих пор. И то, что Обама и Хиллари Клинтон там устроили бойню в Ливане, убили, ну не они сами, я имею в виду посол и четверо наших спецназовцев просили помощь, так и не дождавшись, они, бедные, погибли. Но таких разоблачений, разочарований со стороны избирателей, республиканцев, очень-очень немало, к сожалению. А у меня вот другой вопрос. Помните, вот 11 сентября, когда это случилось, и как-то старались умолчать как бы участие среди, ну, как бы вдохновителями этих терактов были все же Саудовская Аравия. И Буш и его команда как-то умолчали об этом. И вот на днях террорист пытался как бы повторить успех 2001 года, 11 сентября. Очень мы сожалеем, что...
5: Ваш вопрос.
6: Я хочу сказать, что почему сейчас также скрывают, что кто-то его направлял. Потому что это же надо...
5: Окей, значит, да, значит, дело Саудовской Аравии... Прекрасно мы знаем, так сказать, кто финансировал вообще 11 сентября. Это было скрыто при Джорджи Буше сыне, было скрыто при Обаме, было скрыто при Трампе, ничего не делалось, первом Трампе, при Байдене ничего не делалось. Сейчас снова об этом заговорили. Я сомневаюсь, что что-то будет сделано. Я просто сомневаюсь. 2001 год. Сколько уже прошло? 25 лет. Недавно отметили годовщину. Ничего не сделано. И вряд ли что-то сделано будет. Ну, вот такие дела. Причем это и республиканцы, и демократы. Саудовская Аравия как бы союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Но ничего не делается. Окей, спасибо за вопрос. Алекс, я вас слушаю. Добрый день.
7: Да, здравствуйте. Одну секунду, дядь Леша, одну секунду.
8: Алекс.
7: Да, дядь Леша, три вещи. Во-первых, на секунду хочу вернуться на неделю назад, вот когда мы... говорили про отношение президента Трампа к Украине, мне просто кажется, что невозможно полностью развести его внешнюю и внутреннюю политику, потому что он исходит как бы из одной философии, что вот есть мы, Америка, а до остальных нам особо дела нет. Но это так, ремарка. Я хочу вас спросить вот о чем. Во-первых, я, к сожалению, не всегда ловлю все ваши выпуски. Я просто не знаю, комментировали ли вы историю с Манчестер-Сити, поэтому хочу знать ваше мнение, тем более, что у нее есть политический аспект. Эмираты уже угрожают забрать свои инвестиции из английской экономики, если будут какие-то серьезные наказания. Они, видимо, считают, что они такие богатые, что не выше британских законов. И вторая история, которую хочу про нее у вас спросить. В Японии не в первый, к сожалению, раз произошла неприятная история. Погибла местная жительница от рук американского, ну, так сказать, солдата, который опорочил, видимо, честь своей страны и армии. Насколько я понимаю, такие случаи всегда расследуются и наказываются в рамках американской военной системы, там, трибунальной. А может быть, стоит выдавать таких людей местному суду, потому что американская армия – это армия-освободитель. Она приходит освобождать эти страны, даже те, с которыми она воевала. Она не приходит убивать людей, она приходит защищать тамошнее население. Все, спасибо, я слушаю ваш ответ.
5: Окей, я отвечаю на второй вопрос. Я абсолютно убежден, что заниматься этими вопросами должна не сторона, где произошло, а человек, член американской армии. Значит, американская армия обязана в этом разбираться. И ничего хорошего, кстати, его не ждет. Я не знаю законы Японии, но по законам, военным законам Соединенных Штатов, его абсолютно ничего хорошего не ждет. И я в данной ситуации полностью на стороне американского военного правосудия. Полностью на стороне. Что касается Манчестер Сити, мы об этом говорили. Говорили в спортивной передаче, причем, по-моему, даже в прошлое воскресенье говорили. Я повторю, дамы и господа, тот из вас, кто не знает, это и спортивные, это и политические дела. Значит, команда Манчестер Сити, она принадлежит Эмиратам. Она принадлежит, по-моему, она принадлежит Эмиратам. И эта организация, она нарушила, как установила независимая комиссия, 110 или 115 всяких финансовых правил. Нарушение финансовых правил премьер-лиги. Премьер-лига – это главная футбольная лига в Британии. В Англии премьер-лига. Нарушение правил влечет за собой всевозможные последствия. В частности, эта команда, ну, о том, что она может быть подвергнута многосотмиллионным штрафам, это само собой разумеется. Но она может быть исключена из премьер-лиги. Это вообще, так сказать, полный завал для этой организации. И уже эти Эмираты говорят, что если будет принято это правило, они подали апелляцию, рассматривается апелляция. И они считают, что если их действительно признают виновными, то они могут снять всякое финансирование. Окей, мы будем следить за развитием событий. Это самый крупный скандал в истории английского футбола, я думаю, не только английского футбола, крупнейший скандал с историей. Я этот скандал, если говорить об английском футболе, сравниваю со скандалом Лэнса Армстронга. Это американский велосипедист, который выиграл бесчетное количество Тур де Франс, а потом был уличен в употреблении стероидов. Это громаднейший скандал был в американском спорте, а скандал с премьер-лигой – это крупнейший скандал в английском спорте. И, конечно же, он имеет и политические дела. Это абсолютно точно. Добрый вечер, я вас слушаю.
8: Алло, здравствуйте. Алексей, здравствуйте. Дело в том, что то, что Россия не действительно лжет по всем этим, как особенно по этой чуме, да, это точно. Я хочу сказать, что эпид-процесс состоит из трех звеньев. Они тут же начали говорить, что карантин наложили, то-то, то-то. Это третье звено. Эпид-процесс состоит источник инфекции, откуда она заразилась, пути передачи, как она заразилась, а потом уже профилактика. А профилактика, вот действительно, как вы сейчас сказали, карантин, да, чтобы люди туда уже прививки делали, это уже третье звено. Поэтому Россия лжет, Россия не говорит. Это особо опасная инфекция, чума. Оспа и холера относятся к особо опасной инфекции. Очень жалко, что мы не знаем, и что я очень боюсь, чтобы этот процесс не пошел дальше. А в отношении Израиля, то, что 7 октября, это, конечно, это ужасная история в истории еврейского народа. Нетаньяху настоящий патриот этой страны. Настоящий. Вы знаете, 30% только осталось, чтобы территорию Газа, чтобы они взяли, понимаете, от этих хамасников. Хизбалла, действительно, эти пейджеры, это было все в его кондиции, то, что он управлял. Я хочу сказать, что действительно без Нетаньяху, вот сейчас как раз идут выборы, Израиль ничего не сможет делать. Эти все, вот это Азенкоты, всякие Либерманы, это все, они не стоят его совершенно даже на 10%. Поэтому только Нетаньяху должен довести эти войны до конца. И народ Израиля, такого патриота, такого человека, как Нетаньяху, умного, руководители не найдут. А инфекцию надо особо быть осторожным.
5: Спасибо большое за информацию и за выступление. Добрый вечер, я вас слушаю.
9: Добрый вечер, Алексей, это Наум. Хочу поправить вас в первую очередь. Манчестер Сити принадлежит Катару, а не Эмиратам. Потом вам хочу поправить. Одного молодого человека звонил, передались. Он сказал, что Обама и Клинтон устроили бойню в Ливане. Это было в Ливии, когда погиб посол. А теперь насчет 7 октября. Вы знаете, Алексей, это, конечно, трагедия, которая будет помниться. Я сегодня проезжал мимо одного Jewish-центра, и там на траве перед входом, там большой газон впереди, и там 1200 маленьких флагов тихнут в газон, воткнуты. Вы знаете, я просто задушен, и слезы с глаз идут. То, что вы сказали, что постоянно сообщают, что израильтяне убили 70 тысяч человек, вы знаете, Лена Вишневецкая это говорит почти каждый день, что израильтяне убили 70 тысяч человек. Знаете, с такой, не то что ненавистью в голосе, но она, по-моему, еще ни разу не упомянула, что погибли в этот день 1200 израильтян. Я не знаю, как к этому относиться. Спасибо.
5: Окей. Я должен сразу сказать. Пускай меня обвиняют в чем угодно и как угодно. То, что гибнут какие-то жители Газы, в этом виновата сами эти жители, которые привели к власти этот Хамас. Поэтому они должны пенять на самих себя. И то, что всякая там мировая общественность осуждает Израиль, потому что это в известной степени абсолютные антисемиты. Они у нас уже есть в Норвегии, они у нас есть в правительстве Испании, Ирландии, абсолютно антисемитское правительство. Естественно, в Соединенных Штатах мы тоже находимся на глобусе, у нас тоже есть антисемиты. Что делать? Спасибо большое, Наум, за участие. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
10: Что происходит сейчас в Европе, Франция, Германия, восстание, сжигание, и вы знаете, что происходит. Приходом демократов-социалистов, вы считаете, это нас ждет здесь, правильно?
5: Вы знаете, я следующее хочу сказать. Все-таки демократы, социалисты придут в власти. Опять, во-первых, давайте не забывать, мы об этом с вами будем говорить. Исполнительная власть принадлежит республиканцам, принадлежит Трампу. Значит, если хотя бы одну палату Конгресса отвоюют демократы, что вполне возможно, то будет заторможен законодательный процесс. У исполнительной власти есть возможность проводить внешнюю политику такую, какую она желает проводить. Поэтому ничего, по большому счету, страшного не произойдет. Вот если после 28-го года и Конгресс, и Белый дом, исполнительная власть окажутся под контролем социалистов, демократов, исламистов, вот тогда нужно бить тревогу. Но пока в Белом доме находится республиканец, тревоги быть не нужно. Это мое мнение. Мы об этом будем миллион раз говорить и до выборов, и особенно после выборов. Если после выборов демократы получат большинство в Палате представителей, и тем более, если они получат большинство в Палате представителей в Сенате. У нас на эту тему возможности говорить будет очень-очень-очень много. Добрый вечер, я вас слушаю.
11: Добрый вечер, Алексей, это Лев. Спасибо Науму, он правильно заметил про... выспал из головы. Вишневскую. Вы знаете, она пришла к левому лагерю, и как все левые, они ненавидят Израиль. И однако, одна, наверное, считает себя еврейкой. Это уж вообще непорядочно. Спасибо.
5: Знаете, у меня просьба, дамы и господа, вообще всегдашняя просьба. Я отвечаю за свои программы. Если, так сказать, вы недовольны, вам не нравятся какие-то ведущие, в той или иной причине, звоните на радио в их передачи и рассказывайте им, чем вы недовольны. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю. Алло.
12: Из Бруклина. Добрый вечер. Я хотел еще добавить после печальной годовщины 7 октября еще один комментарий, что вот эти так называемые мирные жители, газы в кавычках мирные жители, именно в кавычках, они радовались, когда, не только радовались, они участвовали, когда была моторизованная Самадовская колонна, пробила эти три заграждения, они следом за ними ворвались туда. И многие из них, так называемых мирных жителей, в кавычках, похищали этих, значит, евреев, ну, всех, кто участвовал в этом фестивале. И потом они их прятали у себя, и потом многие выкупали именно у них, а не у Хамаса, забирали этих самых заложников. Это один момент. То есть они такие, они не только они выбрали Хамас и голосовали, и все, и поддерживали Хамас, они сами участвовали в этом. И это есть видео, которое показывает именно, что они в этом участвовали. Это вот такой небольшой комментарий. Теперь у меня есть вопрос по вашему штату, по Северной Каролине. Сестра Грэма, она тоже ведь участвует, Лиззи Грэма, она же тоже участвует сейчас в выборах. Какие
13: она
12: ваши,
13: южно.
12: Какой у вас...
13: Она,
12: какой у вас
13: она из Южной Каролины, а я живу в Северной Каролине. Она участвует в выборах в Южной Каролине, в Северной. В Северной Каролине у нас будет, я уже сказал, к сожалению, кандидат Демократической партии Рой Купер. Это у нас губернатор, два срока был губернатором. Ну, нормальный совершенно, как говорится, демократ. Такой, какой все демократы есть. Помните, девочку убили, украинку в Шарлотт? Ну, он же распустил всех этих преступников, так сказать. Этот негодяй, который убил эту девочку, он был судим и был отпущен просто на волю. Поскольку был приказ этого губернатора Купера соответствующим образом относиться к тем, кто задержан. Вот он у нас будет победить на выборах в Сенат. К сожалению. Ну что делать? Добрый вечер, я вас слушаю.
14: Алексей Георгиевич, а вы знаете, я что хотела сказать? А вы помните, когда был Чернобыль, эти подлючие тоже скрывали, и люди пошли на парад 1 мая там в Киеве, на Крещатике. А это такая подлючая страна, они все скрывают. А Науму хочу сказать, не надо обращать внимания, она ультралевая, Лена Вишневецкая, так что не обращайте на нее внимания, как и Сева Каплан.
13: Окей. То, что путинская Россия – это преемник Советского Союза. Более того, этот фашистский диктатор, он никогда не скрывал, он прямо назвал самой большой трагедией 20 века – это крушение Советского Союза. И потом, ну, дамы и господа, но человек, который работал в КГБ, так сказать, стал президентом страны. Вы можете себе представить, что человек, который был в гестапо, стал президентом Германии? Ну, то же самое. Ну, о чем вообще можно говорить? Добрый вечер, я вас слушаю.
15: Алексей, добрый вечер. А ну, я вот с женщиной, во-первых, согласен, что, ну, кто левая, кто и Сева Каплан тоже. А что я еще хочу сказать, что в 20-м году, вот вы сказали, что пока республиканец у власти, вы имеете в виду Трамп, в 20-м году, к сожалению, летом, когда были погромы, вот это БЛМ, рассвет творился, когда жгли, грабили магазины, в Нью-Йорке в том числе, то Трамп тоже ведь все-таки был у власти. Так что я очень хотел бы с вами разделить ваш оптимизм, но боюсь, чтобы, надеюсь, что так это не повторится. Но вот это не гарантия того, что если Трамп у власти, то местные тут леваки, соросовцы, эти все они от поддержки Сороса заплатят денег и поднимут эту всю шпану. И боюсь, чтобы этого не повторилось. Но так я с вами согласен. И, конечно, путинской России власти нельзя верить. Песков – это мерзавец, редкий лжец, как и его босс. Спасибо, что вы слушали.
13: Окей, Россия – преемница Советского Союза. Ну, история с Украиной, о чем можно вообще, так сказать, говорить? Когда гибнут тысячи, что Путину какие-то люди там умирают в Иркутске? У него тысячи, тысячи, тысячи гибнут в Украине, россиян. он их бросает в пекло. Окей, дамы и господа, мое время истекло. Большое спасибо всем, кто принимал участие, мне помогал мой друг Паша. Паша, большое спасибо за помощь в этой передаче. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
2: Моя Америка.
16: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программы Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Рекламу на ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Спонсор часа.
4: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
0: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Ночью Россия нанесла крупный комбинированный удар ракетами и беспилотниками по Киеву и другим регионам Украины. Погибли не менее 15 человек, более 40 получили ранения. Киев заявлял накануне, что располагает развединформацией о подготовке масштабной российской атаки. В Израиле проходят памятные мероприятия в третью годовщину атаки Хамас 7 октября 2023 года. Годовщина проходит и на фоне острой политической дискуссии о том, кто должен нести ответственность за провал системы безопасности в 2023 году. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили сегодня о новых ударах по Саудовской Аравии. Целями, по их утверждению, стали военные объекты и аэропорты. Саудовские власти сообщили о перехвате баллистической ракеты к северу от Эр-Рияда. Воздушное сообщение в регионе оказалось частично нарушено. Одновременно Саудовская Аравия усиливает военную операцию против хуситов, и конфликт приобретает все более опасный региональный характер. Цена североморской нефти сегодня утром вновь превысила $100 за баррель. Американская нефть поднялась примерно до $90. Теперь рынок опасается не только перебоев с поставками из-за войны на Ближнем Востоке. В Мексиканском заливе формируется сильный шторм, который может стать первым атлантическим ураганом этого года и затронуть американские нефтяные и газовые объекты. Дополнительное давление создают атаки на энергетическую инфраструктуру России и новые действия хуситов. Международное энергетическое агентство обсуждает возможность использования стратегических запасов нефти и дизельного топлива. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что если Иран уничтожит Лос-Анджелес и Сан-Диего, это будет небольшой ценой. Криста Пайк, выжившая после двух смертельных инъекций во время казни, пришла в сознание. В Нью-Йорке зафиксировали крупнейшую вспышку кори за 35 лет. В штате объявили режим ЧС. Нью-Йорк расширил программу бесплатного обучения в колледжах для взрослых. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 66% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат. Юрий
10: Прахин. Опыт. Мудрость. Результат.
11: 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
14: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. Журнал The Atlantic сообщил, что Трамп поддержал идею своего спецпосланника Джона Коула. Россия освобождает политзаключенных, а Вашингтон в ответ смягчает санкции и восстанавливает часть экономических связей. Эту модель Коул уже обкатал в Беларуси. Там после освобождения сотен заключенных США сняли санкции с калийной отрасли и начали переговоры о закупках. А 16 сентября Минск выпустил еще 25 человек. По данным издания, идею применить ту же схему к России подсказал Коулу нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Но Кремль уже ответил, что политзаключенных в России нет, и такая постановка вопроса совершенно неуместна. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Леон Гейер. Леон, приветствую. Приветствую тебя в эфире.
1: Приветствую.
0: Ну вот, в Беларуси такая схема сработала. Можно ли ее применить, по-твоему, в России?
1: Ну, ее, конечно, можно применить, но вопрос, нужно ли. То есть то, что Россия отвергает ее, это только свидетельствует о том, что она хочет получить больше. И зная, с кем она имеет дело, с этой администрацией, которая, в принципе, с которой все очень просто договариваются на самом деле и в конце концов получают это, что они хотят. Посмотрим, например, как с Китаем. Китай имеет дело с Соединенными Штатами, куда какие тарифы против Китая были примерены. То есть насколько президент давит на Китай. Стоит России, в принципе. То есть он, видимо, это не поезд два подхода к всем странам. То есть если страна, в его понимании, сильная, а таких только две, это Россия и Китай. Почему-то он включил это в Россию. Не будем вдаваться сейчас в подробности, почему, хотя это, конечно, не соответствует действительности. То, соответственно, им можно идти на уступки, и с ними надо, несмотря на то, что это есть Соединенные Штаты, как бы вести себя, как будто ты на вторых ролях. И так он себя и ведет. Вот. А с другими странами на них можно давить. И вот то, что он и делает, это тоже не особо успешно. Даже в случае Украины, если мы посмотрим. Поэтому, конечно, это может быть применено, и, скорее всего, и будет, потому что Трамп ищет возможности бизнес-сделок с Россией. Но есть ограничения, санкции, наложенные Конгрессом. Сейчас по закону Грэма уже некоторые санкции сделаны постоянными. То есть неизвестно, какое на самом деле у него есть юридическая широта, так сказать, действий, что он может снять, а что не может. Но, наверное, конечно, все-таки кто-то найдется, и он это предложит. Россия, как я уже сказал, хочет получить больше, поэтому пока открыто это не принимает. Но этот подход весь, конечно, порочный. То есть подход, когда на Россию не оказывается давление, а наоборот, едут на уступки. Мы уже видим, к чему он привел. То есть надо задать вопрос, как вот любят перед выборами задавать американцам вопрос, вы живете лучше вот за эти два года или там четыре года. Также надо задать, что стало безопаснее с момента того, как Трамп сломал блокаду вокруг Путина, которую начал Байден и начал с ним договариваться. И все говорили, вот надо договариваться, предыдущий подход ничего не дал. Но мы видим только ухудшение.
0: Есть какая-то выгода, ну, от этой схемы? Потому что вот я слышал сегодня утром буквально разные точки зрения об этом. Кто-то говорит, это Путина подтолкнет брать больше заложников, чтобы торговать таким образом людьми, да, политзаключенными, в обмен на какие-то еще большие уступки, еще большие. А с другой стороны, Путин, если получит такую схему, и это улучшит его экономику, это, опять же, экономика войны, и деньги, которые получит Россия, пойдут на войну в Украине, как минимум.
1: Нет вопросов, что это делать не нужно. Как я сказал, это совершенно порочная практика. Она только лишь подогревает российское желание вести войну дальше. И, естественно, и Беларусь, и Россия арестовывают иностранных граждан исключительно для того, чтобы потом их обменять И мы уже видели успешный обмен со Соединенными Штатами, когда, если я не ошибаюсь, было несколько россиян обменено на одного американца, как-то было так в пользу россиян тоже этот обмен был. Но это бы, конечно, Россия на это будет идти и будет захватывать все новых видов, если предыдущие кончатся. Но в данном случае они уже не будут менять американских граждан, а тут будут граждане российские. Так что, конечно, этого делать не нужно, но, к сожалению, такая вот парадигма отношений между Белым домом и Кремлем, что Белый дом хочет экономического сотрудничества, и он вот таким образом только может получить.
0: На полях Генассамблеи ООН Трамп и Зеленский провели встречу, которую украинская сторона назвала продуктивной, обсуждали деэскалацию, производство ракет для систем Патриот и то самое энергетическое перемирие. Перед этим Трамп настойчиво требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, утверждая, что именно они разгоняют мировые цены на топливо. Зеленский ответил, что готов остановиться только при встречных гарантиях со стороны Москвы. Но удары по энергетике с обеих сторон продолжаются, никакого перемирия на деле не вышло. Можно ли сказать, что слова Трампа в данном случае не имеют никакого смысла, стороны продолжают обстреливать друг друга, и вообще это все со стороны Трампа, ну, если раньше хоть какой-то смысл имело там эти встречи, сейчас это вообще, вот кажется, ноль за этим стоит.
1: Ну, как мне кажется, вообще никогда ничего не стояло, но дело в том, что эти конкретные заявления, они делаются во внутреннеполитических целях. Грядут выборы, до них остается меньше месяца. Очень поднялись цены на дизель, на бензин в целом. И, естественно, это нужно как-то объяснить. Объяснить это войной с Ираном, что является самым правильным объяснением. Конечно же, администрация Трампа не может, только тогда она признает свою ошибку в этом направлении. Значит, надо найти виноватых. И виноваты, конечно, как я сказал ранее, всегда легче обвинить слабого. И вот Украина была избрана очень так подходящим способом. Но, как мы видим, никакого реального давления администрации Трампа на Украину не оказывает, потому что, в принципе, если вдруг Украина бы согласилась на это и стала, и российский дизель вдруг просто там тоннами или там, не знаю, в чем это измеряется, поплыл на мировые рынки, то это бы не изменило бы ситуацию значительно, потому что российский дизель влияет очень незначительный процент мирового экспорта, и все равно бы цены на бензин были выше, тогда чем бы он объяснял эти цены. Поэтому ему это не особо нужно, ему нужно это говорить. Вот. И он это будет говорить, пока выбор не закончится. Как только закончится, он об этом.
0: А ты считаешь, есть еще люди, избиратели, да, поддержка Трампа, которые верят в эти заявления, что из-за Украины сейчас такая цена на топливо?
1: К сожалению, думаю, да, потому что, к сожалению, феномен Трампа, он мне до конца непонятен. Это какой-то такой сеанс массового гипноза, продолжающийся уже 12 лет. Ну вот он немного не удался, как победил Байден. Но, да, но он продолжился. И действительно, Трамп, он однажды заявил и говорил там, в принципе, много раз, что если он даже убьет кого-то на Пятой Авеню, это ничего не изменит. И я готов это поверить, потому что все его угодно несуразные заявления, они просто игнорируются. В лучшем случае там это воспринимается как шутки. Все, что он делает, во всяком случае, определенной группа избирателей поддерживается в любом случае. И, конечно же, это не значит, что он выиграет эти выборы, то есть по всем вроде бы опросам он их должен проиграть. И, в принципе, сама логика промежуточных выборов об этом говорит, потому что крайне редко правящая партия, то есть партия, которая в власти, выигрывает промежуточные выборы. Мы помним оглушительное поражение, например, при Клинтона в промежуточных выборах. То есть и так оно было все время, ну, поражение поражения Байдена совсем недавно. Вот. Поэтому, конечно, он проиграет, но в принципе у него остается значительная поддержка.
0: Что касается производства ракет для Патриот в Украине, об этом уже несколько месяцев говорят, и Трамп, ты помнишь, заявил сначала, потом администрация сказала, что это вроде как невозможно, это там частный проект, и перенести его сложно. Насколько, по-твоему, это реалистичный проект? Потому что вновь на Генассамблее его этот вопрос поднимали, но, я так понимаю, не продвинулись.
1: Видимо, он все менее реалистичен, в частности, в связи с войной с Ираном, где Соединенные Штаты истратили очень много своих запасов ракет Патриот, и их возобновление занимает долгое время, поэтому, прежде всего, ракеты понадобятся для них. Потом, при постоянных угрозах России и странам Европы, это понадобится странам Европы. Япония является большим производителем этих ракет, относительно большим. То есть, но и ей в нынешнем климате тоже они понадобятся. Поэтому, как бы, мне кажется, что не очень хорошие шансы. Конечно, какие-то Патриот будут, наверное, даны. И даже если они будут получены в каком-то количестве, то в том количестве, в котором Россия обстреливает Украину, они, конечно же, помогут в чем-то, но, наверное, незначительно. Поэтому, к сожалению, Украину ждут непростые времена.
0: Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила документы о новой доктрине Путина, расширении списка гражданских целей перед зимой, чтобы вынудить людей покидать дома. Поэтому, по его словам, Украина продолжит бить по российским НПЗ. В Москве в ответ пообещали усилить удары по Киеву и другим районам страны. И за последние дни под ударами были Харьков, портовая инфраструктура Одесской области, мосты через Днепр в столице. Что, по-твоему, означает новая доктрина на практике?
1: Ну, я думаю, она будет приведена в жизнь, и она уже приводится. Как мы видим, она не помогла в прошлом. И говорить о том, что вот Россия сейчас начинает бить по гражданским целям, это, конечно же, не будет точным и верным, поскольку она всегда била по гражданским целям, по всякого рода торговым центрам. Только тогда она объясняла это какими-то военными причинами, то есть что якобы там рядом или прямо там находится какой-то склад, какие-то военные там собираются и так далее. Но они даже это уже не будут приводить, поскольку у них теперь уже официальная доктрина это делать. Ну, возникает вопрос, как долго Украина сможет это выдерживать. Мы видим, какие зеленые трещины там уже в общественном мнении украинском, с заявлениями там депутата Верховной Рады Гончаренко и других по поводу переговоров с Россией. Но мы должны понимать, что то, что хочет Россия, вот такой капитуляции, которую она хочет, Украина просто не может себе ее позволить. Это просто будет означать уничтожение Украины. Поэтому она не добьется этим. Люди будут страдать. Больше руин. Но именно вот своей окончательной цели Россия не добилась за 4,5 года и за следующую зиму тоже, мне кажется, не добьется.
0: Леон, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Леон Гейр.
1: Большое спасибо тебе.
0: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. На фоне высоких цен на топливо Трамп заявил, что рассматривает возможность приостановить федеральный налог на бензин. Вопрос приобретает политическое значение. До промежуточных выборов в Конгресс остается меньше месяца, а стоимость бензина и дизельного топлива все сильнее беспокоит американских избирателей. Высокие энергетические цены одновременно поддерживают инфляцию и увеличивают расходы семей на транспорт. В Мэриленде построят крупное производство для атомных подводных лодок. Планируется создать более 3000 прямых рабочих мест, а также 1000 дополнительных рабочих мест у поставщиков и подрядчиков. Федеральное правительство намерено закупить произведенную там продукцию примерно на 3 миллиарда долларов. Городской совет сегодня рассматривает новые правила для велорикш, особенно тех, которые работают возле Центрального парка, Таймс-сквер и основных туристических достопримечательностей. Поводом стали многочисленные жалобы на завышенные цены и скрытые тарифы. Проверки обнаружили водителей без необходимых разрешений и случаи, когда таблички с ценами были намеренно закрыты. Городские власти хотят сделать стоимость поездки понятной пассажиру еще до ее начала и усилить наказание за работу без лицензии.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей,

0: по совершенно доступной цене уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
3: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
4: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Демократы в Конгрессе разрабатывают комплекс мер, направленных на институциональное ограничение полномочий президента. Соединенные Штаты вывели все размещавшиеся на британской авиабазе Фэрфорд бомбардировщики B-1 после инцидента, который расследуется как возможная подготовка теракта. Соединенные Штаты не увидели признаков того, что Иран причастен к инциденту на рейсе Fly Dubai. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Венс. Бывшая пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит присоединится к телеканалу Fox News 1 ноября в качестве комментатора. Апелляционный суд Аризоны отменил приговор по делу о непредумышленном убийстве после того, как в суде первой инстанции показали сгенерированное искусственным интеллектом видео с изображением убитого. В суде показали сгенерированное искусственным интеллектом видео. В штате Нью-Йорк школьная команда по бегу обнаружила человеческие останки во время тренировки в парке. Состояние Илона Маска вновь преодолело отметку в 1 триллион долларов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
5: Демократы в Конгрессе разрабатывают комплекс мер, направленных на институциональное ограничение полномочий президента. Так сообщает сегодня «Вашингтон-Пост». Цитирую, перед нами стоит масштабная задача реконструкции. К счастью, реконструкция в нашей стране имеет богатую историю, и она оказывалась гораздо более успешной, чем авторитаризм или революция. Вот в таком тоне высказался член Палаты представителей Джейми Раскин, штат Мэриленд, ведущий демократ в юридическом комитете. Раскин предупредил, что конгрессменам предстоит, как он сказал, изучать департамент за департаментом, тему за темой и общественную цель за общественной целью, чтобы определить, что мы спасаем, а что воссоздаем. Конец цитаты. Но главное для демократов все-таки это не перепутать. В частности, демократы рассматривают возможность ограничить права президента объявлять чрезвычайные ситуации. Трамп объявил около 10 чрезвычайных ситуаций в разных целях, например, при введении пошлин, ускорении депортации и развертывании Национальной гвардии. Разработаны законопроекты, запрещающие президенту США принимать платежи от иностранных правительств без согласия Конгресса и требующие проведения публичного обсуждения при проведении реконструкции Белого дома. 3 ноября в США, напомню, пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американцы изберут весь состав Палаты представителей, это 435 мест и треть Сената. Голосование пройдет в середине президентского срока президента Трампа и определит, сохранят ли республиканцы контроль над законодательным органом страны. В конце сентября опрос Quinnipiac University показал, что республиканцы отстают от демократов на 12% пунктов по предпочтениям избирателей в вопросе контроля над Палатой представителей. По данным The Economist YouGov, демократы также лидируют с результатом 53%. Согласно опросам, демократы также превосходят исторические средние показатели в традиционно республиканских штатах. При этом демократы продвигают нормы, вводящие обязательные слепые, так называемые, то есть дискреционные трасты для лиц с капиталом более 1 миллиона долларов, запрет на торговлю акциями и получение подарков от иностранных государств. Рассматривается запрет и на односторонние финансовые соглашения президента с государственными структурами. Кроме того, пишет Washington Post, конгрессмены-демократы предлагают усложнить процедуру массовых увольнений госслужащих по политическим мотивом. Сенатор Крис Мёрфи представил законопроект о запрете преследования политических оппонентов, No Political Enemies Act, который запрещает чиновникам исполнительной власти использовать правоохранительную систему для наказания лиц за их политические высказывания. Ну и в то же время консервативные группы критикуют эти данные инициативы демократов. Они утверждают, что расширение полномочий исполнительной власти является исторической нормой для всех президентов США и обвиняют демократов в попытках ограничить возможности будущих лидеров, собственно, и их демократической партии. Соединенные Штаты вывели все размещавшиеся на британской авиабазе Фэрфорд бомбардировщики Би-1 после инцидента, который расследуется как возможная подготовка терактов. На базе находилось около 12 самолетов, использовавшихся Пентагоном для ударов по Ирану. Британские власти заявили о признаках возможной причастности Тегерана к подготовке теракта на базе. Решение о выводе американских бомбардировщиков было принято из-за опасений на фоне расследования предполагаемой подготовки нападения на базу. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Фэрфорд использовался как один из ключевых пунктов для нанесения тяжелыми бомбардировщиками США ударов по Ирану. Ранее Соединенные Штаты задействовали авиабазу во время операций в Персидском заливе, Югославии и Ираке. Позднее передислокацию подтвердил Пентагон. Его представитель сообщил Reuters, что Соединенные Штаты ранее не раскрывали перемещение самолетов из соображений оперативной безопасности. Однако теперь могут подтвердить, что, как было сказано, все американские бомбардировщики, развернутые на RAF Fairford, передислоцированы на свои постоянные базы в США. Конец цитаты. По данным агентства, на Фэрфорде находилось около 12 Би-1. Вывод самолетов не означает прекращение использования американской стратегической авиации против Ирана. Би-1 относится к тяжелым дальним сверхзвуковым бомбардировщикам и способны выполнять боевые задачи с баз США. Пентагон подчеркивает, что вернувшиеся самолеты сохраняют боеготовность. Поводом для усиления мер безопасности, напомню, стал инцидент, мы о нем говорили в нашей программе, 27 октября возле Фэрфорда. Британская полиция получила сообщение о трех подозрениях подозрительных автомобилях, направлявшихся в сторону авиабазы. Вооруженные сотрудники задержали 5 граждан Великобритании в возрасте от 23 до 25 лет. Их заподозрили в нарушении закона о взрывчатых веществах и подготовке террористического акта. Вокруг места происшествия установили оцепление, жителей примерно 85 домохозяйств временно эвакуировали. В автомобилях задержанных обнаружили бензин, однако пригодных к использованию взрывных устройств полиция не нашла. 5 подозреваемых впоследствии отпустили под залог. Расследование в отношении них продолжается. 1 октября в Лондоне был задержан еще один фигурант, гражданин Великобритании и Ирана. Его также подозревали в подготовке террористических действий, но позднее освободили под залог. Контртеррористическое подразделение британской полиции заявило, что проверяет несколько версий, в том числе возможное участие иностранного государства. Ну и президент Дональд Трамп после первых задержаний заявил, что подозреваемые намеревались причинить базе, как он отметил, большой ущерб. По его словам, они уже некоторое время находились в поле зрения американских и британских властей. Трамп заявил: «Мы следили за ними долгое время и задержали их». При этом Трамп высоко оценил взаимодействие двух стран. А госсекретарь Марко Рубио позднее также говорил о возможном участии иностранного игрока. Премьер Великобритании Энди Бернам 30 сентября заявил, что у властей имеются серьезные признаки, как он отметил, причастности Ирана, то есть вот этого иностранного игрока, к произошедшему. Подробности Бернам не раскрыл, сославшись на продолжающееся расследование. Тегеран при этом отверг обвинения как безосновательные и вызвал британского посла. При этом еще летом корпус стражи исламской революции предупреждал, что британские базы, используемые американской авиацией для ударов по Ирану, могут рассматриваться как законные цели. RAF Fairford в графстве Глостершир является основной площадкой тяжелой бомбардировочной авиации США в Европе. Она приспособлена для размещения B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress и на протяжении многих лет используется для переброски американской стратегической авиации в Европу и для операций на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты задействовали Fairford во время войны в Персидском заливе в 1991 году, операции НАТО против Югославии в 1999 и вторжение в Ирак в 2003. Значение Fairford'а выросло после начала американских ударов по Ирану. Британское правительство разрешило Соединенным Штатам использовать размещенные там самолеты для атак на иранские ракетные объекты, связанные, по утверждению Лондона и Вашингтона, с ударами по судам в Ормузском проливе. Пока полиция Великобритании ведет расследование обстоятельств того, что некоторые называют предполагаемым заговором с целью теракта против этой базы. В Вашингтоне в это же время, вероятно, опасаются, что США не могут позволить себе риск катастрофического ущерба для еще одного дорогостоящего военного самолета. В марте в результате иранского удара по саудовской авиабазе был уничтожен американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry стоимостью около полумиллиарда долларов. Стоимость каждого из бомбардировщиков B-1 Lancer, которые в этом году использовали Fairford для ударов по целям, связанным с иранскими ракетными комплексами, каждый бомбардировщик, стоимость его превышает 300 миллионов долларов. Соединенные Штаты заявляют, что их бомбардировщики по-прежнему могут действовать с территории континентальной части Великобритании, но опасения же по поводу возможной атаки Ирана на Fairford или другие базы, используемые Соединенными Штатами, означают, что эти самолеты могут не вернуться туда в ближайшее время. Соединенные Штаты не увидели признаков того, что Иран причастен к инциденту на рейсе Fly Dubai. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Венс и сообщает агентство Reuters. Цитирую, вице-президент Джей Ди Венс заявил в понедельник, что пока не видит аргументов в пользу роли Ирана в инциденте с Fly Dubai, сказано в материале. При этом второй пилот рейса Fly Dubai FZ-1073 Хамам Аль-Хамами признался следователем Объединенных Арабских Эмиратов, демократов. Замысел теракта возник у него еще до поступления на работу в авиакомпанию. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на двух израильских чиновников, знакомых с расследованием. По словам источников Аль-Хамами, специально искал перевозчика, выполняющего рейсы в Тель-Авив, после чего подал заявление в Fly Dubai. Третий источник Рейтерс, ознакомленный с ходом эмиратского расследования, утверждает, что целью Аль-Хамами был аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Ранее в 2026 году Хамами уже выполнял рейс в Тель-Авив и намеревался захватить и разбить самолет, однако отказался от плана. Почему он изменил решение, точно не установлено. Предполагается, что на борту находился знакомый ему человек. Израиль, по данным Рейтерс, постоянно получает от Объединенных Арабских Эмиратов информацию о ходе расследования. Новые подробности о провале проверки Аль-Хамами публикуют Wall Street Journal. Авторы материала пишут, что власти Омана ранее изучили активность Хамама Аль-Хамами в интернете и сочли его интерес к радикальной идеологии несовместимым с работой пилотом Оман Эйр. Его отстранили от полетов, перевели на административную должность и направили на программу дерадикализации. Однако эта информация не была широко передана другим структурам. Когда в феврале 2026 года Аль-Хамами поступал на работу в Fly Dubai, авиакомпания, по данным Wall Street Journal, не связалась с Oman Air для проверки его профессионального прошлого. Была проведена проверка на наличие судимостей, после чего его приняли на работу и впоследствии неоднократно ставили на рейсы в Тель-Авив. Сейчас власти Объединенных Арабских Эмиратов проверяют действия сотрудников Fly Dubai, участвовавших в найме Аль-Хамами. Сама авиакомпания заявляет, что не комментирует детали до завершения расследования. Таким образом, постепенно вырисовывается цепочка провалов в системе безопасности ряда стран и компаний. Ранее агентство Associated Press сообщало, что власти Объединенных Арабских Эмиратов еще до вылета передали Израилю список пассажиров и экипажа рейса FZ-1073 с именами и гражданством. Однако ни один человек в списке не вызвал у израильской стороны тревоги. При этом, по словам премьер-министра Бенямина Нетаньяху, действующие договоренности запрещают гражданам стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем, в том числе Омана, выполнять рейсы в Израиль. После инцидента Шабак заявил, что проверка списков иностранных рейсов относится к компетенции Министерства транспорта. Министр транспорта Мири Регев со своей стороны заявила, что за авиационную безопасность отвечают службы безопасности, и что ее ведомство не получало ни списка пассажиров, ни предупреждений. Премьер-министр поручил провести отдельную проверку всей системы безопасности иностранных гражданских авиарейсов. Еще в 2024 году государственный контролер рекомендовал правительству четче распределить ответственность между ведомствами в этой сфере. Рекомендации не были учтены в достаточной мере. Рейс FZ-1073 следовал 30 сентября из Дубая в Тель-Авив. По данным прокуратуры Объединенных Арабских Эмиратов, Аль-Хамами напал на командира самолета Смита Мачхара с аварийным топориком, находившимся в кабине, и попытался взять управление Boeing 737 MAX 8. Самолет начал резко терять высоту. В Объединенных Арабских Эмиратах официально назвали произошедшее террористической атакой. Мачхар позднее рассказал, что перед нападением второй пилот попросил разрешения помолиться. Командир отвернулся, а через несколько минут получил сильный удар по затылку, после чего удары продолжились. Несмотря на тяжелые ранения, Мачхар сумел открыть дверь кабины, что позволило пассажирам и находившимся на борту членам сменного экипажа вмешаться. Ключевую роль в обезвреживании нападавшего сыграли израильские пассажиры Яниф Хаюн, Цвика Манес и Асаф Раджуан. Доктор Шата Мусаев после этого оказывал помощь тяжело раненому Мачхару. Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что рекомендует представить всех четверых к знаку президента за гражданское мужество. После нейтрализации Аль-Хамами управление самолетом приняли находившиеся, к счастью, среди пассажиров сменные пилоты Fly Dubai. Один из них посадил лайнер в саудовском Табуке. Fly Dubai до сих пор не раскрывает их имена. Противоречивые сообщения о гражданстве этих пилотов официального подтверждения не получили. Хамам Аль-Хамами, гражданин Омана. По данным Associated Press, он родился в Объединенных Арабских Эмиратах. Его мать сирийка. В 2025 году он прошел трехмесячную теоретическую подготовку в Royal Air Maroc, Однако на работу в марокканскую авиакомпанию принят не был. Он также учился в Австралии. Австралийские и новозеландские правоохранительные органы в настоящее время проверяют его связи и период пребывания в этих странах. Аль-Хамами находится под стражей в Объединенных Арабских Эмиратах, и на данный момент власти Эмиратов публично не сообщали о предъявлении ему официального обвинения. Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит присоединится к телеканалу Fox News 1 ноября в качестве комментатора. Об этом сообщила генеральный директор Fox News Media Сюзанна Скотт. Цитирую, Кэролайн прекрасно понимает современную политическую обстановку. Мы с нетерпением ждем, когда она предоставит нашей аудитории достоверные и острые аналитические материалы на всех платформах Fox News Media, сказала Сюзанна Скотт. Левит отметила, что с нетерпением ждет возможности поделиться с миллионами зрителей Fox на различных платформах своим уникальным взглядом, основанным на опыте работы пресс-секретарем Белого дома, а также энергией и откровенностью, которые отличали ее работу на этом посту, пишет Fox News. 29-летняя Левит занимала должность пресс-секретаря Белого дома во время второго президентского срока Дональда Трампа по август этого 2026 года. Прежде чем присоединиться к президентской кампании Трампа, она работала пресс-секретарем MAGA Inc. В качестве главного представителя администрации она регулярно выступала перед пресс-корпусом Белого дома и представляла администрацию по широкому кругу вопросов внутренней и внешней политики. Левит стала пресс-секретарем Белого дома в январе 2025 года и была самой молодой в истории на этой должности. Свое решение она объяснила желанием проводить больше времени с семьей и двумя детьми. Ну и, по словам Кэролайн, она продолжит работать с Трампом в качестве его внештатного советника. Апелляционный суд Аризоны отменил приговор по делу о непредумышленном убийстве после того, как в суде первой инстанции показали, обратите внимание, сгенерированное искусственным интеллектом видео с изображением убитого. Коллегия из трех судей подтвердила, что 55-летний Габриэль Арказитас виновен, но постановила, что дело необходимо вернуть в Верховный суд округа Марикопа и вынести приговор заново. В мае 2025 года Арказитаса приговорили к 10,5 годам тюрьмы по делу об убийстве 37-летнего Кристофера Пелки в 2021 году. Арказитас несколько раз выстрелил в Пелки во время ссоры на дороге. Пострадавший умер в больнице. И вот видео с изображением Пелки сгенерировала его сестра. Этого видео в реальности не было. Это все искусственный интеллект. В ролике, выдуманном искусственным интеллектом, Пелки, среди прочего, что называется, прощает в кавычках, Арказитаса. И вот это видео показали вместе с заявлениями членов семьи и друзей убитого о том, как они переживают убийство. Судья Тодд Лэнг, рассматривавший дело в Верховном суде округа Марикопа, тогда сказал, что ролик искусственного интеллекта ему понравился, назвал его «искренним». Еще раз говорю, этот ролик никакого отношения к реальности не имеет. И следом судья назначил Арказитасу максимальное наказание, даже выше 9 лет, которые для обвиняемого просила прокуратура. Апелляционный суд решил, что Лэнг допустил фундаментальную ошибку, позволив показать видео искусственного интеллекта во время процесса. Сам ролик, по мнению судей, не отражал реальные события, естественно, он выдуман. А высказывания сгенерированного героя подавались так, будто исходили непосредственно от убитого. Суд постановил, что права потерпевших на высказывание не может попирать права обвиняемого на приговор, основанный на достоверной информации. И коллегия судей также заключила, что использование ролика сделало процедуру вынесения приговора несправедливой. В штате Нью-Йорк школьная команда по бегу обнаружила человеческие останки во время тренировки в парке, сообщает People. Один из подростков заметил кости в кустах и вместе с другими учениками сразу вызвал полицию. По данным правоохранителей, останки принадлежат женщине, однако ее личность пока официально не установлена. Следователи предполагают, что погибшей может быть 79-летняя Ши Хуа Сюй, страдавшая деменцией и пропавшая из дома в декабре 2025 года. Последний раз ее видели примерно в 6 километрах от места обнаружения останков. Полиция показала родственникам найденный рядом предмет одежды. Семья заявила, что он принадлежал пропавшей женщине. Окончательную идентификацию должен провести судмедэксперт. Правоохранители пока не видят признаков криминального характера смерти. Еще одно сообщение. Состояние Илона Маска вновь преодолело отметку в 1 триллион долларов. Взлет котировок акций его компаний SpaceX и Tesla сразу после открытия фондового рынка вернул технологическому магнату статус триллионера, который Маск впервые обрел в июне этого года, пишет Forbes. В понедельник состояние Маска составило 1 триллион долларов, и это на 30 миллиардов 600 миллионов долларов больше, чем на закрытии торгов прошлую пятницу. Состояние главы Amazon Джеффа Безоса составляет 371,5 миллиардов долларов. Маск – крупнейший акционер SpaceX. Он занимает должности председателя совета директоров, генерального директора и главного технического директора компании. В феврале он объединил компании XAI и SpaceX. И, как писали Bloomberg и Wall Street Journal со ссылкой на источники, совокупная капитализация объединенных компаний составила 1 триллион 250 миллиардов долларов. Маск стал первым триллионером в истории еще 12 июня после IPO SpaceX и пробыл им почти две недели. Теперь он вновь преодолел отметку его состояния в 1 триллион долларов.
4: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: SNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокол объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания корью в сельских районах штата и соседних регионах. Власти планируют привлечь дополнительных медработников для проведения вакцинации. Режим ЧП вступил в силу 5 октября и будет действовать до 4 ноября. Генконсул Израиля в Нью-Йорке Офер Акунис предложил мэру Мамдани посмотреть фильм Цааля о нападении Хамас 7 октября, пока состоится в Нью-Йорке в среду. Официальное приглашение было отправлено Мамдани вчера и поступило в мэрию. Генконсул призвал градоначальника прийти с открытым сердцем и лично посмотреть материалы. В письме Акунис назвал риторику Мамдани против Израиля основной причиной роста антисемитизма в городе. Далее цитата: «Возможно, после просмотра фильма вы действительно поймете, почему еврейское государство имеет такое большое значение и почему мы продолжим защищать себя, независимо от того, кто перед нами и когда это происходит», — написал Акунис. В Нью-Йорке вступило в силу правило «click to cancel», обязывающее компании сделать отмену регулярной подписки такой же простой, как ее оформление. Например, если Джим позволяет оформить подписку онлайн, он не может требовать от клиента телефонного звонка или личного визита для отмены. Горожане, испытывающие трудности с отменой регулярных платежей, теперь могут подавать жалобы по номеру 311.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пари. Михаил Братславский. 718-303-8005.

Вот у нашего звукорежиссера Акмаля Тахирова просто великолепная чуйка. Он даже не подозревал, что я сегодняшний удивительный вопрос, я Лена Вишневецкая, начну с лирического отступления, отправимся во Францию, но совсем немножко. Всем привет, салют, хорошего дня, вечера, ночи, настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях, но это как водится. Конечно, хотелось бы, чтобы так оно и было. А почему Франция? Потому что я получила колоссальное удовольствие, закончила прослушку очередного чудесного романа Тома Шлессера. Роман легко запомнить по названию, называется «Глаза Моны». Я что-то очень долго откладывала эту книгу, потому что там на обложке Вермеер, девушка с сережкой. И я почему-то подумала, что это будет какой-то культурный лекторий. Это, конечно, интересно, но что-то меня не потягивало в ту сторону в какой-то момент. И я почитала описание, как-то не сильно заинтересовалась, и напрасно. Вот если есть какие-то сомнения, и вы видели обложку этой книги на Литресе, не откладывайте удовольствие, получайте его прямо сейчас. В принципе, роман-то довольно простой, как представляется многим, судя по описанию. На самом деле, совсем непростая проза. Там сюжет, я не буду рассказывать все до конца, просто хотелось бы сомневающихся смотивировать послушать или прочесть эту книгу. Там десятилетняя девочка Мона внезапно потеряла зрение. И, конечно же, это привело в ужас ее родителей, ее дедушку. Зрение вернулось, но врачи ничего не гарантировали. И сказали, что там варианты 50 на 50, что если в следующий раз будет такой же приступ, то девочка может ослепнуть навсегда. Ее отправляют, ребенка отправляют к психиатру, рекомендуют гипноз. И дедушка договаривается с внучкой, они большие друзья, что вместо психиатра он будет ее водить в музей. По музеям. Потому что дедушка подумал, что если вдруг когда-то случится это несчастье с его единственной обожаемой внучкой, он хотел бы, чтобы у нее в памяти осталась красота, все лучшее, что когда-либо было создано человеком. И каждую неделю, вместо того, значит, родители ничего не подозревают, они договорились так, что родители не будут спрашивать, что говорил психиатр на сеансе каждую среду. И вот, значит, родители выполняют свои обещания, ничего не спрашивают, а дедушка каждую среду забирает внучку, и они отправляются в музей. Они, конечно же, посещают Лувр, музей Арсе, они ходят в центр Помпиду. И вот проходит 52 недели, 52 произведения искусства. Причем, как мудро-то, как интересно все это описано, значит, они идут в музей каждую среду, чтобы посвятить время, внимание, созерцание только одного предмета искусства. Это или картина, или скульптура. И это не какой-то там вот путеводитель с описанием картин, хотя какая-то популярная лекция, нет. Там есть, конечно, очень интересные фрагменты биографии художников, какие-то интересные факты, и изумительное видение того или иного произведения искусства. Но здесь картины приобретают какой-то совершенно другой смысл. Дедушка с десятилетней внучкой, смотря, как она впитывает и вбирает в себя красоту, сколько времени она может удержать внимание, вообще сколько времени ребенок может удержать внимание, глядя на одно произведение живописи. Они говорят о жизни, они говорят о любви, они говорят на вечные темы, о красоте, о смерти, о страхе.
об одиночестве, как кого-то близкого потерять, а потом восстановиться, о том, как мы подсматриваем за другими людьми, что мы можем придумать, какую историю, какую биографию. И почему дедушка задается вопросом и озвучивает этот вопрос, почему есть вещи, которые невозможно увидеть глазами, потому что дедушка ни на одну секунду не теряет мысли об том ужасе, который может, значит, наступить с тем, что его внучка потеряет окончательное бесповоротное зрение. И вот слушаешь этот роман и задаешь себе вопрос, а вообще зачем людям современным, да, нам, зачем нам искусство? Ну для чего? Мы с вами живем в такое время, когда все мы оцениваем сознательно или даже подсознательно с точки зрения пользы. Какую пользу это нам принесет, какую выгоду? Нам надо работать, нам надо зарабатывать деньги, нам нужно быт как-то устраивать и рутинные вопросы решать, новости обязательно читать, следить за ними. И отдых наш, конечно же, тоже превращается в задачу оббежать, успеть, отметить, посмотреть, ну, конечно, сфотографировать. И зачем нам ходить по музеям? Зачем нам, допустим, стоять перед картиной, которую написали там 250 лет тому назад? Зачем нам этот толстый роман Толстого, если мы можем посмотреть, значит, в интернете описание за 5 минут и понять, что там было? И вот мне кажется, что вот этот роман «Глаза Моны», Том Шлессер, повторяю, «Глаза Моны», он очень четко отвечает на вот этот вопрос, что человек, мы не можем состоять из полезных функций, но мы же люди все-таки, не осьминоги какие-то. И там как-то в таком междустрочье очень хорошо доводится до читателя, что если из нашей жизни, там есть сюжет, разумеется, это просто я вам рассказываю основную линию, если из нашей жизни убрать музыку, литературу, театр, живопись, архитектуру, если совсем не интересоваться тем, что создавали и кто создавал что-либо потрясающе красивое до нас, конечно, я думаю, что никакой катастрофы не произойдет. И не в первый день, не во второй, и даже не в первый месяц. Мы будем по-прежнему там бежать, покупать, спорить, пользоваться телефоном, выполнять свои обязанности. Но мне кажется, что если это пустить на самотек и превратиться вот в такую вот в полезную функцию, сам человек, сама структура, сама природа человека может измениться. Мы будем чудесно функционировать вместе со своими нейропомощниками, коих уже развелось немерено, но мы все больше будем утрачивать навык чувствовать. Потому что только культура может создать внутри каждого человека пространство, которое никак никакой пользы не измерить, никакими деньгами не измерить. Вот только культура способна в нас развить способность замечать и подмечать какие-то краски, оттенки, сомневаться, сопереживать другому человеку и рассматривать себя и своего ближнего, и своего близкого как отдельно взятый мир. И в этом романе так проникновенно, так точно описаны переживания этого дедушки любящего, у которого у самого интереснейшая судьба и интереснейшая жизнь, и он вдовец, и его героическая жена, ушедшая с помощью эвтаназии. Там столько поворотов интересных. Дедушка Моны, он пытается сохранить внучке не только зрение как таковое, он ее учит смотреть. И вот видеть и смотреть – это совершенно разные вещи. И какой-то десятилетней девочке за год меняется тональность, меняется видение мира,
как у нее меняется язык, как она умеет формулировать свои мысли. И она абсолютно точно в 11 лет уже, там год проходит, она формулирует, что у нее прекрасное зрение, ей врачи говорят, что ей можно быть и пилотом, и нейрохирургом, у нее там какое-то вообще зрение, которое встречается у 16% людей. Но она говорит, можно хорошо видеть и ничего вокруг не замечать. И можно остановиться перед картиной и вдруг обнаружить, что здесь изображена твоя собственная жизнь. Или какое-то давным-давно чувство забытое. Ты думал, ты утратил это чувство. Или какой-то потаенный страх. И я вам, знаете, что хочу сказать? Мне после, вот я как закончила этот роман, обычно я даю себе где-то, если очень хороший роман, вот я пару-тройку дней переживала страхи царя Соломона. Очень классно, мне очень понравилось. После «Завета воды» я вообще неделю, по-моему, ничего не могла слушать. А вот после «Моны» тоже, вот у меня такая пауза, мне захотелось поехать в музей. Ну, конечно, в «Метрополитен». И не для того, чтобы там галочку поставить, что я вот была, видела там и так далее. И не для того, чтобы как-то профессионально на это взглянуть. Нет, совсем нет. Просто мне захотелось выбрать несколько работ, даже из знакомых репродукций, и дать себе время посмотреть. Не фотографировать, не табличку там почитать, ни какого-то там у чата спрашивать объяснений, каких-то профессиональных трактовок. Нет, просто дать себе время сначала посмотреть. И что я чувствую, почему мне хочется именно на эту картину посмотреть, почему вот именно она меня привлекла, почему от нее отойти невозможно, а почему вот от этой картины я шарахаюсь, почему я вот этого не понимаю. Может быть, культура как раз начинается вот с этой внутренней осознанной паузы, не знаю. И книги нам нужны по той же причине. Потому что хороший роман, он на несколько часов тебя выводит из твоей собственной жизни. Вот буквально ты улетаешь куда-то. Ты проживаешь внутри жизни этого дедушки, этой родителей, этой Моны, хозяина этой антикварной лавки, ты видишь эти маленькие. Мне просто это близко, я люблю вот такие вещи, все, что связано со стариной. И мне даже вот недавно подружка прислала книжку, она говорит, ой, ты так любишь слушать книги, она мне там что-то, поведение денег, какие-то экономические советы, я отвечаю, слушай, хорошо, что ты у нас есть, это ты у нас про деньги, про экономию, ты молодец, я рада, вот ты у меня есть, я говорю, ну как-то вот это совсем меня не тянет на это. Она говорит, нет, это надо вот для того, чтобы, так сказать, для разнообразия. Я говорю, нет, меня ретро затягивает и скоро совсем затянет. Поэтому понятно, что каждому свое, но мне кажется, что вот этот роман, он даже понравится тем, кто про деньги исключительно, потому что он не столько об искусстве, сколько о сохранении человека в человеке. Мы же боимся потерять работу, профессию, там, положение, здоровье, не дай бог, телефон куда-то упал, все, там облако улетело, доступ к информации перекрыт. Но мне кажется, что есть такая вот незаметная потеря, когда мы раз и вдруг поняли, что мы перестали восхищаться. Или вдруг раз, а я что-то даже забыл, когда мне было вот любопытно. А я что-то вот раз, и а когда это я последний раз читал? Или музыку вот осознанно слушал? Не просто там джаги-ваги какие-то там, три куска колбасы там на столе или под лавкой. Нет, а вот музыку, когда я слушал? Когда я последний раз вообще был в музее? Просто. И когда я себе задавал вопросы, на которые нет вот сиюсекундного ответа? Вот это, вот на это надо, наверное, обратить внимание. Потому что
понятно, что мы держимся на технологиях, но не только. Понятно, что деньги правят миром, но не только. Понятно, что у нас законы переписываются, но не только. Но вот эта накопленная общечеловеческая память, это не чат-GPT, это книги, это искусство, все в целом, это картины, музыка, архитектура, это когда одно поколение передает другому поколению не только свои навыки и знания, а свои чувства. Вот как мы любили печь картошку, допустим. Вот чувства, чтобы они могли прочувствовать запах испеченной картошки на поляне около дома. И, естественно, вывод простой и незамысловатый, как и наша викторина «Удивительный вопрос». Просто читайте хорошие книги, просто ходите в музеи, это доступно. Мы в таком городе живем, в такой стране, такие богатства. Мне сегодня, кстати, ночью почему-то приснился Принстон. Ой, как там красиво, захотелось опять посетить Принстон. Музыка, картины, не потому что...

0: и практически необходимо, однажды, наверное, может оказаться, что функция осталась, а человека в ней стало значительно и значительно меньше. Вот такое лирическое вступление к той французской песне, которую в самом начале этой программы нам подарил Акмаль Тахиров, который, к счастью, посещает музеи, выставки. И я очень рада, Акмаль, что твои дети этим тоже заряжены. Это очень хорошо. Это наверняка пригодится. Я не знаю, в чем это проявится. Может быть, в высоченных технологиях каких-то, коими занимается твой сын. Но вот этот культурный пласт, это как раз и есть тот большой фундамент, на котором и держится человечество. Надеюсь, так и будет, и не только у тебя. Мы сейчас прервемся на ньюзы, на рекламу, я так думаю, а потом мы с вами отправимся еще в один музей, но здесь уже поближе к нам, и то, что нам, наверное, более интересно, потому как актуальней будет звучать.
1: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокол объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания курью в сельских районах штата и соседних регионах. Власти планируют привлечь дополнительных медработников для проведения вакцинации. Режим ЧП вступил в силу 5 октября и будет действовать до 4 ноября. Генконсул Израиля в Нью-Йорке Офер Акунис предложил мэру Мамдани посмотреть фильм «Цааля» о нападении Хамас 7 октября, пока состоится в Нью-Йорке в среду. Официальное приглашение было отправлено Мамдани вчера и поступило в мэрию. Генконсул призвал градоначальника прийти с открытым сердцем и лично посмотреть материалы. В письме Акунис назвал риторику Мамдани против Израиля основной причиной роста антисемитизма в городе. Далее цитата: «Возможно, после просмотра фильма вы действительно поймете, почему еврейское государство имеет такое большое значение и почему мы продолжим защищать себя, независимо от того, кто перед нами и когда это происходит», — написал Акунис. В Нью-Йорке вступило в силу правило «click to cancel», обязывающее компании сделать отмену регулярной подписки такой же простой, как ее оформление. Например, если Джим позволяет оформить подписку онлайн, он не может требовать от клиента телефонного звонка или личного визита для отмены. Горожане, испытывающие трудности с отменой регулярных платежей, теперь могут подавать жалобы по номеру 311.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
3: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Дэвидсон Радио.
1: Ой, салют, уже Акмаль подключил мне вот эту скоростную беговую музыкальную дорожку, следовательно, 718-303-9090, напоминалка тем, кто возжелает примкнуть к нашему шалашу и ответить на некоторые незамысловатые вопросы, которые мы вам сегодня приготовили. Ну, мы проехались в первой части немножко по музеям Франции, заглянули, так сказать, и в Лувр, и в музей Арсе, и в галерею, и в центр Помпиду. Вот есть у нас Белый дом, да, это вообще-то тоже не музей восковых фигур, нет, отнюдь, как думают многие обитатели этого музея. Они тоже, между прочим, люди, они и влюблялись, и ревновали, и тайные письма писали, и попадали в разные ситуации неловкие. Они периодически нарушали и нарушают светские правила. Они, как всегда, становились героями светских и не только светских сплетен. Конечно же, у каждого второго наверняка семейная драма. И вот иногда случайная шутка первого лица нашей страны превращалась в международный скандал. А если дамочки ссорились, то это был политический кризис. А если уж любовная история случалась, и у некоторых на памяти осталась, вот не такая давняя, это вообще государственное дело первой значимости. Короче, президенты, первые леди, министры, их семьи – это люди. Об этом надо помнить, этого не надо забывать. У них есть слабости, у них есть страсти, у них есть тщеславие. У некоторых есть чувство юмора, а у некоторых есть способность все время попадать в какие-то нелепые ситуации. Вот немножко можно поговорить о нашем закулисье, так сказать. Но вне, так сказать, конкурса я вам хочу одну историю напомнить. Узнала о ней совершенно недавно. Это было в 73-м году, в 1973 году. Был у нас такой вождь деятелей, вождь всех времен и народов. Звали его Леонид Ильич Брежнев. Он приехал, значит, в Соединенные Штаты к нам сюда. Приехал не просто так, с государственным визитом, на переговоры с Ричардом Никсоном. И вот, значит, советская делегация привезла в Белый дом офигенный подарок просто, ну, в духе такой русской дипломатии, скажем там. Значит, на кухне Белого дома оказались три огромные рыбы. Там, значит, если мне не подведет память, была белуга, был, по-моему, осетр или семга и форель. Вот, и четыре таких громадных сосуда с черной икрой. Это такой подарок советской делегации американскому президенту. И вот этот вот презент русский был отдельно сфотографирован с официальным фотографом Белого дома Карлом Шумахером. Я почему запомнила? Потому что фамилия Шумахер. И снимки эти есть в президентском архиве Никсона. Они существуют до сих пор, можно взглянуть. И архивисты, предположительно, вот они говорят, что... Нет, там, по-моему, белуга, лосось и форель. Вот так вот было. Вот, и архивисты не уточняют, в каких именно, как назывались вот эти сосуды, в которых, значит, была черная икра. Какого размера это, значит, они решили лишние подробности не добавлять. И вот представьте себе, значит, эту картину. 73-й год, переговоры, две сверхдержавы, там сложнейшие вопросы мировой политики. И рядом на кухне Белого дома вот эти три огромные рыбины и четыре сосуда с черной икрой. Вот такая вот щедрая гастрономическая дипломатия. Ну, сколько тут лет прошло, да? Больше, чуть больше полувека. И это я к тому, чтобы сегодня устроить себе настоящий такой вот президентский дипломатический визит, совершенно не требуется никаких этих государственных чествований. Хорошая дипломатия с хорошим послевкусием здесь недалеко, поблизости, на Брайтоне, 282 Брайтон-Бич-Эвеню, магазин морских деликатесов Number One Caviar от компании Brooklyn Seafood, компания-дистрибьютор. Им огромное спасибо, Насте, Эдику, за великолепный выбор черной икры, красной икры, там морепродукты все эти, свежайшие, роскошные, оливковое трюфельное масло, блинчики французские и всякие другие изыски, изумительные. Так что там сервис безупречный, и высокое качество, и чистота. Но главное, превосходный вкус. Так что я вам очень рекомендую, всегда с большим удовольствием рекомендую, как регулярный потребитель, 718-701-0506, еще обязательно комплимент от Ируши и Веруши получите, какой-нибудь презент вкусный. А если много вам нужно для каких-то мероприятий, звоните прямо Насте с паролем «Завтрак туриста», банка «Черный», банка «Красный», «Жизнь удалась», 718-715-09-69, и будет вам вот это вот гастрономическое счастье, и любые дипломатические вопросы будут улажены, без сомнения. А если без шуток, это, конечно же, самая вкусная икра, свежайшая, никогда не замораживающаяся и не замороженная. Приходите, пробуйте и получайте удовольствие, и будьте здоровы. 718-701-0506. Так, на всякий случай называю. Вообще, это между вторым и третьим Брайтоном, 282 Брайтон-Бич-Эвеню. Значит, вопрос у нас вот какой будет на повестке дня. Я, кстати говоря, этого не знала. А может быть, вы помните или знали, какой президент Соединенных Штатов Америки стал единственным действующим президентом, который женился прямо в Белом доме? Мне что-то казалось, они там все могут жениться и неоднократно. Как-то так я за этим особо не слежу, что они там делают. Только вот если роскошный карточный домик пересмотреть, так там в Белом доме другие игрища. Тоже какие-то свадьбы происходят. Какой президент Соединенных Штатов стал единственным действующим президентом, который женился прямо в Белом доме? Кто знает? Я думаю, да здесь полно знающих. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. А что-то я вас не слышу совсем. Пожалуйста, не получается, я что-то не могу понять. Ладно, если у нас что-то, как я сейчас попробуем вот здесь вот, может, вас услышу. Говорите, пожалуйста.
0: Добрый день. Это Кливленд, я так думаю.
1: А, вот, сейчас слышу, сейчас слышу. Это Павел Кливленд.
0: Ага, точно.
1: Да, а на ком он женился, вы помните, Павел?
0: Нет, не помню, честно говоря.
1: Да, а я и не знала, а я и не знала. Спасибо вам, Павел, сейчас расскажу. Ой, Павел, я вас еще не отключила. Павел, это вы не тот Павел. А, нет, Павел сам отключился. Я все забываю спросить. По-моему, это не тот Павел, который в нашем эфире выступает еще в других программах. Не, по-моему, это не тот, это тезка. В любом случае, Павел 1-0. Да, Гровер Кливленд, он женился, ему было 49 лет. Женился он в июне 86-го года, 1800, понятно, 86-го года. Он женился в голубой, нет, не он голубой, в голубой комнате Белого дома на 21-летней Фрэнсис Фолсом. Она стала самой молодой первой леди в истории нашей страны. 21 год было девушке. Любопытно, что папа этой девушки, Фрэнсис, Оскар Фолсом, он был близким другом Кливленда. И тут есть еще одна пикантная подробность. После, значит, смерти Оскара, Кливленд остался близок с семьей, вот, с Фолсонами. И годы спустя вот отношения развивались, и он женился на этой Фрэнсис, Предложение руки и сердца, между прочим, сделал ей в письменном виде. Культур-мультур, не халам-балам. Вот так вот. Следующий вопрос. Напоминаю, мы в Белом доме, а это вам не музей, мадам Тюссо. Какой президент из наших, имеется в виду, из местных, оказался героем многолетнего скандала из-за женщины, ну а из-за кого еще, утверждавшей, что родила от него дочь? Это вам не французский президент какой, про которого кино снимают. Вообще во Франции у них как-то все попроще. В Италии так вообще все чудесно. А во времена Берлускони, ну это просто поэма. Это у нас только все. Эпштейн взял, зараза, и все испортил. Ну, какой президент оказался героем многолетнего скандала из-за женщины, утверждавшей, что родила от него дочь? Вот, кстати говоря, интересно, если в обозримом будущем народ Соединенных Штатов Америки, народ, я имею в виду избиратели, возьмет, да и проголосует за чувака или чувиху нетрадиционной сексуальной ориентации. Вы вообще можете себе это представить? А что? Было бы очень интересно. Несмотря на то, что у нас разрушается многообразие, всеядность, терпимость. Ну, когда-то же это должно, история же у нас, как она же там по спирали. И вдруг, представляете, вот эти плохие были, вот эти плохие. Демократы ужасные, все проворовались. Республиканцы не могут друг с другом договориться. У независимых не хватает денег. И тут вдруг появляется какая-то партия. Ну, пусть не зеленых, пусть каких-то розово-голубых, фиолетовых там. Не знаю, цветов-то много. Просто радуга какая-то появляется. И народ думает, а давайте попробуем радугу, потому что вот эти такие, эти сякие, попробуем радугу. Вот весело будет жить, а? Представляете? А там 7 цветов, кажись, в радуге. И вот там будет у нас такая Емеля-мели-неделя. Я люблю пофантазировать на эту тему. Может, и народ как-то поугомонится, и музеи бесплатные будут. А кто-то из власть имущих будут нас туда вениками загонять. Вернут все метла, на которых эмигранты свалили отсюда. Нас же должны вениками отсюда или метлами, поганой метлой выгонять понаехавших немедля. Ну, вы вопрос-то помните, что-то я разрассуждалась. Какой президент оказался героем многолетнего скандала из-за женщины, утверждавшей, что она родила от него дочь? Доченьку родила от него. Как звали президента? Кроме Павла вообще, кто-то знает историю нашей страны? А вы вот звонили и опять куда-то делись. Говорите, пожалуйста. Ну, я вас слушаю. Вы говорите. Не могу понять. Не подключается кнопка у меня, честно говорю. Кнопка не подключается. Вот Павла вижу, нажимаю и не гугу. Это, наверное, из-за того, что я предложила прорадужного лидера.
0: Наконец-то подключилась кнопка.
1: А, вот, включилась. Павел, давайте.
0: Это я включился опять, да. Это Гардинг, насколько я помню.
1: Гардинг. Да. Уоррен. Вот если сказать Уоррен, кто следующий будет у нас по ассоциации? Уоррен, если первое имя. Какое будет?
0: Это Уоррен, 29-й, который...
1: Не-не-не, да. Уоррен Гардинг. А кто у нас еще знаменитый самый Уоррен? Забыли, Павел?
0: Ай, дай бог памяти, голова уже не та, что
1: Баффет, раньше. Баффет, у меня у самой голова уже никуда, ни туда и ни сюда. Уоррен Баффет, нет, это был Уоррен Гардинг. Там была некая, значит, дамочка по имени Нэн Бриттон. Она утверждала, что была любовницей Гардинга. И что он отец ее доченьки любимой Элизабет Энн. После смерти президента Бриттон рассказала об этом в книге. Ну а где еще? Ей никто не верил десятилетиями. Но, представляете, в 2015 году исследование ДНК потомков подтвердило отцовство Гардинга. Господи, это же сколько лет надо, чтобы прошло, чтобы народ очевидное признал. Вот было у него очевидное у народа перед носом. Вот ему тыкали прямо в глаза, а народ не хотел верить вообще. Говорили: нет, неправда, не может быть, врут, оболгали, есть план. Не наговаривайте, не наезжайте, за что не любите. И пройдет какое-то время, ну прям совсем обозримое будущее. Раз, и ДНК говорит: натуре изменял жене, изменял жене и дочку родил. Вот так. Павел, отключайтесь сами, потому что отключить тоже не могу. Спасибо. 2-0. Вот какой-то у нас тут замедленный кнопочный режим. Ну и президенты тоже у нас не сильно быстрые. Так, едем дальше. Вот у нас еще есть один деятель, тоже президент. Будущий, правда. Какой будущий президент, ну это на тот момент будущий, попал в предвыборный скандал, а кто в эти скандалы не попадает, вы мне расскажите, из-за истории о внебрачном ребенке? Какой будущий президент попал в предвыборный скандал из-за истории о внебрачном ребенке? А в ответ тишина. Я вам сейчас расскажу, потому что кнопки заедают, я ничего не вижу. Счет надо размочить, причин много. В общем, это Гровер Кливленд. Во время кампании 1884 года всплыла история Марии Халпин и ее сына, за которого Кливленд ранее принял материальную ответственность. Противники издевательски скандировали: «Мама, где мой папа?» Скандал не помешал Кливленду выиграть выборы. А я всегда говорю, что американцы – народ терпеливый и очень сентиментальный. Такие скандалы легко прощаются. Почему? Потому что, ну, у кого не бывает. Ну, любовь возникла, но не знал, что вот молния, стрела Амура пронзит. Если ты мужик, если ты мачо, если ты высокий, если ты крутой, если ты двигаешься, если ты там, я не знаю, футбол играешь, машешь клюшкой, играешь в хоккей, я имею в виду, не то, о чем вы подумали там, играешь в баскетбол, ну, конечно, у тебя может случиться такое. И американцы простят, какое-то отношение имеет к политике. Ну, какое это имеет отношение к политике? Кого вообще волнует, с кем ты спишь, с кем ты там, я не знаю, с кем ты просыпаешься? Это никого не должно волновать. Главное что? Главное — поддержка народа. Главное — выполнять обещания. Главное — понимать нужды избирателей. Но еще главнее — понимать эти нужды прямо вот накануне выборов. Это намного важнее. Намного важнее. Вот, значит... А вот еще у меня есть вопрос. Я не знаю, вы успеете или нет. Я сейчас посмотрю, сколько времени у меня тут осталось. Сейчас я выясню это быстренько. Так. Не, у нас уже практически никакого времени не осталось. Я единственное, что вам могу сказать. Если нам с вами повезет, то следующую викторину мы будем уже играть не в таком замедленном режиме, потому что придет Акмалюшка, и все эти кнопочки будут опять как новые. Я надеюсь, вас это не сильно огорчило сегодня. Про музеи запомнили, про икру, надеюсь, тоже не забудете. Про президентов можно легко почитать. Не сильно зацикливайтесь на новостях, они меняются, и... принципе, знаете что? Если открыть повестку пятилетней давности, в принципе, плюс-минус одно и то же. Так что думайте о себе любимых. Всем хорошего дня, вечера, ночи. Чао-какао, Акмалюшка, отдельное спасибо за кефир. Пока.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
3: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
4: По пятницам с 7 до 8 вечера.
5: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое.
6: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
7: Факты, события, лица,
8: новости.
7: Все, о чем важно знать.
8: В студии Лена Вишневецкая.
9: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа направляет около 2 миллиардов 350 миллионов долларов на прямые выплаты американцам. В частности, более 20 миллионов участников программы Medicare Part B должны получить по $90 для компенсации растущих расходов на медобслуживание. Однако выплата предназначена далеко не всем получателям Medicare. Всего программы охвачено более 70 миллионов человек. Новое расследование Рейтер показывает, что Федеральное бюро финансовой защиты потребителей в этом году стало значительно мягче проводить проверки банков и других финансовых организаций. Из примерно 70 проверенных компаний более половины прошли ускоренную процедуру, которая обычно заканчивается без серьезных санкций. Одновременно федеральное ведомство сократило внимание к студенческим займам, медицинским долгам и некоторым небанковским кредитным организациям. Критики опасаются, что нарушения, связанные с кредитами, комиссиями и долгами потребителей, теперь могут значительно реже выявляться федеральными проверяющими. Администрация Трампа считает прежнюю систему контроля чрезмерно обременительной для финансовой отрасли. Федеральный апелляционный суд рассматривает требования администрации восстановить назначенных министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим членов важнейшей консультативной комиссии по вакцинации. Ранее федеральный судья заблокировал работу 13 назначенцев Кеннеди, усомнившись в их квалификации. После этого комиссия была вынуждена отменить 2 заседания. Именно рекомендации этой комиссии используются центрами по контролю и профилактике заболеваний при формировании политики вакцинации. Поэтому решение суда может непосредственно повлиять на будущие рекомендации по прививкам в стране. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что если Иран уничтожит Лос-Анджелес и Сан-Диего, это будет небольшой ценой. Криста Пайк, выжившая после 2 смертельных инъекций во время казни, пришла в сознание. В Нью-Йорке зафиксировали крупнейшую вспышку кори за 35 лет. В штате объявили режим ЧС. Нью-Йорк расширил программу бесплатного обучения в колледжах для взрослых. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 60%, 66% по Фаренгейту, плюс 19% по Цельсию.
10: Служба информации Дэвидсон Радио.
8: Точность в деталях.
11: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
12: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
13: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Хорошая музыка – это прекрасно. А хорошая музыка в правильной компании – еще лучше. Сбрасываем рабочее напряжение и переключаемся на легкую, легенькую волну. С вами Дэвидсон Радио.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского

Добрый солнечный день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 М Дэвизен Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа как она называется? Радио Ринг, подсказывает мне Павел. Действительно, сегодня у нас программа Радио Ринг. А значит, темы домашних заданий, которые я давал ранее, могут быть представлены в нашем сегодняшнем эфире. Но тема конкретно сегодняшней среды как раз и есть наша среда. То есть, либо это среда нашего с вами обитания, в которой мы живем, либо это среда, которая... день недели, ну, либо это вообще в целом среда, допустим, человеческая среда, или природа, или город, страна и прочее остальное. Все, что вы смогли по этому поводу сочинить, я представлю в нашем сегодняшнем эфире. Работы очень хорошие, мне очень понравились, и прям очень понравилось, что вы делаете уже на протяжении многих лет. Сегодня я часть этих работ представлю, не все, конечно, не все до меня доходят, вот так скажем, потому что кто-то присылает, кто-то успевает это сделать, кто-то не присылает свои работы, дозванивается и читает, поэтому в данном случае некоторая ответственность лежит на вас, вы уж сами дозвонились и сами прочли. Но если я рекомендую всем дозвониться и прочесть, потому что так, мне кажется, получается авторское прочтение, ваш голос звучит в эфире, и я вам за это очень и очень благодарен. Есть и те, кто поддерживает мои эфиры на протяжении многих лет, за что им огромное спасибо. В частности, я хотел бы напомнить о том, что замечательный центр для людей пожилого возраста, который называется Центром расширенных возможностей, Enriched Adult Daycare, приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. С недавнего времени центр представляет 2 трехэтажных здания, одно из которых находится в Бруклине, вот второе находится в Бронксе. Так что из Бронкса теперь в Бруклин или в Квинс ездить не надо. У вас есть свой замечательный центр, в котором есть практически, наверное, почти все то же, что есть в центре, расположенном в Бруклине. Однако в бронкском центре, который в Бронксе, в отличие от центров, которые в Бруклине, пищу, питание, обеды, завтраки, ужины привозят из ресторана, заказывают в ресторане. Каждый знает, что он любит, что он хочет, и вот может заказать, и из ресторана все это привезут. А в центре, который расположен в Бруклине, тоже ресторанная еда, но готовит повар уже на месте. Повар, который был шеф-поваром в ресторане «Астория» долгие-долгие годы. Там очень вкусно. Поэтому, дорогие друзья, вы запишите номер 718-928-7373 и на слово мне не верьте. Просто возьмите, позвоните, и что будет дальше? Вас привозят. Вас увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD в Enriched Adult Daycare. Есть все и не хватает только вас. Звоните, друзья, 718-928-7373, 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Приходите, звоните, записывайтесь. Поедьте, посмотрите своими глазами. Потом будете решать. Это первое, о чем бы мне хотелось сегодня вам, как говорил в свое время Марк, помните, у нас давал военные комментарии, он говорил, разрешите доложить. Первое, что я хочу вам доложить, вот о центре Enriched Adult Daycare. Также хочу сказать спасибо замечательному агентству Welcome Care, агентству, которое предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это в Квинсе, в Бруклине, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, в Лонг-Айленде, а также район Фараковый. Это очень важно. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, позвоните в агентство. Бесплатное обучение, и вы приступите к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы. Поэтому, друзья, обращайтесь в агентство Welcome Care. 718-232-4850. Ну, с некоторых пор еще вручают и ценные подарки.
это значит, что относится ко всем относится как к семье, как к работникам, так и к тем, кто является клиентами или пациентами этого агентства. Предлагается ряд программ для ветеранов, переживших Холокост, детей войны, можно оформить до 24 часов. Есть программа краткосрочной помощи, если вы перенесли инфаркт, инсульт, операцию, аварию, не дай бог, и вам нужна помощь на ограниченное время. Есть такая программа. И есть программа, которая касается тех людей, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, им нужна помощь, уход в течение суток. Программа 12 плюс 12, и вы остаетесь дома на любимом диване перед любимым телевизором. Есть программы для детей, у деток, у которых есть аутизм, специальная городская программа, которую можно оформить через агентство Welcome Care, и для деток, у которых наблюдается отставание в развитии. С этим легко справиться, ну уж легко, нелегко вам скажут специалисты, но имейте в виду, помощь логопеда, физиотерапевта, массажиста, хиропрактора, возможно, помощь специальных представителей, обученных определенным образом, чтобы помочь деткам в послешкольной программе приготовления домашних заданий или же в дошкольной программе, в бассейне научат плавать, ну и прочее. Позвоните и узнайте, как это оплачивается страховками, сколько часов выделяется, а родители получат свободное дополнительное время для отдыха. Агентство Welcome Care с нами, как в семье. 718-232-4850. Ну и пока последнее сообщение, которое касается тех замечательных друзей, друзей, по-другому я не скажу, кто собирается приехать, прийти на концерт 15 ноября в 3 часа дня. Напомню, друзья, это потрясающий концерт. Мне кажется, что это будет одно из лучших, во всяком случае, точно незабываемых событий этой осени. На сцене Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева и Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, «Повороти», Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и на иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, ведущая этого концерта, этой программы, ведущий Михаил Братславский. То есть я. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине, а билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна. Также на сайте театр.com. Еще раз телефон 646-734-3339. Я не знаю, какие билеты точно еще остались, но если вы хотели бы посетить данное мероприятие, а я очень рекомендую, из первых уст, вот из первых моих уст, я вам рекомендую посетить это мероприятие 15 ноября в 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Ну, я бы хотел сегодня в качестве иллюстрации поставить одну из моих любимых песен, она на украинском языке, в исполнении Константина. И это очень интересно. Кстати, те, у кого есть телевидение RTN, а это наше американское телевидение на русском языке, в отличие от других каналов, контент производится непосредственно в Америке, а не в другой стране. Сейчас вы понимаете, о чем я говорю, да? И каналы, которые я не называю, тоже понимаете, о ком я говорю. Так вот, RTN – это наше американское телевидение на русском языке, его имеет смысл смотреть. Сегодня будет повтор программы в 5 часов вечера, во всяком случае, раньше было так, программа повторялась в 5 часов вечера. Не пропустите, посмотрите. Очень-очень интересная программа на канале RTN.

Потрясающе. Потрясающе. Замечательный голос. А вы бы слышали, как Константин поет «Синюю вещь». Это просто что-то, что-то невероятное. Ну, хорошо. Давайте об этом, возможно, чуть позже. Пока мы вернемся на территорию программы «Радио Ринг». Напомню, тема была «Среда. Моя среда». И кто и как по-разному это дело, значит, нам с вами открыл. Первое, чего я хотел бы начать тему домашнего задания, это, во-первых, высказать слова поздравления дорогому Григорию Абрамовичу, с кем мы дружим на протяжении многих-многих-многих лет. И он совершенно потрясающий человек, с удивительным чувством юмора. Ну, наверное, может быть, потому, что родился и вырос в Одессе, да? Кто-то считает, что вот место, где рождается юмор, во всяком случае, пусть не весь юмор, но особый колоритный одесский юмор, это, конечно, город Одесса. Одесса – это тоже своего рода морская столица, куда в свое время приезжали, приплывали корабли из разных стран, и, соответственно, там собрался определенный и колорит, и жаргон, и, может быть, говор, да, я специально так как-то по-харьковски сказал, говор, вот, собрался там для того, чтобы этот город сделать таким, какой он есть, каким мы знаем. И дай Бог, чтобы этот город не был разрушен, чтобы он не пострадал, чтобы он жил и был таким же красивым, как и обычно. Я по папе одессит. Папа у меня родился в Одессе, до 8 лет, по-моему, до начала войны там жил. С днем рождения, дорогой Григорий Абрамович! Мы все уйдем, таков закон природы. Но кто живет и дарит людям свет, благословенны будут его годы, и в этот день от нас большой привет. Искренние наши пожелания. Здоровья, счастья, солнечной любви. Пусть старость наградит, а не обманет, беря тебя под крылышки свои. Григорий Абрамович просто гений. Жаль, наши рамки для него узки. Его талант уйдет на поколения, а мы кайфуем у его реки, у его жизненной реки. Спасибо, дорогой наш Давид Шмелькин, что вы умеете так лаконично и четко высказать любовь к членам нашей радиосемейки, от всей нашей радиосемейки. Ну и дальше вот Давид Шмелькин – это наша среда. Когда-то, что кто и не слышал, талантом Братславского и Миши, в эфире канал был открыт «Поэзии легкой орбиты». Для тех, кто скучает, не спит, канал превратился в семейку. Увы, но с короткой скамейкой не каждый тупой неумека верность ему сохранит. Кто знал, что он нас породнит и души объединит? Ринг стал прибежищем гениев, жаль, что в таком поколении, но в правильном направлении. И это пришло навсегда, во всяком ключе на года. И это есть наша среда. Наша дружная радиосемейная среда, она вот сейчас как раз по средам и встречается. Спасибо, дорогой Давид Шмелькин. И еще раз с днем рождения, Григорий Абрамович. Вот письмо, прилетевшее, значит, с другой стороны Америки, вот, со стороны Лос-Анджелеса, возможно, Сиэтл, по-моему, там живет дорогой нашему сердцу Саша, вот, и Галя, конечно же, там живут Александр Штейн и Галя Штейн. Спасибо за тему об окружающей среде. Пытаюсь определить радиус моей окружающей среды. Помогите, обнимаем вас как большую часть этой среды, Галя и Саша. Ну, это относится к нам, ко всей радиосемейке. Первая работа называется «Ностальгия». Аллергия у меня, аллергия на нормальное течение времен. Кто торопит вас, мои дорогие? Годы катятся гурьбою под уклон. Были мускулы рельефные и тугие, были девушки блондинистей тогда. Ностальгия ты моя, ностальгия по безвременно скатившимся годам. Ценности и моды вовсе не такие. Бег трусой меняет жесткий марафон. И ступенька, по которой вверх, другие подниматься будут до других времен. Вспоминаются события благие. Соло партию с подъемом вел фагот. Мне услышать по себе ту литургию, когда скатится мой 120-й
год. Ну, я желаю всем нам до 120, как говорится по еврейской традиции. Ну, а вас, друзья, приглашаю звонить в эфир и читать свои стихи, если вы знаете и умеете это делать. Итак, двигаемся дальше. Называется «Личная среда». Я вижу, что, возможно, линии телефонные наши не работают. Во всяком случае, я не вижу ни одного звонка. И сам вот сейчас набрал номер, тоже не могу дозвониться. Не вижу линий в эфире. По всей видимости, есть у нас с этим делом некая техническая задержка. Извините за слово, но, возможно, мы это переживем. Значит, сегодня я буду читать ваши работы и добавлять свои комментарии. Личная

0: Сибирский, ледяной, холодный, жестокий, мрачный, голодный, но горький плод военный выев, мы возвратились снова в Киев. Программы школьные отметки, 4 года пятилетки, но вновь в газетах всех пестрит проснувшийся антисемит. На главной телеграфной ленте еврей, воюющий в Ташкенте. А также аутодафе по 5-й паспортной графе. Еврейские враги-врачи, на самом деле палачи. В конце годов 70-х два сенатора из штатов, сегодняшних два Моисея, обменяли всех евреев из голодной мать России, чтобы предотвратить беду, на нормальную еду. Проживаю нынче в Штатах. Нет здесь сокращения штатов. Даже если по суду, никуда я не уеду. Строю снова здесь среду и хочу закончить в среду. Спасибо, дорогой наш Александр Штейн. Я вижу, линии проверили, и они заработали. Давайте-ка начнем брать и звонки тоже. Здравствуйте.
1: Мишенька, добрый день. Это Иосиф звонит.
0: Да, Иосиф?
1: Я написал тоже. Вот много ты говоришь таких фраз, что у меня, оказывается, они в стихах. Моя среда. Вопросов нет. Живу в ней много-много лет. На сей багаж я не ропщу. И потому его тащу. Судьба распорядилась жить в среде, принять невзгоды в той войне, страх чернобыльский в ней пережить, в себе терпение сохранить. К тому, что помню, к тем печалям, к различным козням, что не ждали, был терпелив в своей среде, не дав в ней быть лихой беде. Я защищал свой дом, как мог. Своим поступкам был я строг. Старался к людям быть лояльным, чтоб в спорах не быть крайним. Чтоб правду отстоять среде, что предназначено и мне на долгом жизненном пути, дает достоинством пройти. Среда людская чародейка, подобно звучанию жалейки, пришлось мне жить как чародей в своей среде людей.
0: Спасибо, Иосиф, спасибо, дорогой. Очень здорово, что у вас есть темы наших домашних заданий уже заранее приготовлены. Такое ощущение, что вы достали где-то эти самые контрольные вопросы или вопросы контрольные заранее успели подготовиться. Но мы тоже с Павлом Куклиным успели подготовиться, либо у нас реклама, или как у нас называется, короткие новости середины часа. Оставайтесь с нами.
2: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Факты, события, лица.
3: Новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: Администрация Трампа создает в Министерстве здравоохранения специальное подразделение юристов, которые должны представлять несовершеннолетних мигрантов, прибывших в США без родителей, в иммиграционных разбирательствах. Правительство утверждает, что новая служба поможет детям получить юридическую помощь и безопасно воссоединиться с родственниками. Правозащитники видят возможный конфликт интересов. Адвокаты будут государственными служащими, в то время как само государство ведет иммиграционное дело. Ранее независимая система юридической помощи одновременно обслуживала десятки тысяч таких детей. Тропический шторм Исаис сформировался в теплых водах возле Мексики. И по прогнозу Национального центра по наблюдению за ураганами, способен превратиться в первый атлантический ураган этого года. Предварительная траектория показывает возможный выход на американское побережье поздно вечером в

0: пятницу или рано утром в субботу, где-то между восточной Луизианой и западной частью Флориды. Во Флориде уже объявлено чрезвычайное положение в 25 округах. Основные угрозы – сильный ветер, ливни и подъем морской воды. Корнельский университет поручил бывшему заместителю генерального прокурора Салли Йейтс провести независимую проверку того, как университет реагировал на заявление о сексуальных преступлениях. Поводом стало в том числе дело о предполагаемом групповом изнасиловании бывшей студентки в одном из студенческих братств в 2024 году. Проверка должна установить, насколько эффективно руководство университета реагировало на заявления студентов и соблюдались ли необходимые правила защиты пострадавших.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
3: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
4: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению, подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
8: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
9: Какую промывку мозга?
8: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
10: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
1: Друзья, приветствую вас на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, в студию микрофона Михаил Братславский. Мы продолжаем тему, которая называется «Моя среда». Пожалуйста, следующий звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Шурик, приветствую.
2: Привет, Миша. Бог жизнь и землю людям дал, на славу потрудился. Я в эту жизнь не опоздал и вовремя явился. Судьба забросила меня в толпу людского братства, где создалась моя семья. Она — мое богатство. Затем Господь мне жизнь продлил, чтобы ею наслаждаться. Меня во внуках отразил, и нет ценей богатства. Остались в прошлом города и дальняя дорога. Это все моя среда, подаренная Богом. Все, спасибо.
1: Здорово, Шурик, здорово. Спасибо, мой дорогой. Прозвучало просто потрясающе. И я бы к этому хотел добавить одну работу нашего общего друга и коллеги Ти-Джи. Помните? Вот написал ее память Юрия Висбора и нашей юности, но она, мне кажется, подходит и к сегодняшней нашей теме. Нажми, водитель, тормоз, наконец. Всю жизнь спешим, пора остановиться. Здесь пункт прибытия измученных сердец, где можно на часок другой забыться. Охотный ряд без нас теперь не тот. Мы без него другими тоже стали. И не найти знакомый старый вход, а выход мы искать уже устали. Твердим себе, все будет хорошо. Кому, когда и с кем, пока не ясно. Но оптимизм от этого большой, ничего и нечего нас вешать понапрасну. Трясет трамвай по лабиринту нас. Он в юность не найдет уже возврата. Скажи, кондуктор, а который час? Ты 3 копеечки, прости нам до зарплаты. Все как всегда. Трамвайный наш маршрут. Кондуктор, друг, уж вечер лег на плечи. И едем мы туда, где нас так ждут. Только держись на поворотах крепче. Спасибо, Ти-Джи. Мы помним и любим. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мишенька, друзья. Это Ирина Шахмурова. Конечно,
1: да, Ирочка,
3: хочу поздравить Григория с днем рождения. Я посвятила ему однажды стихотворение, и в моем понятии это стихотворение полностью его раскрывает. Посвящение другу. Среди большого круга радиосемейки есть множество талантливых людей. И с ними вместе на одной скамейке поэт Григорий, лиры соловей. Когда читает он стихи для друга, дышать стараешься с ним в унисон. И, несомненно, в том его заслуга. Мелодия строки, как ласка волн. Талант его, как драгоценный камень, огранку четкую имеет красоту. Стихами в стужу он разводит пламень. Весной влюбленным осуществит мечту. У вас, Григорий, сегодня праздник, день рождения. Пусть ваше сердце чувства сохраняет, и пусть все ваши новые творения вам путь к открытиям в радость открывает. И теперь домашнее задание. Делить по-братски. Я все-таки в школе работала, поэтому и тема такая.
1: Ирочка, секунду, знаете, да, что такое делить по-братски? Есть разница по-братски или поровну?
3: Расскажите.
1: Нас папа когда-то в детстве всегда учился, что это большая разница делить по-братски и поровну. Поровну – это поровну. По-братски – отдать брату большую часть.
3: А, верно, правильно.
1: Хорошо, вам слово.
3: Делить по-братски нас учили с детства, а дружба проверялась по делам. И делать это мы могли от всего сердца, и горе, радость мы делили пополам. Нам жизнь сама указывала путь. Порой сбивались мы с проторенной дорожки. Мы не искали, кого бы упрекнуть. Судьба, приветствуя, нам хлопала в ладошки. Как много времени прошло с тех пор. Теперь и внуков я учу делись по-братски. Наш не прошел впустую разговор, а отражение добрых дел в их глазках. И в этом отражении моей жизни, и я живу всегда в такой среде, для воспитания не будет это лишним. Всегда, везде, конечно, и в моей семье. Спасибо большое и поздравляю еще раз Григория.
1: Спасибо, Ирочка, спасибо. Он нас слышит, Гриша нас слышит. Спасибо. Ну, хорошо, вот как бы совсем незаметно подобрались стихи Гриши. Значит так, здравствуй, Михаил. Признателен всем, поздравившим меня с днем моего рождения. Спасибо, и эти строчки посвящаю семейке. Это напрямую от Гриши. Строка ушла из-под руки и оказалась среди лучших, читаемых людьми в пути, на море, в воздухе и суше. Она услышала себя, так продолжалась год от года, и все же долго не жила, пришла на то другая мода. Среда была уже не той, а интеллекты с атрибутами, и кто-то, жертвуя собой, пошлет привет большими буквами. Семейка, верь! Придет тот час, когда искусственные люди собрать из строчек смогут нас, и мы опять семейкой будем. Замечательно, Гришенька, спасибо огромное за то, что мы опять семейкой будем. Я в этом абсолютно уверен. 52 среды помножить на 86 лет равняется 4472 среды у Григория. В наличии в данном случае. 4470. Вторая среда. Стоит погода дивная. Сойти с ума. Мне бы одному родиться в среду. Нет моря детей. Треть миллиона лиц к обеду и всех мастей. Различных вероисповеданий. Других кровей. Возможно, даже мирозданий. А я еврей. Господь старался сделать много. Когорте всей. У всех нас личная дорога, я на своей. И в том, что я сегодня с вами, ошибки нет. Мне к вам дорогу показали, пошел во след. И здесь на всех одна скамейка и длинный стол. И у меня своя индейка, бодейка и свой прикол. Спасибо тем, кто меня знает, кто узнает. Спасибо вам, друзья, спасибо всем наперед. Дорогие друзья, это работа Григория Абрамовича, и я прочту сейчас еще несколько, на мой взгляд, весьма симпатичных и приятных его работ, как раз написанных в нашей сегодняшней передаче. «Я сам среда, и пусть немного, но паразиты есть во мне. И ты спроси, когда другого, что он расскажет о себе. Чем он поделится? Ведь каждый из тех, кто малый и большой, способен занести заразу, что может статься роковой?» Мы вышли из страны советов, и кто родился до войны, расскажет вам, как жарким летом в товарняке и без воды, среди заросших, бородатых, больных, с израненной душой, кричащих, плачущих, потлатых из дома, выгнанных войной, мы вышли из страны советов, где была пятая графа, и ты мог хвастаться предметом, не раздеваясь догола. Я выстрадал. Эта среда обитания давала так много для непонимания. За что тебя дразнят, при случае бьют? За что вам прохода без стой не дают? И даже сегодня я слышу, поверь, он парень хороший, хотя и еврей. Еще одна работа. Среда формирует, диктует условия, соизмерима людей категория, и не удивляясь, что в каждом районе есть те, кто уже побывали на зоне. А там, где на карту поставлено многое, навряд ли появится что-то подобное. Ты ждешь от меня настоящего чуда. А где его взять? Я приехал оттуда, а ты день при день его ждешь с постоянством. Среда обитания стала гарантом. Тебе та, твоя, где ты раньше жила, где с первого дня верят все в чудеса. Ну, вот такие работы. Есть у меня еще звоночек. Давайте-ка возьмем, пожалуйста, вам слово. Нет, что-то у нас сорвалось. Так, так, так. Отто Заславский. Проходная, цех, шасси, литейка, конвейер, рема, двигатель, кузов, колеса, кардан. Класс рабочий, КБ, инженеры, еврей, 5%, не больше. Такая среда. Нынче все как один, будь четверг или вторник, предписание дано кровь в анализы сдать. Пролетели года, унесенные штормом ждать приема врача, старикова среда. Две среды отличаются тем, что повыше, у последней намного тот самый процент. Не сказать, что из идыша голос айтишный, но ответ ху из ху, так печать на лице. Я сидел у врача, дожидаясь приема. Счет потерян, в который сподобилось раз. Время таяло, снегу весеннему вровень, словно знало, и его не пополнить запас. Я сидел у врача, дожидаясь приема, и картинками молча бродил по стране, посещая ее захолустье, укромье, мест, которым пока еще в памяти нет. Я сидел у врача, дожидаясь приема. Я сидел у врача, прилетела случайно. Скоро-скоро appointment, контрольный процесс. Есть в архиве по этой тематике цепь. Сумма всяческих строк от веселых к печальным. Уши с шеи помыл, делать нечего, готовлюсь. Даже морду, как водится, чисто побрил. Но нутро втихаря мне свое говорит. Непонятное что-то с анализом крови. Дружище доктор, сколько можно кровь свою в пробирке на анализ тратить? Зря-зря кормлю я мужа. Паре хватит, пусть он считает это за любовь. В том теле больше крови, чем в моем. Вот и втыкай туда свои иголки. Качай ведро, там все равно без толку громадин по сосудам водоем. Ты это знаешь, дал не зря добро на стопку водки и закуску салом. Он ест подряд, как лыжник трассу с лалом, одолевая летом через брод. Решайся смело сделать этот финт, мы все равно к тебе приходим парой. За 20 лет в родстве, считай, недаром за почку мужа не пропили литр. И на прощание с пробой запиши мою фамилию и имя тоже, тем паче первые у нас похожи, но каждый шов по-разному зашит. И сразу все получится окей. Анализы один в один сойдутся, аптечке не придется фраернуться, давая ежемесячный пакет. Выходит, уши я не зря помыл. И даже морду выбрил очень чисто. Анализ крови наиглавнейший признак, когда резерв у бабы крепкий тыл. Надел соколку, голая рука, по венам просто движется искатель, игла любая пригодится кстати, пробирка хоть с огранями стакан. Дружище доктор, сколько можно кровь свою через анализы мне тратить? Зазря кормлю я мужа, паре хватит, хоть он считает это за любовь. Это был Отто Заславский. Ну и еще я вижу, что времени у меня остается немного, но из Санта-Моники, из Калифорнии, тема «Моя среда» прилетела от Павла Рахшмира. В октябрьский вечер, в час заката, сойдя с аллеи в парке, вышел вдруг я на поляну, где ее богато, красиво обрамлял деревья в круг. На западе, уж не слепя, садилось солнце, совсем не яркий, а багровый шар, и полная луна на северо-востоке над кронами сходила не спеша. И солнце, и луна так были низко, что показалось мне тогда, они плывут к земле безмерно близко, студенный спутник и горячая звезда. И я один на той большой поляне, смотря на дивные небесные тела, почувствовал себя песчинкой в океане, вселенной, что вокруг меня была. Почувствовал, как велика планета, на краешке которой я стою, один, как Робинзон на целом свете, и ощутил беспомощность свою. Но одиночество прервала белка, на задних лапках хвостовой распушив, она предстала перед человеком, прося орешки в парковой тиши. А следом многокрасочный колибри вдоль всей поляны пролетел, птах минимального калибра, тут я эмоции свои преодолел. Ведь эти звери, эти птицы, деревья и небесные тела, в соседнем роднике водится моя среда, ее судьба дала. И значит, от рождения до ухода мне суждено в ней жить. Могущественна вечная природа, не враждовать не надо, а дружить. Я вспомнил изречение Эпиктета из греческих прочитанных бесед на давнем философском факультете, что в память врезали глубокий след. Коль человек возможности имеет толково мыслить, здраво рассуждать, усладу от природы получать умеет, луну и солнце может созерцать, Он не беспомощен на этом свете. В своей среде, и он не одинок, на сей космогонической планете весь отведенный жизни срок. Ну и последнее, чем бы я хотел закончить, она, в общем-то, вот в заглавии все сказано. Моя семья – это главнейшая среда. Проходит жизнь моя в различных средах, в природной, существующей веками, технически полезной, но и вредной, построенной людским умом руками. Живу в среде я также в социальной, где главное звено – моя семья. Она – этический учитель и моральный в ней, теплоту и нежность ощущаю я. Семья – любовь, защита и опора, источник нравственности, доброты, она, как утверждает Тора, хранитель отношений чистоты. Семья – это поддержка и надежда. Она не несет мне никакого вреда. В сегодняшнем и в будущем, и в прежнем моя семья – главнейшая среда. Что ж, замечательно и очень хорошо, что финальная работа, она была посвящена семье, и сделано это было очень и очень здорово. Еще раз хочу пригласить вас на концерт, который пройдет 15 ноября в 3 часа дня, на концерт Константина Риттель-Кобылянского. Хочу сказать, что спонсором этого концерта выступает наш замечательный Алик Брук Красный, человек, который уже очень много лет своим трудом доказал, что он заботится об интересах общины, нуждах общины, помогает, участвует, и мой голос, Алик, за тебя. А тема домашнего задания к следующей нашей программе звучит так: чтобы тело и душа были молодость, вам молоды, вам необходимо придумать рецепт вечной молодости и души, и тела. И где там вместе они как-то могут пересекаться, правда, Паш? И душа, и тело. Чтобы тело и душа были молоды, а ваш рецепт к следующей программе. С вами был Михаил Брославский. Всем спасибо и до встречи в эфире завтра. Пока-пока.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Осень.
7: На Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Истории. Открытия. Жизнь.
3: Новости вне политики.
2: В студии Лена Вишневецкая.
1: Регулярное употребление молока увеличивает число полезных бактерий в кишечнике и способствует разнообразию микрофлоры органа. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра ветеранов в Хьюстоне. Особое внимание ученые уделили количеству и типу употребляемых молочных продуктов. Исследователи установили, что увеличение доли молока в рационе было связано с увеличением разнообразия микробиоты и ростом числа определенных бактерий. Эти микроорганизмы укрепляют слизистый барьер кишечника и обладают противовоспалительными свойствами. В то же время активное потребление сыра коррелировало с уменьшением числа бактерий, влияние которых на здоровье пока остается предметом научных дискуссий. Авторы работы отмечают, что состав микробиоты напрямую связан с иммунной системой, обменом веществ и риском развития хронических заболеваний. Поэтому при составлении рациона важно учитывать не только объем потребления молочных продуктов, но и их разнообразие. Молоко, сыр и йогурт могут по-разному влиять на баланс бактерий. Ученые подчеркивают, что исследования носят предварительный характер и требуют подтверждения на более широких выборках, однако полученные данные указывают на потенциальную роль молочных продуктов в поддержании здоровья кишечника. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio.
3: Точность в деталях.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
19: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Нас долго учили, пока ничего не болит, к врачу можно не идти. Современная медицина предлагает совершенно другой принцип. Узнать, опередить, предотвратить, жить. 21 октября в 6 часов вечера в театральной гостиной «Дэвидсон Радио» состоится бесплатный медицинский семинар с участием двух врачей – Романа Барака и Евы Рубин. доктор Роман Барак, главный врач медицинского центра Хориев в Израиле, координатор международного департамента клиники Рамбам, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Главная тема встречи – продление здоровой жизни и раннее выявление состояний, которые могут привести к инфаркту, инсульту, нарушениям сердечного ритма и онкологическим заболеваниям. Не ждать, когда болезнь заявит о себе – попытаться опередить ее. 21 октября, 6 часов вечера, 2508, Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Вход свободный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 1-646-979-0044. 1-646-979-0044.
11: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7.05 утра на Дэвидсон Радио.
12: В эфире RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте. О главных событиях расскажем прямо сейчас. Дональд Трамп создает в своей администрации новое ведомство по искусственному интеллекту. Оно получило название «Силы суперинтеллекта». Новая структура будет координировать работу правительства в этой сфере, а также отношения властей с крупнейшими технологическими компаниями и с потребителями. Возглавит ее директор национальной разведки Джей Клейтон. В интервью газете The Wall Street Journal он рассказал, что первая задача группы – за 20 дней подготовить доклад о рисках и возможностях искусственного интеллекта и дать рекомендации, какую роль в этой сфере должно играть государство. Название выбрано не случайно. На прошлой неделе Трамп подписал указ, который обязывает федеральные ведомства в официальных документах заменить термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект». Указ появился по итогам встречи в Белом доме с руководителями крупнейших технологических компаний. Ее участники подписали документ, в котором обязались уделять больше внимания безопасности и контролю над искусственным интеллектом. Дональд Трамп выдвинул 79-летнего юриста Джона Коула на пост специального посланника президента по делам заложников. Сейчас Коул отвечает в администрации за отношения с Беларусью. Именно он вел переговоры с Александром Лукашенко, после которых из белорусских тюрем вышли десятки заключенных, а Вашингтон в ответ снял с Минска часть санкций. Сам Коул рассказывал, что договаривался с Лукашенко за водкой и разговорами о похудении. В отличие от нынешней должности, новый пост требует утверждения в Сенате, и здесь, как пишет издание «The Hill», у Коула могут возникнуть проблемы. Он хочет применить белорусскую схему и в отношениях с Россией. По данным журнала «The Atlantic», Трамп эту идею поддерживает, и она может открыть путь к сделкам с Москвой по нефти, дизельному топливу и редкоземельным металлам. В Сенатском комитете по международным отношениям к этому плану относятся настороженно. Демократ Джин Шахин заявила, что Коулу придется ответить на непростые вопросы, а смягчение санкций против России назвала недопустимым. С ней согласен и республиканец Пит Рикетс. Если Коула утвердят, в его ведение могут попасть переговоры о судьбе американцев, которые сидят в тюрьмах Китая, Ирана, Афганистана и других стран. Нынешний посланник по делам заложников Адам Беллер останется в команде в качестве старшего советника. Дональд Трамп продолжает предвыборное турне в поддержку республиканцев. В конце прошлой недели он выступил на митинге в Огайо, одном из ключевых штатов на предстоящих промежуточных выборах. Президент пообещал сторонникам большой сюрприз в ноябре и заявил, что демократы просто не понимают, что происходит. «Приходите и голосуйте, и мы победим с большим отрывом», — сказал Трамп. Опросы при этом складываются не в пользу республиканцев. В Огайо Трамп агитировал за сенатора Джона Хастеда, который сражается за свое место с бывшим сенатором-демократом Шерродом Брауном. Сами республиканцы признают, что сейчас кандидаты идут вровень, а без победы в Огайо у демократов почти нет шансов получить большинство в Сенате. Главной темой выступления стали центры обработки данных для искусственного интеллекта. По всей стране их все чаще критикуют. Избиратели жалуются, что из-за них растут цены на электричество. Трамп же их защищает. По его словам, они приносят штату большие деньги. А если их запретить, они просто уйдут в Китай. Настроение избирателей в Огайо тоже непростое. Бензин в штате за год подорожал больше, чем на треть. Во многом из-за войны с Ираном. А за несколько дней до митинга почти 1400 человек потеряли работу на заводе грузовиков в соседнем городе. До выборов остается меньше месяца. Пенсионеры в США получат от государства разовую выплату в $90. Об этом объявил Трамп. Деньги придут более чем 20 миллионам участников программы Medicare, часть B. Это та часть страховки, которая покрывает визиты к врачу и амбулаторное лечение, и за которую пенсионеры платят ежемесячный взнос. Для сравнения, стандартный взнос сейчас составляет почти $203 в месяц, так что выплата покроет меньше половины одного месячного взноса. Выплату получат большинство участников части B, ее не получат те, за кого взносы оплачивает Medicaid, программа помощи малоимущим, а также пенсионеры с высоким доходом, которые платят повышенный взнос. Деньги поступят на банковские счета в начале октября, а тем, у кого нет прямого зачисления, в те же сроки пришлют чек по почте. Подавать заявление не нужно, деньги возьмут из специального фонда Medicare, на который Конгресс когда-то выделил $2 миллиарда. Трамп назвал его фондом-пустышкой, которым, по его словам, демократы покрывали растраты. Газета USA Today при этом пишет, что неясно, есть ли у Белого дома полномочия тратить эти деньги таким образом. Выплаты придут незадолго до промежуточных выборов в Конгресс. Трамп также напомнил о своем обещании выплатить каждому взрослому американцу по $5000, если республиканцы победят. Для этого понадобится одобрение Конгресса, а обойдется такая мера более чем в $1 триллион. Похожие обещания выплат за счет пошлин и экономии Департамента эффективности правительства Трамп давал и раньше, но они так и не были выполнены. Минфин США автоматически открыл так называемые счета Трампа для всех детей, у которых их еще не было. Это более 60 миллионов детей. Счет теперь есть у каждого ребенка младше 18 лет с номером социального страхования. Раньше родителям нужно было оформлять счет самим, и за первые месяцы на это решились около 10% семей всего лишь. Среди малообеспеченных их было и того меньше. На автоматически открытые счета сразу пойдут деньги от благотворителей и властей штатов. Так миллиардер Майкл Делл с женой обещали перечислить по $250 25 миллионам детей, родившихся с 2016 по 2024 год. Первыми эти деньги получат дети из районов с самыми низкими доходами, но кое-что родителям все же придется и сделать. Чтобы получить государственную $1000 для детей 2025-2028 годов рождения, а также самим пополнять счет, его нужно оформить на себя. Это делается в официальном мобильном приложении Trump Accounts. Нужно подтвердить свою личность и родство с ребенком. По сути, это пенсионный счет. Деньги вкладываются в американские акции, а снять их ребенок сможет только с 18 лет. Отказаться от счета пока нельзя. Новый президентский самолет, который Дональду Трампу подарил Катар, снова отправили на доработку. Речь идет о косметическом ремонте, в основном салона. Когда Трамп снова сможет летать на этом борту, пока не ясно. Сам президент раньше говорил, что вторая модернизация займет 1-2 месяца. Роскошный Boeing 747, который прозвали летающим дворцом, Катар подарил США в прошлом году. Демократы тогда резко раскритиковали решение принять подарок стоимостью в сотни миллионов долларов. Трамп объяснял, что ждать новых самолетов по государственной программе слишком долго, а нынешний борт устарел. Пентагон переоборудовал лайнер, и в июле Трамп начал на нем летать, но с самолетом сразу начались проблемы. С саммита НАТО в Анкаре президенту пришлось лететь на другом борту, охрана опасалась ракетной атаки на фоне конфликта с Ираном, а новый самолет не соответствовал требованиям защиты. Как писала газета The New York Times, на нем до сих пор нет всех систем старого президентского борта, в том числе средств защиты от зенитных ракет и возможности дозаправки в воздухе. А недавно на нем по ошибке раскрылся надувной аварийный трап, и Трампу пришлось ждать вылета лишние 20 минут. Последний раз президент летал на катарском самолете в середине сентября. С тех пор он снова пользуется старым бортом номер один, в том числе летал на нем на Генассамблею ООН в Нью-Йорке и на предвыборные митинги в Техасе и Оклахоме. В Вашингтоне ветераны и демократы вышли на протест против триумфальной арки, которую Дональд Трамп хочет построить у входа на Арлингтонское национальное кладбище. Высота арки около 76 метров, это в полтора раза выше триумфальной арки в Париже. Стоять она будет на кольцевой развязке между мемориалом Линкольна и кладбищем, где похоронены американские военные. Противники проекта говорят, что арка нарушит облик одного из самых значимых мемориальных мест страны, а Конгресс ее не одобрял. Ветеран Вьетнама Джон Гундерсон, который подал на администрацию в суд, назвал арку неправильным памятником в неправильном месте, посвященным не тому человеку. Демократы считают, что Трамп фактически ставит памятник самому себе. В Белом доме, напротив, говорят, что арка будет напоминать о подвиге американских героев и станет одной из главных достопримечательностей столицы. Вокруг проекта возникают и другие вопросы. Арка будет стоять прямо на пути самолетов, заходящих на посадку в Вашингтонский аэропорт. А недавно Трамп заявил, что в ней разместят военные дроны и снайперов. И зачем, администрация пока не объясняет. Несмотря на протесты и судебный иск, проект движется к окончательному одобрению, которое ожидается в начале ноября. Демократы надеются остановить арку, если получат большинство в Конгрессе на выборах в том же месяце. Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану сильный удар, если выяснится, что Тегеран стоит за попыткой разбить пассажирский самолет, летевший в Израиль. Речь идет об инциденте, который произошел в середине прошлой недели на рейсе эмиратской авиакомпании Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив. На борту Боинга 737 было около 180 человек, в основном израильтяне. Во время полета второй пилот напал с ножом на командира экипажа. Самолет начал стремительно снижаться и меньше чем за минуту потерял около 5 километров высоты. Израиль поднял в воздух истребители, так как связь с лайнером пропала. Нападавшего скрутили, по словам Нетаньяху, в кабину ворвались пассажир, израильтянин и член экипажа. Управление взяли летевшие на этом рейсе пилоты авиакомпании, и самолет совершил вынужденную посадку в саудовском городе Табук. Командир экипажа ранен и находится в больнице. Пассажиров позже доставили в Израиль другим рейсом, а Fly Dubai приостановила все рейсы в Израиль. Отвечая на вопрос журналистов, причастен ли к нападению Иран, Трамп сказал, что, судя по тому, что он слышит, ответ «да», но расследование еще идет. По его словам, если причастность Тегерана подтвердится, Ирану сильно достанется. Никаких доказательств связи Ирана с инцидентом пока публично не предъявлено. Расследование ведут власти Объединенных Арабских Эмиратов. К допросу нападавшего подключатся израильские следователи. Его имя официально не называется, но по данным израильских чиновников, это гражданин Омана. Нетаньяху заявил, что второй пилот прошел радикальную исламистскую обработку. Угрозы Трампа звучат на фоне наращивания американских военных сил на Ближнем Востоке. Армузский пролив по-прежнему закрыт, переговоры с Тегераном зашли в тупик, а сам Трамп не исключает, что после ноябрьских выборов удары по Ирану могут возобновиться. В штате Теннесси не смогли казнить осужденную за убийство Кристу Пайк. Ей ввели 2 дозы смертельного препарата, но она выжила. Сейчас 50-летняя Пайк находится в больнице под Нэшвиллом. Она без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Пайк приговорили к смертной казни в 1996 году за жестокое убийство 19-летней Колин Слэммер. Верховный суд США разрешил ее в последний момент, но после двух доз пентобарбитала сердце Пайк не остановилось, а свидетели слышали, как она храпит. Как сообщает агентство Associated Press, в правилах штата четко не прописано, что делать, если заключенный остается жив после второй дозы. Адвокаты Пайк утверждают, что препарат мог быть просроченным и утратил свои свойства. Тюремное ведомство Теннесси на это прямо не ответило и настаивает, что препарат всегда действовал надежно. Власти пока не объяснили, что пошло не так, и не сказали, будут ли пытаться казнить Пайк снова. Губернатор Билл Ли назначил независимую проверку и приостановил все казни в штате до конца года. А в конце прошлой недели в отставку подал глава департамента исправительных учреждений Теннесси Фрэнк Страда. Юристы напоминают, что Верховный суд США раньше разрешал повторные казни. В 2024 году штат Алабама казнил с помощью азота Кеннета Смита, которого не смогли казнить смертельной инъекцией 2 годами ранее. Противники смертной казни говорят, что история Пайк в очередной раз показывает, что проблематична сама процедура. По данным информационного центра по смертной казни, в 2022 году больше трети казней в США прошли с серьезными нарушениями. Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в городе Газа. По данным палестинских медиков, погибли 5 человек, в том числе 4 женщины. Еще несколько человек ранены. Ракеты попали в квартиру в многоэтажном доме. В здании начался пожар. Спасатели продолжают разбирать завалы. По словам врачей, среди погибших мать и дочь из небольшой христианской общины Газы. Израильская армия заявила, что целью удара был высокопоставленный командир Хамас Али Аль-Амуди. По данным израильских СМИ, его считают фактическим руководителем Хамас в секторе и главным кандидатом в новые лидеры группировки. Выжил ли он, пока неизвестно. Перемирие в Газе при посредничестве США действует уже почти год, но в последние недели Израиль усилил удары. Там утверждают, что Хамас перевооружается и готовит нападение. В Хамас это отрицают. По данным палестинского министерства здравоохранения, с начала перемирия погибли больше 1400 жителей сектора. Израиль за то же время потерял в Газе 5 военных. Власти Йемена начинают масштабное наступление на хуситов. Об этом объявил глава президентского совета страны Рашад Аль-Алими. По его словам, цель операции – вернуть под контроль законного правительства всю территорию Йемена, включая столицу Сану. Наступление поддержит Саудовская Аравия, саудовская авиация будет наносить удары с воздуха, а йеменская армия занимать позиции на земле. Еще неделю назад Аль-Алими объявил в стране всеобщую мобилизацию и пообещал амнистию всем, кто сложит оружие и выйдет из ряда хуситов. Хуситы, которых поддерживает Иран, удерживают Сану и большую часть запада страны с 2014 года. Война фактически затихла в 2022, но этим летом хуситы возобновили атаки на Саудовскую Аравию, а в сентябре стремительным броском захватили западное побережье Йемена и вышли к Баб-эль-Мандебскому проливу. Это ставит под угрозу один из ключевых морских маршрутов для ближневосточной нефти, который стал особенно важен после блокады Армузского пролива. Йемен просил о помощи и Вашингтон, однако, по данным агентства France Press, Дональд Трамп военной поддержки не пообещал. Украина усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Reuters. По его словам, это ответ на новую тактику Москвы. Украинская разведка добыла документы, согласно которым Путин утвердил так называемую новую доктрину ударов перед зимой. Зеленский утверждает, что Россия теперь будет бить не только по энергетике, но и по дорогам, школам и больницам, чтобы вынудить людей уехать из Киева и других городов. На удары по нашей энергетике мы будем отвечать ударами по их энергетике, прежде всего по нефтезаводам, которые дают им деньги на войну, сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что Украина не будет, как Россия, бить по гражданским объектам. Удары по Киеву в последние дни действительно усилились. Россия впервые атаковала мосты через Днепр, связывающие 2 берега столицы. Один из ударов пришелся на день, когда в Киев приехал канцлер Германии Фридрих Мерц. В Москве обвинения отрицают. МИД России призвал иностранцев покинуть Киев. и заявил, что удары будут продолжаться, по версии Москвы, в ответ на атаки Украины по российской территории. Обе стороны отрицают, что целенаправленно бьют по мирным жителям. Мы возвращаемся и продолжаем программу. Массовая стрельба в штате Джорджия, в городке Авиена. Огонь открыли по толпе на уличном празднике выпускников. Двое погибли, еще 35 человек пострадали, из них 25 госпитализированы. Около половины второго ночи в воскресенье на улицах собрались более 1000 человек. Праздник был частью традиции Homecoming, когда выпускники осенью приезжают в родную школу. По словам шерифа округа Дули Крейга Пиви, прозвучало не менее 50 выстрелов в двух местах примерно в квартале друг от друга. Вторая стрельба началась, когда полицейские уже были на месте. Часть пострадавших сбили машины, люди в панике пытались уехать. Возраст раненых от 14 до 51 года, состояние некоторых критическое. Погибшие 21-летний Джеквион Джексон и 23-летний Макалеб Джексон, оба из соседних городов. Кто стрелял, пока неизвестно, об арестах не сообщается. Расследование ведет полиция округа вместе с бюро расследования Джорджии. Трагедия в нью-йоркском метро. В Бруклине поезд протащил по платформе пассажира, сумка которого застряла в дверях вагона. Мужчина погиб на месте. Это произошло в час пик на станции Ютика-Авеню линии A в районе Бедфорд-Стайвесант. 57-летний Яо Баахене выходил из вагона, и в этот момент двери закрылись на его пакете. Поезд тронулся. По словам очевидцев, мужчина, который ходил с тростью, пытался стучать по дверям, но его протащило по платформе, а затем затянуло между вагонами на пути. Кондуктора поезда, который должен следить за платформой при закрытии дверей, отстранили от работы до конца расследования. Полиция криминала не подозревает. Подобные случаи в метро редки, но не единичны. В 2022 году также погиб 20-летний пассажир на станции Columbus Circle в Манхэттене. В Нью-Йорке с октября вступили в силу сразу несколько новых правил. Главные из них касаются квартир с регулируемой оплатой – rent stabilization. Для них действует заморозка, если ваш договор начинается с 1 октября этого года по 30 сентября следующего, хозяин не может поднять арендную плату ни по годовому, ни по двухлетнему договору. Это касается примерно 1 миллиона квартир. Такую двухлетнюю заморозку в городе вводят впервые, и это было одним из главных предвыборных обещаний мэра Зорана Мамдани. При этом на квартиры с обычной рыночной арендой заморозка не распространяется. Владельцы домов с решением не согласны, они говорят, что не смогут покрывать рост налогов, коммунальных платежей и расходов на ремонт, и пытаются отменить заморозку в суде. Пока суд не вынес решение, она действует. Еще одно новое правило защищает от навязанных подписок. Теперь компании обязаны четко объяснять их условия и давать простой способ отказаться. Как говорят в мэрии, если вы подписались в один клик, то и отменить подписку должны в один клик. Нарушителям грозят штрафы от $525, пожаловаться можно по телефону 311. Есть и неприятная новость. С 19 октября поездка на городском пароме подорожает с $4.50 до $5. А с 1 октября начался отопительный сезон, так что владельцы домов снова обязаны отапливать квартиры. Популярные препараты для похудения меняют американские рестораны. Как пишет газета The New York Times, лекарства на основе GLP-1, такие как Оземпик и Вегови, сегодня принимают около 11% взрослых американцев. Это примерно 30 миллионов человек, и их число продолжает расти. Такие клиенты реже ходят в рестораны, тратят меньше и часто не доедают свои порции. Шеф-повар из Атланты Дебора Вантрес рассказывает, что посетители охотно объясняют недоеденное блюдо одним словом – уколы. Теперь заведения от сетей фастфуда до дорогих ресторанов подстраиваются под новых клиентов. Люди на этих препаратах стараются есть больше белка, поэтому рестораны уменьшают порции.

0: Таиланда запустили кампанию по защите пожилых жителей от мошенников. За последний год аферисты выманили у пожилых людей в районе около 5 миллионов долларов, а только за последнюю неделю поступили жалобы на ущерб в 400 тысяч. Одна из самых распространенных схем – людей убеждают перевести сбережения в золотые слитки, после чего деньги пропадают. Новая программа называется «Scambassador» – игра слов, которую можно перевести как «посол против мошенников». Листовки и плакаты с предупреждениями появятся на улицах, в банках, закусочных и, прежде всего, в центрах для пожилых. Окружной прокурор Майкл Макмахан назвал мошенничество настоящей эпидемией. По его словам, на уловки попадаются не только пенсионеры, но и люди 20, 30 и 40 лет. Президент Стейтен-Айленда Вита Фаселла напомнил, что большинство таких преступлений так и остаются нераскрытыми, поэтому главная защита – знать о схемах заранее. На этом у меня все. До свидания.
1: Истории. Открытия. Жизнь.
2: Новости вне политики.
1: В студии Лена Вишневецкая.
3: Ученые из Браунского университета обнаружили, что расширение зрачков после неожиданного события связано с переходом мозга в режим обновления. Организм на короткое время повышает уровень возбуждения, чтобы избавиться от прежних ожиданий и быстрее адаптироваться к новой информации. Зрачки расширяются не только в темноте. Такая реакция возникает при физической нагрузке, эмоциональном возбуждении и когнитивном напряжении. Теперь исследователи выяснили, что она также может быть частью механизма, который помогает мозгу учиться на неожиданностях. Исследователи считают, что эта реакция выполняет полезную функцию. Когда происходящее перестает соответствовать ожиданиям, мозг временно ослабевает влияние прежнего опыта и переключается на новый контекст. Благодаря этому человеку проще воспринимать неожиданную информацию и корректировать свои прогнозы.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
10: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
11: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Davidson Radio.
12: Davidson Radio.
11: Просыпайтесь под звуки позывных.

0: Нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, а режиссер Сергей Игнатов. Сегодня, продолжая выполнять ваши просьбы, мы по заявке одного из наших постоянных слушателей Дмитрия Александровича представляем вам фрагменты одного из недавних альбомов патриарха мирового джаза, пианиста и композитора Дэйва Брубека, чье 90-летие мы будем отмечать с вами в этом году. Альбом этот записан на фирме Telarc Records и называется Park Avenue South. Это запись концертов, которые великий музыкант дал в Starbucks Coffee House в Нью-Йорке 10 и 11 июля 2002 года. Место, выбранное руководителем Telarc для записи нового концерта, было, может быть, не самое удачное по разного рода причинам, но это был, пожалуй, весьма серьезный вызов звукоинженерам фирмы и другим техническим работникам. Да и самому Дэйву, по свидетельству которого он сидел так близко к своим слушателям, посетителям кафе, что мог различить цвет их глаз и слышать их перешептывание. Но все это, конечно, было не столь уж важно, и выступление пианиста и его ансамбля прошло, как всегда, с огромным успехом. Впрочем, реакцию слушателей вы и сами услышите в процессе нашей передачи. Сейчас я назову вам состав квартета Дэйва Брубека, и мы перейдем к музыкальной части программы. Итак, Дэйв Брубек фортепиано, Бобби Милителло альтсаксофон, Майкл Мур контрабас и Рэнди Джонс барабаны. Квартет начал свое выступление исполнением новой версии популярного стандарта Джимми Макхью, который называется «On the Sunny Side of the Street».

Композиторское творчество Дэви Брубека богато и разнообразно. За годы музыкальной деятельности им созданы сотни произведений, от оратории и концертов до миниатюр и баллад. Каждое из его произведений несет на себе неизгладимый след не только его мелодического дара, но и раскрывает внутренний мир Брубека, его мысли и чувства. Я думаю, что об этом мы еще не раз поговорим в наших будущих программах, посвященных Дэйву, а сейчас послушайте его изумительную по красоте мелодию, которая может украсить репертуар любого камерного ансамбля. Она называется «Элегия», и автор посвятил ее своей жене и верному другу Иоле.

Великолепно, не правда ли, друзья? Немного грустно, но ведь жизнь проходит не только на солнечной стороне улицы. Однако будем оптимистами и верить только в хорошее. К этому призывают нас музыканты квартета Дэйва Брубака и сам пианист, герой нашей передачи. Сейчас в их исполнении прозвучит новая версия хита 20-х годов прошлого столетия, которая называется «Slow Boat in China».

подходит к концу наша сегодняшняя встреча с маэстро Дэйвом Брубаком и его квартетом. Наверное, многие из вас разочарованно вздохнули, не услышав любимый Take Five. Но программа еще не закончена, и я рад объявить, что сейчас на прощание прозвучит бессмертная, можно сказать, тема Пола Дезмонда, ставшая музыкальным автографом ансамбля Брубака, которая называется «Да-да, Take Five». А мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: Сити. В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: 35-88.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Горсовет Нью-Йорка рассмотрел пакет из 10 законопроектов о регулировании искусственного интеллекта. Председатель Джулия Мэйнин заявила о недопустимости саморегулирования отрасли, сравнив необходимость контроля с надзором FAA над авиацией и SEC над финансами. Член городского совета Фрэнк Марана также призвал утвердить правила до того, как технология нанесет вред горожанам. Совет заслушал представителей технологических гигантов Google, OpenAI, Meta и Anthropic. Мэр Заран Мамдани поддержал ограничения на использование AI в public schools и подчеркнул необходимость срочных мер на национальном уровне. Журналист Эван Гершкович, которого в России приговорили к 16 годам по делу о шпионаже и затем освободили в рамках обмена, дал Юрию Дудю большое интервью. Оно начинается на Брайтон-Бич. По словам Гершковича, здесь жили его дедушка и бабушка. Сюда он приезжал ребенком. Комик Илья Соболев сообщил о планах снять биографический фильм об Анатолии Кашпировском. Он объяснил, что не собирался говорить об этом раньше, но последние события подтолкнули к анонсу. Он хочет представить Кашпировского не как часть 90-х, а как человека, который искренне верил в свою миссию. Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. В 89-м году он приобрел популярность благодаря телепередачам «Сеансы здоровья», где проводил дистанционные сеансы лечения, обещал зрителям исцеление через телеэфир. Научное сообщество критиковало его методы за псевдонаучность. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал закон, согласно которому еврейская идентичность будет официально учитываться не только как религиозная, но и как этническая. Калифорния стала первым штатом, закрепившим такое определение в законодательстве. Закон был принят практически единогласно. Он обязывает госучреждения, собирающие сведения об этническом происхождении жителей, предусмотреть отдельную категорию для еврейского происхождения или идентичности. Указывать ее можно будет исключительно добровольно. Сведения должны оставаться конфиденциальными. Авторы закона объясняют его необходимость тем, что прежняя система рассматривала евреев исключительно как религиозную группу и поэтому, по их мнению, не позволяла получить адекватные статистические данные о положении еврейского населения. Новая категория должна использоваться, в частности, при сборе информации о преступлениях на почве ненависти, здравоохранении, бедности и образовании. В Калифорнии проживают более 1 000 000 евреев. Это вторая по численности еврейская община среди американских штатов после Нью-Йорка. Закон вступает в силу 1 января 2027 года.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
8: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите. Вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
9: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень, это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон и Александр Мастровой, звукорежиссер Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Хочу поблагодарить всех, кто заходит на наш сайт и помогает нам существовать своими донатами. И прошу, если у вас есть такая возможность, зайти в сайт davidsonradio.com, и на нем есть кнопка, которая называется «Donate». Ну, в общем, вот так. Хочу передать микрофон Александру и спросить его, что же нового произошло за последнюю неделю, есть ли что-то из того, что мы предсказывали, что сбылось. Мы говорили о том, что ничего не будет. Ну вот, примерно так. Микрофон ваш.
11: Добрый день, Грегори. Добрый день нашим всем радиослушателям. Давайте я начну с того, что происходит в Израиле. Потом мы перейдем на более общую тему. Это ситуация в Ормузском проливе, вокруг него Соединенные Штаты и так далее. Итак, что происходит на сегодняшний день у нас в Израиле? Сегодня у нас отмечают третью годовщину вот того кошмара, который произошел в 23-м году. И это совпало, ну, церемонии, понятно, памятные мероприятия, как полагается, говорят речи, выступают участники, пострадавшие, представители правительства, все, кому надо, те и выступают. А все это совпало интересным образом вот с той попыткой теракта на борту Fly Dubai, о которой мы говорили на прошлой неделе. И здесь, вы знаете, находятся, обнаруживаются совершенно уникальные, даже я бы сказал, вот какие-то непостижимые аналогии. Я сейчас объясню, что я имею в виду. И там мы видели примеры совершенно немыслимого героизма. Действительно, я не представляю, чтобы вот в другой стране, в какой-то стране вот так вот люди могли, и парни, и девушки, и мужчины, женщины, с оружием броситься на перерез головорезом с намного превосходящих их по численности, противостоять им, рискуя жизни, отбиваться от них, погибать, получать ранения своими, действительно, с собой заслонив всю страну. Это звучит пафосно, но именно это произошло, потому что если бы не эти ребята, то мы не знаем, что бы произошло. Возможно бы значительные подразделения вот этих вот боевиков Нухбы, они добрались бы до Тель-Авива, чего, собственно говоря, они и планировали. Они планировали это, чтобы осуществить резню на Тель-Авивской известной набережной. Ну и в других городах, естественно, то же самое сделать. Они планировали, даже был у них план, в частности, дойти до ядерного реактора, до Бершевы. Ну, то есть планов у них было громадье. Если им что-то помешало, то вот эти вот люди, эти герои. Как мы знаем, армия, спецслужбы, все силовые структуры были парализованы. Долгое время были парализованы. 6, 8, 10 часов, даже больше в некоторых местах. Никто ничего не делал. Все находились в каком-то состоянии, были оглушенными такими. И вообще, может быть, даже и не знали, как, например, там глава военной разведки Аарон Халиб, который просто спал в Эйлате. Он был в отпуске в Эйлате, не отвечал на звонки. Так что, собственно говоря, ну, как говорится, человек на отдыхе, вот в отпуске. Ну, отдыхает, имеет право, что называется. Это глава военной разведки Оман. Очень похожая ситуация, Грегори, с тем, что произошло на этом рейсе Fly Dubai. Я объясню, почему. С одной стороны, действительно, тот же самый невиданный героизм. То есть группа молодых мужчин врываются вот в эту рубку. Пилот, слава богу, находит в себе силы открыть двери, впустить их. Они связывают террориста, они выволакивают его, они умудряются как-то поддержать борт в состоянии, когда он уже находится, по сути дела, входит в пике. То есть еще бы там 10, 20, 30 секунд, и изменить ситуацию было бы невозможно. Это было бы уже неконтролируемое падение. Так вот, они умудряются это сделать, они оказывают помощь пилоту, они выравнивают штурвал. В общем, они спасают людей. И насколько можно представить, они спасают не только людей, они спасают и всю страну. Потому что тот самый террорист из Омана, мы не знаем пока точных данных, это все расследуется, но одна из ведущих версий заключается в том, что он собирался обрушить весь самолет на аэропорт Бен-Гурион. А в аэропорте Бен-Гуриона стоят на минуточку американские дозаправщики. 14 дозаправщиков, если я не ошибаюсь. Стоят они очень плотно, бок о бок. Так вот, если бы этот товарищ умудрился взорвать свой самолет или посреди этих бензозаправщиков, или даже рядом с ними, то взрывная волна была бы такой силы, что это, ну, я даже не знаю, с чем сравнить. То есть Хиросима, Нагасаки, ну, там аэропорт бы просто сгорел, наверное. И трудно сказать, что произошло, потому что гигантские хранилища бензина, гигантский взрыв в это сочетание, которое, ну, сочетание катастрофы. И при этом мы сегодня осуществляем, Израиль, осуществляя разбор полетов, обнаруживаем совершенно жуткую, опять же, ту же картину, абсолютного, ну, легкомыслия, разболтанности невероятной, даже продажности, что-то непостижимое. Например, в главу авиационной есть такой, центр авиационной безопасности Министерства транспорта. Есть такой, он ответственен вот как раз за безопасность полетов. Они должны, естественно, отслеживать, кто летит, как летит, обеспечивать. Ну, такая у них работа — обеспечивать безопасность полета. Зовут этого товарища Двир Рубинштейн. Вот он отвечал за безопасность иностранных рейсов в Израиль. И вот этот Двир Рубинштейн, он решил подзаработать одновременно. И он через свою собственную частную компанию, создал частную компанию, проводил платные тренинги для зарубежных авиакомпаний, включая тот же вот Fly Dubai и компанию Emirates. Как можно, дальше вот только послушайте, как можно обойти процедуры, которые необходимы для осуществления стандартных проверок. Есть эти процедуры, вот это все знают, ну, наш товарищ это тоже знал, вот он помогал вот этим вот летчикам обойти эти процедуры за деньги, естественно, частная компания, причем легально работала, то есть, я еще раз повторю, чиновник, отвечавший за государственную безопасность в отношении иностранных авиакомпаний, одновременно на коммерческой основе обучал эти же компании процедурам, позволяющим получить освобождение от части стандартных проверок. Как можно вообще все это не укладывается в голове? Это же государственный чиновник высшего уровня, высшего звена, ответственный за безопасность. Но и это еще не все. Оказывается, что до этого а до этого уже сюда не раз, много раз въезжали представители экипажей из недружественных стран. Где-то с начала года, только с начала вот этого вот года, в Израиль въехали более 1200 членов экипажей из недружественных стран. Что значит недружественные страны? Ну, Оман считается даже не то, что недружественной страной, это страна, ну, достаточно умеренная, они себя позиционируют как, скажем, там, ближневосточная Швейцария, что-то такое. То есть, это еще не такая уж недружественная страна, и при этом, они запретили вот данному пилоту, который пытался совершить теракт, работать на своих авиалиниях, то есть они запретили, Марокко запретило ему, а он сел за штурвал самолета, и до этого он садился, причем, как известно, садился неоднократно, и летал в Израиль, обследовал территорию, то, что называется, примеривался, приценивался, где лучше как, и вот решил нанести это туда. Но среди них, этих недружественных стран, были, в частности, упоминаются две страны. Это Сирия и Ливан. Но Сирия и Ливан – это не просто какие-то дружественные и недружественные. Это террористические, по сути дела, образования. Ливан является, как мы знаем, заложником Хизбаллы. То есть Хизбалла там правитель. Эта страна сама стала жертвой террористов. Но от этого не легче, если сюда мог бы прилететь, например, ливанский пилот, который был бы одновременно боевиком Хизбаллы, который бы решил совершить джихад. Джихад одиночки, самоубийство, направить свой самолет туда, куда бы он хотел направить. Вполне, абсолютно, потому что Ливан — это вотчина Хизбаллы. Сирия, на территории Сирии действует множество, ну, хотя там признанный режим Эль-Джулани, но там действует множество организаций, которые связаны с Аль-Каидой. Да и сам прекрасно мы знаем, Джулани связан с той же Аль-Каидой, и он возглавлял, собственно говоря, это отделение в Сирии. То есть это джихадисты, шиитские джихадисты, суннитские джихадисты. По большому счету, разницы между никакой, как между нильским крокодилом и гребенчатым крокодилом. И они, вот люди из этих стран, экипажи, пилоты, помощники пилотов, я не знаю кто, об этом не указывается, они влетали, Грегори, в Израиль, прилетали сюда, обживались, устраивались. То есть все, что не произошло, к счастью, вот во время недавней всей этой истории, оно могло произойти раньше, и оно могло произойти, иметь катастрофические последствия, и никто этим не занимался. Вот такое вот разгильдяйство на таком уровне, не спецслужбы, не правительственные чиновники, а правительственные чиновники еще свой маленький бизнес они еще и делали на этом деле. Чего же человеку-то не подработать? Халтурка-то хорошая. То есть там прослеживаются такие возможные цепочки, такие картины, ну, которые просто, надо сказать, дух захватывает. То есть, а если, например, мы знаем даже из того, что называется относительно дружественных стран, вот, например, и сегодня этот вопрос задается, из Франции, из Англии, из Бельгии, из Испании, или, неважно, европейская какая-то, западноевропейская страна, или Австралия, например, или Канада, скажем, где нанимают на пилоту массы мусульман, работают там, их никто не проверяет, по сути дела. Но это же политкорректность, это же как же можно? Ну, мусульманин, разве можно как-то его обидеть, как-то можно его спросить о чем-то? Ну, хочет человек летать, хочет людей переводить? Нельзя. Так вот, если этот товарищ прилетает сюда из Лондона или откуда-нибудь из Мельбурна или из Брюсселя, то тоже вполне мог осуществить абсолютно то же самое, и тоже этим никто не занимался. Вот, вы знаете, это такое сочетание полного, полнейшего разгильдяйства, полного какого-то невероятного легкомыслия и пренебрежения своими базисными обязанностями со стороны силовых структур, со стороны всех остальных, и героизм одиночек, коих много, к счастью, много и таких одиночек, вот это и представляет собой какую-то совершенно непостижимую картину. Я очень люблю, я повторяю все время вот эту фразу Бертольда Брехта о том, что несчастна та страна, которой нужен герой. Но Израилю нужно очень много героев. Невероятное количество героев, они, к счастью, есть, но это очень нехорошее все как инсталляция для страны.
10: Понятно. Скажите, есть уже какая-то информация, какие меры начали принимать для того, чтобы предотвратить повторение подобного, или пока еще ничего не понятно?
11: Вы знаете, уже пытаются вводить какие-то меры, пока это еще на начальном стадии. В общем, вводят новый порядок проверки пассажиров и экипажей. Да, это начинается. Министр транспорта Мири Регефов, она вот, например, пару дней назад предлагает обязать авиакомпании передавать данные обо всех пассажирах и членах экипажа за 48 часов до вылета в Израиль. Вполне логично, ну так, что, по крайней мере, смогли отследить, кто летит. Если летит Махмуд, который писал в соцсетях, что он хочет уничтожить сионистское образование и отомстить за Газу, то, возможно, тогда его удастся задержать. Кстати, наш товарищ, которого связали, скрутили, он таки, да, писал вот такие вот посты, он даже не скрывал, он совершенно ничего не скрывал, все было на виду. При этом для рейсов из стран и городов, которые относятся к категории повышенного риска, списка планируется дополнительно направлять на проверку Масада, Шабака и так далее. Вот с таким предложением Мири Регев выходит, но пока это еще находится все в разработке. Я думаю, честно говоря, что там работы непочатый край, просто называется это новый визовый порядок или что-то вроде того, но учитывая ту ситуацию, вот, которую мы с вами видели, и которая гипотетически могла бы сложилась, я думаю, что там должно быть пересмотрено просто буквально все.
10: А вы считаете, что это реально может помочь, или это просто заставит тех, кто собирается что-то принимать, я имею в виду террористов, просто быть более внимательными и осторожными? Или вы думаете, реально, сказать, вероятность подобного стечения обстоятельств уменьшится?
11: Вы знаете, Грегори, то, что оно заставит их быть более осторожными, может быть, они не будут писать в Фейсбуке и в других социальных сетях о том, что они намерены уничтожить там сионистское образование, но я все-таки надеюсь, что будут представляться какие-то данные по конкретным экипажам. Вот летит, например, там, неважно, из Абу-Даби или из Лондона, вот летит такой-то экипаж, кто находится за рулем. Ну, если за рулем находится некий проверенный пилот Джон Смит, условно говоря, ну, тогда, на которого нету никакого компромата, нету у него никаких проблем, и он уже давно находится на своей работе, ну, тогда, вероятно, нету опасности. Если же там находится некий Махмуд Хатаб, то вот тогда, вероятно, должны сразу возникнуть вопросы, а кто этот Хатаб, а какие его взгляды, и вообще может ли Хатаб, например, Махмуд, может ли он вообще участвовать в полетах, при том, что, конечно, я повторяю, вся эта политкорректная обстановка, атмосфера, не дай бог не задеть, не обидеть, но тут человеческие жизни, и поэтому я думаю, что если наши, опять-таки, ответственные службы, ответственные, безответственные, это уж как их лучше назвать, они все-таки будут этим заниматься, то шансы, конечно, как-то уменьшить вот такое вот проникновение, они возрастут.
10: Ну и, наверное, это заставит те компании, которые нанимают пилотов, зная, что Израиль проверяет, быть более внимательным, кого они сажают за штурвал самолета, я так понимаю, да?
11: Должны, Грегори. Я думаю, что те же Арабские Эмираты, наверное, сделают такой вывод. Я почти уверен. Что касается европейцев, например, там канадцев, австралийцев, то там дело сложнее, потому что они помешаны на своей политкорректности, буквально помешаны. И они могут начать, вот мы не будем принимать ваши требования. Вот кого хотим, того сажаем за штурвал. Вот если
10: Израиль не будет принимать эти самолеты.
11: То есть выхода нет, вариантов здесь нету. Конечно, конечно. Но к этому бизнесу примешивается, конечно, к этому бизнесу их примешивается вот вся эта безумная культура толерантности, псевдотолерантности, я бы сказал, попустительства, которое существует. Израиль должен очень внимательно следить за этим, потому что сегодня, как мы знаем, сегодня весь западный мир наводнен вот этими вот товарищами, которые очень хотят полетать. Мы знаем, как 11 сентября они полетали, и им понравилось.
10: Вы знаете, что я хочу сказать, что если вот этот инцидент стимулирует то, о чем вы сейчас обсуждали, то, получается, обошлись, что называется, малой кровью, да?
11: Малой кровью, Грегори, однозначно, малой кровью. То есть это чудо, опять-таки, это просто цепочка чудес, даже не одно чудо, а цепочка чудес. Там же произошла неслыханная вещь, как потом выяснилось. Там сначала девочка услышала, когда она пошла в туалет, что там какие-то крики, призывы о помощи. Девочка сказала маме, мама могла сказать, нет, сиди и кушай какую-нибудь там крипси, что-нибудь такое, и вообще не обращай внимания. Мама заволновалась, и потом уже тогда туда побежали мужчины, пилот успел открыть дверь, успел, несмотря на тяжелые ранения, он почти потерял зрение, индусский пилот, это вообще тоже героизм. То есть выровняли штурвал, когда там оставалось буквально 20-30 секунд до полного падения в пике. То есть это произошло чудо. Но...
10: И что, до штурвала добрались люди, которые знали, что делать?
11: Там один из наших парней, он не знал, он абсолютно не был спецом в авиатике, вообще в авиаторстве, ни в чем. Он сказал, что он очень любил смотреть вот тот самый, который скрутил вот этого вот товарища. Он сказал, что он смотрел фильмы об авиакатастрофах, и он видел, как в случае резкого падения, значит, куда выправляют, как... выправляют, поднимают или опускают.
10: Штурвал, я
11: специалист,
10: да.
11: В этом штурвал. Нет, и таким образом он его поднял и спас. А потом уже там еще одно чудо. Там на борту находились два пилота, которые летели просто по своим делам. Это тоже чудо. Все чудо из чудес.
10: Я если говорю, потому что не посадить бы самолет, а может быть, он выровнял, так сказать, да. Потянув или наоборот. Да, потянуть, он бы не посадил самолет.
11: Не посадить, а пилоты... это надо искусство определенное, конечно, профессионализм. Конечно, да. Грегори, и то, что оказались пилоты, которые знали, как это делать, летели на этом борту, они подошли.
10: Невероятно.
11: Все, это невероятная совершенно история, то есть вообще непостижимо совершенно, но это действительно малой кровью, очень малой кровью делались. Трудно представить сценарий, при котором они бы действительно взорвались в аэропорту, он взорвался бы, бросил самолет на аэропорт Бен-Гуриона и на вот эти вот бензозаправщики американские, это была бы просто Хиросима.
10: Ну, на самом деле, это очень серьезный звонок, и, честно говоря, люди, которые находились в этом самолете, считайте, родились заново. Это просто для них это точно дата второго рождения, этот день.
11: Безуспешно, безусловно, Грегори, но вы знаете, что выясняется, насколько, и не только в Израиле, опять-таки, есть еще один момент интересный, что вот сейчас расследование этой всей истории, оно расширилось уже на Новую Зеландию и Австралию. Почему? Потому что власти Новой Зеландии, они проверяют, что вот этот вот пилот, вот этот Хамам Аль-Хамами его зовут, он провел в стране какое-то время по прохождению курса летной подготовки. Он прибыл там сюда по студенческой визе, он учился, проходил часть подготовки для британской компании, потом куда-то компания-то исчезла, не совсем понятно. А потом и австралийские службы также проверяют связь вот этого вот товарища тоже с тем, что он находился, он учился там в Мельбурне. В общем, по сути дела, были на поверхности все данные, вся фактура о том, что это что-то такое может быть опасное, и он, возможно, подвергся там радикализации. Как, тем не менее, он летал, как он благополучен, то есть вообще совершенно

0: практически все страны находятся в таком
1: Конечно.
0: состоянии, и причем, зная, как Израиль относится к тем людям, которые летят, вы знаете, да, что обязательно проходит израильский служащий, когда вы летите в Израиль, и спрашиваете, зачем летите, куда летите. То есть полеты в Израиль сопряжены все-таки с некоторым более тщательным, так сказать, обследованием, или как слово подобрать
1: да,
0: лучше.
1: Да, да, да, да.
0: А все другие страны еще хуже. Там вообще получается полная зависимость от того, кто там сидит за штурвалом. Это катастрофа, конечно.
1: Конечно,
0: ну, я
1: это,
0: просто...
1: конечно. Да-да-да, это может... Такой же, например, вот Хамами. Он вполне мог сделать это, направив на Лондон, на Париж, на... Да, куда угодно, куда захочет, туда и направит, потому что они же борются с империализмом, с колониализмом за установление всемирного халифата. Поэтому тут неважно. Я надеюсь, что все это будет пересмотрено и ужесточено, конечно.
0: Давайте уйдем на рекламную паузу и начнем с середины часа уже о том, что происходит в Израиле.
2: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Нас долго учили, пока ничего не болит, к врачу можно не идти. Современная медицина предлагает совершенно другой принцип. Узнать, опередить, предотвратить, жить. 21 октября в 6 часов вечера в театральной гостиной «Дэвидсон Радио» состоится бесплатный медицинский семинар с участием двух врачей – Романа Барака и Евы Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра Хориев в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Главная тема встречи – продление здоровой жизни и раннее выявление состояний, которые могут привести к инфаркту, инсульту, нарушениям сердечного ритма и онкологическим заболеваниям. Не ждать, когда болезнь заявит о себе, попытаться опередить ее. 21 октября, 6 часов вечера.

0: 25-08, Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Вход свободный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 1-646-979-0044. 1-646-979-0044.
1: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Davidson Radio, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
2: Добрый день, я снова приветствую нашу аудиторию. Среда, в Нью-Йорке полдень. Началась передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Ее ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Мостровой у микрофонов. Звукорежиссер Акмаль Тахиров. И, как вы знаете, это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связана с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Я по мере возможности буду брать звонки. Всю первую половину передачи мы посвятили тому, что произошло на борту самолета. Наверное, все уже знают. Террорист пытался завладеть самолетом и взорвать его в Тель-Авиве. Но вот действия пассажиров были такие, что сумели обезвредить террориста и сохранить самолет и жизни тех, кто находился на борту. Передаю микрофон Александру, и мы продолжим уже о том, что произошло в Израиле.
3: Вы знаете, Грегори, давайте немножко я расскажу о том, что происходит сейчас не столько в Израиле, потому что у нас, ну, опять-таки, вот эти все наши еврейские войны, иудейские войны, выборы, там партии, кто-то обвиняет. Ну, во всей этой тараканьей возне вряд ли это настолько кому-то интересно, кто может с кем пойти и так далее. У нас будет время еще обсудить это. И лучше давайте немножко поговорим об Ормузском проливе, потому что там тоже и вокруг него, там тоже интересные достаточно вещи. Значит, на этой неделе Трамп и Марко Рубио заявили, что Соединенные Штаты, они обеспечивают сегодня уже полностью блокаду и полностью контролируют пролив. По их словам, объемы проходящей нефти полностью вернулись к довоенным показателям. КСИР в свое время говорит об обратном, что Иран использует акваторию, намерен перекрывать все маршруты, которые идут, и будет продолжать атаки на все суда, ну, кроме самого Ирана, естественно, его там каких-то союзников, Китая и так далее, будет продолжать их атаковать.
2: Кому верить? Кому верить?
3: Вот это вот вопрос. Сейчас я попытаюсь проанализировать как бы этот момент. Пока предположительно экспорт нефти, он восстановился где-то, ну, так оценивают, во всяком случае, до 80-100% от довоенного уровня. Нефть где-то сегодня 100 плюс где-то долларов за баррель. Что происходит на самом деле? Что за всем этим стоит? За всем этим стоит, Грегори, следующее. Сегодня большинство государств Персидского залива, они сумели переориентироваться в этой ситуации. Они уже, большинство из них, они не пускают свои танкеры через вот тот самый Ормузский пролив. Слишком опасно, слишком дорого, слишком проблемно, гигантские страховки. Они переориентировались, они перекачивают нефть через свои порты, чтобы напрямую выйти в Индийский океан, ну а дальше уже это идет своим ходом. Где-то 40% вот экспорта сентябрьского, оно уже сегодня шло не через Ормуз, а сухопутными путями. Например, саудовцы, они перекачивают сырье по трубопроводу East-West. Там шиитские боевики подрывали этот, мы с вами это обсуждали, этот трубопровод. Потом его восстановили, ну и сейчас его вроде бы снова началась перекачка нефти. Красному морю, а вот Эмираты, они даже пошли дальше, они задействовали нефтепровод до города Фуджейра, порт Фуджейра в Оманском заливе. Оманский залив, он уже выходит в открытое море, там вообще нету проблем, по сути дела, там идет беспрепятственная туда перекачка нефти, то есть обход Ормузского залива. Уже Ормузский залив потерял свое, по сути, значение, и это колоссальный удар для Ирана, потому что раньше это было их главное оружие. Они говорят, перекроем Ормузский пролив, не будет нефти, ни у кого не будет газа, все задохнутся, все будут ездить на ослах, на лошадях, на повозке, как были в добрые времена. Сейчас обошли, человеческий ум изобретательно, обошли этот Ормузский пролив, и сегодня непосредственно по Ормузскому проливу тоже идет нефть, но нефть, газ и так далее, но намного меньше, чем это было раньше. Да, идут какие-то там танкеры, идут сюда с газом, но их намного-намного меньше, они идут под прикрытием ночных конвоев Соединенных Штатов, военно-морских сил Соединенных Штатов, но их не так много. Они все-таки боятся, все-таки компании, которые занимаются перевозками вот этих всех энергоносителей, они боятся туда пускать сюда, потому что очень опасно, очень убыточно, и поэтому вот так вот интересно развиваются на сегодняшний день события. Таким образом, Ормузский пролив перестает быть таким центром силы, такой перестает терять свою значимость. Идут в обход него, и это уже, видимо, к Арабским Эмиратам уже присоединятся, вполне возможно, какие-то другие страны. То есть ситуация, это позволяет намного легче справляться с иранской блокадой. И это бьет, как я уже сказал, очень здорово, собственно, по Ирану, потому что собственный экспорт нефти морем из-за жесткой американской блокады полностью упал. А воздействовать на те страны, которые поставляют, экспортируют нефть, как те же Эмираты там и другие княжества, они уже в полной мере не в состоянии. И в Иране сегодня ситуация, она ухудшается. Ухудшается, надо сказать, очень здорово. Вот интересно, что глава Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Розаи, он заявил, что да, мы переживаем колоссальный экономический кризис. Вот он так и сказал, ну не колоссальный, он сказал слово глубокий, но суть это не меняет. Заявил он это на заседании высшего руководства правительства. Причем, если раньше они все говорили о том, что мы полностью контролируем ситуацию, что никто, ни один танкер, ни одна бочка с нефтью не проскочит мимо нас, то сегодня уже все выглядит совсем по-другому. Ушел в отставку министр нефти, который еще раньше заявлял, что Иран продолжит экспортировать нефть, несмотря на санкции, что не пропустит никаких вот этих вот контейнеров, танкеров и так далее. И ситуация резко ухудшается. Мы уже много раз обсуждали, что там невероятная инфляция, там где-то доллар стоит уже не 2 миллиона, уже больше, чем 2 миллиона реалов. То есть совершенно потеряла эта валюта какую-то покупательную способность, и можно обклеивать там стены, рисовать на ней картинки в детских садах и так далее. А указывается, что работники государственного и частного сектора, в том числе там медсестры, учителя, ну, социальные всякие службы, они заявляют в всех сетях о том, что они прекращают работать, что они увольняются, поскольку зарплаты у них не хватает на жизнь. Ну, что работай, что не работай, а толку от этого мало. Пенсионеры выходят на какие-то демонстрации, там все больше и больше нарастает недовольство. И это недовольство, если так будет продолжаться, то есть если жесткая блокада, она сохранится, то это чревато несомненной, конечно, несомненным взрывом внутри самого Ирана, потому что как бы люди не боялись, но когда стоит выбор или умереть от там пули, или умереть от голода, и чтобы наблюдать, как твоя вся семья умирает от голода, то тогда уже приходится, наверное, рискнуть и как-то идти под пулю, но вот только не жить в таком состоянии, чтобы просто, не знаю, там штукатурку варить. Так что вот так, например, сейчас складывается ситуация в самом Иране. И все обозреватели говорят, что очень многое решится после ноябрьских выборов, считают. Мне очень трудно сказать, но считают, что после ноябрьских выборов Трамп может сильно ужесточить свою политику и уже перейти к более конкретным военным операциям, действиям. Ну, если это произойдет, то это будет действительно прекрасно.
2: Что происходит на других фронтах?
3: Вы знаете, на других фронтах тоже весьма и весьма интересно, Грегори. Мы с вами обсуждали, у нас же еще одна горячая точка. Где-то недели две, три, не помню сколько, горячая точка образовалась у нас. Повсюду горячие точки. Это точка Баб-эль-Мандебский пролив, конфликт вокруг Йемена с хуситами. Так вот, здесь идут просто бои, ну, не детского значения, что ли, я бы сказал. То есть, с одной стороны, хуситы, которые ранее они осуществили стремительное продвижение, захватили ключевой портовый город Моха или Муха, не знаю точно, как его называют, стратегически важные острова, и заблокировали прорыв. После чего Саудовская Аравия и правительство Йемена, там есть хуситы, они контролируют вот эту вот часть, прилегающую где-то к Красному морю и Баб-эль-Мандебскому заливу, а есть правительство Йемена, которое никакое, но тем не менее существует, у него есть своя армия. Так вот, вместе при поддержке Саудовской Аравии они возобновили массовое наступление на позиции хуситов. И если верить обозревателям, то они отбили тот упомянутый мой город Муха, аэродром, который те захватили, и продолжают наступление. С другой стороны, хуситы, в свою очередь, они атакуют какие-то другие области внутри своего Йемена, и там они заблокировали вот эти вот правительственные войска, и все это сопровождается ударами. То есть Саудовская Аравия несет большие потери, бьют по всему, чему там можно, бьют по аэропорту короля Халида в Эр-Рияде, по нефтеперерабатывающим комплексам, Арамко, Сауди Арамко, это ведущий нефтеперерабатывающий комплекс, там аэропорт, военным базам, ПВО, сообщаются, работают с предельной нагрузкой, пытаются они, часто не получается перехватывать баллистические ракеты, дроны на подлете к Эр-Рияду. В общем, тут идут бои не на шутку, судоходство здесь практически приостановлено, потому что никто не рискует, и коммерческие компании, они сегодня направляют сюда в обход Африки, а это колоссальные убытки, потому что надо гнать через мыс Доброй Надежды по всему африканскому периметру, это колоссальные дополнительные расходы, убытки и так далее. Так что, опять-таки, мы сталкиваемся с ситуациями, что неизвестно, с одной стороны, как будут разворачиваться события, и кто выйдет победителем, пока совершенно это не ясно. А с другой стороны, цены на нефть продолжают оставаться на очень высоком уровне, выше $100 за баррель, потому что, ну, как вот с Ормузским проливом еще как-то вроде удалось что-то наладить, а вот через, ну, и то частично, конечно, а вот через Красное море и этот Баб-эль-Мандебский залив, а это все идет уже дальше через Суэцкий залив и в Средиземное море. Вот тут дело совсем кисло. Здесь непонятно, как это все будет. Это все очень бьет по международному судоходству, перевозкам и так далее. И еще один момент. Ситуация, судя по всему, для саудовцев стала настолько скверной, что они уже просят, и очень даже просят, просто почти умоляют и Пакистан, и Турцию. Ведь они заключили соглашение о взаимопомощи, это то, что называется исламская НАТО, в Мекке было писано, что они приходят на помощь друг другу, но ни турки, ни пакистанцы пока особенно не стараются вмешиваться, то есть да, посылают там какие-то свои дроны, да, как-то они участвуют в каких-то действиях, ну, с точки зрения разведки, там, кибербезопасности, поставляют противовоздушные силы обороны и так далее для саудовцев, защиты ряда. Но свои войска-то они не отправляют. Это вот не хотят они втягиваться, ввязываться в эту войну. Так что нас обещают ожидают интересные события здесь.
2: Понятно. Хизбалла, Хамас, что там происходит?
3: Вы знаете, Газа... с Хизбаллой, да-да, Хизбаллой пока как-то, пока относительное затишье, пока все может взорваться в любую минуту. Что касается Хамаса, то здесь ситуация достаточно стабильная, несмотря на все там попытки Совета мира, посредников, Младенова и прочих, как-то что-то сдвинуть, несмотря на вот эти вот планы о том, чтобы превратить Газу в город-сад. Ну, естественно, это все маниловщина, ничего не меняется. Израиль занимается отстрелом вот этих всех боевиков, их командиров, и службистов и так далее, все как, то каким-то образом причастен к деятельности Хамаса, включая и тех ростовщиков там, которые занимались как-то ввозом денег, распространением денег, в общем, занимается их уничтожением. Но, как вот я уже говорил, последние две недели существует высокая опасность, что перед выборами Хамас попытается организовать какую-то диверсию, чтобы повлиять на ход выборов. Они очень не хотят, чтобы правое правительство осталось у власти, а они хотят намного более компромиссного левого правительства. И, кроме того, они хотят изменить игру в свою пользу, захватив заложника, а то если получится и несколько заложников, что позволит им диктовать Израилю условия, позволит им как-то контролировать израильское общественное мнение, которое очень уязвимо вот к таким вещам, то есть начнут сразу демонстрации, освободите там наших детей и так далее, и будет огромное давление на правительство. Вот этого Хамас хочет, это известно. Насколько удастся противостоять этим планам, ну, видимо, пока удается, но у нас еще впереди месяц до выборов, Грегори, так что и здесь все возможно.
2: Понятно. Какие прогнозы на следующую неделю?
3: Вы знаете, я не думаю, что что-то принципиально изменится. Не думаю, если только, не дай бог, Хамасу удастся вот что-то осуществить, то это будет очень, конечно, плохо для Израиля. Могут быть серьезные подвижки на вот том самом фронте между саудовцами и хуситами. Там действительно очень идут интенсивные бои, и все возможно. Насчет Ирана и Армузского залива я не вижу, чтобы до выборов там что-то такое произошло, хотя в нашем регионе, опять-таки, ничего невозможно предполагать. Здесь совершенно это палата номер 6, все возможно в этом плане.
2: Осталось буквально несколько минут, минутки две. Расскажите все-таки, что происходит внутри Израиля, связанное с выборами предстоящими.
3: Вы знаете, внутри Израиля, по сути дела, сформировались уже более-менее блоки, все уже сформировалось. Я просто расскажу приблизительно расклад сил на сегодняшний момент в двух словах. Значит, ведущей партией сегодня является Ешар. Это партия генерала Айзенкота, она левая партия, умеренно левая партия. Значит, она получает там где-то 22-23 мандата, а за ней идет Ликуд после вот этой вот всей истории. Популярность Ликуда несколько увеличилась. Нетаньяху поздравлял вот тех героев, действительно, которые спасли. Ну, как-то это все, в общем-то, чуть-чуть прибавило ему популярности. Рейтинга на третьем месте идет партия Бейяхад, которую возглавляет бывший премьер-министр Беннет. Он был полтора года у нас премьер-министром, ничем не отличился. Кроме того, что сменивший его на три месяца Лапид сумел отдать просто так бесплатно газовые месторождения Ливану, то бишь Хизбалле. Потом идет крайне левая партия «Демократы». НДИ занимает пятое место, где-то у нее приблизительно 8-9 мандатов. Очень ориентировочно, но они не поднимаются, но и не падают особенно. Дальше идут религиозные партии. Достаточно, судя по всему, хорошо стоит партия Ацма и Гудит. Это партия нынешнего главы министра безопасности Бен-Гвира. Неплохо они стоят, они растут, потому что правое настроение усиливается в обществе. Арабы получают, объединенный арабский список где-то получает 8-9 мандатов. Ну и дальше уже идут все остальные партии. Некоторые из них, две у нас есть партии, которые находятся на грани, то, что называется. Одна возглавляет Залиха, это экономист, известный израильский экономист, который давно уже создал свою партию, у него своя есть экономическая программа, он ее всячески проталкивает. Вроде бы как он проходит электоральный барьер. И вторая партия, это генерал Винтер с партии Амха Израиль, народ Израиля, который тоже может пройти, может не пройти, не очень понятно, чью сторону он займет, потому что он требует немедленного призыва всех ультраортодоксов, немедленно, безотлагательно и так далее. А естественно, что Нетаньяху, который тоже опирается на этих ультраортодоксов, сделать это не может, это его союзники по коалиции, и таким образом ситуация не ясна ни на какой он стороне. Понятно. Окончательно, ни на пройдет ли он вообще, Грегори.
2: Все, на сегодня это была передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Это были в эфире Александр Быстровой и Грегори Дэвидсон. И мы прощаемся до следующей среды. Всего доброго.
3: Всего доброго. До свидания. Всего доброго.
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас. Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: русскоязычной прессе, журнал «ЗОЖ». Здоровый образ жизни. «ЗОЖ» – не просто академический журнал, а уникальный ежемесячный вестник, который создаете вы, наши читатели, и одновременно корреспонденты. Ваши письма, полные советов, личных историй, даже стихов – главное богатство и эксклюзив журнала «ЗОЖ». В самых разных ситуациях «ЗОЖ» придет к вам на помощь. Читайте и создавайте свой любимый журнал «Здоровый образ жизни». Спасибо за то, что долгие годы вы с нами. Телефон для подписки 718-616-1681.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу.
2: В Нью-Йорке 5 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Факты, события, лица,
4: новости.
2: Все, о чем важно знать.
4: В студии Лена Вишневецкая.
5: Знаменитую водонапорную башню Warner Brothers обновили. Теперь под фирменным логотипом появилась надпись Skydance Corporation. На 103-м году жизни скончалась американская актриса Ева Мэри Сейн. Ева Мэри Сейнт родилась 4 июля 1924 года в Нью-Джерси. В 1955-м актриса получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «В порту». Она стала самой возрастной обладательницей награды из ныне живущих. Одной из самых запоминающихся ролей стала роль в фильме Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад». Она сыграла Еву Кендалл. В Китае 71-летний уборщик мусора внезапно обнаружил на счету 63 тысячи долларов. Он проработал в сфере сбора вторсырья 21 год. Завтра в Стокгольме большой литературный день. Шведская академия объявит лауреата Нобелевской премии по литературе. Денежная часть 12 миллионов шведских крон. Немногим больше 1 200 000 долларов. Имена номинантов держатся в секрете 50 лет, так что гадать приходится букмекерам и критикам. Фаворитка ставок – китайская писательница Кан Сюэ, которую называют ведущим экспериментатором современной китайской прозы.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
4: Точность в деталях.

0: вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
10: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
9: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
11: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 сквер-фит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
9: Дэвидсон Радио.
12: Слушать подано.
13: Я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио. И, как всегда, каждую среду в это время с вами я, гипнотерапевт Николай Федоров, и моя авторская программа «Реальность нереального в гипнозе». И сегодня мне будет помогать очаровательная Вера Аврамова, она же клинический психолог. Вера.
14: Добрый день, Николай. Добрый день, дорогие радиослушатели. И прежде чем мы начнем, я хотела бы напомнить номер, по которому вы можете позвонить после программы напрямую Николаю и задать интересующие вас вопросы. Номер 718-303-75-10. Николай, прежде чем я начну задавать тебе вопросы, касающиеся гипнотерапии, я хотела бы начать по поводу обучения, которое состоится 8, 9, 10, 15, 16 и 17 ноября. Расскажите, пожалуйста, поподробнее по поводу этого обучения и на что в основном будет нацелен курс.
13: Этот курс будет в основном нацелен, я считаю, что очень правильно, он будет нацелен на практическую работу. Может быть, мы за эти 6 дней и за эти 9 часов каждый день, которые мы будем проводить вместе с теми, кто уже записался и с теми, кто еще запишется, мы будем овладевать практическими навыками погружение в гипноз, проведение регрессий. Вначале я познакомлю всех, кто придет, с моделью сознания, с той моделью сознания, которая максимально помогает нам избавляться от, во-первых, не допускать проблем психологического характера и избавляться от них, когда уже они проникли в наше сознание. Но, к сожалению, как мы говорили, в нас эти проблемы начинают проникать с момента зачатия, не с момента, когда мы родились, а с момента, когда нас зачали, потому что даже то, как это происходило, влияет на темперамент, на характер, на всякие другие вещи, там даже на функционирование организма, в общем, человека. А уж и тем более, как мама его выносила, потому что каждый стресс мамы, каждое происшествие, которое ее каким-либо образом огорчило, это все переносится на тот плод, который она вынашивает. И если даже мне скажут, что «а как же, у него нет ни глазок, ни ушек, еще ничего не сформировалось», это все остается в клетках, потому что те звуковые вибрации, которые проходят, они как будто как на чистую кальку это все переносят, все эмоции мамы переносятся в плод, и когда человек взрослеет, непонятно откуда, нервозность, раздражительность, он сангвиник или он холерик, и все в таком роде. Поэтому это очень важно. И вы будете понимать, как не допускать этого у близких, как не допускать этого у своих клиентов, если вы вдруг надумаете продолжать специализироваться в области гипнотерапии. Ну, естественно, кроме этого, это все, что будет по теории, все остальное, это будет практика, практика, практика. Это займет там буквально 15-20 минут, модель сознания, там какие-то еще мелкие вещи, которые там, может, я пару диаграмм нарисую, как работает шоковая индукция, чтобы вы лучше понимали, как это все практически применить, на что надо смотреть. Я покажу и объясню такие вещи, которые я ни в одном курсе не видел, когда я проходил их очно, потому что мне всегда очень любопытно, и когда есть возможность где-то пройти какой-либо курс по гипнозу, я всегда это делаю, даже несмотря на то, что это не всегда очень дешево, а часто это достаточно дорого. Мне просто интересно, какие новые веяния есть сегодня в гипнозе, в эстрадных техниках, в гипнотерапии. Но поверьте, все, что я видел до последнего времени, я буквально там недавно брал один курс. Я даже онлайн-курсы некоторые беру тех людей, кого я, кто меня заинтересовал. И никого я заинтересовал, кто меня заинтересовал. И, в принципе, у меня всегда есть вопросы, я с ними потом созваниваюсь, очень часто это обсуждаю. И то, что я буду делать, это все с учетом того, тех недостатков, тех недочетов, которые я вижу и видел, и вижу в их курсах. Потому что есть, я не буду называть имена, не буду называть города, но есть регулярно один человек проводит, каждый месяц-полтора он проводит курс по гипнотерапии, по гипноанализу, но даже погружение в гипноз у него считается это второстепенным. Хотя я так не считаю. Да, это может быть не самая главная часть, но если нет глубокого гипноза, или вы не понимаете, как человека завести в этот гипноз, даже не воспользовавшись индукцией, иногда бывает просто пришел, разрыдался в кресле, и можно этим воспользоваться, когда вы видите, что его начинает потряхивать, и можно очень хорошо и глубоко его увести и начать работу, которая в этом состоянии, только в этом состоянии она эффективна. Кроме этого, как индукции, ну вот в основном я когда принимаю в США или принимаю в таких там европейских каких-то странах, не всегда мы можем воспользоваться техниками шоковой индукции, техниками мгновенной индукции, то есть когда человека просто вы ошеломляете и буквально он там за долю секунды оказывается на такой глубине, иногда просто ноги подкашиваются, и приходится его ловить, укладывать и прямо на полу работать. Поэтому всегда я где работаю, если я пользуюсь этими индукциями, всегда у меня там ковер, он всегда чистый и всегда он толстый и мягкий, потому что иногда человеку всегда подушечка наготове, потому что реально бывает, что шлеп, человек погрузился и как будто его косой по ногам, просто как травку скосили. Эти индукции мы пройдем, обязательно их все равно надо знать. И самая главная индукция, как я считаю, это индукция Элмана. Ничего лучше не придумали пока на сегодняшний день. Элементы из этой индукции, их можно использовать везде. Я их даже в шоковых индукциях, если я вижу по какой-то причине, человек там выкарабкивается или все-таки как-то он не так погрузился, как не надо. Она как конвинсер, такой тест, конвинсер – это такой скрытый тест, когда человек не понимает, что мы его тестируем, а я смотрю, на какой он глубине, и в зависимости от прохождения этого теста, я понимаю, он уже там, где надо, и мы можем работать, или еще надо что-то сделать, и потом еще раз я могу его проверить. Так вот, эта индукция Эрмана, которая, ну, я не знаю, ей, наверное, на сегодняшний день, я думаю, 90% людей пользуются. И вернулась еще индукция. Я думал, ее уже нет, но недавно смотрел там несколько видео. И видео, которые буквально год-два назад сняты, сняты BBC, там у них есть несколько фильмов о гипнозе. И человек, буквально там 21 или 22 год, и он работает индукцией прогрессивного расслабления, то есть закройте глаза, ваши плечи теплые, это тепло пошло вниз или наоборот от пальчиков ног оно пошло вверх. Я думал, уже этого, ну, лет 50 нет. Нет, есть, мы с ней тоже ознакомимся, но это, конечно, не та индукция, с которой надо работать. Но с ней прекрасно, безопасно работать, и никто вас не упрекнет. И даже если человек недостаточно погрузился, я знаю людей, которые прекрасно десятилетиями работают, тут же ему там зачитали скрипт, там, я не знаю, от головной боли, от высокого давления. И человек сделал свою работу, да, он просто берет меньше денег, но с него и спроса никакого нет. Но если мы хотим разобраться по-настоящему с какой-то проблемой, я покажу, как разбираться по-настоящему. Есть спектр проблем, которые можно, ну, не скажу исцелять, но очень эффективно, которые можно устранять. Ну да, можно сказать, исцелять. Да, я вижу, вы улыбаетесь. Эти проблемы можно просто зачитыванием скрипта, но это такой узкий пласт. Вот с этими проблемами можно онлайн работать. Потому что я онлайн работу гипнотическую не приветствую и считаю, что это не очень хорошо. Но это мое личное мнение. Те, кто это делает, пусть покажут мне результаты. Если результаты будут обнадеживающие, я скажу, да, наверное, просто я не умею так работать. Но, тем не менее, есть, я говорю, узкий такой спектр проблем, которые мы можем просто человека погрузить в индукции, зачитать ему скрипт, и он себя великолепно чувствует. И редко-редко я там это делаю. И да, получается, но я говорю, мне это не нравится. Что еще мы будем делать? Мы пройдемся по регрессии. По столь любимой всеми регрессии. Я вижу, Ира, у вас есть какой-то вопрос, да,
14: по регрессии? Да. По поводу регрессии все-таки будет, я так понимаю, что упор на регрессию.
13: Обязательно.
14: По поводу регрессии. Будет исследование прошлых жизней, как я понимаю, как сейчас это модно говорить. Просто я знаю, что очень многие люди собираются прям в определенные дни, там, в группы и погружают друг друга в регрессии. Я, кстати, в регрессию не уходила и хотела бы у вас все-таки спросить, как вы планируете это сделать. То есть у вас соберут люди, группа людей будет, и эти люди потом будут друг друга уводить в регрессию, правильно понимаю?
13: Они будут друг друга и индукции Эрмана уводить, погружать, и будут зачитывать скрипты, потому что человек должен понимать, как это работает. И каждый с каждым у нас поработает. Поверьте, скучно никому не будет, потому что в ходе работы возникает масса вопросов, на которые я буду отвечать. По регрессиям. Да, я знаю, что есть такие, я смеясь их называю в шутку, шайки регрессологов. Но что такое регрессия? Это я говорю о тех, кто любит уходить в регрессии прошлой жизни. 98% регрессий прошлой жизни – это фантазия нашего мозга. Даже когда человек спонтанно уходит в эти регрессии прошлой жизни, вот он раз ни с того ни с сего, и я вижу, что что-то уже не то, что человек куда-то далеко-далеко улетел, там 100, 200, 500 лет назад, 1000 лет назад, всякое бывало. И чаще всего это мозг хочет избегнуть, хочет соскочить, как сейчас говорят, от решения насущной проблемы, когда человека били, насиловали, когда он горел, тонул, попадал в аварию и прочее, прочее, прочее. Вот чтобы эти болезненные проблемы, там, дедушка бьет бабушку кочергой, там, кому-то котятам выпускает папа кишки, есть такие папы, я сталкивался, очень плохо заканчивается для детей, и у него два сына было, я с обоими работал, и у них в самом раннем возрасте самое безобидное, что у них было, это сахарный диабет первого типа. И жили они не очень хорошо, но вот это спасибо папе. Да, бывает, человека вытянуло в прошлую жизнь, и бывает, что та выдуманная проблема, которая там явилась, она не существовала. Мы даже с этим не будем разбираться. Вытянуло туда человека, я научу, что с этим делать. И бывает, что очень часто, что мы решаем ту выдуманную проблему, у человека проходят реальные вещи в этой жизни. И я скажу, что говорить, как делать. Да, естественно, мы все это сделаем. Регрессия – один из очень важных. Я не скажу, что он основной инструмент, но он очень важный инструмент. Я знаю, как можно и без регрессии работать. У нас там есть еще всякие специфические техники, о которых тоже мы очень много будем говорить. Я научу, как чистить, как убирать эмоции, как создавать хорошие эмоции. Это все мы будем делать. Но я люблю работать с регрессиями, я считаю их очень важными. В прошлой жизни, да, если я знаю людей, которые на этом зарабатывают, я в этом плохого ничего не вижу. Я сам так не делаю, но если человек просит, ну, в принципе, я не отказываю. Хотя мои учителя очень это не любили, говорили, вы не в цирке. Я это делаю, я говорю, если это будут делать те люди, кто придет на семинар и кто научится этому, это, ну, достаточно несложно. И достаточно, недостаточно, очень интересно, достаточно несложно и очень интересно.
14: То есть я правильно понимаю, человек после вашего обучения, он будет по факту гипнотерапевт, регрессолог?
13: Ну, если он хочет, ну, регрессолог, да, он может только делать регрессии прошлой жизни, назвать себя регрессологом, сказать, мы найдем там все проблемы, почему вы такой бедный, почему вы такой толстый, почему вы такой уродливый. И мы, решив те проблемы, сразу изменим вашу жизнь здесь. Если люди так хотят делать, я им запретить этого не могу. Но я уже говорил, что есть группы по интересам, кстати, вот, я говорил или в прошлой, или в позапрошлой передаче, и люди, они объединяются. Во-первых, они друг другу помогают. Mm-hmm. Те, кто прошел курс, вот я работал там в Германии, я работал в Англии, у меня было там такие небольшие группы по 10-12 человек. Очень удобно, очень хорошо работать, каждому можно уделить внимание. Мы решили не по одной, а по две, по три проблемы людей, кто пришел на семинар, мы их разобрали, но там совсем, которые были интимные, мы их не трогали. Но я знаю, что все потом, там, наверное, 80% этих групп, они жили недалеко, и они как-то объединялись, они помогали друг другу, помогали родственникам друг друга, потому что мы для родственников не авторитет, очень mm-hmm. часто бывает. Я работал с родственниками, и с близкими, и с дальними, я знаю, что это такое. Да, я работаю, но я просто так давно в этой теме, что я для них авторитет. А когда человек был рядом и был такой же, как они, вдруг раз он гипнотизер. Нет, я тебе докажу, что ты не гипнотизер, я не буду погружаться. Но он так впрямую не говорит, но он начинает саботировать, чтобы доказать, что ты никто. И это очень иногда бьет по самолюбию, и у человека просто пропадает желание заниматься дальше. И не просто гипнотерапией, а даже гипнозом. У меня иногда бывало подряд, ну, к счастью, крайне редко, но если два человека подряд не погрузились, и вот такие вот были, которые хотели доказать, что я не погружаюсь в гипноз, я такой гордый. Человек не погружается в гипноз, две вещи. Или он супер перегружен, и ему не просто моя помощь нужна, или там другого специалиста, а она просто необходима. Или человек психически немножко он больной. Вот когда он психически больной, у него нет концентрации, они выдают это за силу воли, не понимая, что в гипноз, чем у человека выше интеллект, чем он более социально адаптирован в жизни, тем он лучше погружается. Талантливый человек, он просто ему сказал, что надо сделать, шлёп, он уже там. Если есть страх, есть недоверие или есть вот такое, ну просто есть люди с таким тяжелым очень характером. Есть, которые просто ничего не понимают. Это тоже не к нам. Это значит, человек уже должен идти к психиатру или, может быть, к психологу, и 5-8 лет он будет ходить и там, я не знаю, какие-то рассказывать истории. Я раньше переживал, сейчас я, конечно, успокоился. Я, ну, вспоминаю, опять же, слова своего одного из учителей, который говорил, не каждому человеку пришло время исцелиться. Если время исцелиться пришло, даже со страшными проблемами, я просто не могу похвалиться по американскому радио, с чем я работал вот в свой приезд, и какие были результаты, мне очень хочется. Я на мастер-классе я расскажу, и я даже, может быть, там приглашу этих людей, чтобы просто на них посмотрели, не подумали, что я болтун. Ну, очень впечатляющие есть результаты, очень. Мне это очень приятно. Хотя у нас, когда люди пришли первый раз, там у нас работа, честно скажу, не получилась. Я сказал, уходите, мне даже денег ваших не надо просто. Но потом они пересмотрели, я пересмотрел, у нас все получилось, и получилось вау, просто великолепно. И я очень этим доволен и очень рад. Вот.
14: То есть по поводу мастер-класса. Так это будет мастер-класс или ретрит? Это то, что вы планировали?
13: Не, это будет мастер-класс. Эти 6 дней, это будет мастер-класс.
14: Ага, эти 6 дней.
13: Класс, да. По поводу ретрита. По поводу ретрита, мы переиграли, и мне уже звонило несколько человек с просьбой дать цену. Но когда тут те люди, кто занимался арендой там гостиницы, питанием и прочим, просто они дали такую цену, что я подумал, что может быть мой ретрит как-нибудь это вот, ну, люди, не знаю. Ну, мне показалось, что это очень дорого, мы переиграли, и вместо ретрита мы решили, что у нас будет выступление 3 ноября в 3 часа дня в гостиной «Дэвидсон Радио». И там я покажу, как гипнотизировать спящих, как работать с детьми, как работать со спящими детьми. Это две разные вещи. Мы там сделаем, я думаю, это будет длиться, ну, 2 часа где-то. И я очень хотел бы показать, и я уверен, что я покажу, что я успею это сделать. Я хочу показать, как раз есть регрессия, вот мы сейчас говорили, а есть прогрессия. Прогрессия, и 1-2 человека, те, кто там сделают упражнения, которые я покажу, то есть я выберу там пару человек, и я закину их в будущее. Еще не пройдут выборы. Вот мы посмотрим, мы этих космонавтов в будущее запустим. Мы посмотрим, что они скажут по поводу выборов, которые должны будут у нас состояться в Америке. И прочее, прочее, прочее. А, да, у нас реклама. Я извиняюсь. Оставайтесь с нами.
10: На завтрак.
4: Горячие новости из главных точек планеты.
10: На ланч.
4: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
10: На обед.
4: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
10: На полдник.
4: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
10: На ужин.
4: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
10: Дэвидсон Радио. 620 AM.
4: Слушать подано.
10: Факты, события, лица,
12: новости.
10: Все, о чем важно знать.
12: В студии Лена Вишневецкая.
15: Дон Фриман из Пенсильвании обвиняется в убийстве после того, как застрелила своего 40-летнего мужа Брэдли Фримана в их гостиной. Женщина сама описала случившееся как попытку преподать мужу урок о безопасном обращении с оружием. Во время допроса Фриман призналась, что нажала на спусковой крючок его пистолета калибра 9 мм. Между супругами произошла словесная ссора из-за привычки мужа оставлять оружие заряженным и на виду. Женщина утверждала, что неоднократно умоляла его хранить пистолет в безопасном месте, беспокоясь о двоих детях. Фриман предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время она содержится в тюрьме без права на залог. Французские археологи из университета Лотарингии раскопали более 1000 древних костяных игральных кубиков в деревне Грант на северо-востоке Франции. Масштабная находка заставило исследователей заговорить о существовании римского аналога современного Лас-Вегаса. Помимо самих кубиков, специалисты извлекли из земли фрагменты керамики, бронзовые монеты, гвозди от обуви и металлические иголки. На поверхности находок вырезаны концентрические круги, а расположение цифр на гранях соответствует принципу семерок. Сумма противоположных сторон всегда равна 7, как и на современных кубиках. Три предмета лежали прямо в фундаменте здания, что исключает версию их случайной потери прохожими. Министерство сельского хозяйства Франции официально предупредило о грядущем падении производства вина до исторического минимума почти за 70 лет. Катастрофический спад вызвала аномальная жара и сильная засуха, которые повредили виноградники на фоне продолжающегося снижения мирового спроса на алкогольную продукцию.
10: Служба информации Дэвидсон Радио.
12: Точность в деталях.
16: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника.

Терминейтер поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони-Айленд-Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
2: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: «Дэвидсон Радио».
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: И мы продолжаем нашу передачу. И с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт и психолог. И мне помогает очаровательная Вера Аврамова, она же клинический психолог и психосоматолог. И еще раз телефон, по которому вы можете позвонить мне, задать интересующие вас вопросы, как по гипнотерапии, так и по тому мастер-классу, который нас скоро ожидает. Этот телефон 718-303-75-10. 718-303-75-10. Если я не отвечу, пожалуйста, оставьте сообщение или напишите смс. И не пугайтесь, если я перезвоню с другого номера телефона, потому что на этот я могу только принимать звонки, перезваниваю с других номеров. Вера, я вижу, у вас есть еще какой-то вопрос по нашим мастер-классам и по нашему обучению.
6: Николай, по поводу мастер-класса и обучения, в принципе, уже вопросов нет. Я хочу задать следующие интересующие вопросы, потому что из передачи в передачу вы и я, мы даем людям советы, чтобы они меньше обращались к докторам. Можете ли

0: Вы сейчас дать еще какой-то совет, чтобы люди как можно меньше обращались к докторам, гипнотерапевтам, к нам, психологам, и чтобы они вообще обходили нас стороной?
1: И шаманов, колдунов.
0: Ну, шаманов, колдунов в первую очередь.
1: Я скажу, не все шаманы и не все колдуны шарлатаны, но крайне редко встречаются те люди, которых мы рассчитывали найти. Да, конечно, мы сегодня тоже дадим несколько советов. Я дам несколько советов. И я бы хотел, если это возможно, чтобы вы рассказали ту историю потрясающую, которая очень мне понравилась и которая меня очень удивила. Она очень, я уверен, помогла бы многим нашим слушателям. Вы не против, Вера?
0: Нет, конечно, да. Давайте я расскажу
1: историю. Пожалуйста, расскажите ее, и потом, если что, мы ее прокомментируем.
0: Да, хорошо. Потому что я сегодня Николаю рассказывала эту историю, она ему понравилась.
1: Очень.
0: Да, и это была еще история, но если я буду вам рассказывать историю, это будет очень долго.
1: Как Шахерезада, один вечер, одна история.
0: Короче, буду рассказывать от имени девушки, которая как-то утром зашла в магазин. Забежала она в супермаркет, чтобы купить минеральную воду, и подходит уже к кассе, и в очереди перед кассой, перед ней стоял на кассе мужчина лет 35. Хорошо сложено, отлично выглядит, хорошо одет, но состояние у него какое-то было разобранное. Он заплатил за бутылку дорогого коньяка и вышел на улицу. Тогда кассирша сказала, что он крутой бизнесмен, который разорился во время карантина. Девушка ничего не сказала, так как утро она тоже была на своей волне. И на что кассирша подумала, разумеется, продавщица, что девушка не поверила и такая честно, да, он реально обанкротился. И теперь каждый вторник и пятницу приходит и покупает на оставшиеся деньги самый дорогой коньяк. Девушка вышла на улицу, мужчина стоял недалеко от входа и поставил бутылку на скамейку. На что девушка сказала, коньяк-то дорогой, но он некачественный. Мужчина взглянул на нее и спросил, почему некачественный, учитывая, что он дорогой. На что девушка взяла бутылку и показала три отличительных признака. Он с любопытством посмотрел на нее и спросил, откуда такие знания. На что девушка ответила, что работала по пиару данной продукции, и она родилась в Армении. Разумеется, она о хорошем коньяке знает все, ну или очень многое. Мужчина спросил, это ваша работа? На что девушка ответила, что это ее хобби, и спросила, почему именно по вторникам, по пятницам мужчина покупает самый дорогой алкоголь? На что он ответил, что он любит системность. Они, разумеется, оба улыбнулись, закрутился разговор. Девушка потом вздохнула, посмотрела на бутылку и посмотрела на мужчину. И мужчина понял, что она ожидает от него какого-то ответа. Но что он сказал, что его предал друг, партнер по группному подставил, жена ушла, а девушка на днях разбила машину. На что девушка спросила, и это все? Он не понимал, что она хочет этим вопросом узнать, и спросил, а разве этого мало? На что девушка ответила, вы избавились от человека, который не был вашим другом. От вас ушла женщина, которая вас не любила, и девушка разбила машину, но осталась цела. А партнер цела, а партнер подставил по-крупному, и тем самым вы заплатили десятину на много лет вперед. На что мужчина широко улыбнулся и спросил, вы постоянно отчисляете десятину? Девушка сказала, обязательно, поэтому, когда она попала в тяжелую ситуацию, Бог дал ей другое решение. Он начал, к примеру, мужчина начал покупать этот дорогой коньяк, а девушка начала рекламировать этот алкоголь. И она спросила, вы заметили разницу? Мужчина расправил крылья свои, разумеется, и сказал, если вы свободны и у вас есть время, то мы можем с вами посидеть где-нибудь, выпить кофе. И в результате завязался разговор, и они пошли посидеть в кафе. И мужчина спросил, почему девушка заговорила с ним. Девушка ответила, что это профдеформация, и что она всегда выводит людей на разговор. Мужчина не поверил, и девушка ответила, она не верит в то, что он скатится на дно. Мужчина замер и через несколько секунд спросил, почему не поверил. И на что девушка ответила, что сильные люди умеют вовремя остановиться. То есть она, понятное дело, намекнула на то, что он сильный человек. Мужчина поставил чашку и затем медленно приложил ладони к глазам, как будто пытался их давить. И девушка понимала, что он сдерживает слезы и дала ему возможность успокоиться. Когда он убрал руки с лица, то мужчина помолчал и затем произнес, что его отец всегда тоже говорил, что сильные люди умеют вовремя остановиться. Девушка спокойно добавила, что он сын своего отца, и, разумеется, этот мужчина, его звали Игорь, он посмотрел на нее и улыбнулся. И ответила, что она вовремя спустилась на землю, богиня пиара. Девушка рассмеялась, потому что много лет назад ее так называла ее коллега. Невероятно талантливый дизайнер.
1: И мы можем на любую ситуацию посмотреть под другим углом и удивиться, насколько по-другому это выглядит. Не падать в пропасть, когда кажется, что уже все, уже нет выхода, а просто взять и посмотреть с другой стороны на отношения с близким, на отношения на работе, на любую ситуацию. Мы не сдаемся, не сдаемся, не сдаемся, мы идем вперед, и у нас все получается. Сдаться легче всего.
0: И, возможно, та проблема, которая для вас кажется, что в этот момент хуже не бывает, что хуже, вот хуже этой проблемы нет. Возможно, для кого-то эта проблема была бы, я не знаю, каплей в море, что это песчинка, это самое минимальное, что могло бы произойти. Помните, Николай, я вам еще рассказывала историю, когда для кого какая
1: печенька. Мы ее приближем на следующий раз.
0: Эта история тоже очень похожа с этой, но вот то, что вы сказали, что это какая-то песчинка буквально. Хорошо. Николай, вам понравилась история, да?
1: Хорошо.
0: Да, хорошо. Николай, все-таки я хочу спросить то, что каждый раз звонят и каждый раз у вас спрашивают, почему нельзя близким людям присутствовать при работе? Почему нет? Почему, когда, я не знаю, например, вы работаете с моей мамой, я не могу присутствовать на этой сессии?
1: Ни с мамой, ни тем более с детьми крайне нежелательно. Не потому, что я боюсь какие-то выдать секреты или там какие-то тайны. Когда наши близкие рядом, во-первых, человек закрывается. Он не хочет, чтобы близкие знали о том, что у него внутри. Это раз. Второе, то, что чаще всего, особенно с детьми, проблема как раз в тех близких людях, которые хотят поприсутствовать. И я рассказывал, что у меня был очень серьезный один клиент такой, очень состоятельный, который звонил о своем сыне и тоже спросил, я могу быть рядом? Я сказал, нет. Почему? Потому что, может быть, из-за вас это проблема. И человек обиделся, и просто все, он ушел со связи, хотя мы могли прекрасно помочь ему, и его сыну, и его там еще каким-то знакомым. Но на этом все закончилось. Хотя бывает, я понимаю, почему он обиделся, что он хотел этим показать, что он все делал для своего ребенка, и кроме добра и блага ничего не было. Но могла быть какая-нибудь ерунда, которая казалась ему ерундой, а для ребенка это было как раз то событие, из-за которого начались его вот эти проблемы накапливаться одна на другую, и которые в конце концов приводят к срыву, к нежеланию жить какой-то у мужчины, который это вовремя. Это такая история, но мне хотелось бы, чтобы она была правдой, которую вы рассказали. Потому что очень часто вот в такой момент человеку просто надо дать понять, особенно мне, кстати, зацепило меня вот это вот слова этой девушки о десятине. Мы забыли о том, что очень во многих религиях всегда носили в церковь десятину. И не так или в церковь, или в мечеть, или там куда-то еще. Как бы считалось, что это десятина, это положено давать ее Богу. Неважно, как ей распорядятся священнослужители на их совести. Но вот это сегодня можно это перефразировать. Да, те люди, которые воцерковлены или там ходят в какое-нибудь там место культовое, они что-то там носят туда. Но в эту десятину бы входило еще то, что мы говорили, что каждый год человек проходит чекап, свое здоровье проверяет, сдает кровь, там с удовольствием узнает, что у него все более-менее в порядке или просто все великолепно. Но на психологическое здоровье все как-то плюют и, ну, хочется сказать, слава богу, что сейчас такая мода из-за фильмов, из-за книг появилась ходить к психологам, иметь своего психоаналитика, хотя это, я не скажу, что конкуренты, но какие-то смежные специальности. Правильно, правильно, потому что просто человек с другого ракурса посмотрит на вашу проблему и расскажет вам о том, что вы, находясь в нормальном состоянии сознания, и сами бы посоветовали какому-нибудь своему другу. Но когда вы находитесь на рельсах проблемы, вы ни влево, ни вправо не можете свернуть. И это подрывает, и не хватает сил у нас, не хватает тех эмоций, которые могли бы в этой ситуации вытащить. А человек посмотрел, да, ну, разбил машину, ну, это десятину, ну, там, друг обманул. Но слава богу, что в этой ситуации, потому что могло быть гораздо больше потерь, он мог еще там, не знаю, под какие-нибудь там проверяющие органы подставить, все что угодно. Счастье, что он там обманул, но не в том масштабе, когда просто он бы его уничтожил. Поэтому, ну, мы начали немножко с близких и закончили чуть-чуть другим. Но вы понимаете, о чем я хочу сказать. Да, Вера.
0: Николай, по поводу... Очень интересный вопрос. Это уже мне интересен сам вопрос. Бывают ли у вас какие-то интересные, нестандартные запросы? Я сейчас не про РДС. Я понимаю, что есть люди, рассказывали мне даже и на программе, что люди хотят уйти в регрессию, узнать, что она там была Клеопатра, Юлий Цезарем. И я знаю, что фактически вы говорили, дай бог, чтобы он, я не знаю, там был прислугой у Клеопатры, это ему еще повезло. Расскажите, пожалуйста.
1: Самая высокая должность.
0: Да, самая высокая должность. А расскажите, пожалуйста, интересные, нестандартные запросы. Вот что, вот приходил человек к вам, я не знаю зачем. Что было самое?
1: Нестандартные запросы, ну, не совсем это был запрос, но очень меня удивило, и больше всего удивило, как надолго это растянулось. Я, наверное, лет 8, может быть, 10 назад меня пригласили, такая, там их было немного, человек 5, такая группа друзей, там пара женщин было и 3 мужчины. И я им даже не скажу, что это мастер-класс, очень ограниченно они попросили, вот они попросили регрессию и еще несколько вещей, но в основном их интересовали техники гипнотизации. Именно погружение в гипноз, потому что, как ни странно, вещи по работе они какие-то знали. И когда я спросил, я говорю, давайте я вам объясню там технику информированного ребенка, как делать проверку, специфические техники гипноза там, для очищения эмоций, для создания новых. Они сказали, не-не-не-не-не, у нас вот есть то, что мы знаем. Максимум 80% это было вот погрузить. У нас есть сверхглубокие состояния сознания. Есть сомнамбулизм, есть гипнотическая кома, не надо пугаться и путать ее с медицинской комой. Я много раз об этом говорил. Это не медицинская кома. Это такое, это уже даже не гипноз, это скорее трансовое состояние. И есть состояние, их два, сверхглубина и сверхвысота, которые гораздо глубже комы, и там всякие происходят очень интересные вещи. И у меня даже были клиенты, которые приходили после работы, причем через год, через два я с ними встречался, если они узнавали, что я в этом городе приехал по работе. Они приходили, говорили, ничего не надо, на час, на два меня вот в это состояние, и просто не трогайте, и через два часа меня выведите. Потому что в этом состоянии, ну, вот я ухожу от мистики, но там прям такие всякие очень интересные вещи происходят. Ответы на вопросы, которые, на которые просто в этой жизни невозможно человеку получить ответ. Он там тоже, наверное, просто под другим углом смотрит на свою проблему. И эти люди, я их погрузил, и я потом говорю, ну, все-таки по секрету скажите, что... Они говорят, нам, мы зарабатывать этим мы не собираемся, но нам эти техники нужны, потому что мы занимаемся... Ну, я интеллигентно скажу, контролем старения. То есть они занимаются, вы понимаете, проблемой возвращения молодости или торможения, резкого торможения взросления, дряхления. Их это очень интересовало. И я буквально как-то, наверное, прошло, я говорю, очень много лет. Вот, наверное, вот буквально это, наверное, полгода, 8 месяцев назад. И я там разговаривал с одним человеком, который с ними... Я говорю, и как? И он говорит, вы знаете, у них там даже какие-то результаты есть. Может, им кажется. Я говорю, им кажется это? Или мне, потому что... И мне так стало интересно. Я вот проведу мастер-класс. Просто я думаю, я в эту страну даже съезжу. Потому что мне очень интересно с ними поговорить. И есть такие группы. Вот они занимались, у них своя тема. Им никто не хотел из них близко там быть гипнотерапевтом. Есть люди, ну, там я не могу сказать, которых тоже я обучал, это было там года 3 назад. У них там совсем другая тема, и там им гипноз очень тоже нужен, но просто я дал слово, что я не буду говорить. Достаточно часто бывает, люди просят какие-то сверхспособности, там, от видения ауры до бог знает до чего. И я давал такие возможности, там видение ауры буквально там занимало полчаса, и человек начинал видеть ауру, он начинал видеть состояние человека, у него развивалась интуиция, но это все происходило, если человек практиковал это, не просто он получил инструмент, положил, и он заржавел, и он забыл, и все, его можно выбросить потом, и все сначала надо делать. Даже когда я ставил самогипноз, это надо делать. Хотя я и говорю, что если вы 2 недели попрактикуете, с вами останется это навсегда, но вы понимаете, даже навык езды на велосипеде теряется, навык плавания теряется. Любой навык лучше, когда вы всегда его делаете. И вот мне всегда интересно, для чего люди, которые не собираются быть гипнотерапевтами, вот после этих случаев, для чего они используют гипноз? Мне реально, мне любопытно, потому что когда-то был такой Мюнхенский институт парапсихологии, и очень много споров есть в интернете, до сих пор был такой институт, не было такого института. Я могу сказать то, что я знаю. Была группа людей, финансировал все один очень богатый на то время человек, это был конец 80-х. И они очень много интересных вещей сделали. У них была там сверхзадача одна, был заказ, они этот заказ сделали, они издали 3 книги, они издали парапсихологию, книгу о гипнозе и, по-моему, книгу о хиромантии. Вот эти 3 книги, они там фантастическими тиражами разошлись, такие толстенные большие книги, 2 книги у меня даже были. И я знал человека, я не знаю, учился он, нет, но я думаю, что он не обманывал и что он был там, потому что то, что он показывал, даже сегодня выглядело бы очень фантастически. И просто меня это так потрясло, что я к тому времени отходил от этого, и я опять вернулся в тему гипноза. И если бы не формат передачи, тоже мог бы рассказать вещи, но просто скажет, это точно шарлатан, тем более я стараюсь от мистики уходить. Вера?
0: Благодарю, Николай. Николай, а вот все-таки чаще с каким запросом люди приходят? Что они хотят? Я не знаю. Ну, опять пропускаем регрессию, потому что я понимаю, что регрессия – это одно. С какой проблемой люди в основном приходят? Лишний вес, я не знаю, эмоциональная какая-то нестабильность. Вот с каким запросом к вам люди приходят?
1: Ну, лишний вес – это в том числе эмоциональная нестабильность, потому что он дает, и иногда очень жестко я подхожу, ну, жестко подхожу, когда я работаю с этими людьми, я не подхожу жестко, но бывает человек, пришел, чуть-чуть я в сторону уйду. И не как человек, мне нужна всегда эмоция, чтобы добраться до того события, которое подтолкнуло человека к набору этого веса. А человек живет благополучно, он нормально себя в этом весе чувствует, он работает, зарабатывает. Да, бывают люди, кто страдает реально, а есть люди, ну просто им не нравится быть, особенно когда 50, 60, 70 килограмм лишнего веса, это очень много. И у меня был такой клиент, клиентка, и я работал, и никак мы не могли поймать, потому что ее ничего не раздражало, ничего не волновало, она такая благополучная женщина была. И я ее погружал, и говорю, а сейчас я хочу, чтобы вы вернулись туда, где вы первый раз почувствовали, что вы становитесь такой толстый и уродливый. И вот здесь, а она уже была, так, ну, может, не в сомнамбулизме, но уже достаточно глубоко погрузилась. И тут слезы у нее рванули, И я поймал этот момент, я коварно воспользовался, как всегда. Я говорю, а теперь вернитесь туда, где первый раз, и та-та-та-та-та, день, ночь, и мы все, пошли, пошли, пошли. И мы нашли, мы разобрались, и такая была проблема, я не знаю, насколько интересно, но дело было в том, что ее несколько раз лупили, и это, кстати, не один раз у меня такие причины были, того, что люди, особенно девочки, набирали вес. Что ее ревновали другие девочки и лупили, там 3-4 раза отлупили, она поняла, что лучше стать толстой, зато бить ее не будут, потому что возраст, когда ее там, по-моему, лет с 9 ее начали лупить, и закончилось, по-моему, в 13 лет, она поняла, не-не-не-не, и вот она начала набирать этот вес. А с чем приходит чаще всего? Мне очень нравятся конкретные проблемы. Паническая атака, фобия. Очень легко проверяется, нормально работать. Но, к сожалению, чаще всего люди приходят, они даже внятно не могут сформулировать вопрос. Они говорят, столько всего у меня произошло. И мы тогда начинаем разбивать это, сколько всего произошло. Ну и та же, как вы говорите, эмоциональная нестабильность. То, что человек теряет... Даже вот бывает человек и состоятельный, и симпатичный, и без лишнего веса, а у него просто потерян интерес к жизни. А что произошло? Да ничего не произошло. Вот я живу один, я просыпаюсь, и я понимаю, что мне не для чего жить. Очень сложно. Люди непростые, люди закрытые. С панической атакой или там, не дай бог, с какой-нибудь опухолью, там не забалуешь, там человек сразу вывалит, потому что его эта атака разрушает так, что... Он понимает, что уже все. К чему приводят панические атаки? Это гастрит, язва желудка, импотенция, если это мужчина, аритмия, и пошло,
0: и сахар. И лишний вес,
1: и да, и все. И там человек, с ним приятно работать, потому что мы понимаем, я четко говорю, он четко все делает. Вот, но, к сожалению, вот вы говорите, с какой чаще всего проблемой? Вот такая вот непроблемная проблема. И там приходится разбивать, и очень много занимает силы времени.
0: Николай, благодарю вас за сегодняшнюю программу.
1: Мы заканчиваем. Да. Я желаю всем слушателям Дэвидсон Радио с вами. Я скажу, был Николай Федоров и Вера Аврамова. До следующей среды. Всего вам наилучшего.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Севой Капланом. Вася, извините, в отъезде. Надеюсь, что через месяц его отдаст дочка, потому что захотела, чтобы он с ней прожил месяц. Ну, он, в общем-то, она его выбрала, когда ей было 7 лет, и вот Вася у нас столько лет живет. И сейчас ему по человеческим меркам 100, ну, коту 20 лет. И он такой grumpy old cat, ворчливый стал. И я ему научился все прощать. То есть потому что, ну, в таком возрасте он же не может как-то иначе. Он может покакать на ковер там, или он может начать кричать там. Короче, по интенсивности отношений у нас с котом сейчас пик на самом деле. Ой, не знаю даже, все эти мысли о том, как, что с ней будет. Я-то переживу, когда кота не станет. Хотя, может, он будет жить вечно, черт узнает, все-таки это Вася. У него необычная жизнь. И полудикий был, и сейчас его никто не трогает, он спит сколько хочет. В конце концов, смерть – это ведь затянувшийся сон. Переходим к нашим трудовым будням. Начинаем с выпуска новостей в форме заголовков. От глобального съеживаемся к местному. С картинками, конечно же. В ночь в работе сервисов Яндекса произошел масштабный сбой в результате атаки беспилотников по городу Сасово Рязанской области России. В тамошнем дата-центре произошел пожар. Атака беспилотными этими летательными взрывными агрегатами затронуло в результате миллионы россиян. Вчера на нашем National Public Radio, там у Брайана Лерера, 30 дней последних перед выборами, которые у нас состоятся в начале ноября, рассматриваются основные ключевые вопросы, по 3 штуки в день. То есть всего 90 вопросов, которые определяют фактически все, что происходит в нашей стране. Ну, там с приглашением спецов. Ну, это высший пилотаж совершенно. И вчера был забавный момент, когда сам Брайан Лэр, у которого безукоризненная речь, он такой eloquent, что называется, знает всегда, ну, почти не меньше, чем те, кто к нему приходит в гости. И он говорит, меня смущает, вот не знаю, как все-таки правильно говорить, дата или data? Потому что говорят и то, и другое. Дата-центры. В Киеве после прилета беспилотников начался blackout. Это они так говорят, правый берег без электричества, остановлен электротранспорт, перебои с водой из-за обесточивания насосных станций, и свет пропал в большей части Киевской области. 12 человек погибли, 14 пострадали в результате атаки российских военных в прифронтовом Краматорске. По меньшей мере 22 человека погибли в городе Прилуки в Черниговской области, где в результате ракетного удара частично обрушился дом. Киев обнародовал информацию о передаче Южной Кореи 2 северокорейских военнослужащих, которые воевали на стороне России, попали в украинский плен в начале прошлого года. Об этом уже много было говорено. И южнокорейские власти опасались, что семьи этих военнопленных могут стать мишенью для властей Северной Кореи. То есть семьи там остались, и если их родственник попадает в руки смертельного врага, то есть Южной Кореи, то чтобы они там не разговорились, могут взять, так сказать, попытать немного их близких. А в результате Южная Корея сегодня отзывает своего посла из Украины. Трудно представить себе, что это может как-то помочь. срочное внесение в Верховную Раду законопроекта, расширяющего права национальных меньшинств и прежде всего венгерского в сфере языка и образования в Украине, может завершить эру прохладных отношений между Киевом и Будапештом, потом вассал Путина Орбан уже не у власти, так что есть маза, что Венгрия перестанет накладывать вето вот с таким прибором на резолюции НАТО под счастьем благоволения к Украине. Канада не позволит людям с единственным заболеванием психическим добиваться медицинской помощи при эвтаназии, но федеральное правительство заявило, что будет работать над расширением этой опции для пациентов с прогрессирующими, неизлечимыми заболеваниями до того, как они потеряют способность принимать решения. Вспышка кори в Пенсильвании стала крупнейшей в стране с 91 года в связи с тем, что снижение показателей вакцинации делает части страны уязвимыми к заражению. Старинный вопрос, на который никто никогда не ответил, я его задавал несколько раз: что если твое здоровье под угрозой из-за твоих политических симпатий или антипатий? Вот у меня есть один знакомый, который был ярый антиобамовец, пока не заболел раком, к сожалению, причем до четвертой степени, и вообще уже со всеми попрощался. Но Обамакер его спасла. Да. И он жив до сих пор. Дай бог ему здоровья. Судья из Теннесси обязал департамент исправительных учреждений штата сохранить все доказательства, связанные с неудачной казнью заключенной. Как вам нравится это словосочетание? Неудачная казнь. Приговоренный при этом к смертной казни. Это Криста Пайк. Кандидат в Сенат от Мичигана, республиканец, обратите внимание, Майк Роджерс, порвал с президентом Трампом из-за торговой войны с Канадой, ведя при этом напряженную борьбу с прогрессивным демократом Абдулом Эль-Саедом. Это безумно интересно, потому что если он порвал с Трампом, и тот его не поддерживает, будучи при этом токсичным, сейчас в этих выборах пока что есть маза, что демократы одолеют репов по части большинства в палате представителей, но тарифы, в том числе по отношению к Канаде, это может сыграть позитивную роль для Роджерса, которую Эль-Саед в вот эту вот линию уже подхватить не сможет. Да вообще интересно, когда политики, выходящие на самый верх, показывают, что они могут действовать самостоятельно. Демократ и лидер Палаты представителей Хаким Джеффрис заявил, что его партия собирается отменить сокращение расходов на здравоохранение и снизить расходы домохозяйств, выразив при этом уверенность в том, что демократы получат контроль над Палатой представителей. Хенри Каган и Кенсу Суай были вчера удостоены Нобелевской премии по химии 26 года за прорывы, способствовавшие развитию современной фармацевтики. Они вот наверху, справа. Первый пилот Fly Dubai, который якобы пытался уничтожить самолет, шедший рейсом 1073 в Тель-Авив, сообщил следствию, что прошлым летом чуть не совершил эту атаку, прежде чем пересмотреть свое решение. То есть он шел по пути суперрадикализации, это когда превращаешься в камикадзе, но потом передумал. Атаки, которые приписывают хуситам, повредили два аэропорта в Саудовской Аравии, убив трех человек и углубив конфликт между королевством и его поддерживаемым Ираном противником в Йемене. Это все с глобальной политикой, теперь финансы и бизнес тоже заголовками. Доходность десятилетних казначейских облигаций кратковременно достигла 24-летнего максимума, затем снизилась. S&P 500 и NASDAQ снизились со своего рекордного дотоле уровня на 0,2% каждый, а Dow упал на 0,7%. На последнем заседании Федеральной резервной системы говорили, что в этом году будет дальнейшее повышение процентной ставки, а не понижение. Но в октябре не потребуется такое вмешательство. Трое уволенных сотрудников OpenAI призвали компанию сотрудничать с внешними аудиторами безопасности и сохранять возможность отслеживать все более совершенные модели искусственного интеллекта. В Франция рассматривала возможность увеличения выпуска краткосрочных долгов, поскольку инвесторы становятся все более неохотными в долгосрочном кредитовании страны. Ведь облигации – это когда страна берет в долг у инвесторов. Канадская семья Уэстон заключила сделку о покупке британской аптечной сети Boots Y Sycamore Partners за 8,9 миллиарда долларов, включая долги. Долги тоже покупаются, потому что их можно тоже продавать. Криптофирма Ripple стала серьезным игроком в предоставлении финансирования биржевым фондам. То есть речь идет о хедж-фондах уже. Samsung, который русские называют Samsung, впервые спрогнозировал квартальную операционную прибыль в размере 80 миллиардов долларов. Это за квартал. Это крупнейший в мире производитель чипов памяти, и он продолжает зарабатывать на буме искусственного интеллекта. Shell, нефтяной гигант, как ожидается, сообщит, что маржа переработки достигла рекорда в третьем квартале, поскольку конфликт на Ближнем Востоке продолжает вызывать хаос на энергетических рынках. И Porsche или Porsche, что одно и то же, планирует сделать свои автомобили еще более эксклюзивными, продолжая сокращать расходы и оптимизировать операции. Теперь по поводу уже более близких местам нашего физического обретания. Дел. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани подвергся оскорблениям и освистанию, но кто бы мог подумать, со стороны кого? Это было вчера на бдении при свечах в Нью-Йорке на Union Square вечером, причем его оскорбляли и освистывали антиизраильские протестующие, которые считают, что Мамдани отвернулся от палестинских дел. А их честь, his honor, со свечой в руке, во время, когда на него сыпались и такие оскорбления и освистывания со стороны разъяренной толпы, включая некоторых, которые размахивали флагами Хамаса и Хизбаллы, и которые прошли разрешенным маршем от мэрии, а мэрия это где-то 80-е на Ист-Сайде, чтобы сорвать мероприятие, призванное почтить еврейские жертвы, убитые террористами Хамас, и палестинцев, при этом убитых израильтянами в последующей войне. Интересное скандирование придумывают. Я не знаю, если... Ну, на Руси никто не смеет выходить на демонстрации, разве что демонстрации гордости кремлевским старцам. Но у нас еще как. Это остатки, так сказать, демократии. Скандирование всегда рифмованное. Мне понравилось, вот смотрите, первое у них было основное: Zoran, you can't hide, we charge you with genocide. Zoran, тебе не спрятаться, мы обвиняем тебя в геноциде. И еще кричали мэр Мамдани, take a stand, stop the sale of stolen land. Мэр Мамдани, уже встань на какую-то позицию, останови продажу украденной земли. Сотрудники таможенной пограничной службы Соединенных Штатов в международном аэропорту Майами заметили, что в судебных документах позднее описывалось как необъяснимая выпуклость в области талии и таза пассажира, который только что прилетел рейсом из Гаваны, Куба, значит. Осмотр обнаружил 6 цилиндрических контейнеров, в которых содержали 10 живых птиц. Все это было спрятано под одеждой Альберто Эрнандеса Кастильо. Он родом из Кубы, но legal permanent resident, то есть с гражданством Соединенных Штатов. Живность перевозить нельзя. Новость, которая будоражит весь Нью-Йорк во всех новостях, начиная со вторника, то есть практически 3 дня. Мужчина, который якобы столкнул свою отчужденную girlfriend и их 8-месячную дочь с балкона квартиры на 15 этаже в Бронксе, убив молодую мать и тяжело ранив их ребенка, Энджел Караско, ему 31 год, и он у вас на экране, наверху слева, был задержан приставами вчера вечером на другой день после того, как он потерял самообладание и впал в ярость, не сумев наладить отношения с матерью своего ребенка. Караско столкнул Натали Рамирес, ей 23 года, с балкона 15 этажа в тот момент, когда она держала в руках младенца Анхель Новалти Караско Рамирес. Ранним утром во вторник я совершенно не понимаю, как летела с 15 этажа ее мать. Так летела, что ребенок остался жив. И последнее. Рыбак из Нью-Хэмпшира поймал крупнейшего в штате голубого тунца весом более 1115 фунтов, побив тем самым на 150 фунтов рекорд, который держался 13 лет. У вас на экране слева Брэндон МакГерл. Классная фамилия, кстати. Мак — это ирландская приставка, а дальше девочка. МакГерл. Надеялся поймать хоть что-нибудь, когда в субботу сел на судно Out of Line. Гениальное название. Потому что Line — это не только линия очередь, но еще и леска. Причем у командира фамилия тоже, дай Боже, Savage. То есть... Ну, как название одеколона, который рекламирует кто? Один из самых известных актеров современности. Наш телефон в студии для сведущих 718-303-90-90. И он работает. То есть Savage – это варвар. Ну, фактически такой типа, не знаю, папуас. И рыбалка была ночная в Рай-Харбор на побережье Нью-Хэмпшира. Теперь о том, там ходят всякие легенды о том, что если ты поймал большого тунца, то капитан сообщает сразу по телефону дилерам на берегу, и тут же на пристань прибывают рестораторы, которые предлагают, тут же аукцион, предлагают страшные деньги за пойманную рыбу, ну, если она свежая, живая еще. Так я сейчас вам сообщу точно, сколько можно заработать. Значит, если вы, это называется dockside sale, то есть прямо там на пристани, продадите какому-нибудь fish dealer, то есть рыботорговцу, то вы можете получить, в зависимости от качества этой рыбы, от 8 до 30 долларов за каждый фунт. То есть если 30 за фунт, то здесь, получается, этот человек может получить 30 с чем-то тысяч долларов. Прямо так. Сейчас у нас есть один звонок. Только один человек в нашей аудитории. Вообще их два. Точно знаю, о ком идет речь. Но звонит один из двух. Прошу вас, пожалуйста. Не слышу. Алло. Кстати, второй раз не получается. Ладно, послушаем вас. Скорее всего, что это...
6: А Джонни Депп, Сева, это рекламирует. Да. Вот, Джонни Депп. А насчет тунца, вот ты был в Японии. Наверное, ты видел, что я был там 8 лет назад. А был продан тунец за 3 миллиона долларов.
5: Тюнер. Ничего себе.
6: Так что, вот, но это реклама для этого ресторана. Теперь все знают, может быть, там... Не очень хорошо, но один раз обязательно туда ходят и пробуют, то есть, в этом ресторане. Потому что там здоровенная реклама висит. Вот здесь был куплен тюнафиш за 3 миллиона долларов. В известном токийском вот этом фиш-маркете. Вот.
5: Спасибо. Я скажу обязательно. Я еще не был, я только буду. В декабре только еду.
6: А, ты только будешь? Ой, перепутал. Да. Вот. Ничего. Так что... Но спасибо, это было 8 спасибо, лет друг. Назад. Не знаю, сейчас это есть реклама там или нет.
5: Проверим. Все, как называется спасибо. Ресторан? Да, спасибо тебе.
6: Ой, я даже...
5: Ну, не важно, я найду. А, кстати, по поводу ресторанов. Мне посоветовал человек, который знает все про узбекскую кухню. Наша Лена Вишневецкая сказала, что есть один ресторан, новый относительно, в Бруклине, в котором шашлык, по сравнению с которым меркнет и уходит в лету легендарный наргиз Борин. И я все время думаю, когда же я все-таки поеду в Бруклин, чтобы попробовать. А попробую, расскажу, где он находится, а пока я Лене верю больше, чем самому себе, потому что она в этих вещах понимает и знает, что я... совершенно обузбечился в этом плане. То есть кавказский шашлык больше есть не могу. Испорчу напрочь. Значит, по ценам еще раз. от 8 до 30, если на Dark Side продаешь. Но там зависит от того, какая часть. Вот если это премиум суши, grade bluefin, то есть это голубой, но лучший кусок, они называют его суши grade, это не сашими grade, есть разные. Под суши идет не самое лучшее. Но дилеры могут платить за, в зависимости от качества рыбы, я не знаю, наверное, молодая стоит подороже, от 30 до 100 долларов за фунт. Retail fish market тоже дает от 30 до 80 за фунт. Есть high-end sushi restaurants, где может потянуть фунт от 100 до 300 долларов. Но это только для посетителей. Не для того, кто поймал рыбу и продал. А когда они вам ее преподадут, эту рыбу, то значит они будут зарабатывать по 300 долларов на фунте рыбы, в 10 раз больше, чем они заплатили за эту рыбу, покупая пока. И еще есть такой закон, если он гласит так: if a recreational fisherman catches a tuna, they usually cannot legally sell it unless they hold the appropriate commercial permits and follow federal and state regulations. Сухо так, строго. Если вы не профессионал, а просто развлекаетесь рыбалкой, поймали тунца, вы не можете по закону ее продать, если у вас нет соответствующих коммерческих разрешений на это, и вы должны соответствовать федеральным и штатным каким-то правилам. И последнее, что по этому поводу следует знать, если вы покупаете гигантскую bluefin, именно тунца, который весит, скажем, 700 фунтов и больше, то дилер может вам заплатить за то, что она чем больше, тем меньше фунт, 15 долларов за фунт. Это все с новостями. Если у вас по этому поводу появились мысли, вы можете их озвучить, направив номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.

0: концерт, и все придут, и летом Лину продадут, его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут?
1: Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша!
2: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Святые небеса, только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
7: Толковище. Прямо сейчас.
8: Ну, я сейчас прослушал во время рекламы джингл одной из наших дневных передач, которую ведет Миша Братславский. И он сам начитывает текст там под музон. И в конце звучит призыв. Я сейчас воспроизведу с его произношением. Grand opening. Вот, хотите, верьте, хотите, нет. Но я уверяю вас в том, что если вы свободно владеете двумя языками, то когда вы слышите сильный русский акцент при произнесении английских слов, то у вас слегка, так сказать, уходит понимание. Grand opening, я подумал только о том, что почему-то Сашу Гранта, когда хоронили пару недель назад, показали в открытом гробу. Так что grand opening – это когда крышка гроба снята, и в ней лежит Александр Грант. А большое открытие, если речь идет о магазине, это grand opening. Так же, как есть еще такие из забавных оговорок из-за оглушения согласных последних в конце английских слов, типа там, скажем, food stamp. Говорят food stamp. Food stamp – это отпечаток ноги, а food stamp – это продовольственная карточка. Есть разница. Для аборигенов, естественно, мы так примерно уже научились понимать и корректировать восприятие. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
9: Доброе утро, Сева. Это Оля, Вирджиния Бич.
8: Оленька, здрасте.
9: Здравствуйте всем, да, всем утро доброе. Я по поводу новостей, там два момента, там много, мне все интересно. Но вот один из них, когда живых птиц хотел провести, да, это контрабанда. Контрабанда, получается, да.
8: Конечно,
9: я
8: да.
9: Я почему-то вспомнила вот ту вот девушку из России, которая была в Америке, и которая провозила не то эмбрионы какие-то, я сейчас не вспомню, это было уже давно, достаточно месяц или два, или даже больше, может, полгода назад. Вы не помните, были эта информация, как ее, по-моему, даже депортировали, что с ней такое сделали, ее посадили в тюрьму? Вы не помните?
8: Вы знаете, о чем Оля, я только единственное, о чем подумал, когда вы сказали девушку, которая провозила эмбрионы, я подумал, что она их провозила в матке.
9: Нет. Ну, она, ну, не эмбрионы, я просто точно не помню. Я помню, что какие-то... Она занималась наукой, она работала...
8: Да, я помню, конечно.
9: Да.
8: Да. Огромная статья была в «Нью-Йорк Таймс», ее посадили в тюрьму. Причем она ученая, и она, видимо, наивно решила, что для ускорения, так сказать, своей научной деятельности она провезет на скорую руку там эмбрионы определенные. Она попала в тюрьму, и я не уверен, что ее выпустили до сих пор, потому что если бы это произошло... Да, тогда бы об этом было в новостях.
9: Ну, потому что я больше про нее ничего не слышала, я просто подумала, что это настолько... Я помню, что она была против политики Путина, и был разговор о том, что если, не дай бог, ее вернут в страну, то у нее там могут быть всякие проблемы, потому что она, по-моему, помогала ВСУ, ну, Украине. Ну, что-то такое было, вот что для нее это чревато проблемами.
8: Вот, и у нее не было гражданства, она была приглашенным ученым.
9: Да. То есть вы узнаете что-нибудь интересное, вот, какую-то информацию о ней, то это было бы очень здорово.
8: Хорошо.
9: И еще быстренько я вам скажу, что вы знаете, я вас с вашим котом понимаю на 150%, потому что у меня очень интересная история, я не хочу занимать эфирное время сейчас, но у меня был кот, который меня нашел, которого я адаптировала, и который прожил со мной почти 20-18 лет, и он переезжал со мной из разных домов. Это вообще история отдельная, я когда-нибудь расскажу, чуть, когда будет время. И я просто вас настолько понимаю, он ушел через год после моего мужа. То есть я сначала потеряла своего мужа, а потом через год ушел этот кот. То есть я до сих пор восстанавливаюсь, уже 3,5 года не могу восстановиться. История.
8: Не пробовали выйти замуж еще раз и завести котенка?
9: Вы знаете, и муж неповторимый, и кот неповторимый. Так сложилось к моим 60 годам, что неповторимый человек, мужчина любимый, и неповторимый кот, вот они, то есть у меня уже нет времени. Я знаю, что это звучит глупо, конечно, но это сложно после неповторимых. Вот так.
8: Я уверен, что многие мужчины, услышав вас и в этот раз, размечтались, как бы сделать вам предложение. Нескромно.
9: Ой, вы знаете, у меня high standard. То есть у меня такое там... Я не high maintenance. Но я такая тоже, знаете, непростая штучка. Не такая.
8: А не high maintenance, это по-украински? Не high maintenance.
9: Не, не, не, на.

но там мы напрямую не участвуем в военной мощи. То, что вы сейчас услышите, это не антитрамповская пропаганда, это абсолютно отстраненное осмысление происходящего. Если послушать нашего президента и его помощников, то спешка, воскресная спешка, о которой мы с Васей рассказывали, вывести 12 бомбардировщиков B-1 с авиабазы Великобритании была благоразумной мерой предосторожности в ответ на угрозу, которую они отказались описать. Ну, конечно, все подумали, что там, возможно, на территории Великобритании теракты со стороны Ирана по отношению к самолетам, потому что я лично так подумал, потому что была успешная аналогичная операция украинцев. Они уничтожили, по-моему, 12 самолетов военных российских в глубинке на авиабазе. А Иран и хитер, и коварен, и, конечно, в курсе. Так что аргументы Трампа, что, мол, это было надо сделать, они на первый вслух показались разумными. Причем Трамп настаивал, что это вообще не проблема. А его госсекретарь Марк Рубио попытался даже отмахнуться от вопроса, что он редко делает. Он вообще смело отвечает на вопросы журналистов. Он просто отметил, что Пентагон постоянно перераспределяет ресурсы, куда им нужно. Но для всех, кто наблюдал за развертыванием американской военной кампании по всему миру за 7 месяцев, вот с тех пор, как господин Трамп решил напасть на Иран, это был еще один яркий пример того, как снова и снова президент и его министр войны вынуждены отступать, выводя военные силы, развернутые на Ближнем Востоке, в частности, в Великобританию, в качестве сдерживающего фактора. И за последние несколько месяцев, по мере затягивания конфликта, война с Ираном безусловно, выявила нашу уязвимость, вынудив изменения, о которых Пентагон даже не раздумывал год назад. И это должно было бы стать уроком о непредвиденности последствий, которые вытекают из войн, навязанных американцам, то есть нам, нашими же президентами, потому что эта война нам навязана. Если бы я, например, был израильтянином и услышал себя, я бы сказал, что вот антисемит, антитрампист, не понимает, как нам это надо. Да, но я в первую очередь американец и симпатизирующий Израилю только во вторую очередь. Трамп задумал, что нападение на Иран станет очередной демонстрацией исключительной мощи американской армии. У него были на то основания. После двух акций известных, успешный налет на 3 иранских ядерных объекта в июне 25 года, экспромтом, да, без объявления, и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в его койке в Каракасе в январе. Кстати, сейчас жена Мадуро попросила, чтобы его отпустили из заключения. Но вместо усиления американской мощи война показала нашу американскую ограниченность. И, к сожалению, наши противники отлично это понимают. Закрытие баз. Военных баз на Ближнем Востоке и ограничения их использования в Британии значительно усложнили логистику. Теперь она стала дороже, потому что американские бомбардировщики, они все еще могут достигать целей, но вылетать-то они должны из Соединенных Штатов. И поэтому им больше времени требуется, чтобы пролететь, плюс дозаправка, а это стоит денег. Американские авианосные группы все еще могут патрулировать, ну, скажем, в Аравийском море, то есть за пределами Персидского залива, но теперь их нужно пополнять припасами с острова Диего-Гарсия, который находится в Индийском океане, это ближайший, а это 2200 миль, что требует дополнительных недель времени и гигантских затрат. Но самое главное, это быстрые выводы войск. Они преподали иранцам урок и, возможно, другим нашим противникам в будущем, что у них, в принципе, есть способность, которую использовал Давид в его отношениях с Голиафом, изгнать сверхдержаву. Мы неуклюжи и неповоротливы, то есть у нас есть ахиллесова пята. И в этом мы не имеем права не разобраться. Американские и британские официальные лица сообщили на этой неделе, что бомбардировщики были срочно

0: вывезен из британской базы после того, как командиры получили конкретную и достоверную информацию о том, что оперативники, поддерживаемые Ираном, планируют нанести удары беспилотниками по самолетам и американским войскам, которые находятся за британским, так сказать, забором. И подозреваемые в заговоре могли быть частично, конечно же, вдохновлены той атакой, которую Украина предприняла против России в прошлом году, когда провела дроны глубоко в центр России, то есть сначала привезла их туда, а потом запустила их с грузовиков, и в результате ударов было повреждено, да, как я сказал, даже не помню точно, как минимум дюжина самолетов. А Пентагон оказывается уязвим. И недостаточно держать силы, ресурсы вне досягаемости ракет, потому что дроны и кибероружие изменили поле боя. Президент утверждает, что весь флот Ирана был потоплен в первоначальных военных действиях, а обветшалые иранские военно-воздушные силы вышли из строя. И страна, мол, балансирует на краю экономической пропасти, ослабленная морской блокадой, которая привела к сокращению экспорта нефти. Все это так, но это не остановило иранцев от того, чтобы заставить американские самолеты и личный состав покинуть свои когда-то безопасные базы. Причем базы, которые находятся все дальше и дальше от Ирана. Опасность достигает и их. Американский персонал уже был эвакуирован с баз в Бахрейне, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. И все эти базы находились в зоне досягаемости иранских ракет и дронов. А некоторые из этих баз были в результате настолько сильно повреждены, что у Пентагона вообще нет никакого интереса к их восстановлению. Водные пути – это более сложная история. Соединенные Штаты не смогли гарантировать свободу навигации через Ормузский пролив или части Красного моря, а ведь последние полвека это было одним из главных американских оправданий для продолжения нашего военного присутствия на Ближнем Востоке. На стратегическом уровне иранцы, скорее всего, усвоят опасный для Америки урок, что, демонстрируя способность приближаться к американским военным базам далеко за пределами Ближнего Востока, можно подвергнуть давлению Вашингтон. И Трамп и его защитники толкают совершенно иной нарративчик. Во время нынешней предвыборной кампании, то есть той, которая сейчас идет перед промежуточными выборами, наш 47-й изображал Иран как стоящий на грани краха. Он настаивает, что морская блокада всех поставок в Иран и из него душит страну и заставит ее заключить сделку. Любое отличие от его описания прогресса в Иране, по его словам, это фейковые новости. Кроме того, представители администрации описывают эвакуацию как разумные и краткосрочные меры, эвакуацию наших баз. Пентагон хочет подумать, они уже начинают готовить общественное мнение на этот предмет, потому что это же наши деньги, налогоплательщиков. Подумать хотят о новых базах в Израиле и Иордании, но для этого потребуется одобрение Конгресса. И много лет на модернизацию и того, что там есть, или строительство заново, а этих лет у нас нет. Когда министр войны Хексет говорил перед войсками в прошлую среду, он не упомянул вообще разрушения на базах на Ближнем Востоке, это выступая перед войсками. Все это, конечно, не входило в план, когда Дональд Трамп объявил о нападении на Иран 28 февраля. Он рассчитывал на победу, как вы помните, через несколько дней, но так же, как и на замирение в украинской войне за сутки. Трагикомично, что Трамп потребовал безоговорочной капитуляции и через 3 недели после начала конфликта объявил о полном поражении Ирана, а неделю назад он заявил, что Иран распадется сразу после наших выборов и не пояснил, как это может произойти. А вместо этого, что происходит, Иран бомбил американские базы на Ближнем Востоке в ответ, заставив многих американских военнослужащих переселиться в гостиницы буквально с военных баз, и в офисные помещения по всему региону об этом особо громко не говорили. А если бы заговорили, то президент назвал бы это фейковыми новостями, мне думается, к сожалению. Иран при этом выяснил, где останавливаются такие военнослужащие, Причем отели, как вы понимаете, не защищены. И это были не только военные цели. Это станция ЦРУ в Саудовской Аравии была тоже поражена, хотя до сих пор не ясно, целились ли иранцы по ней или им просто подвезло. А многие из 13 основных военных баз региона, которые используются нашими войсками, быстро стали непригодными для проживания. При этом наибольший ущерб понесли базы в Кувейте, которые совсем рядом с Ираном. 6 военнослужащих Соединенных Штатов погибли в результате удара по Порт-Шуайбе, это где был уничтожен армейский тактический оперативный центр. Иранские беспилотники и ракеты также атаковали авиабазу Али Аль-Салем, повредив сооружение самолетов и ранив присутствующий там персонал, а также лагерь Бьюринг, повредив техническое обслуживание и топливные объекты. В Катаре Иран нанес, это, кстати, информация из открытых источников, Иран нанес удар по авиабазе Аль-Удейд, это региональная авиационная штаб-квартира Центрального командования Соединенных Штатов. Там повредили систему раннего предупреждения эти удары. В Бахрейне односторонний иранский ударный дрон поразил оборудование связи в штабе 5-го флота Соединенных Штатов, естественно. А на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии иранские ракеты и беспилотники повредили оборудование и несколько заправочников, таких, ну, это серьезных, масштабных. Так что выходит, что вместо преклонения колен Иран предпринимает эскалацию по отношению к Соединенным Штатам. То есть мне страшно подумать об этой ассоциации, но Иран с его эскалацией по отношению к Соединенным Штатам чрезвычайно становится похож на эскалацию Украины по отношению к России. Когда сначала казалось, что гнутся украинцы, а потом оказалось, что нет, здесь та же самая ситуация. Причем и Россия гигант и агрессор, и мы гигант и тоже агрессор. А ситуация повторилась. Но у кого есть смелость по этому поводу подумать самостоятельно? Если звонков не будет, то значит смелых нет среди радиоактивных. Ну, разве что пурашисты. Телефон студии 718-303-9090. Просто я перед рекламой еще одну вещь хочу сказать, что вместо стремления к миру, о котором говорит наш президент Иран, может, утвердившись в том, что он делает, начать делать еще больше, чтобы нанести ущерб экономикам региональных партнеров Соединенных Штатов и продолжать разрушать мировые энергетические рынки. И пока, так сказать, вакцины против этого я лично не вижу. А теперь телефон студии 718-303-9090. И на раздумья еще один перерыв на рекламу.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
4: Радио шоу. Всего Копенгагена.
5: За него стоят громадные массы.
6: Не пойму, что за люди.
7: Толковище.
8: Алло.
0: Да, в эфире, можете говорить.
8: Севочка, доброе утро. Ты немножечко передергиваешь. Соединяющие Штаты.
0: Привет.
8: Соединенные Штаты не хотят захватить территорию, они просто хотят, чтобы на Ближнем Востоке не было второго Ким Чен Ина, чтобы они не терроризировали весь Ближний Восток, а Иран стремится к этому. Вот и все.
0: А я
8: вот
0: ни слова не говорил. А я ни слова не говорил о том, что Соединенные Штаты стремятся захватить территорию. Счет взял.
8: Нет, ты сравнил Россию и Америку.
0: А, в этом плане.
8: Да.
0: Да, конечно, да, но да, ты прав. Да, ты прав. Тут я бы в эту сторону не пошел бы, естественно. Речь идет о победе или поражении в войне, всего-навсего. А так в основном, да, ты прав. Да, спасибо, Ром. Теперь послушаем, что скажете вы, пожалуйста.
6: Да, привет, Сев, это Карл.
0: Привет, Карл. Что скажешь?
6: Насчет наших 12 стратегических бомбардировщиков. Ну, ты понимаешь, что такой вид авиации, он не предназначен ни для обработки оборонительных позиций во время штурма какого-то, и тем более не для прикрытия атакующих войск с воздуха. Это стратегическое оружие. Вот насколько хорошо ты помнишь пунические войны между Карфагеном и греками?
0: Ну ладно, вообще это нечестно. Ты историк профессиональный, а нет, то не помню. Последний раз в 4 классе читал про это. Алло, Карл. Ты пропадаешь. Окей, ладно. Не, пунически это слишком далеко. Прости, дорогой. А у меня еще 2-3 истории, которые надо успеть, потому что завтра будет неудобно. Начну вот с того, что вчера... Секунду, у меня картинка была где-то. Да. Значит, вчера ведущие группы математиков американских призвали к большей прозрачности и сотрудничеству после того, как OpenAI опубликовал на этой неделе 377 математических результатов, полученных на основе действий их собственных моделей искусственного интеллекта. И вот этот гигант OpenAI опубликовал эти результаты через месяц после того, как шокировал математическое сообщество, якобы разгадав уравнение на въезд Стокса. Это одна из 7 задач миллениума, тысячелетия. И эти 7 задач, тот, кто их решит, получает $1 000 000 каждая. И вот опасения по поводу того, мыслят ли модели творчески или сильно заимствуют работы математиков, побудили OpenAI создать независимый консультативный совет. И по просьбе этого совета OpenAI, создавший этот совет, предоставил краткое изложение мотивации моделей вместе с некоторыми доказательствами этой недели, но ведущие математики продолжают призывать OpenAI прекратить тестирование задач на неопубликованных моделях, утверждая, что это угрожает традиционному процессу рецензирования и может оттолкнуть людей вообще от этой дисциплины, то есть от математики. А зачем, когда все решит и все деньги заработает железяка? OpenAI заявила, что их модель в среднем тратила в районе 3 часов на достижение каждого решения, и это ведь 3 открытия, которые включают достижения, связанные с 3 оставшимися задачами премии тысячелетия. Это замечательно, и это опасно, и так и сяк. Я просто об этом рассказал, потому что это следует знать. Теперь следующая история, которая тоже имеет отношение к самому главному движению нашего времени, это эскалация индустрии искусственного интеллекта. 2 западные компании выпускают вот-вот открытые модели искусственного интеллекта, которые ориентированы на бизнес и на правительство, которые, по их мнению, столь же мощные, как ведущие модели Китая, то есть эти вот открытые модели. И в конечном итоге могут конкурировать с крупнейшими закрытыми моделями американских технологических гигантов. Еще раз пропедалирую. 2 западные компании выпускают открытые модели, то есть они делают то же самое, что делает Китай. И западные открытые смогут быть серьезными конкурентами закрытым. Открытый. Кстати, людей, которые... Люди в основном закрытые. И когда они открываются, то они демонстрируют в основном, что они they are not thinking outside of the box. То есть у них есть своя коробка, в которой они мыслят. To think outside of the box – это то, ради чего, ну, лично я, например, покинул страну, в которой это было рискованно. Но вообще на самом деле открытый – это означает, что в отличие от модели с закрытым кодом, пользователи могут скачивать код, настраивать его сами. Между прочим, вот один из моих добрых приятелей, Гриша, который сегодня в чате присутствует, архитектор искусственного интеллекта в Московске, он айфонами не пользуется, у него несколько десятков смартфонов. Почему? Потому что там есть открытые коды, можно модифицировать операционную систему, сделав ее уникальной, таким образом обезопасить. Это не потому, что он такой осторожный, а просто потому, что ему интересно конкурировать с технологией на самом высоком уровне. И каждый из телефонов может использоваться в общении с отдельной группой интересных хозяину телефона людей. Но это не каждому по зубам, естественно. Хотя, в принципе, можно такие заказы, так сказать, передавать тем, кто могут. Теперь еще открытые модели значительно дешевле в эксплуатации в сравнении со сложными для бюджета закрытыми моделями, что может стать новой проблемой для лидеров в искусственном интеллекте, американских, естественно, это Anthropic, Google и OpenAI. Так что ахиллесовая пята гиганта, в данном случае OpenAI, это его пятка, за которую его кусают мелкие хищники. Кто эти новые игроки на рынке? Это американская компания Reflection AI, которую финансово поддерживает NVIDIA, и она запускает свою первую модель, она называется Beam, то есть как луч или как улыбка, которая, по их словам, хорошо справляется с программированием и агентными задачами. И французская компания Mistral запускает Mistral Large 4, который называется Le Chunk, из-за его параметров в 1 триллион, что является чонки, огромным набором параметров. Кстати, чонк – это отраслевой термин такой профессиональный. Он, видимо, не знаю, от французского шонк. Вот как вот в теннисе, когда мяч по сетке при подаче попадает, то говорят не net, что означает сетка, а led. Потому что led – это французское слово, из французского пришло. Здесь чонки – это значит огромный. И вот если эти новые модели с открытым кодом на деле обладают возможностями, заявленными компаниями-производителями, то они могут стать серьезным разрушителем статус-кво. Бизнес и правительство на Западе в настоящее время неохотно используют китайские открытые модели из-за опасений, естественно, в связи с безопасностью. Так что вот эти два, Reflexia, Reflection и Mistral, могут стать ответом. А OpenAI и Anthropic уже сталкиваются с растущими проблемами безопасности и могут столкнуться с новой конкуренцией, причем по мере подготовки к выходу на биржу. Они же еще не вышли. Если у них будет пробуксовка на финишной прямой, то это отразится на стоимости акций немедленно. Они не имеют права себе это позволить. Так что мы сейчас присутствуем действительно на финишной прямой марафона, который бежится со скоростью 100-метровки. И говоря о безопасности, вводя в обращение мощные модели, которые любой может настраивать, этим самым создается потенциал для еще большего числа проблем с кибербезопасностью. Но Reflection и Mistral видят другую сторону медали. Они утверждают, что большая доступность моделей может помочь улучшить защиту и позволит исследователям проводить аудит этой технологии самостоятельно. То есть исследователь тот, кто купил, тот, кто может работать с кодом. Подробности пока еще не все известны. Известно только, что Reflection опубликует, может быть, завтра, послезавтра, полные технические детали этого самого БИМа. А Le Chunk, который сейчас только предварительно представлен для разработчиков, выйдет в более широкий релиз 27 октября после дополнительных тестов. И, конечно, мы с Васей, он к этому времени вернется с гастролей, будем вас об этом информировать. Остались последние 2.5 минуты сегодняшнего шоу. Могу принять звонки на любую тему. Телефон студии 718-303-9090. Хотя у меня еще осталась одна история, которую звонков, скорее всего, что не будет, которую я просто обозначу слегка, потому что она очень интересная. В связи с появившейся тенденцией к выпусканию открытых моделей. Я прочитал статью для профессионалов в таком, ну, публицистика, но не в крупных изданиях, о том, что искусственный интеллект может дать кибератакующим, то есть хакерам, преимущество над теми, кто хочет защитить, то есть производителя. Но это очевидно, это поверхность лежит, то есть угроза со стороны всяких хулиганов или, можем даже сказать, что санитаров леса, потому что хакеры многие пытаются хакнуть что-то, чтобы улучшить уровень безопасности. Но выясняется, что именно искусственный интеллект, а не люди, в отличие от нелюдей, может отобрать преимущество у атакующих. И об этом на этой неделе на саммите Dow Jones Risk Journal в Сингапуре говорил помощник, он помощник директора по политике и корпоративному развитию агентства кибербезопасности Сингапура, его звать Онг Кок Уи. Он сообщил, что злоумышленники могут свободнее использовать искусственный интеллект, поскольку у них меньше опасений, что произойдет в случае ошибки технологии. Вот это стоит дополнительного времени, которого у меня на сегодня уже больше нет. Всем спасибо за то, что вы делите свою жизнь, целый час жизни, большое количество людей с толковищем Севой Капланом, в котором многие из вас ни черта не понимают. Но этим, кто ни черта не понимает, важно не это. Им важно слышать родную речь и нетрадиционные голосовые интонации. Не так ли? Всем счастливо и до встречи завтра. Где еще, как не здесь? Русский голос Америки на YouTube.
7: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.
11: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
12: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Янкис, бай-бай-бай-бай, Янкис! Янкис сошли с дистанции в кубке главных бейсбольных лиг. Вчера состоялся на стадионе в Бронксе на Янкис. Этим третий матч полуфинальной серии Кубка Американской лиги. И Тампа Бэй Райз после 2 побед дома одержали победу на поле соперников, выиграли серию со счетом 3-0 и вышли в финал Кубка Американской лиги. Они поджидают соперников, соперник пока неизвестен. А вот соперники в финале Кубка Национальной лиги уже известны. Это двукратные победители 2 последних чемпионатов. Команда Лос-Анджелес Даджерс, она играла серию с Атланты, выиграла вчера у Атланты, выиграла серию, вышла в финал Кубка Национальной лиги и встретится в финале Кубка с командой Милоки Брюверс. Милоки Брюверс Пивовары из Милуоки были лучшей командой среди всех команд главных бейсбольных лиг в регулярном чемпионате. И вот они будут играть в финале Кубка Национальной лиги с командой Лос-Анджелес Доджерс. Это у нас бейсбол. А у девочек в женской НБА уже идут полуфинальные серии Кубка. Вчера команда Нью-Йорк Либерти играла в Атланте. Это был второй матч, первый. Либерти проиграли с большим отрывом. Вчера дело дошло до дополнительного времени, и в дополнительное время хозяйки победили. Лидируют в серии со счетом 2-0. Команды переезжают в Нью-Йорк, точнее в Бруклин. И если... Команда Нью-Йорк Либерти выиграет на своей поляне оба матча и сравняет счет в серии, то тогда будет финальный матч полуфинала в Атланте. И буквально несколько слов об Олимпийских играх. Принимаются заявки на организацию летних Олимпийских игр 2036 года. И среди стран, которые подали заявки, у нас уже есть Катар и Индия. Олимпийские игры в Катаре. Ну, в Катаре был чемпионат мира по футболу, но одно дело проводить футбольные соревнования, нужны определенные стадионы. Другое дело, где Катар будет проводить соревнования, я даже не знаю, так сказать, по массе видов спорта, по водным видам спорта. Окей, дамы и господа. И буквально пару слов о чемпионате национальной хоккейной лиги. Вчера команда Washington Capitals принимала Питтсбург, выиграла у Питтсбурга, а команда Winnipeg Jets выиграла у Colorado Avalanche. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал Джек Маль. Маль, большое спасибо. У меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Ермоленец, мы начинаем наш новый трудовой день. Я гулял, а теперь вернулся на рабочее место. Побывал в Германии впервые в жизни, полон впечатлениями. Какая страна? Но второй раз туда я, наверное, уже не поеду. Есть места попривлекательные. В том числе здесь у нас на родине свободы. Хорошо, теперь я, как обычно, продолжая свою старую традицию, начну с Украины. Два события имели место в этой стране, которые я хотел бы сегодня, которых я хотел бы сегодня коснуться. Ну, первое, это Россия начала дроновые удары по мостам через Днепр. В Киеве, в Запорожье, в других местах. И это, безусловно, вывело войну, я не хочу сказать на новый уровень, но расширило, так сказать, поле ее действия. Это вызвало очень тяжелые последствия для жизни киевлян, ну и, соответственно, других городов тоже. Хотя там и без того ситуация нелегкая, но с мостами как-то это все усугубилось. И говорится о том, что движение приостанавливалось временно или постоянно. Вот у меня есть, например, такая информация по данным на 7 число. Южный мост, автомобильный плюс метро, по оси идут два пути с Ирецко-Печорской зеленой линии. Именно поэтому после ударов 1 и 2 октября ограничили поезда метро. На мосту одновременно может находиться только один состав. Северный мост чисто автомобильный с троллейбусной сетью. Та же самая история. Временно останавливается. В Запорожье вантовый мост новый мост открыт в 2022 году. Автомобильный 6 полос без рельсов. Повреждено его полотно 6 и 7 октября. Но как с железными дорогами? Потому что это вот как раз очень важный такой момент. Возникает первый вопрос. Почему вообще ждали до 26 года, чтобы начать бить по мостам? Потому что по мостам проходит железнодорожная связь с фронтовой зоны. Туда идут, туда, во-первых, личный состав возят, туда продукты, ну, то все это теперь называется словом логистика. Военное оборудование, снаряды, патроны, ракеты, все. Туда идет железная дорога в основном. Потом это уже поближе к фронтовой линии. Это перегружается на автомашины и доставляется уже в конкретные какие-то точки, где это используется. Почему раньше не били по железнодорожным мостам? И тут мне понадобилось такое углубленное изучение этого вопроса. И логика, оказывается, в этом очень простая. Запускать ракету, ракету не знаю как, но если мы говорим о дронах, в том числе о реактивных дронах нового поколения, больше габаритов, с большим боезапасом, этого не хватает. Даже если такой дрон попадает точно в полотно моста, этого не хватает для того, чтобы обрушить хотя бы один пролет. Его выводят на некоторое время из строя, но такого рода пробоины в полотне или повреждения в полотне ремонтируются в течение нескольких часов, ну, скажем, одного дня, и движение возобновляется. Но железнодорожные мосты еще сложнее вывести из строя, и при этом такого точного попадания, как нам обещают, нанести такого рода поражение невероятно сложно. И это очень дорого стоит. Поэтому с железнодорожным сообщением Россия борется другими средствами. А именно, Россия методично выбивает из употребления, так сказать, локомотивы. И из украинских источников следует, что только с февраля 2022 года, ну, собственно, с начала войны, выбито более 500 локомотивов. Об этом сказал 15 сентября этого года министр иностранных дел Андрей Сыбига. Они либо уничтожены полностью, либо выведены из строя. Forbes сообщал, что только в 26-м году выведено из этих 500 310. То есть сейчас, когда дроны стали более мощными и более наносят точные удары, выбивание локомотивов стало просто спортом для Российской Федерации. И в связи с этим работа вообще украинской железной дороги, Укрзалізниці, очень и очень затруднена. То есть выбивать локомотивы легче, чем пытаться обрушить понтонные мосты или вантовые мосты. Короче говоря, те мосты, по вантовым железной дороге не ходят, но по опорным мостам это просто значительно дороже и не гарантирует успеха. Поэтому мы можем говорить о том, что основной целью ударов по киевским мостам это была, так сказать, психологическая операция. И она дала свой результат. В Киеве жить становится невозможно. И об этом говорят киевские блогеры, об этом говорят российские блогеры, что задача России в этой ситуации, в безостановочных бомбардировках и ракетных обстрелах Киева, в том, чтобы сделать этот город непригодным для жизни. Мы говорим о жизни миллионов людей. Впереди зима. И представьте себе, что будут делать эти люди. Значит, в Украине власти рекомендуют им уезжать в села. Но куда ты, в какие села ты поедешь? На какие шиши ты там будешь жить? Украина не предоставляет социальной поддержки, реальной социальной поддержки своим гражданам. Если там они что-то получают, то это копейки, на которые выживать невозможно, и они выживают своими собственными способами. Но один самый главный и самый эффективный способ для всех этих несчастных людей – это переселение в Европу. И вот это главная цель России – выселить этих всех людей из Киева, из других больших городов в Европу. Зачем это нужно? Ну, во-первых, меньше людей останется на территории Украины, потому что побегут в первую очередь еще более или менее работоспособные люди с детьми. Старики, наверное, уже не побегут. Это, безусловно, ослабит страну и усугубит ее демографическую катастрофу, которая уже имеет место. Но самое главное для России, это очень важно, это заполонить беженцами Европу. Чем больше украинских беженцев хлынет в Западную Европу и в Восточную Европу, тем тяжелее Европе будет финансировать эту войну, чем она сейчас занимается. И таким образом оказать давление на тамошних политиков. Собственно, результаты этого давления уже налицо. А именно, это победы консервативных партий. Их называют правыми партиями. На самом деле это просто, ну я не знаю, когда мы говорим правые партии, левые партии, это все, знаете, как вопрос для обсуждения. Например, гитлеровскую национал-социалистическую рабочую партию Германии называли партией правой, она считается партией правой, но так подумать и разобраться, то это абсолютно левая партия, потому что национализация имущества, передел имущества, забрали у богатых, отдали бедным, это все совершенно левые методы жизни. Это не какая-то суперконсервативная партия. Но ее называют правой, потому что за ней стоит террор и война, которые унесли жизни десятков миллионов людей. Ну, мне об этом не надо вам рассказывать, потому что Советский Союз пострадал как никто в этой войне. И мы все это помним. Поэтому эти же партии называют сегодня, так, планы на националистического толка называют сегодня правыми, что, на мой взгляд, является совершеннейшей ошибкой. О правизне или левизне мы можем судить по экономическим программам этих партий. То есть, если ввести большие налоги, ограничить права, экономические права богатых людей, то есть вот это не правая политика, это левая политика. Мы это знаем. Это социалисты. Но что известно о тех партиях, как, например, альтернатива для Германии, они стоят за ограничение миграции, за заведение в жизнь механизмов, которые приведут к ассимиляции мигрантов, к скорейшей, против исламизации страны. То есть ты не можешь назвать эти, ну что, это радикальные партии? Ну, в Германии их называют радикальными, потому что говорят, ну, понятно, что Германия несет колоссальную ответственность. Ну, Германия 30-х-40-х годов несет колоссальную ответственность перед всем миром, и сегодняшние немцы это все прекрасно помнят. Им, у них это национальный просто культ, это постоянное безостановочное напоминание о гитлеровском прошлом Германии. И поэтому они сегодня дуют на холодную воду. То есть, если такая партия, как альтернатива для Германии, она требует ограничения миграции, усиления ассимиляции, выступает против исламизации, то они считают, что это опасно, это чревато какими-то жуткими последствиями для страны. Ну, не знаю, это я там все-таки не живу, и, может быть, это не очень хорошо чувствую, но так у них по выборам в земельные органы управления, это альтернатива для Германии, она занимает очень хорошие позиции. Если раньше говорили о том, все партии Германии говорили, мы будем их теперь игнорировать, то теперь уже как бы игнорировать не получается. Их слишком много, и совершенно понятно, что их население поддерживает. При этом я должен поделиться таким чисто своим наблюдением. Мы тут, конечно, получаем такую пережеванную, переваренную информацию через наши средства, через наши СМИ. И, ну, поскольку я сам в них работаю, то я прекрасно понимаю, что информация, которую мы получаем, она дико взвинченная, вскрученная, взболтанная, пена идет. В действительности, может быть, то, что происходит в реальной жизни, оно не вполне соответствует тому, что мы слышим в новостях. Я с этим сталкивался столько, сколько я работал в прессе. Пресса неадекватно отражает события. Картина искаженная. И если мы говорим, например, что вот в Германии или во Франции там есть движения, политические движения, которые стоят за прекращение миграции, то это, конечно, правда. Но насколько очевидна эта миграция и исламизация? Ну, опять же, так посмотришь какие-то видео, ну, кошмар просто, кошмар. Но из своего личного опыта я бы вот так вот расставил страны по порядку, в том плане, в каком это больше видно, в каком это меньше. Значит, для меня самая исламизированная, так сказать, страна, где это просто очевидно, где этих ребят много. Я узнал, кстати, новое слово «замоташки». Так называют этих женщин, которые ходят в головных платках. Но я должен сказать, что красивые женщины в головном платке смотрятся очень хорошо. И главное, что эти девушки, которых мы видим, которых я видел, например, в Германии, они среди студентов, и там очень много, ну, я очень много видел студентов, они там группами двигаются, они так среди них очень вполне гармонично себе существуют, и никто там друг друга не отделяет. Как вот это вот вы, а вот это вот мы. Нет, все это перемешано, и молодежь к этому относится вполне спокойно, и это какое-то гармоничное такое слияние. Но так вот этих вот девушек и их ребят, которые зимой без носков ходят, в сандалетах, вот их больше всего было в Швейцарии. Я был в Женеве, их там, ну, просто, ну, я не знаю, везде. Их там везде, если так можно сказать. На втором месте я бы поставил Англию, потом Францию и уже потом Германию. Может быть, между этими странами можно еще какие-то втиснуть. Но не видел, я исхожу из своего опыта. Точно так же я их не видел в Испании в больших количествах и в Италии. Хотя это первые страны вторжения, как бы. Может быть, сейчас ситуация другая, но я вот говорю, опираясь на опыт, может быть, так, 2-3-летней давности или последнего времени. То есть Германия не самая оккупированная этими ребятами страна. Не самая. И тем не менее, там эти партии очень активны. И понятно, что у них вызывает это все опасения. Теперь говоря о количестве мусульман, нелегально прибывших в страну, я все-таки должен сказать, что наш Нью-Йорк в этом плане никто и ничто не побьет. У нас больше. И вот мы, живя, и вот вы, живя в Нью-Йорке, когда вам рассказывают про то, как эти ребята оккупировали Европу и подчиняют ее своим интересам, и разлагают европейскую культуру. Я вам хочу сказать, это, конечно, так, но у нас больше, у нас всего больше, у нас все больше, у нас тараканы больше, машины больше, квартиры больше, И этого у нас тоже больше. Поэтому, когда мы слышим, они там оккупировали Европу, ребята, они уже оккупировали Америку. У нас есть города, типа этого знаменитого Дерборна, где все власти мусульманские, они выдавили оттуда всех остальных. Поэтому надо заниматься наведением порядка в своем собственном доме, а не где-то. Теперь я хочу вернуться в Украину. У меня был такой небольшой экскурс в сторону. И даже сейчас уже трудно вспомнить, как это меня занесло в эту сторону. А, ну я же объяснял, где я был неделю, почему меня не было с вами, мои дорогие. Вот, возвращаясь к украинской войне. Вот, значит, долбят теперь мосты, дошли до мостов. И основная цель, это, конечно, создание этой ситуации, когда остатки украинского населения, которые еще там есть, они хлынут в Европу. Потому что выжить эту зиму в Украине будет предельно сложно. Предельно. И совершенно очевидно, что власти не способны защитить население от этих обстрелов. И совершенно очевидно то, что они не могут поддерживать деньгами этих людей. И совершенно очевидно, что у этих людей единственная возможность выжить – это бежать в Европу, откуда они уже, скорее всего, не вернутся. И это цель России. И если, ну, и она сработает она или нет, это мы увидим поближе к зиме. Но что сейчас сработало, это психологическое воздействие на людей. Все больше людей говорит о необходимости прямых переговоров с Россией, на которых, может быть, какая-нибудь третья страна или страны будут участвовать в качестве гарантов, но главная задача, главная цель – это начало мирных переговоров. Естественно, этих людей тут же записывают в зрадники, то есть в предатели. И вот в числе этих предателей оказался депутат Верховной Рады Украины от Одессы, между прочим, Алексей Гончаренко. Он выступил в газете «Украинская правда» со своим мирным планом, где он призвал руководство страны начать прямые переговоры с Россией. С этой статьей можно ознакомиться в газете «Украинская правда». Она есть, у них есть несколько вариантов, в том числе на русском. То есть, если желающие хотят прочесть, то могут прочесть. И мы столкнулись сейчас с такой интересной реакцией. Вот кто-то должен был начать этот разговор. Его начал Гончаренко. Он, конечно, человек такой, одессит, шумный, любит привлекать к себе внимание. И все это как бы за правду, за справедливость. И логика в том, что он говорит, какая-то есть. Не могу сказать, что много, но какая-то есть. И он такой смелый. Но смелый с оговорками. В том плане, что он перед тем, как... Он не просто говорит, что мы должны начать войну, потому что мы должны начать переговоры, потому что мы проигрываем войну. Эта тема звучит. Но у него все это прикрыто патриотическими лозунгами, которые нужны обязательно. Это как такой ритуальный танец. Без него не выпустят на сцену. Ну хорошо, он исполняет этот ритуальный танец, а потом, значит, переходит к делу. Страна проигрывает эту войну, потому что Россия более сильная страна, потому что экономика обрушена. Ее добивают. Ну и, значит, реакция общества. Надо, значит, во-первых, его там подняли вопрос о том, чтобы исключить его из партии Европейской солидарности. Им не нужны предатели. Но кто-то, значит, за это самые такие ярые патриоты. А кто-то помалкивает. И как показывают опросы общественного мнения, в том числе опросы, проведенные украинскими службами опросов общественного мнения, население в целом уже до такой степени устало от этой чудовищной совершенно ситуации, что они уже готовы на все, лишь бы перестали бомбить. Это понятно. Это любой бы человек это сделал. Потому что там солдаты на фронте, они привыкли, может быть, так жить, и, может быть, они способны продолжать даже воевать. Или уйти в партизаны, например, если фронт рухнет. по лесам бродить, там время от времени совершать нападения на какие-то российские объекты. Такие люди стопроцентно есть. Такими были, между прочим, бандеровцы, которых до 50-х годов по лесам искали, Закарпатье. Но сейчас простые люди, они хотят уже, чтобы этот кошмар кончился. И Гончаренко как раз выразил именно это пожелание. К чему сводится его пожелание? Я могу сказать только о некоторых его предложениях. Значит, исходная посылка. На поле боя паритет, то есть украинская армия стоит, но в войне на истощение, которую ведет Россия, Украина проигрывает. Люди бегут, экономика рушится, инфраструктура рушится, и Украина теряет время, потому что время – это постоянные потери. Значит, цель мирного плана Гончаренко – сохранить как можно больше украинцев и как сохранить их именно в своей стране. И мирные переговоры, он утверждает, не являются капитуляцией. Уступки должны делать обе стороны, и для этого нужно сделать поэтапными эти мирные переговоры, то есть обеспечить безопасность судоходства в Черном море, потому что нужно вывозить сельхозпродукты, сейчас это вся закрылась история. Энергетика, нужно перестать наносить взаимные удары по энергетике, потому что только так можно иметь тепло и свет зимой. Ну, потом перестать обстреливать школы, больницы, мосты, железную дорогу, жилые дома. И на фронте, это самое интересное его предложение, это вести войну только на Донбассе. А во всех местах, договориться, там будет тишина. Ну, как бы абсурдная такая ситуация. Но, тем не менее, главное остается главным. Он предлагает начать мирные, прямые мирные переговоры с Россией. Вот об этом я сегодня хотел поговорить с вами. Но после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи. Мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-200.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как заняться мирным планом Гончаренко, я хочу напомнить вам о главном. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84. И живите без боли. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Действует безотказно. Ну, хорошо. Вот, возвращаясь к плану Алексея Гончаренко, который призывает к прямым мирным переговорам с Путиным. Я, во-первых, хочу открыть наш очередной антинаучный опрос общественного мнения. Значит, если вы поддерживаете мирный план Гончаренко, наберите 888-222-1131. Если вы не поддерживаете, наберите 888-222-1132. Теперь смотрите. Я вообще, как вы знаете, у меня есть такая традиция не обсуждать с вами, то есть не предоставлять вам слово в моих разговорах об Украине. Почему? Потому что первыми кидаются звонить люди, которые вместо того, чтобы высказать свое мнение по поводу услышанного, они высказывают свое мнение обо мне, друзья мои. Ваше мнение, а мнение этих национал-патриотов Украины обо мне. С одной стороны, меня не интересует, с другой стороны, ну, какой смысл тратить радио эфирное время, безумно дорогое, на то, чтобы вы высказывались обо мне. Мы не для этого передачу сделали. Мы сделали передачу для того, чтобы комментировать текущие события. Поэтому, ну, я понимаю, что этих людей останавливать трудно. Ну, допустим, там, я помню телефоны, по которым они звонят, поэтому я их трубку не, я даже их не поднимаю. Они в эфире появляются довольно редко. Но, тем не менее, я бы хотел, чтобы эта тема суперважная. Сегодня для всех нас эта тема суперважная. Остановить эту войну, остановить это смертоубийство, остановить эту катастрофу. А это катастрофа. И эта тема заслуживает общего обсуждения. А я не заслужу. Поэтому. Я в очередной раз повторюсь, если кто-то будет говорить обо мне, то это выступление будет недолгим, приблизительно секунд 20-25. Поэтому мы будем говорить о мирном плане Алексея Гончаренко. Тем более, это его план, а не мой. У меня был бы другой план, но мы обсуждаем его план. Значит, я хочу вернуться к основным пунктам этого плана, для того, чтобы мы знали, о чем мы говорим. Значит, первое – это прекращение, это безопасность судоходства в Черном море, которая позволит Украине экспортировать свои сельхозпродукты, поскольку они сейчас оказались запертыми в стране, и просто это грозит не просто потери этих всех возможных прибылей, но просто то, что это все пропадет. Девать это некуда. Энергетика – это безопасность энергетики. Это прекращение ударов с обеих сторон по объектам энергетики. В России это НПЗ, в Украине это там уже НПЗ давно нет, но значит у них остались электростанции, подстанции. Все это выбивается каждый день, методично. И значит затем безопасность гражданской инфраструктуры. Это в первую очередь мосты

0: и железные дороги. Их перестать выводить из строя. И фронт. Это значит сузить боевые действия только до Донбасса. Чтобы война шла только за Донбасс. А везде все остальное остановить по линии фронта, а потом начать разговаривать. И, значит, все это делать, как это вы назвал это, Гончаренко создает такой треугольник мира. Значит, это под каждое из этих отдельных соглашений находится какой-то гарант. Ну, например, если мы говорим о безопасности судоходства в Черном море, то Турция, которая тоже имеет выход к Черному морю, она, значит, выступает гарантом. Значит, если речь идет о торговле зерном, то там может выступить Египет и Саудовская Аравия. Потому что Египет – одна из тех стран, которая покупала украинское зерно. И российское, кстати, тоже. Ну, вот в таком духе. И у Гончаренко, безусловно, есть оппоненты. У них один довод. С Россией договариваться нельзя. И невозможно с ними ни о чем говорить. Потому что они говорят одно, а делают другое. Ну, это известная такая песня, которую можно исполнять абсолютно перед любой аудиторией. Но с чем трудно не согласиться, когда Гончаренко говорит это, что фронт, может быть, и стоит, но он, нет, он движется, он движется крайне медленно. Там речь идет о километрах каких-то считанных. Но потери двух стран абсолютно несопоставимы. То есть российская экономика стоит, украинская находится при последнем издыхании. И в связи с этим, значит, вопрос. Теперь вопрос в зал. Считаете ли вы, поддерживаете ли вы мирный план Гончаренко? Если да, телефон 888-222-1131. Если вы не поддерживаете, то 888-222-1132. И телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. План, конечно, у Гончаренко гениальный. Просто уже 5 лет этот план предлагает вся Европа и Украина. А с кем договариваться? У России одна цель, у Путина, уничтожить Украину, что он делает планомерно и на глазах у всего мира. С кем договариваться?
0: Я вас понял, спасибо. Я вас понял. Я вас понял. То есть вы придерживаетесь такой позиции, что договариваться не с кем. Поэтому и не стоит начинать. Когда вы говорите, что это на протяжении какого-то... На протяжении 5 лет, значит, это план Европы. Это не план Европы. План Европы продолжать воевать. Европа отказалась от любых переговоров. То, что вы говорите сейчас, это план Европы 5 лет. Это абсолютно, абсолютно не соответствует действительности. Абсолютно. Значит, план Европы продолжать воевать. Они отказались говорить с Путиным. Их целью с первого начала было заставить Путина. В связи с этим вводили все эти миллионы санкций, которые не дали никаких результатов. И сейчас, когда сложная ситуация с нефтью в мире, Путин зарабатывает на нефти еще больше, чем он зарабатывал раньше. Еще больше. У Европы, Европа полностью, целиком и полностью отказалась от дипломатии. Она отказалась в 22-м году, когда Бори Джонсон прилетел в Киев и сказал, не о чем договариваться, мы будем продолжать воевать. И одна и та же песня, не с кем договариваться. Это такое объяснение. Не с кем договариваться. Опробовали. Кстати, Гончаренко сказал очень такую дельную вещь. Я вчера его слушал, он выступал на Радио Свобода. Он сказал дельную вещь. Давайте попробуем. Давайте хотя бы попробуем. Потому что мы сейчас говорим, они с нами не станут говорить. Но мы ни разу не попробовали. Давайте говорить с ними. Давайте попробуем. Но, между прочим, это опять не точно. Пробовали. В Стамбуле пробовали. И ничего не получилось. В смысле, Украина ушла от этих переговоров. Поэтому говорить о том, что 5 лет, никаких дипломатии нет. Это вот я последнее скажу перед тем, как я передам микрофон в зал. Вот это то, что меня во всей этой истории просто удручает катастрофически. Западная Европа и Америка целиком и полностью отказались от дипломатии. Полностью. Ее нет. Есть давление, безостановочное давление. Больше ничего нет. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Значит, этот план, мне кажется, он нереалистичный. И, скорее всего, является больше медийной акцией, чем реальным планом. Я не хочу говорить о восприятии справедливости.
0: Глеб, одну секунду. Глеб,
2: да.
0: Одну секунду.
2: Вы...
0: Да. У нас что-то, у вас что-то с телефоном, это никуда не годится. У вас что-то с телефоном. Да. Вы должны сделать мне одолжение, перезвоните, пожалуйста. Невозможно просто слушать эти звуки космические. Хорошо. Значит, ну хорошо, я подхвачу вот эту вот идею, которую начал высказывать Глеб. Этот план нереалистический, он носит медийный характер. Я, по крайней мере, отчасти я с этим согласен. Только когда мы говорим о медийном характере, то это медийный характер в пользу Гончаренко, а не в пользу украинского правительства. Почему? Потому что он такой, как говорится, шебутной. Он любит привлекать к себе внимание. Он постоянно привлекает к себе внимание. Ну вот, у них есть такие депутаты, которые постоянно привлекают к себе внимание. Один из них – это Ярослав Железняк. Это очень известный депутат. У него есть прозвище «Железный нардеп», «Железный нардеп», ну, потому что он железняк. И я боюсь соврать, но, по-моему, он представляет как раз оккупированные районы. Но он очень предметно всегда критикует власть. Очень. Он, как я понял, служит в финансовом комитете Рады. Он постоянно говорит о нереальности, о всяком просто о полном разрыве реальности и действий Рады по отношению к бюджету. Все, что они пишут, это просто фантазии. И, конечно, он среди тех людей, которые призывают к борьбе с коррупцией и больших полномочий для НАБУ и САП. И, то есть он предметный критик Зеленского. Но когда мы говорим о вот этом Гончаренко, то это просто, ну я не хочу называть его болтуном, но он в основном работает лозунгами, привлекая внимание к себе. Для чего? Ну, наверное, у него какие-то планы, политические планы большие. Глеб, вторая попытка, мы вас слушаем.
2: Да, алло, доброе утро, вы меня сейчас немножко лучше слышите?
0: Я значительно лучше вас слышу.
2: Спасибо. Значит, трагедия всех войн заключается в том, что их довольно просто развязать, а вот остановить войну гораздо сложнее. И я считаю, что проблема этого плана, он просто является нереалистичным. Я сразу хочу... А сказать, что мы не будем говорить по поводу справедливости или несправедливости будущего мира, поскольку восприятие справедливости у разных людей и у разных стран разное, а тезис по справедливости войн был сформулирован тысячелетия назад, и он просто в переводе на русский звучит так: «Горе побежденным». Но что касается...
0: Это чистая правда.
2: Я очень сожалею, но это так. Я очень сожалею,
0: но это так, я с вами согласен.
2: Значит, что касается...
0: Ну, знаете, а с другой стороны, вы знаете, Глеб, одну секунду, просто, вы знаете, это хорошая фраза, она меня так задела немножко, потому что это из тех фраз, которые хорошо звучат, но вдруг я ее забыл. Вот если вы... Очень много фраз, которые мы запоминаем именно потому, что они хорошо звучат, или там рифма есть какая-то, или мысль такая занятная, но они абсолютно не соответствуют действительности. Потому что если вы, например, возьмете Германию, побежденную Германию, которую, я имею в виду западный сектор, на который распространился план Маршалла, то это было не горе побежденным. Там эту страну восстановили, она процветала, но они же были побежденные, правда? Так что иногда по-разному складывается. А так бы жили под Гитлером, это же экономика умирающая у них была, правда? Там не очень было хорошо с экономикой.
2: Германия была побеждена вся, не только западная. И надо сказать, что проблема была в том, что, и это мы отвлекаемся от темы, что популярность Гитлера отчасти вызывалась тем, что пока Германию не разбомбили вдрызг, как раз экономика там шла вверх. Но это совершенно другой вопрос. Так вот, я хотел сказать по поводу проблемы украинского мира. Значит, эта война фактически является прокси-войной. Поэтому, по определению, Россия не может и не будет договариваться только с Украиной. Это будет пакет договоренности, который неизбежно будет включать и снятие санкций, и возвращение золотовалютных российских резервов. Что же касается территориальных уступок, то речь идет, например, о том же Донбассе. Это дело не принципиальное, это не политическое, потому что без вот этих 12% Донбасса, которые по-прежнему контролирует Украина, весь остальной Донбасс – это чемодан без ручки, потому что речь идет о водяной инфраструктуре. Именно поэтому Израиль контролирует голландские высоты. Речь идет не только о безопасности, а о всей водяной инфраструктуре остального Донбасса.
0: Да?
2: И кроме того, принципиальная позиция России не изменилась в том смысле, что... И в этом можно обвинять Россию в чем угодно, но в этом она была очень последовательна. Ее требования, геополитические требования по поводу нейтрального ненатовского статуса Верно. Украины и по поводу ситуации с русским языком.
0: Верно. Вы знаете, одну секунду. Да. Глеб, одну секунду. Не торопитесь, у нас есть время. Все время наше. До 9 часов. Мы вдвоем будем говорить. Хотя и тут звонят мне трудящиеся некоторые. Но я что хочу сказать. Вы просто... Я хочу вернуться к одной буквально вашей фразе, потому что она действительно важная. Гончаренко тоже говорит о том, что с НАТО уже все стало понятно. Никакого НАТО не будет. Поэтому имеет смысл отказаться от этой позиции о намерении вступить в НАТО и вернуться к нейтральной позиции Украины. Это он тоже об этом говорит. И мне кажется, и вы сейчас как раз об этом сказали, поэтому я хотел чуть-чуть добавить, что этот пункт тоже есть в мирном плане Гончаренко. Продолжайте, пожалуйста.
2: Значит, у меня, когда ты с кем-то договариваешься, даже если ты считаешь противную сторону своим врагом, надо понимать их позицию. Вот все говорят, Верно. Что нельзя верить путиновскому режиму, но в позиции Верно. России и любого руководителя России то, что было во время Минских договоренностей, и даже то, что было с продвижением НАТО на восток, говорит о том, а какие основания России доверять в этой договоренности. Противоположной стороне. То есть договоренность будет очень трудная. И еще я хочу отметить, что в процессе эскалации этой войны Россия продолжает быть очень консервативной в уровне эскалации. Она способна, в общем-то, куда более сильным мерам, более катастрофическим по отношению к Украине. Поэтому тут надо быть взвешенным и справедливым. А ненависть к так называемому путинскому режиму, я считаю, очень непродуктивна вообще в самом обсуждении, потому что надо обсуждать с точки зрения экономической и политической позиции России и его, и ее населения. И тут надо сказать, что я считаю, что во многом эта война была затеяна с точки зрения того, что внутренняя нестабильность России приведет к ее поражению. После того, как это не случилось, эта война может привести только к поражению Украины. И поэтому сейчас изменились условия и позиции договоренности. Хотя, я так понимаю, договоренность еще возможна. Просто чтобы остановить эскалацию, не просто продолжение, а продолжение с эскалацией, надо понимать, что придется делать значительные уступки. Вот в чем я.
0: Вот в чем вы. Это хорошо.
2: Вот что я считаю. Хорошо, Глеб. Простите.
0: Ну, да, простите, я понял. Вот я прошу. Ну, да, ради бога, все в порядке. Спасибо вам. Я с вами совершенно согласен. Мы, к большому сожалению, я не знаю, люди понимают это, сами себя слышат или не слышат. Но вот всегда вбрасывается вот эта одна и та же фраза, это как мантра. И когда ты повторяешь одно и то же много раз, то в конечном люди начинают в это верить. И вот эта вот мантра продолжается. С кем там договариваться? С ними невозможно договариваться. Они не договороспособны. Ребята, а с нами можно договариваться? Мы договороспособны. Это же все, что предшествовало... Ну, хорошо. Что предшествовало этой войне? Предшествовало то, что мы сказали, мы, когда я говорю коллективный Запад, мы сказали, что НАТО не будет продвигаться на восток ни на один дюйм, после чего они продвинулись. Причем в этом продвижении свою роль сыграл наш военно-промышленный комплекс, потому что это, НАТО – это коммерческая организация. То, что там они вам говорят про защиту демократии, про это, я вас умоляю, не надо. У нас большой союзник – это Саудовская Аравия. Какая там демократия? Но, тем не менее, это наш большой союзник. Почему? Потому что мы с ними договорились, каким образом мы будем торговать их нефтью. Поэтому вопрос демократии не стоит. Подождите. Мы договорились, передайте. Да. Ну, вы можете хотеть, я понимаю. Но я же тоже хочу. Тут моя хотелка оказалась чуть больше вашей. У меня же кнопка. Поэтому, вот, и, при этом я могу приводить сколько угодно других примеров. Того, как мы вышли из двух ракетных договоров. С одной стороны, сказали просто, ну, знаете, нас это сейчас нас не устраивает, поэтому мы вышли. Это все предшествовало этой войне, между прочим. Почему перед войной Путин предлагал новую, как он говорил это, новую архитектуру безопасности Европы. Ну, все. Вышли из этих договоров, и все. Сказали им, иди гуляй. Кто ты? И все это подоплекой было то, что понимание того, что российская экономика не сегодня-завтра рухнет, а Путин умрет. И ни того не случилось, ни другого. Но эту песню исполняли все время. Ну хорошо, вот я еще раз возвращаюсь к этой теме. С кем можно договариваться? Значит, если вы помните, тут у нас возмущение какое вызвало, когда Путин прилетел в Анкоридж, ему расстелили американские солдаты красную дорожку, значит... Сам Трамп, американский президент, пожимал руку этому новоявленному Гитлеру. Но там, между прочим, тоже были достигнуты какие-то договоренности. Их кто-то выполнил? Нет. Такие дела. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. У меня, между прочим, другая тема есть, но посмотрим, как она будет развиваться. То есть, если кто-то хочет выступить, уже давайте, ребята, после новостей. Сейчас перерыв.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
6: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
7: Внимание! Внимание, сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвидсон радио.
4: Дэвидсон радио.
3: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
11: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп заявил, что он не нуждается в Нобелевской премии мира для признания своих заслуг. Цитирую, «Я закончил 8 войн, я вернул всех заложников, я спас миллионы жизней. Независимо от того, получу я премию или нет, я сделал намного больше», — ответил он на вопрос журналистов о предстоящей церемонии. Трамп отметил, что если Нобелевский комитет не присудит премию ему, это решение станет для них большим упущением. Ожидается, что имя лауреата огласят 9 октября. Посол США Майк Хэкоби опроверг сообщение о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены безвиза с Израилем. Адвокаты Кристи Пайк и противники смертной казни просят губернатора Теннесси, республиканца Билла Ли, не пытаться казнить ее снова и заменить смертный приговор пожизненным заключением без права на освобождение. 30 сентября преступницу ввели 2 дозы фентобарбитала. Медики не смогли правильно установить капельницу, и препарат мог уйти в ткани. Пайк доставили в больницу. Через 6 дней она пришла в себя и смогла говорить. Попытаются ли власти казнить ее снова, пока неизвестно. В Конгресс внесли законопроект о продлении ТПС для 500 тысяч украинцев. Это сделали демократ Билл Китинг и республиканец Брайан Фицпатрик. Если закон примут, статус сохранят до 1 июля 2029 года.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
14: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как вернуться к мирным предложениям, Гончаренко, я бы хотел вернуться к теме не менее значительной для жителей Соединенных Штатов Америки, а именно получению моргиджа. Этому делу предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Я не уверен, насколько доброе утро для тех людей, которые хотят покупать, потому что процентная ставка растет просто сумасшедшая. Это просто уже перешло уже практически 7,5%. Она идет после людей, которые показывают доход, да. Понимаете, а те просто вот вчера или позавчера буквально там на четверть поднялось там за один день. То есть было там 7,125, потом 7,30, 7,5, и сейчас уже практически подходит к 7,5%. То есть процентная ставка – это для тех людей, которые показывают доход. А представляете, которые не показывают, прибавьте еще единичку, и вот вам получается 8,5% процентная ставка для тех, которые не показывают доход. То есть что творится, непонятно. Вернее, как бы все понятно, но, к сожалению, это не успокаивает наш маркет. Все равно как бы очень обидно просто, что такое происходит, и процентная ставка просто растет жутко просто, просто жутко. Но, тем не менее, несмотря на это, люди все равно покупают, потому что я всегда говорю, знаете, несмотря на то, что процентная ставка высокая, как бы вы женитесь на доме, да, а не на процентной ставке. То есть мы очень надеемся, что через какое-то время, я не знаю, когда, потому что нам, знаете, в начале года нам все говорили, что подожди, к маю, к июню процентная ставка будет там 5,5, и все будет нормально. Но на самом деле время пришло, время прошло, а процентная ставка стала еще выше. Было там 6,25, 6,5, сейчас уже, как я сказал, уже практически 7,25, 7,5. То есть процентная ставка очень и очень сильно выросла. Но хорошие новости то, что у нас есть несколько программ. И одна из программ, она называется buy down. Что такое buy down? То есть, несмотря на то, что процентная ставка, допустим, сейчас 7,5%, вы можете получить процентную ставку, которая на 3% меньше. То есть это будет 4,5%. Будет 4,5% в течение первого года. Второй год у вас будет 5,5%, потом у вас будет 6,5%, потом у вас будет 7,5%. То есть хотя бы на то время, когда процентная ставка высокая, вы все равно можете воспользоваться вот этой уникальной программой. Многие люди сейчас ее берут. Вот, и платят маленькую процентную ставку. Почему? Потому что, смотрите, все равно как бы вы будете перефинансироваться, да, то есть по-любому. Люди, которые сейчас берут эти процентные ставки там на 7,25 или там 7,5, все равно, как только процентная ставка будет там 5,5 или там 6%, все будут перефинансироваться, вся страна это будет делать. Поэтому если вы сейчас возьмете, то есть это, кстати, 30-летний фиксированный моргидж, да, то есть эта процентная ставка будет зафиксирована на 30 лет, допустим, вы взяли там на 7,5, да, но зато первый год у вас действительно 4,5%, потом у вас 5,5%, второй год, третий год у вас 6,5%, то есть у вас есть возможность в течение первых там 3 лет перефинансироваться, да, никаких prepayment penalties у вас нету, как бы это все будет нормально. То есть сейчас я считаю вот в такой вот, так сказать, температурной погоде у нас, да. То есть, конечно, вот эта программа, может быть, она даже и хорошая программа, потому что она действительно экономит людям много денег. То есть звоните нам по телефону 917-397-3000, я вам расскажу, потому что не все могут попасть под эту программу, да. Вот, но, тем не менее, эта программа очень хорошая, она называется Buy Down, 3-to-1 Buy Down. она может быть 2-1 buy-down, то есть, допустим, процентная ставка будет снижена на 2% первый год, то есть у вас тогда будет вместо 4,5, допустим, 5,5, потом 6,5 и потом 7,5. То есть там есть определенные условия, как она работает. Наберите, пожалуйста, 917-397-3000, мы расскажем, как эта программа работает, потому что она сейчас вот очень актуальна. Все, Игорь Нобл, Walk with Happy People, и желаю всем удачных выходных. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, я смотрю, у меня тут просто люди... Ну, хорошо, я начну принимать звонки. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро. Посеешь ветер, пожнешь бурю.
1: Что-то у нас отключилось. Эдуард, я вас попрошу еще раз набрать номер наш, потому что вас не слышно. Пока Эдуард набирает наш волшебный номер 718-303-90-90, который открывает доступ к колоссальной аудитории, я хочу напомнить вам о важном. Один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца» действует безотказно. Гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. 718-934-84-84. Окей, теперь я возвращаюсь. Нет, уже сейчас напоминаю телефон 718-303-90-90. И, пожалуй, я сейчас объявлю первые результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 55% поддерживает мирный план Гончаренко, 45% не поддерживает. Но, между прочим, вот тут, конечно, и проявляется антинаучность моего метода опроса, потому что мы не знаем, по какой именно причине эти 45% не поддерживают мирный план Гончаренко. Это может быть, потому что они не доверяют России, им нельзя доверять, с кем договариваться. А может быть, они просто считают предложения Гончаренко нереальными. Ну, хорошо. Эдуард, доброе утро, мы вас слушаем. Hello. Нет, что-то у нас не получается. Хорошо. Я, между прочим, тоже считаю предложения Гончаренко абсолютно нереалистичными, но для меня тут важность этой инициативы в другом. Дело в том, что важно начать разговор. Дальше этот разговор направиться в более, как бы сказать, реалистичном направлении, но его важно начать. Но сегодня позиция украинского руководства – это воевать до последнего украинца, а не договариваться. Договариваться не с кем. Но у многих людей есть подозрение, что договариваться не с кем, потому что если начнутся мирные переговоры, то за ними последует мир, выборы нового президента и уголовное расследование против нынешнего президента. Поэтому, наверное, война будет продолжаться. Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Спасибо, благодарю за вашу передачу, за звонок. Не надо доверять Гончаренко, потому что он ничем лучше, чем Зеленский. Он тоже популист, он тоже хочет, чтобы обмануть людей и переиграть ситуацию на свою пользу. Он не лучше, чем Зеленский.
1: Ну хорошо, спасибо вам. Ну, это тоже так говорить о том, что он лучше или хуже, с какой точки зрения лучше, хуже. То, что он популист, это однозначно. Он проталкивает в основном это лозунги, но какой-то реальной деятельности или реального понимания ситуации, какую вот мы наблюдаем, например, у Ярослава Железняка, у него нет. Такое ощущение, что у него квалификации для этого должны нет, для того, чтобы занимать эту должность. Но, с другой стороны, а какая президентская квалификация у нынешнего президента Украины? Тоже никакой. Ну, и это, наверное, как-то сказывается на общей ситуации. Но вот я бы хотел остановиться еще на нескольких пунктах его плана, которые, например, мне кажутся реальными. Это главный один. Это план о невступлении в НАТО. И... То есть об объявлении нейтралитета. При этом Гончаренко говорит, мы будем, тем не менее, вооружаться и содержать армию, которая будет соответствовать стандартам НАТО. И для этого не обязательно вступать в НАТО. А наша армия сама по себе достаточно сильная для того, чтобы противостоять российской угрозе. И с этим трудно не согласиться, потому что действительно, вот многие спрашивают, вернее, приводят такой пример, что... Например, Финляндия и Швеция, которые не были членами НАТО, а потом они раз и вступили. И просто у них это там буквально месяц заняло для этого вступления. Как это могло произойти? Это могло произойти очень просто. У них вооруженные силы давно соответствовали стандартам НАТО. Давно. И этот переход в состав НАТО для них явился, по сути дела, формальностью. Это было все оформлено на бумаге. Им не нужно было выполнять никаких других требований, в частности, требований, связанных с демократическим устройством своих стран. Чего? На Украине нет и даже не пахнет этим. Поэтому в этом плане надо сказать, что предложение Гончаренко очень реалистично в отношениях с НАТО. Не член НАТО, но все соответствует стандартам НАТО. Такие дела. Теперь по поводу войны на Донбассе. Постепенно свести всю войну к боевым действиям на Донбассе. Это просто абсурд, который, я не знаю... Так не бывает. Просто так не бывает, потому что так не бывает. Гигантская граница, гигантский фронт, на который Украина растягивает все свои силы, какие у нее там есть. И вдруг это будет сведется к одному крохотному району. Это просто нереально. Но два других вопроса, по меньшей мере два вопроса, очень интересные. Один из них – это предложение Гончаренко вернуть права русскому языку, потому что это условие для вступления в Европейский Союз. Вот это рациональное предложение. И, кстати, тут речь идет не только о русском языке, хотя всем понятно, что главная проблема – это русский язык. Вторая проблема – это венгерский язык в венгерских районах. И у Украины очень напряженные отношения с Венгрией именно из-за языка. И Гончаренко говорит, разве те люди, которых сегодня бомбят, русскоязычные люди, которых сегодня бомбят в Одессе, в Запорожье, в других местах, разве они не патриоты? Они патриоты, но они говорят на русском языке. Но сегодняшняя украинизация сделала их людьми второго сорта. Окей, еще есть один пункт, но я дам возможность вам поговорить. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
5: А добрый день. Алло, меня слышно, да?
1: Да, вас слышно.
5: А вы позволите мне с вами не согласиться и высказать свою точку зрения?
1: Конечно, я позволю. Почему не позволять? А, ну, мне смотрите, полноматом я не тогда... ругаться, а все остальное у меня разрешается.
5: Обещаю. Я начну с того, что я не согласен, когда вы утверждаете, что причиной войны собственно нападения на Украину было расширение НАТО. Это... Путинская пропаганда так утверждает, но эта точка зрения не выдерживает никакой критики. Реально причина совершенно другая, и путинская пропаганда не может эту причину никак озвучить. И для нападения на братскую страну нужна была причина. И причина была придумана как НАТО. На самом деле причина была в том, что украинский народ позволил себе выйти на Майдан и свергнуть законную в тот момент власть Януковича. И этот пример мог оказаться для России, в которой была болотная уже до этого недавно, мог оказаться очень заразным. И Путин очень побоялся этого сценария, то есть в лучшем случае будет, свернут, а в худшем случае его будет ждать ливийский вариант, Муаммара Каддафи. Вот это, мне кажется, реальная причина. Войны,
1: это вам только кажется. Но я хорошо, окей, просто ради продолжения про разговора меня интересует. А?
5: Про НАТО можно?
1: Да, пожалуйста, закончите. Я думал, что вы уже закончили. У меня вопрос просто к вам возник.
5: Буквально два предложения, да. Если бы НАТО было бы так, Путин так сильно боялся бы НАТО, а Путин не боится НАТО. НАТО это костюмный тигр оказался бумажный. То тогда, когда сухопутная граница с НАТО увеличилась в два раза, то Путин стал бы укреплять бы эту границу, опасаясь нападения. Войска бы там держал, но это же не наблюдается. Поэтому НАТО это только надуманная причина. И НАТО не стоит бояться, и Путин его не боится. Вот это вот мое мнение.
1: Ну хорошо, окей. Я абсолютно признаю ваше право стоять на своей позиции. Хорошо. Теперь у меня к вам вопрос. Вот вы сейчас сказали в своем выступлении о том, что украинский народ вышел на Майдан и сверг незаконного на тот момент Януковича.
5: Законный, это очень важно. Он был законный, но народ потребовал, воля народу была, и он стал сопротивляться, и поэтому он был законный. Ни в коем случае этого не говорю. Это то же самое, что с Саакашвили случилось. Вот то же самое. Это Украина перестала, так же как Грузия, выбрала свой путь развития и стала выходить, не стала строить коррумпированное государство, как российское, и стала выходить из зоны влияния России и пошла в сторону Европы. Вот это самый главная причина и ненависти Путина к Саакашвили.
1: Слушайте, я еще раз говорю, я уважаю ваше право придерживаться любой позиции, какой бы абсурдной она ни была. Это ваше право. Но вы, вот когда говорите, что Украина взяла курс на создание, на борьбу с коррупцией, создание некоррумпированного государства. Ну как это звучит вообще в нынешней ситуации, когда в этой стране коррумпировано все от А до Я? Все. Ну о чем вы
5: можно
1: говорите?
5: Ответить?
1: Какое?
5: Можно ответить?
1: Ну конечно.
5: В 2014 году, когда Майдан случился, никто не знал, что Зеленский придет, и красиво так вот это вот учитель Голобородько, по-моему, как он это сейчас, пообещает, что будет, ему поверили, а на самом деле он обманул народ и стал делать, к сожалению, оказался коррупционером он на самом деле. Ну вот это вот, значит, новый цикл выборов должен был быть, и он бы проиграл бы, пришел бы другой человек. Чего не наблюдается в России? Чего там, там вечная власть?
1: Ну хорошо. Я вас понял. Хорошо, большое спасибо. Это очень интересно было вас послушать. Спасибо вам. Вообще, насколько мне известно, я всегда вспоминаю в таких ситуациях, вот был в России такой борец за справедливость Навальный. Его, значит, там заморили в тюрьме. Северной какой-то, заполярной. И он, это было вообще, значит, до войны. Есть, это можно найти, это выступление, потому что в Ютьюбе его полно выступлений. И он там говорит, что когда мы говорим об украинской коррупции, то наши коррупционеры стоят в сторонке и нервно курят. Это я цитирую его. На меня это когда-то произвело сильное впечатление. Значит, в Украине, начиная с 90-х годов, полиция, или как они там называются, правоохранительные органы, судьи, все сверху донес, правоохранительные органы. Их главный бизнес был отжимание бизнесов. Рэкет. Они сделали это государственным промыслом. Поэтому говорить о том, что Украина строила антикоррупционное государство, это, ребят, ну это просто смешно. О чем вы говорите? Я не знаю, кто там больше воровал, меньше воровал, но Зеленский в этом плане продолжает традицию. Он просто продолжает традицию. Но говорить о том, что это государство... К большому сожалению, я говорю это с болью в сердце, реально, потому что это была совершенно выдающаяся возможность построить действительно страну европейского класса. Но там воровали по-советски, вернее, по-постсоветски. Воровали, убивали, отжимали бизнес, закрывали рот диссидентам. Они же все разбежались оттуда. все их сегодняшние самые значительные комментаторы, они за границей сидят, потому что там у них невозможно работать, посадят в тюрьму. Окей, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте, Вадим. Я полностью вас поддерживаю, Глеба, но меня все-таки волнует такой вопрос. Почему вы с Глебом не начинаете, как говорится, танцевать от печки? Давайте я начну танцевать.
1: Давайте, попробуем.
6: Все, что это развилось, это результат того, что США и Советская Россия стали непримиримыми друзьями. Только во время Второй мировой войны какие-то отношения улучшились до того, чтобы помочь победить Гитлера. Потом это опять в холодную войну прошло. Потом, смотрите, главный вещь. Придурок Хрущев попытался с помощью ядерных ракет подлезть под самое брюхо Соединенных Штатов. Все помнят корейский кризис. Сейчас, когда начал распадаться Советский Союз, уже США решили подползти под, как говорится, под одеялом под названием Украина поближе к границам России. Но это же понятно, если бы в любой момент по договору или по какому-то секретному договору это всегда можно было с Польши, с Румынии все эти ядерные ракеты передвинуть с ихних границ аж до границ России. И Путин, я сам с Украины, я патриот, я за Украину. Путин поступил не как агрессор, а как действительный государственник, президент, понимаете? Он же предупреждал США, он говорит, не подлазьте под наши грехи, потому что вы нарушаете, кстати, это и Украины касалось, потому что вы нарушаете, попуская американцев, вы нарушаете нашу доктрину национальной безопасности, понимаете? И потом, когда Путин говорил, уговаривал, сколько он, 10 лет с медведем украинцев, ребята, вы же наши братья, по вере, по истории, по советской жизни. Не перескакивайте, не хотите с нами дружить, сидите в своем нейтральном статусе. Нет, глупая Украина под действием националистов и других радикальных сил полезли в НАТО, забили аж в Конституцию этот пункт, понимаешь, чтобы простым большинством нельзя было вытянуть это дело. Вот и все. И тогда, когда все-таки Украина перлась, Путин предупреждал, ребята, если вы будете лезть дальше, вы можете потерять свою государственность. Для кого это он говорил? Для украинцев. Украинцы почему-то подумали, что при помощи Соединенных Штатов и НАТО они смогут бороться с Украиной. Но давайте возьмем так. Конь никогда не может победить слона, понимаете? Как бы он не брекался своими капиталами. А слон или с бивнями, или своим инструктором раздавит.
1: Мне больше нравится наша американская аналогия не с конем, а со слоном. Осел не может победить слона. Но иногда побеждает.
6: Мы напрямую воюем с Россией. Так же?
1: Ну, да.
6: Мы через такого... Понимаете, в чем дело? Украина согласилась с дуру стать прокладкой между этими противостоящими друзьями. Понимаете? Вот что, вот да. Что обидно за мою Украину. И уже...
1: Мне пришло, тоже обидно, ужасно. Мне тоже обидно.
6: Притом, смотрите, и взял при Ющенке в 8-м году, когда Россия раздеребанила ту Грузию, потому что тут придурок Саакашвили, я считаю, что его нельзя вообще по жизни.
1: Окей, у меня к вам... Я прошу прощения, что я вас перебиваю, но у нас тут подошло время, когда я должен объявить перерыв. Большое вам спасибо за важное. Всего хорошего.
6: Я не мог дозвониться.
1: Ну, к нам бывает тяжело дозвониться, это правда. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.

0: когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: падение, или травма на работе, или, не дай бог, автомобильная авария. У вас начало что-то болеть, даже немножко, если покалывать, это сигнал для того, чтобы как можно быстрее позвонить мне по телефону 718-256-5610. Если вы прямо сейчас наберете на интернете мой номер 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете загрузить себе мою визитную карточку. И пусть мой телефон будет всегда у вас под рукой, как палочка-выручалочка. Вы мне можете позвонить в любое время дня и ночи, в любой день недели.
1: Нам позвонил радиослушатель Андрей с такой проблемой. Его ударила сзади машина. Когда он вышел из своей машины, то ударивший его водитель быстро объехал его и скрылся. Он даже не успел записать его номер. Потом появилась полиция, и он поехал в госпиталь. У него сильные боли в плече, в спине, в шее. Он спрашивает, поднимется ли у него страховка, если он обратится к адвокату.
0: Поднятие страховки вызывает только два варианта. Первый, если человек получил штрафы или, как здесь говорят, тикеты, тогда у него на его правах водительских на драйвер-лайсенсе появляются специальные поинты. Когда страховая компания проверяет его драйвер-лайсенса, они видят эти поинты и в соответствии с количеством этих поинтов поднимают ему страховку, начисляют так называемую surcharge. Второй вариант, если человек попадает в аварию, и кто-то его судит, то есть существует какая-то доля его вины в этой аварии. Тогда тоже появляются поинты, они немножко другого характера, но аналогичные. Тоже висят 39 месяцев. В соответствии с количеством этих поинтов у него тоже начисляется вот этот surcharge и поднимается страховка. Все остальные варианты – это просто слухи. Есть еще третий вариант, если человек очень много и часто попадает в аварии, даже не по своей вине, а, например, каждый год по два раза. В таком случае страховая компания имеет право просто его выгнать, не страховать. И потом ему будет найти трудно новую страховую компанию. То есть это просто по количеству аварий, вне зависимости, виноват он в них уже или нет. Но поднять страховку человеку, который абсолютно не виноват в аварии, никто не имеет права. В случае, как с Андреем, адвокат оформит специальную заявку, клейм, как говорят здесь, и получит для вас деньги с этого специального покрытия. Потом они сами, ваша страховая компания, будут еще дополнительно искать виновника. Но вас это уже не будет касаться. Если они найдут, то они с него получат деньги. Не найдут, значит, не получат. Но у Андрея за это никакого поднятия страховки не должно быть. Потому что он не виноват в аварии, его ударили сзади. Если что-то подобное происходит, просто как можно быстрее звоните в мою службу, и я дам вам адвоката, который специализируется на данной конкретной ситуации. Ко мне тоже позвонила женщина, которую ударили сзади. Пока она выходила из машины, ее довольно сильно стукнули. Она еле из машины сумела выйти. А тот водитель тоже объехал ее и скрылся. Она не успела ни номер сфотографировать, ничего. Видеокамеры потом получили видео, но номер той машины в это видео не попал. Адвокат, которого я ей дал, создал вот этот специальный клейм, сделал заявку в страховую компанию этой женщины, которая ко мне обратилась. Хорошо, что у нее была большая страховка, 250-500. Травмы у нее были довольно серьезные. Мой адвокат сумел получить для нее 200 тысяч долларов вот с этого специального покрытия. При этом у нее нисколько не поднялась страховка. Дополнительно ее страховая компания еще оплатила все ее лечение. Итак, если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон 718-256-5610, то вы сможете попасть на мой веб-сайт и скачать себе мою визитную карточку. Или прямо сейчас заведите контакт в ваш телефон Майкл Брук 718-256-5610.
1: Сейчас с нами Олег.
2: Михаил, с нами произошла вот какая история. Мы ехали по хайвею по Battle Park, и за нами ехала другая машина, BMW. А за этой машиной ехала третья машина, Nissan. И вот у этого водителя Nissan что-то случилось. Какая-то судорога, и он со страшной силой ударил этот BMW сзади. От этого удара BMW полетела вперед и ударила уже нашу машину. Все остановились, приехала полиция. Все рассказали полиции. Того водителя, у которого случилась судорога, увезли на скорой. Водитель BMW не очень сильно пострадал. Но он объяснил, что он не виноват в этой ситуации, потому что его самого ударили. И от этого удара он полетел вперед и нас ударил. А кого же в такой ситуации можно судить?

0: Получается, что вроде никто не виноват. У одного судорога, другого самого сзади ударили. А кто же будет отвечать и кто будет нам платить? Подскажите, пожалуйста.
1: В данной ситуации, как правило, всегда адвокат, который представляет человека, которого ударили сзади, в данном случае Олега, и я ему дам этого адвоката, все равно будет судить обоих водителей, того, с которым случилась судорога, и того водителя БМВ, которого ударили сзади. Так устроены законы, что они все равно считаются виноватыми. Хотя по логике, казалось бы, они ни в чем не виноваты, но тем не менее, они все равно считаются виноватыми просто потому, что водитель, которого ударили сзади, не виноват вообще ни в чем. Он сам никаких правил не нарушал. А те два водителя, один дистанцию недостаточно соблюдал, другой должен был вовремя к врачу ходить, чтобы с ним эта судорога в дороге не случилась, лекарства принимать соответствующие или не выезжать. Все равно какая-то доля вины их обоих есть. Их можно судить, а как только их начинают судить, за них начинают отвечать их страховые компании. Адвокат, которого я вам дам, он, скорее всего, получит деньги с обеих страховых компаний для Олега. При этом требуется одно только условие, если его здоровье пострадало или здоровье его пассажиров, которые с ним были в одной машине. Мой адвокат для них всех получит деньги с обеих страховых компаний. И первого водителя, и второго. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, просто позвоните мне как можно быстрее. Я вас свяжу с адвокатом, одним из лучших в штате Нью-Йорк или Нью-Джерси, где, в зависимости от того, произошла авария, этот адвокат вам все детально объяснит, как он будет получать деньги, на какую сумму можно рассчитывать и так далее. Приведу такой пример. У меня был похожий случай. Там вообще 5 машин столкнулось, часть из них была виновата, часть совершенно не виновата, потому что их самих ударили. Вот как в этой ситуации. Ко мне обратился тот человек, который был в первой машине, то есть он вообще ни в чем не был виноват. Я дал ему адвоката, того же самого, которого дам Олегу. Этот адвокат судил их абсолютно всех и по совокупности получил 100 тысяч. Хотя у человека, который ко мне обратился, переломов не было. Были достаточно сильные травмы спины и шеи. И тем не менее, мой адвокат получил 100 тысяч даже без переломов. Так что, если что-то подобное происходит, запишите мой телефон, свой мобильный, Майкл Брук, 718-256-5610, и всегда носите с собой.
2: Алла, доброе утро. Говорите, пожалуйста.
3: Майкл, мой муж работает на стройке. Он в стране уже 2 года. И устроился вот так работать официально. На него каким-то образом упала часть строительных лесов и отрубила ему фалангу пальцев. Такая ужасная травма. С кого можно получить деньги? Кто за это отвечает? И что дальше с ним будет?
1: В этой ситуации я не только дам адвоката, но еще и обеспечиваю для вашего мужа полностью все необходимое лечение. Направлю ко всем врачам, которые принимают специальную страховку, которая называется Workers' Compensation. Причем при помощи своих адвокатов я найду ему самых лучших врачей, которые ему помогут. Может, палец сумеет восстановить, пришить эту фалангу или сделать операцию, и как можно быстрее снимут все боли и последствия. А адвокатов я ему дам сразу 2. Одного адвоката, который занимается страховкой Workers' Compensation. Это страховка для всех, кто получил травму на работе. И эта страховка покроет все его лечение. Кроме того, оплатит весь период, пока он не трудоспособен. Вплоть, если это необходимо, до выхода на инвалидность. Адвокат иногда все так организует, что вначале человек получает эту страховку, а потом выходит на инвалидность. Все зависит от тяжести травм. Второй адвокат будет судить владельца территории, где происходила стройка, и главного прораба стройки. По-английски называется General Contractor. У того и у другого очень большие страховки, и я не сомневаюсь, что мой адвокат получит с них огромные суммы денег при такой тяжелой травме. У меня был похожий случай. Тоже на человека упали строительные леса, ему раздробило несколько костей. Очень серьезно, до конца он никогда не смог восстановиться. Поэтому на работу вообще больше никогда не вышел. Ему было 50 с чем-то лет, и он уже вышел на инвалидность и больше никогда не работал. Вначале он получал страховку WorkCamp, я дал ему адвоката, потом тот же адвокат перевел его на инвалидность, вначале временную, потом постоянную. Кроме этого, он получил еще ему ни много ни мало 3,5 миллиона, потому что я даю адвокатов, которым другие адвокаты посылают такие кейсы. А я напрямую даю адвоката, который специализируется именно на таких делах. Очень часто профсоюз дает человеку адвоката, но пока потом оказывается, что этот адвокат недостаточно компетентен. Потом этот профсоюзный адвокат уже передает другому адвокату, такому, например, как Алан Рипко или Харлан Виттенштейн, который специализируется на таких делах. А я сам сразу направлю вас прямо к этим адвокатам. Человеку не надо потом никуда больше переходить. Эти адвокаты получают вот такие большие деньги, потому что они специализируются именно на таких делах. Это особая область юриспруденции, требуется очень узкоспециализированный адвокат. Итак, еще раз, мой телефон 718-256-5610. Заведите мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Первым делом главное – острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое – физиотерапевтические процедуры, инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер. Доктор Михаил Рискевич, 718-934-8484. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермоленца. Действует совершенно безотказно. Окей, друзья мои, у меня тут немного времени осталось, и я вижу, звонят. Пора закругляться. Я потом еще хотел сказать два слова по другому поводу. Но завершу эту тему объявлением нашей антинаучной статистики. 55% считают, что нужно поддерживают мирный план Гончаренко. Для меня это как бы важно, потому что понятно, что люди стремятся к тому, чтобы положить конец этому побоищу и уничтожению страны. И 45% не поддерживают план Гончаренко. Но, повторяю, я не знаю, по какой причине они не поддерживают. Либо потому, что считают его просто нереалистичным, либо же просто потому, что они не верят тому, что с Путиным можно о чем-то договориться. И это мне тоже понятно. Хорошо, теперь я хотел сказать два слова. Вот есть у нас тема одна важная, которую я сегодня считаю совершенно необходимым сказать. По крайней мере, два слова. Она больше даже не подтянет у меня. Вот вчера, 7 октября, мы отмечали очень печальную дату. Это третья годовщина нападения Хамаса на Израиль. В ходе этого нападения погибло, по разным оценкам, 1200-1400 человек, причем кто-то включает в эту цифру 250 похищенных людей, кто-то не включает. Но будем говорить 1400. По большому счету, несущественно. Существенно то, что это было для Израиля шоком. Они там называли эту дату 9-11, их 9-11. И, конечно, пропорционально, между прочим, их потери больше, чем потери Соединенных Штатов 9-11. Шок. И вообще этот ужас всех этих видео зверских совершенно. Это шок. И вот, казалось бы, тут двух мнений быть не может по поводу того, как к этому относиться, как к этому зверству относиться. Но наша молодежь университетская, она как раз приняла сторону Палестины. С чем это связано? Это вот интересный вопрос. С одной стороны, есть данные Палестинского министерства здравоохранения о том, что в ответной операции, в результате ответной операции Израиля погибло больше 70 тысяч человек, из которых 20 тысяч были дети, 12 тысяч женщин и так далее. Значит, насколько точно эти цифры, мы не знаем. Но понятно, что погибли десятки тысяч людей. Десятки тысяч. Почему мы не знаем точно? Потому что Министерство здравоохранения Газы подчиняется Хамасу. Потому что Хамас управляет Газой. Это их законное правительство. Но мы говорим о 70 тысячах. Или мы, допустим, посчитаем точно, скажем, 30 тысяч. То это ответ как бы непропорциональный. Потому что на Ближнем Востоке там действует этот старый библейский принцип око за око. То есть одного за одного. Но тут ответ был непропорциональный, с одной стороны. С другой стороны, когда у тебя на твоих глазах терзают и убивают твоих внуков и детей, каким еще может быть ответ? Только таким. И никто из нынешних защитников палестинцев, они как бы об этом не думают. Они для них вообще израильская сторона – это оккупанты. И все, точка. Колонизаторы. И наш, прошу прощения, ваш мэр Мамдани, он явно придерживается этой версии событий. То есть это колонизаторы и оккупанты. Значит, вчера, 7 числа, в Нью-Йорке имел место мемориал на Union Square. Там, значит, была израильская группа Israeli for Peace. Он туда пришел и поставил там со свечкой. Помолчал, поставил со свечкой. Другие люди выступали. Вот мерзость этого типа в том, что он, все, что он делает как бы втихаря. И как бы он переворачивает вверх дном то, что он делает. В частности, после того, как он постоял на этом мемориале, он пошел на ужин в палестинский ресторан, который просто объявляет, это ресторан, который позиционирует себя как политическое предприятие. Значит, это называется Hens Hall. И, естественно, где он собрался со своими друзьями-палестинцами. В тот же самый день. Какая мерзость. Какая мерзость. Но эту мерзость поддерживают студенты, американские студенты. И для меня это, конечно, повод для разговора. К сожалению, сегодня у меня уже не хватило времени для того, чтобы этот разговор начать. Но я его начну в следующий раз. И сейчас время передачи истекло. И для поднятия настроения я хочу вас оставить с замечательной песней, которая сегодня звучит, по-моему, из всех утюгов, а у меня еще не прозвучала. Как так? Это песня «Make it spectacular» Kima Sounds. До новых встреч в эфире. С вами был Владимир Малинец. Пока.

0: радио. Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прахин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучшее.
15: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Жители Нью-Йорка, недовольные высокими счетами за коммунальные услуги, провели на этой неделе дебаты в Бруклине. Организатор мероприятия, коалиция Public Power New York, выступает за ликвидацию Con Edison и National Grid и переход на государственную коммунальную систему. По словам представителя коалиции, коммерческие компании защищают интересы акционеров, а не обычных горожан. В засекреченном документе ЦРУ, посвященном оценке ситуации в Израиле, говорится о риске масштабного внутреннего кризиса, который может привести к гражданской войне и государственному коллапсу. Документ получил название «Раскол изнутри». Среди факторов риска в публикации называются политическая поляризация, экономическое давление, напряженность вокруг призыва ультраортодоксов, большое число вооруженных резервистов и возможность конституционного кризиса. Также говорится о снижении поддержки Израиля в США и о растущей международной изоляции как о факторах, способных усугубить внутренний кризис. Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Линдси Вон вошла в состав американской сборной. На Олимпийских играх 2026 41-летняя Вон выступала с разрывом крестообразной связки. На соревнованиях по скоростному спуску она зацепилась за рамку ворот и упала, после чего несколько раз перевернулась. Горнолыжница сломала берцовую кость и перенесла 5 операций, ей грозила ампутация. Всего в состав команды США вошли 49 спортсменов, в том числе олимпийские чемпионки Микаэла Шифрин и Бризи Джонсон.
1: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем в Нью-Йорке тепло, воздух прогреется до 74 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вчера на бирже, сегодня у вас 8 октября, вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Доу Джонс упал на 341 пункт. 3% 51180 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 17 пунктов, 0,2%, 7802 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 27539 минус 61 пункт или 0,2%. Транспортный индекс потерял почти 0,9%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 1,3%. Сегодня нефть подскочила на $5.07. Один баррель Брента стоит $105.30. Золото плюс 8, 34149 долларов стоит одна унция золота. Унция серебра упала на $17.59.12 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.12. Доллар поднялся по отношению к евро. Пятилетние госбумаги 5,73% за 10 лет госбумаг можно получить 5,328% и 30-летние госбумаги 5,696%. А это значит, что интерес на бонды поднялся, а стоимость бонд упала. За границей сегодня Англия небольшой минус, Франция минус 0,4%, Германия минус 0,9% и Швейцария минус 0,75%. В Азии японский Никей упал на 1,4%. индекс Dow Jones сейчас показывает минус 339 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 33 и Nasdaq минус 219 пунктов. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Apple надо покупать. Microsoft то же самое. С Microsoft все будет очень хорошо. Они будут подниматься. New Era Energy и Digital надо покупать. Vylor надо покупать. Presidio Production, с ними будет все хорошо. Chime можно покупать. Royal Caribbean покупать. SpaceX тоже положительная статья. Booz Allen надо покупать. Prague Holdings можно покупать. Marriott Vacations, с ними будет все хорошо. Ryder можно покупать. Nebius покупать. Palantir покупать. Trex покупать. Entegris тоже можно покупать. Nvidia надо продолжать покупать. Goldman Sachs банк надо покупать, считает один из инвестиционных банков. Constellation Brands надо держать. NXP Semiconductor теперь нейтральный. С Generac все будет хорошо. Netflix будет подниматься. Global Payments они тоже будут подниматься. Unity будет подниматься. Centris Energy надо покупать. Каву надо покупать. И Neurogen. С ними тоже будет все хорошо. Цены, которые сегодня с утра изменились. Хайманетикс сегодня подскочил на 8% с самого утра. Волфспид сегодня подскочил на 15%. Они получают заем на 1,5 миллиарда долларов. Broadcom сегодня упал на 2%. Тайван Семикондуктор тоже. Сегодня статья про них написана, что они получили контракт и на 16 миллиардов долларов, и акции упали на 1%. Lululemon минус 1%. Levi Strauss сегодня упал на 3%. Applied Digital поднялся на 1%. И Palantir сегодня поднялся на 2%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
7: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-9613. Наш сайт metroplus.org/ru.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Хоумкер агентство «Весткер» объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник «Хоумкер», ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Ви слушаєте Дэвідзон Радіо. Радіо.
1: Наш ефір продовжує Олександр Невзоров.
2: Ну, вкратце, пробіжимося тільки по самому основному. Понять, зачем Трамп с таким поразительным упорством уничтожает свой авторитет и рейтинг, абсолютно невозможно. По всей Америке республиканцы толпами бегут в ближайшие бары топиться в виски, в пиве, в вермуте, в валерьянке. Вот зачем Трамп так остервенело добивает свой президентский рейтинг? Возможно, мы не понимаем, возможно, он это делает из милосердия, чтоб бедолага рейтинг не мучился. Но, скорее всего, эту тайну человечество и не узнает. Будем надеяться, что это не какой-то там вульгарный ар, что не какое-то вульгарное торжество деменции, но некий, возможно, хитрый план. Так или иначе, Дональд опять сегодня сделал публичное харакири, сиппуку. И как подобает самураю, гордо держа голову свою под мышкой и помахивая свисающими кишками, раскланялся и ушел за кулисы. Феерический, конечно, персонаж, но вот громя, уничтожая престиж международный Соединенных Штатов Америки, он, по крайней мере, делает это увлекательно, зрелищно и смешно. В отличие от подколодного Путина, который свою Россию губит грязненько, подло и скучно. Как вы уже поняли, вот это вот тихое шуршание шифера, тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Вот это тихое шуршание шифера окончательно вышло из моды. Путин, который как-то ухитряется маскировать свою паранойю, он опять не в тренде. Вот Трамп, тот да, тот устанавливает новые стандарты, являя мировым лидером, и населению безумие яркое, зажигательное, откровенное. Что он сказал? Он сказал, имея в виду Иран, да, пусть уничтожают Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена. Да, они могут уничтожить город дословно. И у меня видео в телеграм-канале. Это очень небольшая цена, и все это скоро закончится. По сути, это вообще все давно закончилось. Но так или иначе скоро закончится, сказал президент Соединенных Штатов Америки. И сегодня, ну, такие большие весомые республиканцы, они впервые не нашли слов, чтобы как-то убедительно отмазать своего вождя. США, конечно, офигели, но все утешаются тем, что это просто какой-то корявый стёб, неудачная шуточка. Но, однако, это прозвучало. Донни с вполне серьезным трибунно-деловым выражением физи сообщил о готовности пожертвовать в войне с Ираном двумя великими символами Америки. Городами Сан-Диего и Лос-Анджелесом. Но это только в городских чертах. 5 миллионов человек. Конечно, все тут же решили не верить своим ушам и ищут в этой искрометности какие-то гипотетические смыслы, метафоры, сарказм, мистику, кривую риторику или просто нелепую шутку. Впрочем, ну, американские психиатры, они решили, что пришло время и сурово бровим, и насупим, пришло время сурово насупиться, насупились, но пока молчат. Однако свой дикий монолог Донни продолжил не извинениями за свои жесткие риторические фантазмы, а продолжил акафистом самому себе. Все говорят, что я лучший из лучших. А как насчет Вашингтона и Линкольна? Люди отвечают: нет, нет. Вы, товарищ Трамп, гораздо лучше. Да. Но ярость и быкование Трампа теоретически объяснимы. Иран действительно явление архимерзкое и опасное. С этим никто не спорит. Но снимите вы штаны с любого аятоллы. На заднице вы обнаружите выжженный, незабвенный советский знак качества. Тот самый. Иранское мракобесие, иранская диктатура – это продукт расцвета возможностей КГБ СССР. Это тот ломик, который сделал комитет и которым Центральный комитет партии успешно корежил Восток по своему вкусу. Это было еще в совковые времена. Российская Федерация унаследовала эту пакость. Она не поскупилась, разумеется, на триллионы, которые освежили и укрепили эту каннибальскую систему. Знаки на аятольских задницах обновили и даже сделали ярче. Сам по себе без России Иран – это просто такой, ну, рефугиум средневековья, тупости и дикарства. Оторванный от московской матки, Иран растает за месяц, а все свои секретные бомбы он, не раздумывая, махнет на один единственный контейнер с колой. И покончить с этим режимом, разумеется, можно только кокнув его дрессировщика и его кормильца, Кремль. Иначе не получится никак. Иран не является непобедимым. Разгром Ирана – это не некая гомерическая задача, непосильная. Но, конечно, если разгром Ирана доверять торговцам, канцтоварами, балеринам или селекционерам кроликов, то да, действительно, это может тянуться очень долго. Такс. Ну, то есть вот, ну, я вам могу сказать, что, конечно, после вот этого заявления о Лос-Анджелесе и Сан-Диего биографы Трампа напряглись серьезно. Всем памятно, благодаря книжке Рудьярда Киплинга, история Маугли, похищенного волками, выращенного волками и воспитанного волками. Вот возникли подозрения, что и Дональд в детстве подвергся такой же напасти, но его украла и вырастила стая индюков. Скорее всего, породы кросс-хилтон. Впрочем, ладно, достаточно весело везде. В том числе и во Франции, где всякие революции, как известно, это национальный спорт. Ну вот, глядя на то, что нынче там устроено, видно, что заметно, что, конечно, Франция немножко сдает, но показывает, в общем, неплохую спортивную форму. Нынешние уличные мятежи, они без бурлеска, без виселиц. Никто не подвергся колесованию, замуровыванию в стены или хотя бы, там, ну, не знаю, сожжению. В общем и целом, большая школьная буза творится корректно и чинно. Она никак не выходит за границы стандартных обрядов французского недовольства. За все время бесчинств сожжено или перевернуто всего 123 автомобиля, хотя могло бы быть сожжено и перевернуто несколько тысяч. И отметим, что ни одно пылающее авто не было сброшено там в Сену или в иной водоем. Так что, в общем, погромщики заслуживают благодарных грамот экологистов. Да, раскокано, ну, плюс-минус 200 витрин, что тоже говорит о деликатности уличных бузатеров. Школьники, отметим особо, не гильотинировали ни одного директора гимназии, ни одного учителя географии. Хотя во Франции раздобыть бэушную, но вполне рабочую гильотину – это не проблема и вообще несерьезная задача. Конечно, во всем этом есть раненые, есть травмированные, но, слушайте, без этого мероприятие было бы уже совсем каким-то тоскливым и серым. Понять, что они хотят, протестующие пока не могут. Была надежда, что осознание этого придет в бою, но пока оно не приходит. Ну, там есть какие-то требования про уроки, про количество школ. Но ни власти, ни сами бузатеры к этому серьезно не относятся. Ну, впрочем, скажу я вам, что уже заметна усталость. Еще немного времени, и толпы насытятся уже беспорядками. И все, надо сказать, к этим бесчинствам относятся с большим пониманием. Если когда-нибудь такие вот небольшие революции станут частью олимпийской программы и официальным видом спорта, то Франции золото обеспечено на долгие годы. Так, но не самое страшное во Франции эти мятежи. Париж становится опасным местечком. Помимо вот этого всего погромщицкого дыма, там можно надышаться Познером. Этот телехрыч сообщил средствам массовой информации о том, что он завещал себя кремировать, а прах развеять над Парижем. И, увы, Познер не уточнил дату своей кремации. То, что представляется невинным облаком гари от пылающего Ситроэна, на самом деле может оказаться кремулированными останками останкинского пройдохи. То есть, короче, если вы в Париже, то ходить лучше в маске или в противогазе. Никто не знает, где сейчас Познер. Вдруг в печке крематория на Рю де Репо. Это Перлашес. И, может быть, это именно он дымит на весь Париж. Ну, а потом уже кремулятор, а это такая мельница, которая перемалывает в мелкодисперсный прах все угли. Ну и потом вертолеты, рассеивание. Ну, риск, конечно, велик надышаться Познером, никому не рекомендую. Но если это произойдет, ну, утешайтесь тем, что это не прах Соловьева. Оттого было бы, ну, с учетом комплекции жирного дыма, прям как от Везувия. Но тот наверняка попросит быть развеянным над Кремлем. Надеюсь, обеспечив в Кремле всех долгим кашлем, слепотой и ожирение. Так, ну вот что у нас по распаду России? С распадом России все хорошо. Хорошей новостью является то, что Россия смывает с себя останки благостного грима, ей наконец-то надоело притворяться. И теперь Российская Федерация готова демонстрировать свое истинное историческое мурло. Со всякими кривляниями, кажется, покончено. Вот и глава тоже. Глава Путинского совета по правам человека, товарищ Фадеев, наконец внес свою лепту в процесс легализации государственного каннибализма. Ну, тут фырчать и закатывать глаза совершенно бессмысленно. Надо Фадеева благодарить за откровенность. Он двинул идею покончить в школах со всякими там физиками, химиями, алгебрами, а вместо этого навалить побольше разговоров о важном, а также уроков любви к вождю и, разумеется, религии. Но в этом есть рацио. Действительно, зачем юному орку какая-то физика? Смешно. Этому организму надлежит, ну, выпить свои 100 бутылок водки, оплодотворить самку, взять ипотеку, уйти на фронт и прожить там, ну, пару суток. Ну, а затем, разумеется, опарыши и цинк, ему даже стаканы на своих поминках считать не придется. То есть для русского цикла жизни действительно ни физика, ни химия, ни астрономия вообще не нужны. А вот обожание президента, скрепы и вера очень даже пригодятся, потому что скрепный комплект, он ведь что? Он позволяет сдохнуть с такой очень правильной слезой о судьбе Отечества. Этот же комплект работает как мощный наркоз, под которым превращаться в труп гораздо легче и приятнее. Я не шучу, вот вам там у меня в телеграм-канале официальное сообщение о том, что, ну да, предложено существенно урезать школьные программы по математике, физике, химии, объявив точные науки для русских абсолютно лишней информацией. И вы знаете, я вам могу сказать, конечно, скорее всего, Фадеев прав. Вот как-то не парадоксально звучит. И его поддержал Путин, который сказал, что абсолютно недопустимо. Абсолютно недопустимо воспитывать в России какую-то интеллектуальную элиту, которая будет понимать чуть больше, чем все остальные. Это излишне, это опасно. В конце концов, это антигосударство.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре 28-й лунный день, а символ дня – лотос. Луна убывающая находится в знаке Девы. Это один из самых благоприятных дней. Энергетика этих лунных суток очень гармонична. Она действует на человека благотворно, оздоравливающе, очищающе. Главное – удержаться на волне этой энергетики и нарушить ее гармоничность своим поведением. Овны сегодня будут озабочены проблемами старших членов семьи, но звезды успокаивают, ваши страхи пустые. Лучше займитесь собственным здоровьем и включите в рацион морскую капусту, авокадо и орехи. Тельцам всезнающее светило рекомендует никому ничего не обещать и постараться закончить начатые дела. К полученной сегодня новости отнеситесь без излишних эмоций. Близнецам звезды рекомендуют заняться собственной внешностью, так как пора менять все в жизни. Вероятны новые предложения и возможность улучшить свое финансовое положение. У раков день будет полон суеты и хлопот. На личном фронте небольшое охлаждение. Возможно, поэтому многим ракам звезды судят неожиданное, но приятное знакомство. А что из этого выйдет, звезды умалчивают. Многие представители знака Львов будут нуждаться во внимании. Воздержитесь от критических высказываний и устройте себе царский ужин. Это немного отвлечет вас от мрачных мыслей и настроит положительно. Девам звезды рекомендуют сегодня беречь зрение. Лучше поменьше читать и не смотреть на яркий свет. Попробуйте сегодня стать идеалистами. Помечтайте о лучших временах, и ваше желание обязательно сбудется. Для весов этот день может быть самым удачным, если они прислушаются к своему внутреннему голосу. Не отстаивайте свое мнение и не вступайте в спор со своим партнером. Не торопитесь с принятием решений. А вот скорпионам сегодня поддержать хорошее настроение могут друзья и коллеги по работе. Вторая половина дня – самое удачное время заняться семейными делами, позаботиться о близких. А еще интуиция поможет принять правильное решение. Стрельцам необходимо открыть душу близкому другу или подруге. Расскажите им свои наболевшие вопросы, и, возможно, ответ на них вы найдете сами. Сдерживайте свои чувства, не давайте воли слезам. Только положительные эмоции советует вам светило. Козероги, как никакой другой знак, знают толк в работе. Но сегодня вам желательно экономнее тратить энергию. Вероятно, необычные знакомства, в том числе через социальные сети. Но стоит быть поосторожнее с деньгами, предупреждают звезды. Водолеи отличаются прекрасным чувством юмора. И сегодня они могут выделиться из толпы, проявив именно это отличительное качество и привлечь внимание противоположного пола. Тем более,

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52. Nature Pure.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Ну да, а предложение Фадеева по ликвидации алгебры, физики, химии, ну, действительно, как выясняется, ветераны СВО, которые сохранили часть пальцев, во-первых, они легко считают до трех. А большего количества пальцев им, в общем, не требуется. Потому что до трех, да, они считать имеют, а дальше не надо, потому что после трех зарезываний нож у них все равно тупится, они устают и засыпают. А расчленение, оно не требует каких бы то ни было качественных усилий. Мы вот видим, что уже и в Нижегородской области как раз СВОшник убил трех женщин в поселке Неклюдово. Сперва забил монтировкой, потом ее 77-летнюю мать и 18-летнюю дочь. Ну, всех, разумеется, тщательно расчленил. Я думаю,

0: этот нижегородский маньяк будет обязательно пойман, его выловят, задержат. И как только задержат, он будет немедленно отправлен на охотный ряд и вписан в число депутатов Госдумы. То есть зачислен в сборную людоедов. Так, ну и вот тоже косвенное подтверждение. Понятно, что из жизни, быта, обихода должно быть изъято все, что напоминает или наводит на мысль о любых свободах. А таким символом была очаровательная Масяня. Но вот это вот удаление из общественной жизни упоминаний, оно, в общем, коснулось и ее. И вот, руководствуясь правилом построения диктатуры, ФСБ, Следственный комитет, прокуратура, суды и прочие органы путинизма, истребляют все. С корнем выдрали и Масяню. Ее, конечно, должны были, как яркий символ, запретить раньше. Но вот то, что называется, не хватало рук. И уже нет никаких сомнений в том, что в Российской Федерации идет сознательная, осмысленная, масштабная зачистка любых символов свободомыслия, иронии и брезгливости. Ведь все фашизмы живут по одним канонам. Судебная расправа с Масяней и творцом ее – лучшее тому доказательство. Создателя Масяни, Куваева, заочно приговорили там на 4 с чем-то года, обвинив в призывах к деятельности против безопасности России. И этот приговор Куваеву, разумеется, позволит криминализировать всякие отсылки, упоминания, цитирование милого образа Масяни. И перепосты тоже попадут под топор чекистов. Ибо русское людское стадо должно быть полностью отупелым. Это государственная политика, это государство, вероятно, имеет право устраивать любой уклад. Стадо не должно не помнить, не знать о том, что существует что-то помимо там Бузовой, Собчак или Лепса. То есть ничего, кроме дозволенного. Но ничего страшного. В конце концов, Масяня, и мы это знаем точно, Масяня еще поставит ножку на оторванную голову фюрера. Неизбежно и непременно. И еще скажет все, что думает и об этом идиоте, и обо всех, кто ему слушает. Слушает его и служит ему. Но вот тут англичане тоже решили добавить масло в огонь, но их наивность не знает предела. Вот. Британский депутат Алисия Кернс, известная весьма в Англии дама, сообщила о том, что Путин и его дума, видите ли, нелегитимны. Вот взяла англичанка и шлепнула на всю систему власти в России клеймо незаконности. И думает, что вот шлепнула, и тут же разверзнутся небеса, заблещут молнии и штыки народные. Да фиг с два. Они, англосаксы, не понимают того, что чем в Российской Федерации власть нелегитимнее, тем она круче и почетнее. Чем власть подлее, тем охотнее перед ней гнутся спины населения. Чем больше маразма, насилия, обмана, тем уважаемее эта власть и правдоподобнее результаты выборов. Обычный демократический парламент может создать ведь кто угодно. Это такая скукота, приснятина. А вот заполнить все кресла высшего законодательного органа только откровенными подонками, убийцами, ворами, пожилыми трехрублевыми шлюхами, организаторами геноцида, вот это высший политический пилотаж. Ну, а душа народная, она именно этого пилотажа пройти и просит. Конечно, в процессе выборов власть должна показать подлинное, неподдельное, истинное бесстыдство, умение мухлевать и умение морочить головы. Головы россиян, как известно, именно для этого и существуют. Да. Так что махинации – это не просто какой-то произвол режима. Это народный запрос. И чем лживее процесс, тем больше наслаждения он доставляет народным массам. И показательно это умиление при оглашении результатов. Вот только убедившись в том, что какие-нибудь там чистоплюи точно не проникли в новый состав Государственной Думы, население начинает ликовать, целоваться и признавать результаты. Конечно, оценивается мастерство Эллочки, верховной наперсточницы из ЦИК. Она должна не только намухлевать, но и сделать это максимально бесстыдно, глядя в глаза всей страны. А англичанка что? Ну, англичанка ляпнула, она не понимает этот русский цимус. Россия вгляделась в результаты своих выборов и решила их не смывать. Ей нравится. Ей определенно нравится и запах, и цвет. Так. А что-то было забавное там с коммунистами, насколько я помню, сейчас посмотрю. Но с коммунистами все получилось предсказуемо. И по-другому, вероятно, быть не могло. Да. А там что у нас? Ну, там кипит Кремль, Дума, Лубянка, ищут наказание для КПРФ за тот шабаш, который устроили молодые коммунисты в Москве. И ведь известно, что на этом митинге докричались до такого ужаса, как «Долой царя и войну». Ну, всех, конечно, отметелили. Повинтил всех ОМОН, но вот осадочек остался. Гена Зюганова в ночном колпаке приволокли в Кремль, бросили в ноги уборщицы третьего этажа главного корпуса, потому что было очень рано, и в столь ранний час больше бросать было, в общем, некуда. Гена плакал и покаянно соскребал последние бородавки. Он утверждал, что к его партийному митингу примешались агенты СБУ. За вранье он был бит шваброй, впал в кому. И возник естественный вопрос у Кремля, а как карать коммунистов, как наказывать КПРФ? Ну, посадка крикунов – это само собой. Но этого мало. Сперва решили в наказание коммунистам к чертовой матери выкинуть Ленина из мавзолея. Но потом смекнули, что разовая потеря, ну, она переживется и не будет иметь должной, долго сдерживающей силы. Да, Геннадий Зюганов, может, с горя и помрет окончательно, но его партячейки заглушат боль махоркой и красным кокаином. И вот решили, что за каждый прокол партии у мумии картавого экономиста в мавзолее будут болгаркой отпиливать часть тела и вывозить эту часть тела на свалку истории. Проштрафятся опять коммунисты минус ленинская нога в башмаке, взжик, и все. Вновь напортачат коммунисты. Ильич лишится носа. И по мысли мудрецов, кстати, не такой глупой мысли, из администрации президента, это должно восстановить партийную дисциплину и вообще включить механизм самоочищения партии. Ну, конечно, то есть вот эта идея по частям, это блестяще. Коммунисты быстро очухаются, а если нет, то да, показательное усечение и вот эта минимизация. И в результате останется от Ленина галстук в горошек и вмятина на подушке. Так, но, разумеется, Путина тут спросили, а какой будет-то, собственно говоря, победа в СВО? И вообще, в чем она заключается? Путин не дал ответа. Он сам не знает, во-первых, он поручил собрать экспертную группу и сформулировать, в чем победа будет заключаться. Кремлю лучше было бы продумывать последствия неизбежного поражения в войне. Потому что для этого действительно придется мобилизовать все потенциалы наглости и смекалки. Да, большая часть населения Российской Федерации больна победобесием. И ее не устроит никакой другой вариант, кроме оккупации всей территории Украины, океанов крови и воспитательного геноцида. Кремль сам раскалил и задрал ставки, пообещав стране напоить ее досыта кровью и вернуть величие. На кону, как вы сами понимаете, и личная судьба русского фюрера. Не победа. Утащит дурака в омут такого позора со всеми последствиями для вертикали и Российской Федерации в целом. Вот за что сейчас, все желают знать, за что воюет Россия? Объясняю. Она утверждает свое историческое право убивать, грабить соседей, а также откусывать куски их территории, назначать им президентов соседям и навязывать свой язык. Путин решил, что пора напомнить народам о священной русской миссии. Оккупировать, геноцидить, сжигать города, всем хамить. Почему? Потому что, во-первых, деды воевали, Ленин такой молодой и Пушкин кудрявый. Да, это устаревшие, в общем, довольно хилые основания. Однако никаких других причин, кроме того, что Пушкин кудрявый, а деды воевали, Кремль придумать в свое оправдание пока не может. Впрочем, и с победой, даже вот любой какой-то победы, дела обстоят очень плохо. Ведь Россия может выиграть только кусок человечины и сожрать эту человечину на виду всего мира, как и тотальный проигрыш. Даже эта фиговая победа уконтрапупит Россию окончательно. Ну, а все остальное, как обычно. Все уже по мелочи, все взрывается. Везде. Горят нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации, корабли, нефтевозы и зерновозы. На фронте все стабильно, неплохо. СВОшники, как мы уже с вами сегодня выяснили, режут народец, тот все равно в восторге. Так, напоминаю вам о возможности заказа книг моих и происхождения гениальности и фашизма, и к книги «Происхождение личности и интеллекта человека, искусство оскорблять» и так далее, и так далее. Все это можно будет получить. Почта у нас тут работает роскошно. Все это можно будет получить как с дарственной надписью, так и просто с автографом. Заказывайте, заказывайте. Это и вам, в общем, будет не лишним. А мне это здорово помогает жить. Вот так, дорогие мои, слава Украине, живи Беларусь. И я вас всех отнимаю, обнимаю до послезавтра.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

настоящий полковник. Приглашал он меня в ресторан, коньяком, правда, за мой счет угощал. Обещал Монте-Карло и Варну. Ой, и жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Настоящий полковник.

0: Москве 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Губернатор Кэти Хокул объявила о расширении программы бесплатного обучения в муниципальных колледжах штата Нью-Йорк. Программа предназначена для жителей в возрасте от 25 до 55 лет и вступит в силу с весеннего семестра 2027 года. Теперь получить диплом смогут те, кто уже имеет высшее образование, но хочет освоить востребованную специальность в колледжах CUNY или CUNY. Инициатива является развитием программы Reconnect. Расширение призвано помочь желающим переучиться. Кандидат в губернаторы от республиканской партии Брус Блейкман и конгрессмен Майк Лоулер провели пресс-конференцию, на которой Блейкман пообещал 1 января в первый же день на посту, если его выберут, подписать указ, лишающий Нью-Йорк статуса штата-убежища, и возобновить сотрудничество местной полиции с ICE. Политики подвергли резкой критике действующего губернатора Кэти Хокул. Весной 28-го года жители Нью-Йорка впервые в истории получат возможность улететь в Австралию без пересадки. 18-часовой рейс из JFK до Сиднея будет осуществлять компания «Квантас». Стоимость перелета варьируется в районе $1300-$1800. «Квантас» надеется, что будущий нон-стоп-флайт станет постоянным. Скептики пророчат рейсу низкую популярность из-за дороговизны.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
12: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
13: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня она будет посвящена печальному дню в истории еврейского народа и Израиля, 7 октября. Но для начала, как всегда, мы должны поблагодарить наших спонсоров.
12: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
13: Дорогие друзья, если вы устали от постоянных болей в позвоночнике, в коленях, плечах, обратитесь к доктору Михаилу Рисману. Известный специалист по лечению болей практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине на Шипсет-Бэй. И телефон 718-769-7191. 769-7191. Доктор Рисман – один из немногих врачей, кто успешно лечит больных уникальным аппаратом – биофотомодуляцией. Этот метод используется в космосе и в армиях Соединенных Штатов и НАТО, что, безусловно, вызывает доверие к этому методу быстрому, эффективному лечению болей. Биофотомодуляция безопасна и практически не имеет побочных эффектов. Но что же это за метод? Это неинвазивная методика, использующая безвредную световую энергию для создания полезных химических изменений в клетках наших суставов. В каждом суставе человека есть хрящевая ткань, и с возрастом она уменьшается. Больше всего страдают плечи и колени. Световой луч определенной длины проникает вглубь сустава на 4 сантиметра и стимулирует естественные силы организма. Начинается улучшение питания, кровообращения, снимается воспаление, и как результат исчезают боли. Это единственное средство, способное так глубоко проникать вглубь сустава. Еще раз телефон 718-769-7191, 769-7191. Биофотомодуляция помогает при лечении всех видов артрита, радикулита, болях в шее и пояснице и многих других проблемах. И даже помогает избежать операций в плечах и коленях. И если боли продолжаются у вас долгое время, и никто не смог вам помочь, приходите в офис доктора Михаила Рисмана, и он обязательно вам поможет. Доктор Рисман принимает все медицинские страховки, включая 1199, Fidelis и Aetna. 718-769-7191, 769-7191.
12: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
13: Итак, в течение всего дня в стране проходили церемонии, приуроченные к трагическим событиям 7 октября. Минуты молчания, колонны памяти, митинги и центральная церемония в Тель-Авивском парке Ган и Гаушоу в среду 7 октября. Проводились все эти мероприятия примерно в 400 локациях по всей стране. Организаторами выступили Совет Октября, движение КУМУ, а также бывшие заложники и семьи павших. Я попыталась по часам восстановить события. Конечно, может быть, где-то я ошиблась, но тем не менее хочу, чтобы в вашем представлении возник этот день. Итак, в 06:29 утра Именно в это время началась атака Хамаса 3 года назад. Флаги приспущены во всех организациях. Мемориальные церемонии начались в лесу Риим, там, где проходил музыкальный фестиваль «Нова» на перекрестке Хак-Шатот и в Кесарии, в Иерусалиме и других районах страны. В кибуце Кфар-Газе в 6:29 тоже на площади перед оружейным складом, откуда члены отряда быстрого реагирования кибуца отправились в бой. Состоялась церемония в память о тех, кто сражался и пал, защищая кибуц. А в лесу Риим, как я вам говорила, где проходил музыкальный фестиваль «Нова» и где Хамас устроил кровавую бойню, начались мемориальные мероприятия. И в это же время, именно в 6:59, президент государства Ицхак Герцог и его супруга Михаль открыли мероприятие, посвященное 3-й годовщине 7 октября. Зажигая поминальную свечу в резиденции, Ицхак Герцог сказал: «Этот огонь выражает нашу общую национальную скорбь. Мы помним женщин и мужчин, младенцев, детей, стариков, мирных жителей и бойцов, павших 7 октября и в ходе войны железные мечи». Президент также добавил, что наряду с памятью о погибших и убитых, это событие также посвящено поддержке семей, потерявших близких, выражению почтения к тем, кто несет на себе шрамы черной субботы и войны. И также в 7:12 утра партия Оцма Егидут обнародовала заявление. Сегодня утром в 6:29, спустя 3 года после терактов 7 октября, на центральных мостах вдоль шоссе номер 6 на участках в округе Ха-Шарон были установлены знаки, предупреждающие об угрозе вторжения. На знаках рядом с фотографией председателя партии министра Бен-Гвира написано: «Как министр безопасности я не допущу повторения событий 7 октября в Нетании, Мадиине и Кфар-Саби». Сам Бен-Гвир прибыл на развязку Нецанэй-Оз, где сказал: 3 года назад государство Израиль было застигнуто врасплох. Мы не должны повторять ту же ошибку. Мы находимся в нескольких метрах от шоссе номер 6, недалеко от Нетании и Мек-Хефера. Я говорю это самым простым и ясным образом. Нам нужно расформировать палестинскую администрацию, забрать у них оружие, разоружить их, арестовать членов администрации и не повторять ту же ошибку дважды. В 7:49 утра глава МИД Франции прибыл в Израиль на мероприятие 7 октября. Жан-Ноэль Баро объявил о своем прибытии и сказал, что сегодня я нахожусь в Израиле, чтобы почтить память жертв, написал он в соцсетях X, 7 октября. Хамас совершил самую ужасающую антисемитскую резню со времен Холокоста, в результате которой погиб и 51 гражданин Франции. В 7 утра несколько движений протеста провели церемонии памяти у домов министров, занимавших посты в правительстве в день резни. В 7 утра 10 минут автоколонна «Маршрут брошенных» направилась из Кесарии в Тель-Авив. В 8:30 на пляже Трумпельдор в Тель-Авиве началось мероприятие «От халатности к ответственности», в центре которого инсталляция, призванная символизировать события 7 октября. В 10 утра автоколонны с севера и юга страны начали движение в направлении леса Бен-Шемен, где во второй половине дня состоялась церемония памяти. В 11 поминальные молитвы и мемориальные мероприятия в населенных пунктах по всей стране с участием Совета Октября. В 11:47 церемония у желтого контейнера на месте фестиваля «Нова» под руководством Йорама Егудая, чей сын Рон был убит здесь. В 12 еще одна минута молчания. Многие муниципалитеты, предприятия, ученые заведения объявили, что позволят своим сотрудникам поддержать инициативу Совета Октября. Среди присоединившихся к ней больницы «Сорока» и «Хилов», Шиба, Рамбам, Хадаса, Шнайдер, Вальсон и другие. Институты Вейцмана, Технион, университет имени Бен-Гуриона, Тель-Авивский университет, Еврейский университет, университет Рейхмана, муниципалитеты Хайфы, Герцлии, Гивати, Таима и десятки местных советов, кибуцев и машавов. Израильская коллегия адвокатов сеть школ Амаль тоже присоединилась к этому движению. В 12.01 в Яфа открылась выставка «Оставшаяся пустота», на которой представлены личные вещи десятков убитых 7 октября. На месте прошла короткая церемония с участием представителей семей. В 16.39 Нетаньяху зажег в канцелярии главы правительства в Иерусалиме поминальную свечу в память жертв резни 7 октября. «Сегодня я зажег свечу в память о всех погибших 7 октября от рук чудовищ Хамаса», — сказал премьер-министр. «Народ объединяется в этот день в тоске по нашим близким. Мы выполним задачу и рассчитаемся со всеми убийцами». В 16.41 президент Ицхак выступил с речью на церемонии вновь памяти участников фестиваля «Нова». И церемония состоялась на месте проведения фестиваля возле кибуца Риим. Как вы помните, первый раз он зажигал свечу у себя в резиденции. Вот что он сказал. «Мы стоим там, где танец превратился в траур. Место, где красивые, свободные, танцующие мальчики и девочки были отняты у нас злом и варварством. Вы, члены семей, дорогие друзья, потеряли самых близких, самых любимых. Рана в ваших сердцах никогда не заживет. Но сила духа и благородства, которые вы проявляете и порождаете, поражают нас». В 19.08 в Рим почтили память погибших. И на мемориальной площади в кибуце и прошла церемония памяти жертв нападения Хамас на фестиваль и другие музыкальные мероприятия на юге Израиля. Она началась с минуты молчания. Поминальную молитву «Искор» прочитал Элькана Бухбуд, похищенный на фестивале и освобожденный после 738 дней в плену. На церемонию собрались сотни людей. Среди участников были президент Израиля Ицхак Герцог, семьи погибших, выжившие и артисты, в том числе Юваль Рафаэль, представлявшая Израиль на Евровидении 2025 года. Во время нападения на фестиваль она спаслась в придорожном укрытии в Риим, притворившись мертвой. Террористы бросали внутрь гранаты, убивали и похищали ее друзей с фестиваля. Во время нападения 7 октября на музыкальные мероприятия на юге страны «Нова», «Машрум», «Псайдак» или «Мидберн» были убиты 412 человек. С фестиваля «Нова» похитили 44 человека. Из них 25 вернулись из плена живыми. Нападение на эти мероприятия пережили 3750 человек. Сегодня объединение «Община племени Нова» оказывает поддержку сообществу, насчитывающему около 14 тысяч человек. Это семьи погибших, выжившие и их близкие, а также освобожденные заложниками и их семьи. Цахал забыл о фестивале «Нова». Как произошел самый кровавый теракт в истории Израиля, спрашивают участники и жители Израиля. Надо сказать, и все мы это спрашиваем. Но я хотела бы процитировать вам слова скорбящего отца на этой церемонии в Риим. Мир Зоар, чья дочь Бар была убита 7 октября 2023 года на фестивале. Выступая на церемонии памяти жертв резни, он призвал: «Посмотрите на того, кто стоит рядом с вами. Посмотрите ему в глаза и разглядите в нем простого человека, свободного от любого определения, любого ярлыка, любого спора. Давайте возьмем этот взгляд с собой на дорогу, когда уступаем право проезда в очередь в больничной кассе, на работу, на улицу, за субботний стол и в разговор между нами. Наши дети оставили нам завещание, написанное кровью и душой. Жизнь слишком дорога, и наше единство сильнее всего. Я думаю, что этот призыв совершенно невероятный по своей сути. Собственно, это то, что должно объединять евреев всего мира. К сожалению, пока между нами рознь, мира для евреев не будет. Сделаем из этого трагического дня урок и вывод. Давайте любить друг друга. Друзья мои, спасибо, что послушали нашу первую часть. Вторая будет более серьезная и драматичная, но я посчитала возможным, чтобы вы ее услышали.
12: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
14: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
15: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее.
18: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
12: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
13: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
12: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
13: Сегодня я хочу познакомить вас с материалом, в котором вы узнаете какие-то подробности, о которых вы, безусловно, не знали. Тяжелый материал. Думаю, что не все смогут это услышать. Но я посчитала своим долгом рассказать вам это, прочитать это интервью с патологоанатомом, который директор Национального центра судмедэкспертизы, профессором Хен Кугелем. Именно он проводил новые доказательства спланировано Хамасом массового убийства. Он настаивает на том, что это было спланированное Хамасом действо во всей ее жестокости, а не приступы ненависти. И то, что он рассказывает в своем интервью, безусловно, доказывает это. Так что, друзья мои, будем слушать тяжелые материалы. Но я считаю, что долг каждого еврея знать все, что происходит в его стране, особенно в такие трагические дни. И еще я очень надеюсь, что дыра в ушах не у всех сквозная, иному может запасть. Это слова Маяковского, которого я достаточно часто цитирую, потому что наше естественное желание закрыть уши и глаза, чтобы никто не беспокоил нашу обычную, спокойную, рутинную, ежедневную жизнь. Повторю, я считаю, что наша обязанность знать все, чтобы знать, с каким безжалостным врагом мы имеем дело, и противостоять этим левацким, в кавычках, гуманистическим призывам пожалеть палестинцев. Из всего этого материала, как и прежних, вы прекрасно знаете, что там не было мирных жителей, потому что если спецназ просто расстреливал, то именно мирные жители, в кавычках, производили все эти чудовищные зверства. Итак, человек, сгоревший заживо, группа иностранных рабочих, которым прострелили только ноги, но заперли и оставили истекать кровью до смерти. Профессор Хен Хугель, директор Израильского национального центра судмедэкспертизы, в канун третьей годовщины 7 октября раскрыл неизвестные ранее доказательства массового убийства, четко спланированного и осуществленного Хамасом. В специальном интервью он рассказывает подробности опознания жертв резни и говорит про момент, когда он стоял над трупом Ихье Синвара. Предупреждение. Материал содержит описание, тяжелое для восприятия. «Здесь мы видим тело сгоревшего человека», — говорит профессор, показывая одну фотографию. «Мы знаем, что он сгорел заживо. Видите, в его дыхательных путях сажа. Это означает, что во время бушевания пожара он еще дышал». Хен Хугель демонстрирует сотни снимков из зала вскрытия, включая те, что ранее не опубликовались. Они фиксируют нечеловеческую жестокость террористов Хамаса, которые пытались полностью уничтожить тела жертв. Профессор с многолетним опытом работы в патоанатомии и судебной экспертизы признается, после завершения работы по опознанию тел он не выдержал и сам обратился за психологической помощью. У него официально диагностировали посттравматический стрессовый синдром. Во время работы, говорит он, я действую на автопилоте. Максимально собран, обследую, выясняю причину смерти, не подключаю эмоций. Но некоторые случаи задели меня лично, как история с одной девушкой, говорит он. Она была на фестивале «Нова» и получила ранение в ноги, когда бежала к припаркованной рядом машине скорой помощи в надежде на укрытие. Ее убили вместе с еще 18 молодыми людьми, набившимися внутрь амбуланса, выстрелом из гранатомета. Позже в похоронном обществе нашли ее цепочку с кулончиком и случайно приписали другому телу. Позже с кулона маленького полумесяца была получена ее ДНК. Останки погибшей тем временем отправили на базу Шура, где проводились опознания тел. Так как сети, компьютерную томографию там не сделали, профессор Хугель и его команда решили, что останки девушки спеклись с другим телом во время пожара в амбулансе, и их похоронили вместе. Чтобы установить личность, провели эксгумацию. Девушку опознали по ДНК с цепочки и предали земле отдельно. «Мне было очень тяжело», — вспоминает он момент, когда открылась правда. Через неделю после начала самой кровавой террористической атаки в истории Израиля в Институт судмедэкспертизы начали массово поступать тела. В пиковые дни грузовики стояли в очереди. Пришлось срочно заказывать холодильные контейнеры, потому что места просто не оставалось. По словам профессора Хугеля, запах горелого человеческого мяса стоял во всем районе на юге Тель-Авива. К нам поступило около 3000 мешков. В них находились фрагменты тел и обгоревшие кости. Чем больше мешков мы открывали, тем чаще находили части одного и того же человека, разбросанные по разным местам. В общей сложности мы обработали в институте более 900 тел погибших с 7 октября и во время войны «Железной мечты». И это без учета сотен трупов террористов и жителей Газы, извлеченных из бойниц и кладбищ для проверки. Нет, среди них мы не нашли похищенных граждан. «Обследование этих тел отняло у нас массу драгоценного времени и сил впустую», — говорит он. Момент, когда он расплакался. Работа по идентификации шла с утра до ночи без выходных. Цель заключалась в том, чтобы устранить неопределенность и дать семьям возможность похоронить близких по еврейскому обряду. Переломный момент для профессора Хугеля наступил в одну из пятниц во время очередного тяжелого дня в институте. Был вечер. Сотрудники и волонтеры работали без отдыха. Руководители лабораторий пришли помогать брать образцы ДНК из тел убитых. Некоторые привлекли своих лаборантов. Рядом работали антропологи, помогавшие изучать фрагменты костей и другие специалисты. В тесных помещениях института в Абу-Кабире собралось около 100 человек. Перед наступлением субботы в институт приехали граждане с подносами, уставленными едой для субботней трапезы. Я собрал всех и стал произнести благословение, но не смог. Я просто разрыдался перед этой человеческой добротой. После увиденной жестокости меня глубже всего тронуло это милосердие, сплоченность израильтян и понимание того, что вокруг есть хорошие люди, и не все погрузилось во мрак, говорит профессор. Впервые журналисты побывали в центре судебной медицины примерно через 2 недели после резни, когда его двери открыли для иностранной местной прессы. На наших глазах грузовики организации ЗАКа один за другим выгружали черные ящики с телами убитых. Их везли из национального центра сбора на военной базе «Шура». В субботу, 7 октября, я получил от полиции сигнал о событии с десятками погибших. Число быстро выросло до 100, а наш морг рассчитан всего на 140 тел. Поэтому всех погибших гражданских

предложения, которые нельзя было идентифицировать по отпечаткам пальцев. Речь шла о тысячах тел, фрагментов и личных вещей. Попались и те, кому намеренно изуродовали лица, чтобы стереть всякую память, или чьи останки повредили животные. Мы видели тела людей, над которыми издевались перед убийством, а иногда и после него, рассказывает он. В одном месте людей связали и расстреляли, нанося удары, в том числе, на половые органы. Мы видели обезглавленные тела, включая детские. Крематорий в бомбоубежище. Через месяц после резни профессор Кугель сказал журналистам: «Мы увидели вещи, не имеющие аналогов. Абсолютное зло. Это нельзя назвать просто жестокостью. Такого слова недостаточно для описания происходящего». 3 года спустя тяжелые факты сложились в четкое понимание. Мы заметили, что жестокость боевиков Нухбы была спланирована по детальному сценарию. Например, мы нашли группу иностранных рабочих, которые заперли в комнате в кибуце около границы, прострелили им ноги и истекали кровью до смерти. В другом месте мы видели казненных связанных людей. В другом районе они устроили пожар, залив горючие материалы в бомбоубежище, чтобы превратить его в крематорий. В других местах использовали иные методы, то есть существовал единый план. Зверские убийства были заранее подготовлены, а не вызваны внезапной вспышкой гнева. Пытались списать их действиями на наркотики, которые они принимали, но это не так. Иначе они не действовали бы строго по инструкции. По его словам, системность, с которой работали отряды Нухбы, применяя разные орудия убийства в разных районах, указывает на подготовленную программу уничтожения. «Видно, что в одном месте применяли один метод, в другом – иной», – говорит он. В первой неделе после 7 октября господствовал хаос. Никто не знал точно, кто пропал без вести, кто убит и не найден, а кто угнан в Газу. «Поступали ли к вам по ошибке тела террористов?» «Да, сотни жителей Газы, как гражданских, так и боевиков. Один из них, как выяснилось при расшифровке, был в хамасовской бандане, а на его теле находились гранаты и зубчатый нож. При этом на базу Сде Тайман случайно отправили 8 тел израильтян». Слайды на компьютере профессора Кугеля сменяют друг друга, и картина становится все страшнее. Одно из тел сохранилось полностью, за исключением размаженной головы, по которой проехались машиной, раздробив кости в крошку. Из этих фрагментов специалисты сумели извлечь ДНК и установить личность человека. Благодаря большому опыту работы патологоанатомом иногда хватало крошечной кости, чтобы подтвердить личность погибшего человека. К нам поступал чей-то шлем со следами грязи. При исследовании под микроскопом выяснилось, что это клетки мозга. То есть человек получил смертельное ранение в голову. По ДНК мы определили, кому он принадлежал. А рядом лежала микроскопическая кость черепа, благодаря которой мы поняли, что человек погиб, а его тело утащили в Газу, сказал профессор Кугель. Привозили ли к вам тела детей? Разумеется. В том числе детей с огнестрельными ранениями и отсеченными головами, как девочку 12 лет, которой выстрелили в голову, а затем отрезали ее. Во время прошлого визита журналистов в институт нам показали материалы с телом девочки лет 5, простреленной насквозь от черепа до пяток. В хаосе первых недель после атаки при немыслимом числе жертв на опознание требовалось время. Измученные и убитые горем родственники дежурили у ворот института. Их отчаянные крики доносились сюда и разрывали мне сердце. Когда я проводил вскрытие, я отключал эмоции и старался ничего не спрашивать о погибшем человеке. Но когда на следующий день я читал о нем в газете и видел, что у него осталась семья, была своя судьба, это меня ломало, говорит он. Записи, с которыми ознакомился профессор Кугель, добавили новые детали к общей картине. Есть видео с иностранным рабочим, который пытается сопротивляться похищению. Террористы выстрелили в него и ударили ножом насквозь. Видно, что он не израильтянин, не еврей и никак не связан с нами. Он сам говорит им об этом. Что с ними не так? И это дополняет историю другого иностранного рабочего, о котором мы с

Или раньше. И его ударили ножом, застрелили и сожгли, говорит он. Беспрецедентный случай в судебной медицине. Горько говорить это в применении к трагедии 7 октября, но судмедэксперты Израиля продемонстрировали при своей сложнейшей, беспрецедентной работе в этой операции профессиональный успех. Институт точно опознал 100% тел погибших. Это беспрецедентное достижение в судебной медицине. Даже в сравнении с идентификацией жертв теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Там до сих пор опознаны останки лишь 60% из 2753 погибших во Всемирном торговом центре, говорит профессор. За участие в опознании жертв 7 октября профессор Кугель получил государственную премию Израиля за 2024 год. В обосновании награды указано, что институт под его руководством разработал новые методы идентификации и сыграл ключевую роль в демонстрации этих событий в мире. Оглядываясь назад, считаете ли вы усилия Израиля по разъяснительной работе достаточными? Насколько правильно и убедительно, по вашему мнению, использовались полученные материалы? Минздрав и штаб разъяснительной работы открыли двери института для иностранной, а затем израильской прессы. Тяжелые кадры показали миру, но нашлись те, кто поставил их под сомнение. Так произошло со снимком, опубликованным в Ynet, где видны две фигуры, связанные веревкой и сожжены заживо. На Аль-Джазире заявили, что это изображение собак. На мой взгляд, наши фотографии помогли разъяснению. Некоторые семьи выступали против передачи данных, особенно родственники заложников, хотя эти сведения могли пролить свет на жестокость противника. Это помогло бы дипломатической работе, но не остановило бы волну антисемитизма во всем мире. В октябре 24 года в Израиль доставили тело лидера Хамаса и организатора резни Ихьи Синвара, ликвидированного в секторе Газа. Что вы чувствовали, когда обследовали тело Синвара? В этом самом зале, где мы находимся, я обследовала его тело. Врач за дверью сказал мне: «Вы знаете, кого вы обследуете? Человека, который изменил историю Ближнего Востока в худшую сторону». Результаты показали, что Синвар получил несколько огнестрельных ранений в разное время и умер от смертельного ранения в голову. Я подумал, передо мной один из самых жестоких людей на планете. Я порадовался, что он лежит на столе, а я стою рядом. Еще одна тяжелая задача легла на его плечи, когда его включили в специальную комиссию по дистанционному установлению факта смерти. В ее состав вошли доктор Хагар Мизрахи, руководитель медицинской службы в Минздраве, и профессор Офер Мирин, генеральный директор больницы Шаарей Цедек в Иерусалиме. Члены комиссии единогласно и с абсолютной уверенностью, без прямых вещественных доказательств, без наличия тел, установили смерть 44 заложников в Газе. Это было прецедентное решение, не получившее достаточного резонанса в мире. Я чувствовал огромную ответственность избавить семьи от сомнений. Самое важное для меня, говорит профессор Куги. Стало ли вскрытие тел возвращенных заложников отдельным испытанием? Хотя мы уже не испытывали такого шока, как 7 октября, к подобным картинам привыкнуть невозможно. Нелегко руководить этой сложнейшей работой, которая в итоге привела к опознанию всех убитых, включая заложников. Очень легко. Мои сотрудники выгорели. Некоторые уволились из института после столкновения с этими ужасами. Кроме того, мне приходилось общаться с родителями погибших заложников. Их крики и плач убивали меня. Как человек, видевший вблизи жестокость и намерение уничтожить жителей Израиля, вы как объясняете рост антисемитизма в мире? Весь мир знает о произошедшем, но сравнивают ситуацию в Израиле с Газой, будто речь идет об одинаковых страданиях. А ведь ни один израильтянин не сжигал тела. С тихим, неявным антисемитизмом я столкнулся уже через несколько месяцев после 7 октября.
Вместе с профессором Иегудой Шанфельдом, редактором израильского медицинского журнала «Харифуа» и автором фундаментальных медицинских трудов, мы написали статью и направили ее в авторитетный международный журнал «The Lancet». Всего через 2 дня, даже не прочитав текст, нам прислали отказ. Эта же схема повторилась, когда профессор Офер Мерим написал работу об опыте первой в мире комиссии по дистанционному установлению смерти без тела, и ее отклонили. Мой вывод. Нас и про нас просто не хотят слушать. Пока я не приезжаю на конференцию и не начинаю показывать слайды, вот тогда у них отвисает челюсть. С той же журналистами в секционном зале профессор Кугель вспоминает первые недели и месяцы после 7 октября. И на его тело, и на его лицо опускается тень скорби. Этот зал видел абсолютное зло. Сгоревшие тела, связанных, застреленных людей, отрезанные головы, убитых детей. Заходя сюда, мы вспоминаем и погибших заложников, которых вернули назад. Это очень тяжело. За свою долгую карьеру судебный патологоанатом профессор Кугель исследовал тысячи тел, но резня 7 октября стала беспрецедентным событием, которое отпечаталось в его душе и привело к посттравматическому стрессовому синдрому. Мы столкнулись с огромными масштабами убийств и страшной жестокостью. Тяжело видеть горе и утраты. Есть люди, которые остались совсем одни, и ты ставишь для них последнюю точку. Эти крики, плач, которые я слышал из кабинета или находясь внизу вместе с ними. И мои сотрудники, которых я видел совершенно сломленными. Нелегко быть руководителем в такие исторические дни. Накопилось много боли, которая повлияла на меня. Это тяжелая ноша. В процессе опознания ты работаешь на автопилоте, нацелен на задачу. И только потом перед тобой встает образ человека и его семьи, говорит он. Благодаря священной работе, проведенной после резни 7 октября в Национальном центре судебной медицины, в экспертно-криминалистическом отделе полиции Израиля и силами Цахала, на базе Шура, у скорбящих семей есть могила, где можно почтить память близких. Великое им спасибо за их героический труд.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
6: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
5: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: горы, где-то за полями, за дождями, за тоской, где-то, может, рядом, может, лишь подать рукой.
1: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Истории, открытия, жизнь.
3: Новости вне политики.
2: В студии Наталья Быстрицкая.
4: Губернатор Кэти Хокол объявила о расширении программы бесплатного обучения в муниципальных колледжах штата Нью-Йорк. Программа предназначена для жителей в возрасте от 25 до 55 лет и вступит в силу с весеннего семестра 2027 года. Теперь получить диплом смогут те, кто уже имеет высшее образование, но хочет освоить востребованную специальность в колледжах с июня или к июню. Инициатива является развитием программы «Реконнект». Расширение призвано помочь желающим переучиться. Рэп-исполнительница Азилия Бэнкс сообщила, что переезжает жить в Израиль. Об этом она написала в соцсети X. Цитирую, «Если бы несколько лет назад мне сказали, что я перееду в Тель-Авив, и мне это понравится, я бы сказала, что вы сумасшедшие», написала Бэнкс. Последнее время артистка работает над новым альбомом вместе с израильским продюсером Иноном Йехелем. Последние годы отношения Бэнкс к Израилю неоднократно менялись. В 2018 году после выступления в Тель-Авиве она заявила, что больше никогда не вернется. Тогда она обвинила израильтян в грубости. Но в октябре прошлого года Бэнкс вновь приехала в Израиль. Во время этого визита она публично выражала поддержку Израилю и Цаалю. Бэнкс должна была выступить в Тель-Авиве 8 октября, но концерт был перенесен. Организаторы объяснили это близостью даты к годовщине нападения 7 октября. Все ранее приобретенные билеты останутся действительными. Впервые мюзикл по фильму «Грязные танцы» выйдет на Бродвее. Постановку приурочили к 40-летию оригинальной картины с Дженнифер Грей и Патриком Суэйзи. Премьера состоится 12 февраля 1927 года. Действие разворачивается летом 1963-го в курортном отеле в Кэтскиллс, где Фрэнсис Хаусман знакомится с танцором Джонни Каслом. В постановке прозвучат песни из оригинального саундтрека, в том числе «Hungry Eyes», «Do You Love Me» и «She's Like the Wind», а также получившая «Оскар» «Time of My Life». Автором мюзикла стала Леонор Бергстен, которая написала сценарий оригинального фильма. Режиссером выступил Лони Прайс, который в «Грязных танцах» сыграл Нила Келлермана. Хореографию поставил Даррел Грант Молтри. Главные роли на Бродвее исполнят Аналис Старзек и Блейк Зелесникар. Билеты поступят в продажу 9 октября.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
3: Точность в деталях.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Киева, Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, все эти дни Киев был под ударами. При этом, как мы и говорили в прошлом эфире, жизнь в городе перестраивается и перестраивается оборона. Давайте с этого начнем.
1: Да, Геннадий, ну давайте так, действительно, Киев находится под ударами. Правда, вот последние где-то, наверное, сутки их количество немного уменьшилось, количество тревог. Но мы все в ожидании массированного удара, потому что разведка сообщает, что... Ну, я так понимаю, кстати, американская разведка сообщает, которая отслеживает степень готовности пусковых установок, количество, вплоть до количества завезенных баллистических ракет к этим установкам «Искандер». Мы вот ожидали в эту ночь, ну, похоже, что, наверное, следующую произойдет массированный налет. Посмотрим. В последние дни очень сильно Харьков пострадал. Я пока про Харьков расскажу, потому что там вот буквально, я вот смотрю статистику, 2 октября управляемые авиабомбы, две женщины погибло, 42 раненых, трое детей. Вечером 4 октября индустриальный район Харькова, удар бандеролями, погибель человека, в частности, по автомобилю попало 8 раненых. За минувшие сутки там 6 красных тревог, суммарно почти 16 часов. Красная тревога – это ракетная опасность, да, и желтые тревоги – это постоянные удары дронами. Это Харьков. 5 октября нанесен удар кабами и дронами. Сообщается о гибели. Сначала сообщили о гибели 3 человек, потом оказалось 6 погибших, почти 6 десятков раненых, трое в тяжелом состоянии, среди ранних, тяжело раненых девочка 11 лет. В общем, Харьков тоже сейчас очень тщательно разбирают, к сожалению, поэтому вот тут мы по понятным причинам мы сосредоточены на Киеве, потому что поставлена задача, конечно же, внести дезорганизацию в жизнь киевлян и как бы психологически их размазать, насколько можно понимать. И продолжаются удары по мостам. Если до этого были прилеты по Южному мосту, то после нашей с вами встречи был уже удар по Северному мосту. Ну, это... Ну, чисто по названию мостов, мостов можно понять, как бы, да, самый южный по течению Днепра и самый северный по течению Днепра. Там прилеты дронов, они в принципе причинить большой ущерб мостам они не могут, но тем не менее требуется остановка для того, чтобы оценить нанесенный ущерб, что нужно сделать и так далее. Это останавливает и дезорганизует работу. Мосты — это вантовые мосты, то есть вот эти на подвесках, как бы. Специалисты говорят, что для того, чтобы их разбить, ну, в общем-то, требуется гораздо более большее количество ударных средств, но тем не менее...
0: А с другой стороны, если по вантам ударять постоянно дронами, то это тоже может какой-то цели достичь.
1: Ну, считается, что там сделано с запасом, да, выход из строя там нескольких вантов или, может быть, даже нескольких десятков не приводит. Ну, тем не менее, все равно это, ну, вы понимаете, да, воздействие на конструкцию. После этого надо оценить все равно, каждый раз надо оценить, насколько серьезен ущерб и не пора ли действительно, может быть, мост от греха подальше там закрывать. Ну, в общем, это головня. Очень такой важный момент, о котором говорят специалисты по, собственно, радиотехнической борьбе, они говорят, что такие удары возможны только в том случае, если используется специальная такая технология ретрансляторов MESH. Честно, я не могу расшифровать эту аббревиатуру, но имеется в виду, что это специальные такие ретрансляторы, которые позволяют уже на конечной стадии дрон фактически наводить на мост. То есть он летит не по координатам, потому что по координатам это всегда очень неточно, это там плюс-минус километр-полтора, ну, может быть, не километр, да, но сотни метров. А мышь это фактически в режиме реального времени наводится этот дрон. И вот наши специалисты утверждают, что то, как прилетают эти дроны, говорит о том, что в городе есть ретранслятор. То есть противник где-то разместил ретрансляторы, которые позволяют наводить точно эти удары. Ну, правда, говорят, что есть в том числе предложена нам помощь нашими западными партнерами, как определять места на расположение этих ретрансляторов. Так это или, честно говоря, мы все живем в таком мире, знаете, мы обмениваемся такими новостями, не в состоянии, не будучи технически в состоянии оценить их как бы релевантность.
0: Иными словами, у нас сейчас нет экспертизы. Мы не знаем деталей, мы не профессионалы в этом деле, да.
1: Да, а дело действительно уже тонкое такое, высокотехнологичное, где так на пальцах сложно что-то объяснить. Но еще раз говорю, ну, вот от специалистов такая новость идет, что у русских... мы, кстати, говорили об этом, когда дрон залетел в кабинет исполняющего обязанности главы службы безопасности Украины Александра Поклада. И уже тогда специалисты говорили, что это невозможно сделать по координатам. Это должна была идти как бы наводка, ну, в реальном времени. Да, то есть где-то стоит ретранслятор. То есть летит дрон, какую-то часть он идет по координатам, а в какой-то момент за пару километров, тройку километров до цели он подхватывает сигнал ретранслятора, и тогда уже дальше наводится более точно. Вот такая у нас также проблема. То есть, понимаете, это еще также как какая-то некая такая контрразведывательная здесь борьба ведется. Что касается вот работы мостов, чтобы понять, насколько она парализует столицу, в среднем, это говорил министр инфраструктуры, министр транспорта Украины Калашник, он привел такие данные, что в среднем около 600 тысяч автомобилей в среднем пересекают за сутки Днепр в Киеве. 600 тысяч автомобилей. И, соответственно, легко представить себе, что происходит, если у них нет возможности перемещаться свободно между мостами, да, а с другой стороны стоит задача, как обеспечить работу города в случае, если, ну, не получится как бы все мосты поддерживать в рабочем состоянии. И вот сейчас уже в таком режиме антикризисном запущен целый ряд дополнительных маршрутов для городской электрички. Она хотя ходит по мостам, но она, по крайней мере, у нее вместимость большая. Да, вот между крайними точками на берегах Днепра, там между Выдубичами и Дарницей, запущены 18 дополнительных этих рейсов. Речь идет уже о запуске, о строительстве насыпных дамб и запуске понтонного сообщения в случае чего. Пока, я так понимаю, идут какие-то предварительные работы в этом направлении. Ну и даже говорится о том, что вообще-то неплохо бы соорудить тоннель, хотя, конечно, это уже, знаете, это больше... Все понимают, насколько это сложная работа, тоннель под Днепром, сколько это денег и средств. Хотя при этом понятно, что в Киеве есть уникальное оборудование, метростроительное оборудование, которое, в принципе, при неких имеющихся уже там исходных данных может взяться за эту работу и за какое-то время ее выполнить. Но я боюсь, что как бы вряд ли это актуально во время этой зимы. Но такие разговоры вот тоже идут. Дело в том, что перед войной известно, что под Киевом пытались провозить, уже начаты были работы, тоннели перед той войной, перед Второй мировой войной. У нас даже какие-то бетонные конструкции на берегу Днепра, вот в районе как раз вот северного моста, бывшего московского моста, там находятся жители Киева, это знают.
0: Перед Второй мировой войной, то есть при Сталине еще?
1: Да, при Сталине, да, шли работы, и там даже вот какие-то, в каком-то виде эти какие-то сооружения первоначальные даже имелись, уже начиналась выемка грунта там и прочие все вещи. потом пытались при советской власти там что-то там возобновить, не получилось. Ну, в общем, как бы, ну, опыт есть. И какие-то даже там чертежи, которые, ну, конечно, сейчас тоже уже, ну, не современные, ну, и так далее. Вот, и власть как бы сейчас всерьез этим всем занимается. Ну, как они говорят, первая задача — обеспечить защиту с воздуха, чтобы не прилетало. А если прилетает, то чтобы поражение было минимальным. А если прилетело, то чтобы восстановление было максимально быстрым, ну, может быть, повреждение полотна там и так далее. Вот. А и уже на четвертом месте, собственно, вопрос вот этих альтернативных переправ, обеспечения перетока
0: населения. Леонид, вот по поводу обеспечить защиту с воздуха. Сегодня появились сообщения по поводу роботизированных турелей. А это тоже очень любопытная вещь. Я так понимаю, что они уже поступили, ну, были разработаны и поступили на службу, что называется, в мае еще в Украине. Сейчас 12 вот таких роботизированных турелей, они установлены на мостах как раз в Киеве. 12, я посмотрел эту цифру. Значит, это речь идет о защите от реактивных шахедов. То, о чем мы говорим, вот это беда, поскольку одно дело — это на моторе шахед, который можно сбивать как угодно, а другое дело — реактивный дрон, который летит там в 2-3 раза с большей скоростью, сбить его очень тяжело. Вот эти турели, турель от французского «маленькая башня». Это установка для укрепления пулемета или пушки различных калибров. Турель поворачивается в горизонтальной и вертикальной плоскостях и позволяет наводить оружие на цель. Оснащенные искусственным интеллектом, турели самостоятельно обнаруживают и рассчитывают траекторию вражеского беспилотника. Вся механическая часть, поворот установки, наведение на цель происходит автоматически, ну и оператору остается только нажать на кнопку. Вот такая новая защита появилась. Я так думаю, что это в ближайшее время будет массово распространено.
1: Там говорил Зеленский уже на пресс-конференции, на брифинге после встречи с канцлером Соединенных Штатов Мерцем, то есть это, так сказать, на самом высшем уровне подтверждено. 12 турелей в Киеве и 8 еще в Киевской области. И, в общем-то, это такое достаточно перспективное направление, потому что здесь действительно практически исключена работа оператора, решение принимает AI. Да, и, соответственно, быстрая наводка, стрельба и так далее. Пулемет калибра 50-го калибра, это как бы солидный калибр. А при этом важно понимать то, что сбить реактивный такой дрон можно только на траектории снижения, то есть когда, собственно, он уже заходит на цель. Потому что, когда они летают на высоте 8 тысяч метров, 6 тысяч метров, для таких средств малого ПВО они тогда не достреливают. Там их сбивают сейчас, в основном это сбивает авиация, и уже разработаны тоже реактивные средства сбития. Единственное, что их сейчас очень мало. Что касается этих турелей, тут еще есть две вещи. Те люди, которые сейчас пересекают мосты, они могут видеть гепарды. Это тоже такие зенитные установки западные, тоже со скорострельными пулеметами. Вот гепарды — это отдельно. Вот просто на мостах люди едут, и там экипажи гепардов стоят. Они их могут видеть. А где расположены турели, ну, в общем, это скорее, я так понимаю, больше такой тайна, может быть, даже. Да? А ясно дело, что вся вообще система противовоздушной обороны Киева, Киевщина и в целом по Украине, она сейчас пересматривается, потому что, ну, изменились средства поражения, соответственно, надо менять всю схему, всю эту взаимосвязь, сложную взаимосвязь малых средств ПВО, средних средств ПВО, дальнобойных, авиации, средств радиоэлектронной борьбы. Ну, в общем, это сложная задача, и сейчас, я так понимаю, этим активно занимается там и Зеленский, время от времени говорит, что ставка была этому посвящена. Ну, в общем, это сейчас такое действительно важное направление. И здесь важна, конечно, помощь союзников, которые, опять-таки, ваши военные, да, военные стран блока НАТО, это все примеряют на себя. И они каждый раз должны давать себе отчет. А у нас мы можем так ответить, если будет вот такой вызов брошен страной-агрессором?
0: Тем более сегодня эта тема как-то активно дискутируется. Война НАТО с Россией. Это все больше и больше становится ужасающей реальностью, в которую мы погружаемся.
1: Абсолютно. Даже если шансы оцениваются, могут быть, не такие прям высокие. Мы понимаем, что всякий уважающий себя генеральный штаб должен иметь решение на тот случай, если вот такое нерациональное решение напасть на страну НАТО будет принято Россией. В свое время, я напомню, мало было специалистов, которые верили в то, что Путин нападет на Украину. Это настолько дурацкое решение, и катастрофическими последствиями для самой России, что люди считали многие, что Путин же рационален, он на это не пойдет. Тем не менее, мы видим, что иррациональное решение было принято, и да, последствия вот такие губительные для
0: России. Я понимаю вашу параллель. Не менее иррациональное решение – это война с НАТО. Но иди знай, что у этого сумасшедшего в голове.
1: Именно. Да. Абсолютно верно. В какой-то момент, извините, вожжа под хвост попадет, и шансов, что найдутся те, там, не знаю, в генеральном штабе какой-нибудь Герасимов, который откажется это делать, крайне малы, к сожалению. Поэтому действительно сейчас наши союзники очень активно разрабатывают средства противодействия, потому что они проецируют эту ситуацию и на себя. Да, идея Украина, мы об этом уже тоже с вами многократно говорили, Украина в этом смысле полигон для испытания таких средств.
0: Лаборатория, да. Военная лаборатория, да.
1: Да. К сожалению, с другой стороны, мы сейчас заинтересованы быть такой лабораторией, потому что все средства нужны для того, чтобы препятствовать вот этим атакам, этому уничтожению Украины, украинских городов.
0: Леонид, мы говорили об ударах по Харькову, удары по судам в Черном море. Это очень важный момент. Сегодня Болгария сообщает, по двум судам ударили по турецкому судну вчера, по-моему, оно уже утонуло. В общем, кстати, болгары не говорят, кто ударял, чьи дроны ударили по этим судам. Пока, по-моему, не ясно. А по турецкому судну российские дроны?
1: Мне сложно себе представить, что болгарское судно шло в российские порты в нарушение всех на свете санкций. Страна ЕС и страна НАТО, вряд ли. То есть, скорее всего, конечно, они подверглись атаке со стороны российских сил. А удар по судну, которое шло из Измаила, направлялось в Италию, судно «Раят Мамадов» называется. Оно везло зерно, оно было атаковано в 20 морских милях от румынского побережья, изначально 13 членов экипажа числились пропавшими, а потом, когда уже работы были закончены, стало известно, что 11 членов экипажа были спасены, двое человек погибли, и, насколько я понял, капитан тоже погиб. Там и как турецкие, так и азербайджанские граждане, мы понимаем, что состав судна может быть под одним флагом, экипаж набирается международный. Проблема остается, причем, еще раз говорю, это зерновой экспорт. Это то самое зерно, которого так не хватает на африканских, на азиатских рынках и так далее. И Турция недаром давит сейчас на Россию с тем, чтобы та пошла на зерновое перемирие, на перемирие на Черном море. Но пока все то, что мы слышим со стороны Кремля, они категорически отказываются это делать. В частности, Путин об этом сказал на Валдайском форуме.
0: Да, параллельно с отказом от энергетического перемирия, как мы помним.
1: Да, абсолютно.
0: А Украина при этом отвечает, мы говорим об ударах по Харькову, по Киеву, по судам в Черном море. Украина отвечает. Давайте немножко об этом. Сегодня сообщение о Подмосковье. Очень много там дронов было сбито, как сообщает Собянин, я не знаю. Это, можно этому верить или нет, это уже другое дело. Но идут удары по российским городам.
1: Дело в том, что есть просто подтверждение видео, фотоподтверждение ударов там перевалочный пункт под Москвой, тот, на который завязаны все российские аэродромы по поставкам горючего. Там посмотрим, какие будут последствия от этого. Но то, что прилетает под Москвой, мы с вами уже неоднократно говорили, это самый защищенный с точки зрения ПВО регион, и тем не менее там регулярно прилетает по объектам, в том числе нефтегазовой инфраструктуры. Вот министр обороны Евгений Хмара недавно выступал, он говорил о том, что буквально недавно были поражены Московский, Ярославский, Кинешма, это больше туда, к Питеру, Усть-Луга, Пермский, Ильский, Саратовский, Сызранский, другие НПЗ. 51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей России, говорит министр обороны. Это действительно удар по способности осуществлять агрессию противника, да, зарабатывать валюту, тратить ее на войну, ну и обеспечивать группировку своих войск, в том числе горючим. Поэтому это такой важный момент. Тут, к сожалению, надо сказать, что понятно, что находясь в предвыборной ситуации, Дональд Трамп возлагает, так сказать, ответственность за цену на дизельное топливо в Соединенных Штатах на Зеленского, на то, что Украина не дает России выбрасывать нужное количество товара на внешние рынки, и это якобы приводит к тому, что дизельное топливо в Соединенных Штатах велико. Но специалисты говорят, что Россия поставляет лишь 20%, могла бы поставить 20% дизеля на внешние рынки, все остальное, ну, извините, это все-таки ситуация на Ближнем Востоке, так что, ну, хотелось бы избежать
0: таких обвинений. В который же раз мы говорим, конечно, ситуация на Ближнем Востоке, наверное, как-то влияет и удары по НПЗ, но главное не то, что Трамп говорит, а то, что он делает. Он не связывает руки Зеленскому сейчас, слава богу.
1: Да, что касается, ну, обратных ударов, вот мне кажется, здесь очень важна информация, которую сейчас дал Роберт Мадяр, это командующий наших сил беспилотных систем. А по его данным, он привел данные за 5 первых дней октября. И что, о чем он говорит? Он говорит, что за это время, по сравнению с предыдущим периодом сентября, на 40% выросло число безвозвратных и санитарных потерь живой силы противника. По его мнению, в общем-то, человека сведущего, это свидетельствует о том, что идет действительно скрытая мобилизация, и противник большее количество живой силы сейчас пытается продавить на каких-то направлениях фронт. В основном это направление вот в районе Славянска, да, вот Доброполье, Покровск, Доброполье, Славянск, вот там. На 40% по сравнению с предыдущим месяцем возросли потери, и на 76% относительно первых чисел августа. Представляете, на 76, ну почти 80% потери за первые 5 дней октября выше, чем были в августе. То есть интенсивность боев очень сильно увеличилась. И, в общем-то, мы видим, мы сейчас присутствуем при этапе такого серьезного ожесточения того, что сейчас происходит на фронте. А что касается дальних ударов, дальнобойных ударов, Евгений Хмар вот в своем выступлении, где он говорил о том, что поражены почти 50% нефтеперерабатывающих мощностей в России, он сказал, что в этом году Украина в 3 раза увеличила производство и закупки дронов для дипстрайков. В 3 раза увеличила производство. То есть мы понимаем, что здесь идет работа по нарастающей, и это не предел, и, в принципе, перспективы у противника. Да, нам тоже не просто эту осень-зиму, но, поверьте, России тоже придется расплачиваться за эту войну, нести еще большую цену.
0: Ну, это то, что говорит Зеленский. Мы ответим, не сомневайтесь. Мы ответим, Украина ответим. А еще есть один интересный момент. На рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны Украины, СНБО, несколько недель уже находится, ну, вероятно, первый в своем роде план войны. Его подготовила команда главнокомандующего вооруженными силами Украины Михаила Драпатова. Об этом вчера, 5 октября, сообщила «Украинская правда». Там была ссылка на 2 высокопоставленных собеседников. Что известно об этом плане? Насколько я понимаю, это 30-летний план, военный план, как защитить Украину, как себе представляет главнокомандующий вооруженные силы Украины.
1: ничего не известно. То есть, понимаете, самим хотелось бы какие-то основные детали. Ну, понятно, что там будет какая-то и секретная часть, безусловно, да. Понятно, что когда он появится, будет часть, которую можно опубликовать, на что можно опереться. А когда мы говорим о 30-летнем периоде, ну, это как бы так достаточно абстрактно с учетом того, что какой сейчас идет прогресс в области AI. Мы не знаем толком, честно говоря, что будет через год-два, пять, а 30 – это вообще за дальним горизонтом. Но уже можно сказать, об этом говорил еще в свое время и первый главнокомандующий Валерий Залужный, о том, что мы все видим эту тенденцию, что, безусловно, человека на поле боя заменяет все больше машина, и требуются уже не оловянные солдатики, а требуются высококлассные специалисты, специалисты по AI, специалисты по сложной инженерной техники и так далее, которые работают с этой техникой, будучи защищены от ударов, да, где-то там в укрытиях, на большом удалении, даже, может, на сотни, на тысячи километров. Очевидно, что это совпадает с той тенденцией, которая существует вообще в современных вооруженных силах вообще, да, поскольку очевидно, что за эти 30 лет, пускай 10, пускай 5 лет, уже понятно, что Украина станет такой неотъемлемой частью системы безопасности Запада, это не обязательно членство в НАТО. Какая разница, какая форма будет координации, взаимодействия и сотрудничества. Главное, что это будет глубокая координация, глубокое взаимодействие и совместное производство средств защиты и уничтожения. Да? Поэтому, мне кажется, вот я не ошибусь, если вот так, наверное, определю вот это направление развития. Безусловно, оно идет не автоматически. Это все работа людей как внизу специалистов, профильных специалистов, так и политиков, так и дипломатов, потому что это все надо согласовывать, искать компромиссы где-то, да, искать взаимные интересы, взаимные выгоды. НАТО состоит из почти 30 членов с разными интересами, мы это очень хорошо по себе видим. Есть те, которые готовы как бы вообще отвернуться от того, что происходит на восточном фланге НАТО. Есть те, которые боятся, что завтра придет их черед. Есть Соединенные Штаты, у которых большие сейчас как бы перспективы для себя наметили по защите прежде всего своего полушария, да, и проблемы, которые связаны с Тихоокеанским регионом там, и так далее. То есть это все очень сложная работа, но направление, мне кажется, здесь ошибиться невозможно. Это совместная работа по созданию вот таких систем. И прежде всего, мне кажется, чему учит нас эта война, чему учит нас война сейчас, которая идет на Ближнем Востоке, это прежде всего требуются серьезные аналитико-прогностические модели, которые позволяют избегать военных действий заранее, да, а не потом вступать в них, а потом задним числом решать какие-то откуда-то, неоткуда-то взявшиеся серьезные проблемы. Это, по-моему, главный вызов сейчас к странам Запада, к ведущим экономикам мира, тем более, которые сейчас все больше овладевают технологиями искусственного интеллекта. И само название «интеллект» обязывает быть на несколько шагов впереди ситуации, потому что, ну, правда, неудобно, когда против таких стран косвенно или прямо воюют находящиеся на задворках Северная Корея, какие-то хуситы, действительно находящиеся в очень сложном экономическом и военно-техническом положении, Иран, но они создают колоссальные проблемы ведущим странам мира. Это, с этим надо что-то делать, правда. И тем более, если эти страны еще обладают ядерным оружием, как в случае с Северной Кореей и как в случае с Россией и вот, ну, Иран, который тоже находится на подходах к этому. Здесь, вот, мне кажется, вот этот вызов, и так или иначе все планы Украины в этом смысле это наши общие планы со странами Запада.
0: Да, надо сказать, что это 30-летний план, это не план какого-то отдаленного будущего. Мы говорим о том, что непонятно, когда закончится эта война, поэтому 5-10 лет, вполне возможно, должны входить в этот 30-летний план. Последнее заявление Пескова. Переговоры только после выхода должны быть на административные границы Донецкой области. Мы говорили с вами, масса сообщений о том, что если так будут продвигаться российские войска на на границе административной Донецкой области, это займет от 5 до 10 лет. Там же буквально там по 5, по 10 метров продвигаются в день. Иными словами, это долгая песня, то, что называется. Так что этот план должен включать еще и учитывать то, что эта война, она вряд ли закончится в ближайшее время. Опять-таки, даже исходя из последнего заявления Пескова, Россия не готова заканчивать войну, они хотят воевать.
1: Слова Пескова были в какой-то степени ответом на слова Джей Венса, который сказал, что война идет за какие-то там небольшие участки земли, и Песков отреагировал, что нет, они включены в нашу конституцию, это наша земля, и вот пока либо Украина не уйдет, либо пока не займем, мы не остановимся и к переговорам не перейдем. Но тут надо просто напомнить, и тут вы правы, действительно, этот план должен включать, должен быть долговременным, поскольку надо напомнить, что в Российской Федерация включила в число своих земель и Херсонскую, и Запорожскую области, которые также в значительной степени в основном контролируются Украиной, и это означает, что эта угроза никуда не уйдет. Тешить себя надеждой, что вот они займут или каким-то образом там получат контроль над Донеччиной, что на этом все остановится, но это, извините, это себя не уважать и не знать Владимира Путина. Да, в свое время он получил контроль над Крымом, в свое время... Ну и так далее.
0: Но я бы сказал, еще, Леонид, тешить себя надеждой, что уйдет Путин, а придет кто-то другой, который все это закончит и развернет Россию на 180 градусов, тоже не стоит. Там разные совершенно силы. Иди знай, что будет после ухода этого замечательного руководителя Российской Федерации, который всю страну ведет в болото. Ну и мир ведет к катастрофе. Эту тему мы уж точно будем с вами продолжать в других программах. Сейчас время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарий. Леонид, прощаюсь с вами до пятницы. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В Бруклинской клинике Gold BMI

0: также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются

0: меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, вы знаете, в первой части программы мы только что говорили с нашим украинским корреспондентом о том, что как-то нужно учитывать в будущем то, что существуют страны третьего мира, которые просто мешают жить цивилизованному миру. В данном случае речь шла и о Северной Корее, у которой есть ядерное оружие, и об Иране, который стремился к ядерному оружию, не дали Соединенные Штаты, слава богу, вместе с Израилем. И о хуситах, которые просто портят жизнь в своем регионе. И вот сейчас сообщение о том, что резкое обострение военных действий в Йемене между повстанцами хуситами и силами, которыми пользуются поддержкой Саудовской Аравии. Вообще Йемен объявил войну хуситам. Тоже нужно это учитывать. А давайте с этой темы начнем.
1: Да, Геннадий, я хочу заметить, что вот в последние дни и даже, наверное, знаете, последние часы. Ситуация меняется просто кардинальным образом в течение какого-то действительно совсем, в каких-то совсем небольших промежутков времени. Я хочу отметить, Геннадий, что если еще, скажем, полтора-два дня тому назад, это особенно было видно не только даже и не столько по израильской прессе, хотя по ней тоже, но в основном по зарубежной прессе, по зарубежным СМИ, по американским, британским, французским, было видно, что, собственно, хуситы продвигаются очень стремительно, резко. По одним данным, они уже взяли под свой контроль Баль-Аль-Мандебский пролив, по другим еще нет, но очень близки к тому. По одним данным, они близки к тому, чтобы взять один из крупнейших городов, там же расположенных, по другим сведениям, еще не совсем, и так далее. Но вот спустя буквально какие-то, считанные даже не дни, еще раз повторю, часы, вдруг выяснилось, что Саудовская Аравия и регулярная армия Йемена, которой саудовцы оказывают всемирную поддержку деньгами, оружием и чем угодно, она все-таки как-то сумела, по крайней мере, вот на данную минуту так представляется, сумела взять себя в руки и даже перейти в некое контрнаступление. Более того, некоторые мировые СМИ, и американские, и британские, и французские, указывают на то, что вообще все, вроде бы регулярная армия Йемена при активной саудовской поддержке сумела возвратить под свой контроль, взять снова под свой контроль Баль-Аль-Мандебский пролив. Я хочу, Геннадий, отметить, чтобы наши телезрители понимали, почему это так важно. Дело в том, что если вот мы знаем, есть серьезные проблемы в Ормузском проливе, то ситуация немножко как-то становится менее напряженной, то наоборот напряжение возрастает. Но вот это Ормузский пролив, по которому приходят на

0: мировые рынки огромное количество нефти. Но второй пролив тоже очень-очень важен. Это вот как раз Баль-Аль-Мандебский пролив. Причем, вот тут я хочу обратить внимание наших уважаемых телезрителей на достаточно существенный момент. От того, что хуситы держат под своим контролем вот этот пролив, страдает не только Саудовская Аравия, хотя, конечно, в первую очередь она несет огромные, просто огромнейшие убытки, но страдает и абсолютно весь мир. Потому что цены на черное золото, разумеется, взлетают, поставки осуществляются с большим, достаточно большим трудом и так далее, и так далее. Страдает Израиль, страдает Египет, страдают все. Так что вот, понимаете, такая складывается очень странная, или наоборот не странная, а может быть закономерная ситуация, когда, ну не скажу десятки, но пускай сотни, пускай тысячи босоногих бандитов взяли за горло Геннадия, ну, может быть, это немножко преувеличение, но тем не менее, практически все человечество, не только Ближний Восток, но и практически весь мир. И вот сейчас, вроде бы, вот я еще раз повторю, что в эти дни, даже в эти часы, как будто бы регулярные армии Йемена, суннитской армии Йемена, поддерживаемой Саудовской Аравией, что-то вроде бы такое вот удалось как-то наладить даже некое продвижение, контрнаступление и так далее. Но, Геннадий, все-таки будет, наверное, неправильным, если я не скажу следующее. Вы знаете, вот мы с вами, насколько я понимаю, выходим в эфир в следующую пятницу, то есть через 2 дня. Вы знаете, я, честно говоря, такая горькая, что ли, ирония, но я не удивлюсь, если ситуация поменяется с точностью, то наоборот, и в пятницу мы будем говорить, что все, армия Йемена регулярно отброшена, саудовцы бегут, хуситы наступают, то есть все будет с точностью, да, наоборот, по сравнению с той ситуацией, какая наблюдается сейчас. Ну и, наконец, самое последнее, Геннадий, но об этом тоже, наверное, стоит все-таки сказать. Конечно же, ну мы все-таки на Ближнем Востоке живем. Не мы с вами, а я, по крайней мере, Израиль. А здесь очень принято вообще, ну так, грубо говоря, употребим такое слово, простое слово «хвастаться». Вот просто хвастаться. Правда, это характерно не только для Ближнего Востока, но, наверное, для всего мира. К чему я это говорю? Потому что если посмотреть на сообщения, поступающие от хуситов, мы победили, мы разгромили саудовскую армию. Саудовская армия, которая вооружена до зубов в десятки раз вроде бы сильнее нас, бежала, мы всех разбили и так далее. Ну, а саудовцы, Геннадий, как вы, наверное, уже догадываетесь, говорят, ну, с точностью, да наоборот, хуситы разгромлены, мы побеждаем, мы наступаем и так далее, и так далее. Ну вот, Геннадий, вы знаете, очень может быть, не точно, но очень может быть, что через 2 дня, в пятницу, мы к этой теме вернемся, потому что это одна из самых-самых острых, животрепещущих ближневосточных тем, по крайней мере, на сегодняшний момент.
1: Ну и животрепещущая тема для Израиля. В буферной зоне в Сирии силы Цахаля открыли огонь. По нескольким подозрительным лицам они приблизились к Цахалю, к силам Цахаля на опасное расстояние. Ваш комментарий.
0: Да, Геннадий, вы знаете, это вот такая очень острая тема для многих израильтян, и включая прежде всего, ну, в данном случае, вашего покорного слугу, меня. Дело в том, что наш сын как раз служит именно там, вот на Голландских высотах, рядом с буферной зоной Сирии. Когда я вчера поздно вечером получил это сообщение, у меня как-то все внутри, знаете, ёкнуло. Ну, естественно, мы позвонили с женой сыну, но выяснилось, что пока, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, я, так сказать, стучу по дереву, как говорится, пока все в порядке. Но, тем не менее, надо заметить, что это не первый подобный эпизод за последние сутки. До того некий человек приблизился, некое подозрительное лицо тоже приблизилось к опорному пункту наших сил Цахаля в буферной зоне Сирии. Сначала был открыт огонь воздух, потом снова был открыт огонь воздух, ну а потом, видимо, все-таки был открыт огонь на поражение, но при обыске у этого, ну, видимо, тело, если я правильно понимаю, не говорится о том, погиб он или тяжело ранен, но при обыске, как ни странно, не было обнаружено никакого оружия, никаких автоматов, пистолетов, ножей и так далее. Ну-ка, а что касается инцидента, о котором сказали вы, то там были двое сирийцев, по всей видимости, на мотоцикле. Один из них был ранен и сейчас допрашивается, идет следствие, а второму удалось скрыться. Но вообще, Геннадий, затрагивая вот эту сирийскую тему, я, конечно, не могу не сказать, что она очень-очень такая, знаете, тонкая, очень-очень непростая. Дело в том, что мы как-то с вами об этом говорили, этот вопрос затрагивали. Дело в том, что президент Дональд Трамп, у него просто откровенно хорошие в последнее время отношения с новым сирийским лидером Ахмадом Ашарой, бывшим Аль-Джулани. Можно по-разному к этому относиться. Кстати, в каком-то смысле, между прочим, в каком-то смысле, это вообще-то не так плохо и для всех, и для нас тоже. Ну, что же плохого в том, что ситуация как-то, в общем, ну, более или менее, ну, нормализовалась. Нормализовалась, наверное, не то слово, но как-то, по крайней мере, не обостряется, скажем так. Но есть в Израиле мнение, что все-таки этому Ашаре доверять нельзя, и что надо что-то делать. Вот только что, не совсем понятно. Ну, прямо так взять и нападать на Сирию, с какой стати? Кто нам это даст и вообще зачем? Остается не очень понятным. Кстати, хочу тут же я напомнить, Геннадий, и нашим уважаемым телезрителям, что в Сирии, как раз в районах, находящихся недалеко от израильской границы, проживает друзское меньшинство. И вот тут, израильские друзы, когда начинается какая-то в Сирии заваруха между именно друзами и сирийскими правоохранительными органами, наши израильские друзы, ну, просто действительно вот так призывают и Нетаньяху, и министра обороны: заступитесь за наших братьев, спасите их, помогите им, и так далее, и так далее. Ну, и действительно, иногда Израиль вступается и даже, в общем, подвергает обстрелам позиции регулярной сирийской армии. Было такое, я имею в виду уже новую армию, новую, естественно, именно армию Ахмада Ашара, а не Асада, который, видимо, находится в Москве в настоящее время. Так что ситуация очень тонкая, мы не можем и не хотим, совершенно это ни к чему, портить отношения из-за этого с Дональдом Трампом. С другой стороны, как бы вот ситуация может оказаться очень-очень взрывоопасной. И знаете, Геннадий, ну вот такого усиления турецкого влияния, а оно наблюдается, это усиление. Турция пытается распространить свое влияние на самые разные районы Сирии. Мы, конечно, тоже не хотим, потому что мы понимаем, что Турция – это очень опасная, мощная, вооруженная до зубов страна, и плюс к тому это член блока НАТО. Если, не дай бог, разгорится какой-то серьезный, не дай бог, вооруженный конфликт между нашими странами, ну, тут я уж вообще не знаю, что тогда будет, потому что, как говорится, мало не покажется никому, ни нам, ни Турции, ни вообще всему Ближнему Востоку.
1: Ну, турки это тоже понимают, надо сказать. Эрдоган при всей своей агрессивности, он держит какую-то дистанцию в любом случае.
0: Очень будем на это надеяться, да-да-да.
1: А ко вчерашнему разговору, Евгений, о третьей годовщине кровавых событий 7 октября 2023 года. Многие в Израиле считают, что заложников можно было освободить гораздо раньше.
0: Да, Геннадий, вы знаете, вот такой тоже довольно щекотливый, тонкий, очень острый и болезненный момент для нас, для всех. Для израильтян, для Израиля. Действительно, по разным мнениям, некоторые считают, даже среди отпущенных заложников, что нет, надо было сражаться до конца, надо было разгромить Хамас полностью, целиком, и так далее, и так далее. Даже те, ну, их, правда, не очень много, их, прямо скажем, их даже мало. Но все-таки большинство освобожденных заложников, и не только их, а и других людей тоже, считают, что в самом деле, если бы не вмешательство, своевременное вмешательство Дональда Трампа, кстати, год тому назад, ну, чуть-чуть уже побольше, что если бы не вмешательство Трампа, ну, как знать, может быть, до сих пор мы бы так и воевали там, и гибли бы наши солдаты чуть ли не ежедневно, а заложники так бы и томились, и погибали бы тоже. Есть такое мнение, а другие считают, как вы сказали, что вообще нужно было освободить их значительно раньше.
1: Евгений, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до пятницы. Всего доброго.
0: Большое вам спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И до свидания. До пятницы.
2: Дэвид Зон, радио. мы любим Нью-Йорк.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
18: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
19: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
20: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
19: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
20: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Все-таки полдень.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Перспектив мирного урегулирования российско-украинского конфликта сейчас нет, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью греческим журналистам. По словам Рубио, в настоящее время на войне сложилась ситуация стратегического тупика. Россия продолжает настаивать на полном контроле над Донбассом, в то время как для Украины такое условие является неприемлемым. Стратегический тупик может разрешиться либо путем урегулирования за столом переговоров, либо в результате эскалации с одной или обеих сторон. Прямые переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве США проходили в начале года. Они были прерваны из-за начала войны США и Израиля с Ираном, после чего больше не возобновлялись. Консульство Великобритании в Иерусалиме прекратит работу, но дипломатическое присутствие Лондона в городе сохранится в виде британской миссии, заявил глава МИД королевства Эд Милибенд. В сентябре в МИД сообщили, что 11 европейских стран и Канады намерены ввести торговые ограничения в отношении израильских поселений на Западном берегу. Ограничения затронут физические лица и компании, предоставляющие услуги в области строительства, финансирования или недвижимости. В ответ на этот шаг глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что Израиль прекратит работу британского консульства в Иерусалиме и примет другие меры. Названа дата Супербоула 2027. НФЛ проведет традиционную игру 14 февраля, в день Святого Валентина. Супербоул состоится на стадионе SoFi в Калифорнии. Матч совпадает с Днем президентов, что означает, что большая часть страны будет отдыхать. Ураган Исаиас, сформировавшийся в Мексиканском заливе в пятницу или субботу, доберется до берегов США, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами. Исаиас может вызвать разрушительные порывы ветра в некоторых районах Флориды, на юге Алабамы и Миссисипи. Жителям этих районов нужно следовать рекомендациям местных властей и эвакуироваться, если они получат соответствующую команду.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке сегодня тепло. Днем воздух прогреется до 76 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Седьмое октября — это трагическая дата для Израиля. Это рана, которая продолжает кровоточить. В то утро террористы Хамаса ворвались в южные поселения города Израиля. Начались убийства, насилие, которые привели к гибели 1200 с лишним израильтян. 250 человек были взяты в плен, стали заложниками, многие из них были зверски убиты. Кое-кто провел более 2 лет в заключении в страшных условиях. Я сегодня хочу вспомнить одного из заложников Хамаса, Максима Харкина. В интервью он вспоминает о том, как он уже убежал. Но ему позвонил его друг, который попросил о помощи. И тогда он вернулся. Я спросил у него, то есть если бы ты не вернулся, то ты был бы на свободе. Внимательно услышьте его ответ. Особенно в свете того, что я говорил буквально несколько дней тому назад с американским психиатром. И он поделился со мной, что он занимается реабилитацией солдат и вообще израильтян после психологических травм, которые они пережили в результате войны. И он мне сказал такую удивительную вещь, что люди, которые пережили травму PTSD в бою, испугались, им было страшно, им можно помочь, им помогают. Но люди, которые принесли моральную травму, почему-то никакие медицинские средства им не помогают. Я спросил его, что такое моральная травма? Моральная травма – это когда человек ощущает свою вину. Офицер послал солдат в бой, совершил ошибку или считает, что должен был их повести за собой. Или, может быть, один солдат неправильно оценил ситуацию и случайно убил своего друга. Человек мог уйти и оставить своего друга в беде. Моральная травма. Вместо этого он вернулся и провел 2 года в плену Хамаса. Я сказал этому психиатру, что мне кажется, что человек, который пережил моральную травму, и, например, не дай бог, если его ошибочные действия привели к смерти друга, то он должен, возможно, посвятить свою жизнь спасению жизни других, тогда та смерть переосмысливается.
1: И вдруг мы видим сегодня Максима живым, и он провел в заточении Хамаса 738 дней.
2: Из них 8 месяцев я провел в домах сверху, и год и 4 месяца я провел под землей.
1: Я хотел бы немножко вернуться и пережить вместе с тобой происшедшее. Ты был тогда на этой вечеринке «Нова».
2: Да. Я был на вечеринке «Нова», и я туда поехал со своими друзьями. Эйнав и Матиас Бурштейн — это ребята, которые немного старше меня. Мы пошли на эту вечеринку, и утром началась атака. Там мы немного разделились с ними. Какой-то промежуток времени, когда мы начали, да, разъезжаться, пытаться разъехаться по домам, что нам не удалось, к сожалению, потому что нас отрезали, и там начался весь балаган. Да. В какой-то момент я начал уходить со всеми остальными на запасной путь, который открыли для нас, да, импровизированный запасной путь, скажем так, куда ушли все люди, большинство, они благодаря Господу не спаслись. Буквально отойдя на 100 метров от той точки, да, где я был с друзьями. Я получил звонок от своего друга. Он сам по себе военный, в прошлом также. Он был в Хевроне, Ливан, то есть все это он проходил. И у него случился ПТСД, посттравматический синдром. Он позвонил мне, он говорит: «Макс, я не знаю, что происходит. Мне тяжело, я ничего не понимаю. Спаси меня, помоги мне». Я слышу, как его супруга на заднем фоне кричит: «Макс, помоги нам, спаси меня, я не знаю, что происходит». Я ему говорю: «Поверни голову налево, я в 100 метрах от тебя нахожусь в поле, то есть просто поверни голову, если как бы ты меня увидишь». И я понимаю, что не с кем говорить. Он говорит: «Я ничего не понимаю, я ничего не вижу». Все, я разворачиваюсь и иду к нему. Все, то есть я вернулся для того, чтобы спасти своих друзей. Мне удалось очень много продлить им жизнь, но, к сожалению, они там погибли. Оба, остались две девочки, сироты, к сожалению.
1: То есть, если бы ты не вернулся...
2: Если бы я не вернулся, я бы оказался дома. Я бы оказался дома, но... Это не был бы дом, я бы оказался в аду, потому что я бы не смог с ним жить. Я бы не смог. Меня люди спрашивают, я говорю, 300 раз. Я бы сделал то же самое. Я бы, нету никаких других вариантов для меня.
1: Какой важный очень жизненный урок.
2: Да, наверное. То есть мой выбор каким-нибудь тяжелым он не был, он оказался правильным в конце. Для меня. Я вернулся, я его обнял, я его успокоил. Он пришел в себя немного. И важно отметить, что мы вернулись приблизительно в ту точку, где был сам фестиваль. Это была дорога. Кто захочет, может зайти в интернет, посмотреть. Вы очень довольно-таки легко найдете, да, карту, вы найдете, как это происходило плюс-минус. Мы возвращаемся в ту точку. Дорога рядом с фестивалем. Начинается обстрел. Обстрел мы слышали и раньше. Мы, собственно, вернулись в эту точку по причине того, что дороги уже перекрыли, они уже начали простреливать с двух сторон. Все. То есть я его и выставил на этой дороге. Все завалено машинами. То есть, понятно, все брошено. Я его успокаиваю. Говорю, надо что-то делать, мне должно чем-то двигаться. В это время... Выстрелы и взрывы уже не просто приближаются, уже начинается свист пуль в нашу сторону. Это все происходит в течение минуты, поймите. То есть это не было, мы не стояли там часами, не разговаривали. Это минута буквально. Мы начинаем лавировать между машинами, да. Я взял за руку его супругу, потому что она была в шоке, да, и все еще. Ей было тяжело очень идти, то есть я ее тащил за собой, когда мы бежали. Дождь, пуль. Мы продвигаемся дальше по дороге. В какой-то момент мы понимаем, что продолжать двигаться дальше по этой дороге смысла нет, потому что с той стороны тоже выстрелы, с той стороны тоже, то есть нас перекрыли со всех сторон, грубо говоря. Мы выбираем, там как-то сказать правильно, тала, то есть назовем это канавой, своего рода канава, там такие кусты небольшие, дерево, то есть мы выбираем это место для того, чтобы спрятаться. Сходим с дороги, прячемся там, там было еще 9 человек, 8 в тот момент, если быть точным, 9-й подошел попозже немного, это был офицер тоже, полицейский. Он тоже погиб. Там все, в принципе, ребята погибли, кроме меня и Йосефа Хайма Охана. Все, мы были там. Естественно, град пуль, все там над тобой свистит, стреляют из РПГ, то есть взрывы, танки. Ты слышишь танк, ты слышишь вертолеты, апачи. Мы думаем, что вот-вот уже, видимо, наша армия, потому что мы начинаем слышать, как едет танк к нам. Ну, ребята, которые служили, они понимают плюс-минус, да, и звуки, и даже стрельбу, и оружие какого-то, то есть ты понимаешь, ну, там это Калашников, это М-16, там, то есть это понятно довольно-таки. Мы видим танк, бой-бой, слышим бой-бой-бой-бой-бой, танк приближается, танк проезжает мимо нас, немножко мне понимание, потому что танк просто продолжает ехать, мне становится, хотя нас видно, там танки, там 360 камера, оборот, то есть неважно. Он продолжает ехать. Тишина. Мы ждем солдат. Чего-то. Мы все, победили. Да. И в этот момент опять начинаются выстрелы. Мы понимаем, что это выстрелы не М-16, что это Калашников. Значит, слышит «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар». Крики детей. Ну, по-другому их я назову, потому что там ребята 18, там 21, 23, 24. То есть довольно молодые ребята. И все это, вся эта волна криков, воплей, смертей, выстрелов, всего этого, она приближается к нам, в какой-то момент она нас настигает. Как это происходит? Мой друг был вооружен, он успел выстрелить в одного из террористов, он его убил, моментально получил пулю в спину, потому что они зашли с двух сторон. То есть если мы находились в этой канаве, грубо говоря, то с одной стороны у тебя была дорога, с которой мы, собственно, туда и зашли, а с другой стороны у тебя было поле. Вот это поле, это туда, куда мы уходили, это тот запасной вход, грубо говоря. Террористы двигались с двух сторон, просто простреливали это все. Никуда не торопясь, с улыбкой на лице, да? Это важно отметить, чтобы люди понимали это. После этого он получает пулю в спину, и они заходят с двух сторон, начинают постреливать людей. Йосефа Хайма практически сразу вытащили оттуда. Мне сначала выстрелили в голову с расстоянием в полметра, но он просто стрелял с навеса, и, ну, полметра, не более того. У меня пуля просвистела над духом, слава богу, остался живой. Я уже рассчитывал на вторую пулю, естественно, но почему-то, да, благодаря Господу. Он передумал в какой-то момент и начал брать меня в плен. То есть, естественно, на моих глазах убили всех, кто там находился. Да. Все это происходило.
1: То есть всех убили, а тебя решили взять в плен?
2: Да, Йосеф Хайм, его вытащили почти сразу, и я. Но меня вытащили в конце. То есть все были уже мертвы. Времени.
1: Их просто расстреляли вот эти вот проходящие мимо.
2: Они расстреливали, и причем это происходило все не спеша, не торопясь. Они получали удовольствие с улыбкой на лице. Я говорю, это не для красного словца, это правда. Давали людям вытащить все свои эмоции, все крики, все просьбы, все мольбы, ну, глядя в глаза, не спеша, каждого пам-пам, пам-пам, пам-пам. Да. Ну, вот как-то так.
1: Execution, то есть это казнь.
2: Это, вы знаете, порой казнь более гуманна, чем то, что происходило там, с моей точки зрения.
1: Mm-hmm.
2: Меня вытащили оттуда, мы здесь начали избивать. Дальше история уже когда знает, да, что происходило. Там есть камеры, где видно, ну, видно какую-то часть. То есть то, как меня вытаскивали, что со мной делали, не видно. Видно, как меня уже вели, и там часть какая-то определенная. Все, дальше меня побросили в тендер вместе с этим трупом, с Йосеф Хайм Охана, и повезли в Газу. Гей, провелся, все принесло.
1: И так привезли в Газу куда? Ты знал, куда привезли?
2: Нет, мы не знали, куда. Это был постадом. Опять же, должен понять, что прямо там, еще до того, как меня увезли, нам уже позакрывали глаза повязками. Мы ничего не видели. Я чуть-чуть видел, потому что ткань была тонкая. Но, естественно, никаких там опознавательных знаков, да, и чего бы ты либо указываешь, на какое-то определенное место у меня не было.
1: И они привезли тебя в дом мирных жителей. Да? Так можно понимать.
2: Конечно. А весь Хамас-то мирные жители?
1: Я понимаю. Я это имею в виду.
2: Включительно, да. Важно понимать, я это говорю, Хамас — это не ребята, ходящие в форме, хотя они себя подразделяют как армия. То есть Хамас — это политическое движение. Гасам — это их армия. Это их армия. Поэтому вот Гасам это не та армия, в котором понимание, как у людей. Это обычные гражданские люди в шортах, в шлепанцах. Пошут, он просто находится в раскрузке с автоматом. Он это снял за секунду или с трупа сняли. Вот вам гражданский, пожалуйста. Так это работает. И 8 месяцев мы провели в абсолютных домах живых людей.
1: Как вам относились эти живые люди?
2: Ну, как относятся к животным? Ну, вот, приблизительно так.
1: То есть безжалостно?
2: Да, в целом, да, конечно. Какие-то там моменты были иногда, но опять же, это все, знаете, не было никакой искренности, никакой жалости. То есть, если бы была возможность посадить на пулю в голову, думаю, мы бы посадили. Не раздумывая.
1: Не раздумывая. И они издевались?
2: Во что рассказывали. Ну, там приходилось не сладко, конечно. И как бы издевались и физически, то есть, да, нас там били в один определенный момент времени. Вот.
1: Почему?
2: Ну, в принципе, им ничего до этого не нужно было, так как бы их не... А зачем они сделали 7 октября? Ну, санитарные условия тоже жуткие, отвратительные. Так, не о чем даже говорить, если не можете представить. 8 месяцев мы находимся в квартире в определенной комнате, например. Спим на каких-то там тряпках, которые вроде как матрас изображают, что-то такое. Первое одеяло, которое нам дали, это я увидел... В конце декабря я делал это такое, там как-то ткань такая, то есть что-то такое, просто что. Потому что мы не могли находиться в комнате, мы паром дышали. Это было невозможно. Это, я говорю, это конец декабря, если люди думают, что в Израиле довольно-таки тепло, зимой, вы заблуждаетесь. Не так все уж.
1: Отопление там не было?
2: Да, как и электричество, и воды, и всего остального. Да. То есть и гигиена, и все остальное на жутчайшем уровне. У них, конечно, по-другому немного, это важно понимать. Это не то, что мы с нами страдали одновременно, такого не было. У них всегда была еда, у них всегда была возможность.
1: Что... А еда,
2: Дима? Еда, ну, давайте так, я могу очень много рассказывать, что такое голод, и как мы ели, и как мы не ели. Могу лишь сказать несколько вещей. Первое, это то, что... И самое, наверное, главное. 7 октября, когда меня забрали в Газу, назовем это так, я весил... Ну, приблизительно 90 килограмм. мышечная масса. То есть это не был, я не был полным, да, и мышечная масса довольно-таки капала. Когда меня освободили, я весил 54 килограмма. 53-54. То есть сегодня, на сегодняшний день, я вешу 70 чем-то, и это просто какая-то такое еще что-то непонятное. Состояние мое следующее. Мне тяжело, например, подняться на второй этаж по ступенькам просто или спуститься. Это довольно такое мероприятие, скажем так, тяжелое для меня. Но я стараюсь, мы над этим работаем, да. Поэтому есть, мы могли не есть 27 часов, 30 часов не есть вообще, а потом получить какой-нибудь там кусочек хлеба или не получить. То там есть вещи, которые пропали, которые со всякими там жуками уже там лифтом, конечно, конечно. Питались в основном, если что-то и было, как были их объедки, остатки ко мне. Только в последние там 4 дня мы что-то там получили, чуть-чуть больше еды, и они пытались нас там поднакормить, называется, естественно, что это все. Никакой роли не сыграло, грубо говоря, было очень смешно. Вот. Последние 5 месяцев, например, нам удалось посчитать. Последние 5 месяцев в среднем мы ели, ну, где-то до 350 калорий в сутки. Это так, плюс-минус. То есть, грубо говоря, то, что человек выглядит себя иногда в тарелке, как один полноценный прием пищи, это для меня 7 или 10 дней было. Вот. И то, поймите, там никаким там мясо, там белки, там туда-сюда, ну, так не работает. Тесто, рис там какой-то где-то, что-то. Ну, вот и все основное питание, грубо говоря. Ну, соответственно, какие витамины там, допустим, еще нет.
1: После того, как жили в этом месте, оказался в туннеле.
2: Да.
1: А как, каково было в туннеле?
2: Каково было в туннеле? Ну, так, чтобы люди понимали, у нас оказалось там 6 человек, то есть у нас было 3 до этого, я, Йосеф Хайм, Кан и Цеки в Кайфон, когда мы спустились вниз, у нас устало 6. Это наш состав и Оад Бенами, Элькана Бухбут и Бар Купештейн. Там мы находились... Я импровизированно назову это комната, это не комната, да, в месте, которое 1,67 м, оно в ширину, в высоту, оно 1,90 м в крайней точке, потому что это как-то арка, то есть в крайней точке 1,90 м может быть, этого меньше. И в длину 4,40 м, вот так 6 человек живут. Все, это все, что у тебя есть. Вот это в широкой части, а узкий тоннель, это то же самое, только 80 сантиметров ширины. Все, и вот у тебя 250 метров приблизительно пойти там, если тебя позовут, как собаку Павлова, там была лампочка, и она мигала. Надо было пойти там или еду взять, или по башке получить, или еще что-то, если что-то нас хотят. Все, и вернуться. Вот, все, вот это там, куда мы будем.
1: Был ли какой-то террорист Хамаса, который общался, разговаривал, говорил, что будет и что ли?
2: Были разные там случаи происходили. Конечно, как-то там они более-менее с нами общались, особенно после последнего перемирия, которое было в январе месяца 25-го года, когда освободили одного из нас от Бенами, который с нами был. Стало как-то полегче, мы с ними, опять же, пытались наладить язык. То есть я как бы с ним разговаривал через веру, опять же, да, то есть это тот путь, который можно было как-то с ним более-менее о чем-то поговорить, через ислам. Ну, вот таким методом как-то. Это нам помогало и новости какие-то узнавать, что-то. То есть это никак не влияло на наше питание, например, на такие вещи. Нет. Ну, хотя бы что-то узнать, там, доступ какой-то. У них был телевизор, там, у них было все. Мы находимся 20 метров под землей, в жутком месте, но у них есть все. У нас нет ничего. И так вот. И как-то нам удавалось там с ними пытаться контактировать. Там.
1: Что означает через веру?
2: Ну, для них вера... как они ее позиционируют, да, это краеугольный камень. И у них вся, собственно, война, и то, что они делают, это во имя Бога. Шам Аллах. Вот. Ну и, соответственно, они все подгоняют под эту кальку. То есть Коран, я его читал.
1: Там в плену ли тут?
2: Да,
1: в плену.
2: Я его читал в плену на русском языке.
1: Они давали.
2: Не удивляйтесь. Да, да, да, конечно.
1: Они хотели обратить тебя в ислам?
2: Смотрите, я вам так отвечу. Для них, конечно же, это своего рода мицва. Вообще, в принципе, пленные для них это с одной стороны мицва, потому что нас можно обменять, там и пятое, и десятое. То есть это все прописано. Но это прописано не совсем конкретно, поэтому кормить нас, а как кормить конкретно, это уже не имеет значения, да, в каком виде должен быть и как со мной обращаться. Это такое дело. Но через веру нам удавалось, конечно, с ними общаться. И возникали даже порой определенные дискуссии. У них своя точка зрения, у тебя своя точка зрения. Или даже ты, конечно, в какой-то мере ты должен поддерживать их точку зрения, потому что задача твоя — выжить. Ты не знаешь, что с тобой будет завтра, ты должен как-то им...
1: Или сегодня же.
2: Нет, это секунда, это не... Да. Нет, я знаю, что через месяц может быть плохо. Я знаю, что я через 2 минуты могу уже не моргать, а не дышать. Это я знаю. Поэтому через веру, да, ну, очень много вещей, которые, то есть, мы узнали, которых ты буквально можешь, в принципе, их тыкнуть пальцем, как бы, тыкнуть носом, прошу прощения,
1: да.
2: Правильно будет сказать.
1: Да.
2: Ну, к примеру, что в Коране черным по белому написано, что еврейство, иудаизм — это вера правильная, и те люди, которые не уходят с этой веры, то есть, ну, не творят вещи, которые не подобают делать настоящему правильному человеку. Господь их, конечно, любит. Они, конечно, получат все, что им полагается. Они попадут в рай, все будет правильно. То же самое там написано и про христианство. И, собственно, ислам, он оказывается не как самодостаточная вера, да, какая-то, которая просто из ниоткуда возникла. Нет. Это как дополнение к Торе. И, то есть, вы понимаете, то есть корни все там. И ты говоришь, что ты пытаешься с ним разговаривать, ты говоришь, так, подождите секундочку. Ну как же одновременно можем быть и плохие, и хорошие? Нет, это не то. А, окей, понятно. То есть были моменты, которые как бы можно было чуть даже тупик, наверное, в каком-то момент поставить. Ну, опять же, мы делали то, что мы могли для того, чтобы выжить, это нам никак не мешало для того, чтобы... Встречать шаббат для того, чтобы...
1: Встречать шаббат?
2: Конечно.
1: Как?
2: Под землей.
1: Как?
2: Конечно. Ну, импровизировали, вина там у нас не было, была вода, был стаканчик, тарелочка, и всего мы, конечно, не помнили, а уж я-то и подавно, но у нас были ребята, которые чтят традиции, для которых это важно, и они более углублены, потому что их семьи, у них очень... корни веры, людей с очень большой верой, и их родители шаббат соблюдают. То есть все это было оттуда, и они это получили с корнями, с воспитанием, скажем так. И то всего, конечно, не упомнили, но где-то что-то. Мы всегда пытались сделать максимум. То есть мы встречали шаббат, мы, например, что мы делали? Слихот, когда проходили, мы два раза это было под землей, два раза мы это делали. Первый раз вообще вышло смешно, потому что мы там точных дат не знали, естественно, как-то подгоняли, да, второй раз уже знали. Первый раз мы подгоняли это дело, и мы ошиблись на 10 дней по концовке, то есть мы вместо 30 дней сделали в конце 40. Ну, говорим, всегда лучше больше, чем меньше. Мы соблюдали Йом-Кипур полностью, и ты что, да, то есть мы ели, ну, пили, ничего, не трогали, это все как полагается.
1: Вау! Вот это...
2: Да, есть, они ничего было
1: особо. Вот это чудо, но все равно это чудо, это сила духа.
2: Да. Да, наверное. Вы знаете, это давало силы, потому что, как бы мне кажется, это там, странно немного. Да, это больше давало силы, это поддерживало, это заряжало, это давало энергетику. И как бы тяжелее тебе ни было, вера, она всегда тебе помощник, она всегда тебе опора. И чем тебе тяжелее, тем она крепче должна быть.
1: Почему вы сделали обрезание брит вот после освобождения?
2: Этот вопрос просто возник при первой нашей встрече. Как-то в процессе разговора.
1: Рабдан спросил?
2: Желание. Да, мы просто разговаривали, он говорит, нет желания сделать, потому что выяснилось, что нет. У меня
1: да.
2: Этого. Вот. Не фулл пакет, не полный пакет у меня.
1: Да, да.
2: Я говорю, я подумаю. Почему?
1: Да.
2: Потому что в моей жизни все вещи, которые я делаю, стараюсь где-то взвешено.
1: Да,
2: которая... Это я и Бог. То есть, да, здесь делать просто для чего-то,
1: конечно.
2: Это не тот вариант абсолютно. Я подумал, и когда 8 числа он мне позвонил, мы договорились, что встреча была 9-го, прекрасное мероприятие очень. Я ему сказал, что да, я хочу.
1: Вау.
2: Здорово. Ну, естественно, была радость. И мы все это сделали.
1: На самом деле, он тогда, когда позвонил, то он сказал, что это наша победа, это символ нашей победы. Так он сказал, вот этот бриз, это мицва, это я еврей, несмотря на плен, несмотря на страдания, на тьму, Поэтому хочу пожелать, Максим, тебе и твоей маме, и твоему брату, всей семье и всему еврейскому народу, чтобы был только свет, и чтобы все те страдания не перевернулись в счастье. А те 2 года, которые Хамас у тебя отнял, чтобы Всевышний тебе вернул это многими-многими годами жизни и радости, и счастья. И чтобы ты жил подобно моему другу Йосифу Бегуну, который сидел 12 лет, если я не ошибаюсь. По-моему, ему сегодня 90 лет. Я говорю, смотри, Йосеф. Они у тебя отняли, а Всевышний тебе вернул. Поэтому, Максим, они отняли, чтобы Всевышний тебе вернул сторицей. Всего тебе самого хорошего.
2: Желаю тебе успехов. Я вам скажу больше, что КамАЗ у меня, как вы говорите, отнял 2 года жизни. Он отнял у меня 2 года, а Господь Бог наперекор всем вернул мне жизнь. Точно уже.
1: И за это мы благодарим, подобно маме твоей, которая читала псалом благодарственный, и мы ценим твою жизнь сегодня особенным образом. Всего тебе самого хорошего.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

Я рад приветствовать вас в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня я хотел бы начать передачу с поздравлений. Наша передача выходит в канун замечательного еврейского праздника Симхат Тора. Я хочу вас всех поздравить с этим прекрасным, великолепным праздником, праздником дарования Торы, и сказать, что сегодняшняя наша передача будет посвящена прекрасному, изумительному еврейскому израильскому концерту, который организовывает хорошо вам известный продюсер Маргарита Каган. И это тоже своеобразный подарок евреям и неевреям, кто любит еврейскую культуру, кто любит Израиль и кто, конечно, радуется в эти октябрьские дни. В общем, поздравляю вас с праздником Симхат Тора. И сегодня расскажу вам о предстоящем концерте, который организовывает Рита Каган. Вообще, не секрет, что мы с Маргаритой Каган очень давно дружим. Мы оба иммигранты из Белоруссии. Рита закончила консерваторию в Беларуси, здесь, в Нью-Йорке, тоже преподавала в Бруклинской консерватории. Она профессор музыки, очень талантливый, яркий человек. И каждый ее концерт – это изюминка. Каждый ее концерт – это событие всей еврейской общины. И я был свидетелем в Израиле, я сегодня тоже об этом еще расскажу, что там тоже любой концерт Маргариты Каган – это тоже большое культурное событие не только для тех людей, кто присутствует на нем, но и для всего города. И вот у нас есть красивое флайерс, объявление, заставка концерта, который пройдет 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y на Ностранд-Эвеню. Это концерт, еврейский музыкальный фестиваль. Маргарита Каган провела очень много еврейских музыкальных фестивалей в Нью-Йорке. Я был одним из ведущих ее фестивалей, хорошо помню, с депутатом ассамблеи Олегом Бруком Красным. И вот на этом фестивале 4 октября выступят звезды, настоящие звезды. Я бы даже сказал, если говорить про Саню Кройтера, про скрипача, легенды даже еврейской сцены. Ну вот вы видите на своих экранах, в центре, безусловно. И сегодня мы о нем много будем говорить. Виртуоз настоящий скрипки – это Саня Кройтер. Я очень горжусь, что я с ним дружу, что я с ним знаком, что я был на его концертах. И каждый раз, когда я его вижу и слышу, он исключительно скромный человек, очень порядочный, достойный человек. И когда он выступает, просто зал просто затаив дыхание, что называется. Вы на этом же рекламе вы видите Михаила Рискина, тоже талантливейшего певца-исполнителя, который тоже приезжал в Нью-Йорк, в Америку, выступал с гастролями по Америке не один раз. Ну и, конечно, в Израиле его хорошо знают и любят. Вы видите прекрасного пианиста Александра Гольда. Алекса Гольда тоже выступал на фестивалях и концертах Маргариты.

Я скажу, что я не имею музыкального образования, что я небольшой, так сказать, знаток искусства, в отличие от Маргариты Каган, которая организовала огромное количество фестивалей, концертов, еврейских праздников в Америке, в Израиле, по всему миру. Но я могу сказать, когда идет, вот выступает Саня Кройтер, я еще раз говорю, люди танцуют, люди плачут, люди смеются, люди радуются. И потом не хотят уходить. Когда выступает Саня Кройтер, всегда есть только одно пожелание. А можно еще одну песню сыграть? А можно еще поиграть на скрипке? То есть люди не хотят уходить. Я вот запомнил, когда мы были с Маргаритой Каган на Всемирном сионистском конгрессе в Израиле в прошлом году, и она организовала вот этот небольшой концерт в Ашкелоне, так вот, не только люди, которые были на самом концерте, но когда мы уже вышли из этого концерта, оказалось, что за стенами люди, жители Ашкелона, собирались только послушать эту музыку. Вот на этой фотографии, на одном из еврейских, израильских фестивалей, который организовывала Маргарита Каган на сцене в Мастер-театре, и ваш покорный слуга вместе с ней. Нас часто спрашивают, не родственники ли мы. Я говорю, что мы очень близкие друзья. Мы земляки. И, конечно, мы родственные души, я бы сказал. Родственные души, потому что я очень благодарен Маргарите Каган за все, что она делает для еврейского народа, для Израиля, для Америки. И, конечно, за ее дружбу, за ее поддержку. Она всегда помогала мне во всем, поддерживала. Я ей очень-очень признателен, очень дорожу нашей дружбой. Но, возвращаясь к Маргарите Каган, я сказал, что она вот сейчас продюсер вот этого фестиваля. Это она привозит нам из Израиля этот подарок. И Саню Кройтера, и Веронику Брук, и Алекс Гольд будет выступать. И, конечно, Саню Кройтера, настоящую звезду еврейской эстрады. Я вам скажу, что Саня Кройтер – это звезда мирового уровня, международного класса. Когда в Израиль приезжают премьер-министры, президенты, министры иностранных дел, и когда организовывают какие-то торжественные приемы, премьер-министр Израиля организовывает, или хотят показать гостям из Америки или из других государств все таланты государства Израиль, всегда приглашают Саню Кройтера, потому что знают, что гости просто будут, как мы говорим, я из Белоруссии, да, родом, в захоплении будут, просто в захоплении. То есть восхищаюсь я всегда, когда Саня Кройтер выступает. И очень здорово, что Рита Каган привозит и Михаила Рискина. Он тоже очень яркий исполнитель, певец, голос у него божественный. Божественный голос у Михаила Рискина. У меня есть фотография, сделанная вот на том концерте, о котором, на том фестивале, о котором я рассказывал в Мастер-театре. Вот эта фотография за кулисами, Михаил Рискин. Тоже я с ним очень дружу. Я считаю, что он очень талантливый человек. И он тоже приезжает, вот будет в этом фестивале принимать участие. Опять благодарность продюсеру Маргарите Каган. И у нас есть небольшое видео выступление Михаила Рискина, где он на идиш поет чудесную песню. Пожалуйста, послушайте песню в исполнении Михаила Рискина.

Ну вот вы видели это прекрасное выступление, замечательный голос яркого певца Михаила Рискина. Тоже довольно скромный человек. Опять же, так же, как и Саня Кройтер, он не ходит там с вот этими понтами, не говорит, я звезда, все. Нет, человек очень скромный. Когда с ним общаешься, с ним очень приятно разговаривать. Очень доброжелательный человек, интеллигентный и талантливый. Я уже рассказывал о том, что в Ашкелоне Маргарита Каган организовала в октябре прошлого года небольшой концерт. Но любой концерт, который организовывает Маргарита Каган, он не может быть небольшим. Это был концерт, вот на ваших экранах я сделал эту фотографию сам. Я очень благодарен Маргарите Каган, что она меня туда тоже пригласила, вместе с мэрией Ашкелона, за что им тоже огромное спасибо, конечно же. И там выступал, естественно, Саня Кройтер, пел Михаил Рискин. Алекс Голд играл. И, конечно же, я вот, у нас есть, по-моему, даже групповая фотография всех артистов после окончания этого концерта. Да, вот на этой фотографии, видите, мы сфотографировались. Вот Саня Кройтер со своим папой Эмилем, Маргарита Каган, Михаил Рискин, ваш покорный слуга. Это сразу вечером после окончания этого концерта в Ашкелоне. Погода была прекрасная. Настроение всех собравшихся было. Я вам скажу, что там были и коренные израильтяне, которые на иврите только говорят. Они тоже были в восторге от этой музыки и от этого концерта. И мэрия Ашкелона 10 раз сказала спасибо Маргарите Каган за то, что она показала таких ярких исполнителей. Иногда даже в Израиле нужно говорить, что русскоязычная алия очень талантливая и яркая. И вот именно там я впервые увидел эту молодую девушку, очень замечательную певицу. У нее божественный голос, она здорово поет. И когда я узнал, что она будет принимать участие вот в фестивале, который организовывает Маргарита Каган здесь, в Нью-Йорке, я был очень и очень доволен, я полностью это одобряю. Вот на этой фотографии, я сделал эту фотографию, Вероника Брук вместе с Алексом Голдом. Она там пела очень здорово. Тоже получил море удовольствия. И вообще, когда я прихожу на концерты и фестивали, которые проводит Рита Каган, всегда ухожу, как говорят, в приподнятом настроении, заряжает это всегда на недели и на месяцы. И это особенно важно сейчас, когда в Америке и в других государствах, к сожалению, поднимается волна антисемитизма, когда слово «Израиль» становится чуть ли не ругательным. Я вчера был на одном событии, там был один мой хороший друг, он грузинский еврей, он, извиняюсь, бакинский еврей, его зовут Израиль. И я ему говорю, как ты себя чувствуешь, когда ты читаешь или слышишь по телевидению, выступает мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, поливает грязью Израиля, апартеид, геноцид и все такое. А тебя зовут Израиль, тебя Изя зовут. Он говорит, я горжусь тем, что меня зовут Израиль, я благодарен моим родителям, что меня так назвали. У меня вот недавно в Израиле ушел из жизни очень близкий мне человек, мой родной мой дядя, его звали Изя, дядя Изя, Израиль. И, конечно, когда кто-то нападает на Израиль, кто-то атакует Израиль, кто-то пренебрежительно отзывается об Израиле, кто-то обвиняет Израиль, и особенно так, как это делает мэр-социалист-антисемит Захран Мамдани, мэр Нью-Йорка, или как некоторые кандидаты-социалисты по Америке сейчас во всем обвиняют Израиль, или в ООН во всем обвиняют Израиль и принимают сотни деклараций, резолюций в ООН против Израиля, при том, что во всем мире, там, в Нигерии исламские террористы угоняют христианских девочек, при том, что в Конго уже 5 миллионов человек во время геноцида было уничтожено, при том, что в Иране 40 тысяч демонстрантов за один месяц убивает режим. Про это не говорят. Про это все нормально, все хорошо. А малюсенький Израиль, крошечный Израиль на Ближнем Востоке поперек горла у антисемитов всего мира. Но наша община к этому относится совсем по-другому. Мы поддерживали и будем поддерживать государство Израиль. Мы считаем, что Израиль – это у нас в сердце. Мы всегда с Израилем. И вот то, что делает Маргарита Каган, честь ей и хвала, что она привозит таких замечательных израильтян, организовывает вот такой прекрасный концерт. Поэтому это не только те, кто приходит на этот концерт, не только получат море удовольствия, но еще и это поддержка государству Израиль. Это еще раз мы говорим о том, что нам дороги все, что
происходит в еврейском, единственном еврейском государстве в мире. И мы всегда любим это маленькое, но такое дорогое нам государство. Оно не там, на Ближнем Востоке, оно у нас в сердце. Да? Мы говорим «Ам, Израил хай». Пусть живет народ Израиля. Возвращаясь к предстоящему еврейскому фестивалю, я уже говорил про Веронику Брук. У нас, по-моему, есть видеозапись ее выступления, чтобы вы тоже хотя бы немножко услышали ее чудесный голос. Вероника Брук.

И я уже говорил о том, что главная изюминка, главной звездой этого фестиваля будет Саня Кройтер, скрипач мирового уровня. И я помню, когда я гулял с Маргаритой Каган в Тель-Авиве по набережной, потому что жизнь в Израиле продолжается. Это прекрасная, красивая страна. И я очень каждый раз, когда приезжаю, восхищаюсь народом Израиля, где у меня очень много друзей, близких, родственников. И нас остановила супружеская пара. Вот, она говорит, вас случайно узнали Маргариту? Меня не узнали. Говорит, Маргарита, вас случайно не Рита Каган зовут? Она говорит, да. Огромное вам спасибо за то, что вот вы организовываете такие концерты, фестивали. Особое спасибо вам за то, что вы проводите фестивали, концерты с нашим любимым, сказали, Саней Кройтером. Это было вот в Тель-Авиве на набережной Тель-Авива. И еще раз я говорю, Саня Кройтер, вот насколько он талантливый, яркий, настолько он и скромный человек. Еще раз говорю, я с ним был в разных ситуациях, и я убедился, что просто, ну, счастье, что есть такой человек, как Саня Кройтер. Везде, где он выступает, это просто, ну, я не знаю, свежее дыхание ветра. Это просто прилив энергии. И, конечно, мы гордимся, что у еврейского народа есть вот такие люди, как Саня Кройтер, потому что он несет светлое, несет свет, я вам скажу. Это не просто музыка, это не просто скрипка. Это еще раз, это вдохновение, это хорошее настроение. Он может играть и грустные мелодии, и лирические мелодии, конечно, веселые мелодии. Но то, как он это делает, я вот помню на фестивале в мастер-театре, он спустился в зал, сошел со сцены, и он шел, и люди подскакивали, прыгали, я еще раз говорю, танцевали, просто в таком восторге были от того, что вот Саня Кройтер, он так играет, я не знаю даже, как это описать, потому что те звуки, которые на скрипке идут именно, идут из души, идут из сердца. И это просто заслуживает, как мы говорим, бурные и продолжительные аплодисменты. У нас есть видеозапись с выступлением Сани Кройтера. Я хочу, чтобы вы послушали это очень небольшое видео, потому что весь концерт или весь фестиваль показать невозможно. Но вот есть небольшой эпизод, чтобы вы сегодня тоже получили подарок к еврейским праздникам, к Симхат Торе. Пожалуйста, покажите это видео.

Саня Кройтер. И, конечно, это только маленький эпизод для того, чтобы посмотреть и послушать Саню Кройтера живьем, что называется. Нужно прийти в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейский центр Kingsbury Y на Ностранд-Эвеню. И вы увидите прекрасный фестиваль, который, продюсером которого выступила Маргарита Каган. И там, кроме того, что вы услышите Саню Кройтера, его блестящую игру, виртуозную игру на скрипке, вы услышите песни Михаила Рискина, Вероники Брук, игру Алекса Голда. Вы также еще поддержите государство Израиль. И, конечно, этот фестиваль был бы невозможным без поддержки спонсоров. И большая благодарность телеканалу RTN, Дэвидсон Радио и, конечно, вам, уважаемые зрители и слушатели, за то, что вы всегда приходите и на еврейские, и на израильские концерты, и на митинги солидарности с Израилем, и всегда поддерживаете маленькое, но такое дорогое еврейское государство, и всегда боретесь с антисемитизмом. И я всегда говорю, что те, кто ненавидит Израиль, они ненавидят Америку. А все, кто ненавидит Америку, ненавидят Израиль. Не случайно в Тегеране вот эти фашистующие сторонники этого режима всегда кричат «Смерть Америке! Смерть Израилю!». И Израиль и Америка – близкие, давние друзья и союзники. Поэтому все, кто сейчас в Америке выдвигаются на выборные должности и поливают Израиль, они не могут любить Америку. Потому что, еще раз говорю, это верные друзья и союзники, общие ценности – это демократия, это права человека, это свобода. Это возможность высказывать свою точку зрения. Это, если мы говорим про женщин, то все, кто критикует Израиль, да, а судьи кто, да? Если в Израиле женщины имеют все права, в Америке женщины имеют все права, а те государства, которые находятся в комитете ООН по правам человека, да, они вообще женщин даже за людей не считают. Я хорошо помню, как выступала на выпускной церемонии в CUNY Law School одна будущая адвокат, молодая девушка, иммигрантка из Йемена. И она поливала грязью Америку, говорила, что это самая российская страна, очень агрессивная, которая бомбит все страны мира, которая порочная легальная система юридическая правосудия, очень российская в Америке, она сказала. Она сказала, что Америка поддерживает нацистский Израиль. Она сказала, что в городе Нью-Йорке полиция это, как она сказала, фашист, она сказала NYPD, фашистская департамент полиции. В общем, полиция ужасная, армия ужасная, Америка ужасная, а Израиль это вообще исчадие ада. И это говорила иммигрантка из Йемена. В Йемене вообще женщины никаких прав не имеют. В Йемене никогда женщина не станет адвокатом. В Йемене никогда женщина не будет критиковать правительство. Ее сразу же убьют. Какое там правительство? В Йемене даже с открытым лицом женщина не может на улицу выйти. Так как же может иммигрантка из Йемена, которая здесь получила все, высшее юридическое образование, на выпускной церемонии в CUNY Law School поливать грязью Америку? Она должна землю американскую целовать за то, что вообще ей такую возможность дали. Поливать грязью Израиль, говорить, что фашистская департамент полиции. Вот к чему приводит вот промывание мозгов, к чему приводят вот эти преподаватели, профессура, ультралевая, часто с социалистическими взглядами, которая говорит, что Америка – это исчадие ада, а Израиль – так вообще. Вот. Но мы все-таки будем сохранять оптимизм. Хотел бы закончить на позитивной ноте, что есть люди, которые с этим борются. И я знаю, что мы с вами, уважаемые телезрители, мы находимся на правильной стороне баррикад, если так можно выразиться. Да, мы поддерживаем Америку, поддерживаем Израиль и всегда выступаем за светлое, за то, чтобы был мир. Но, как говорят, хочешь мира, готовься к войне. Я доволен, когда Израиль дает отпор агрессорам, когда Израиль уничтожает террористов Хизбаллы, террористов Хамаса, всех, кто хочет уничтожить это замечательное государство, и в итоге дает жесткий отпор. Так и нужно. Хочу подвести черту нашей сегодняшней передачи, пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы получили удовольствие на прекрасном еврейском фестивале Маргариты Каган. И до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Факты, события, лица,
1: новости.
0: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Новый опрос показывает обеспокоенность американцев развитием искусственного интеллекта. Большинство выступает за сохранение человеческого контроля над важными решениями, а 67% опрошенных не одобряют политику Трампа в этой области. Число новых обращений за пособием по безработице, согласно ранее приведенным данным, составило 197 тысяч. Увольнений относительно немного, однако работодатели осторожнее нанимают сотрудников. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница и поэтесса 76-летняя Энн Карсон. Шведская академия отметила ее необычное соединение поэзии, прозы и античной культуры. Ураган Исаис приближается к побережью Мексиканского залива. Нефтяные компании приостановили часть добычи, а жителям прибрежных районов готовятся к сильному ветру и ливням. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что ему постоянно звонят мировые лидеры и выражают огромную благодарность за конфликт с Тегераном. Белый дом попросил Пентагон подготовить план новых ударов по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам въезжающих. Трамп сообщил, что полностью доверяет России в этом вопросе. Более 4 миллионов американских пенсионеров за последние 18 месяцев переехали на постоянное место жительства в другие штаты. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 80%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
0: Служба информации Дэвидсон Радио.
1: Точность в деталях.
3: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
4: Добрый день всем радиослушателям Дэвидсон Радио. Рад в очередной раз выйти в эфир, поздороваться со всеми работниками Дэвидсон Радио, включая Пашу Куклина, ну и, конечно, самое главное, со всеми слушателями этого замечательного радио. И напомнить, что совсем скоро, через несколько месяцев, я, Сева Пинский, хочу пригласить всех вас в замечательный резорт «Вилла Рома» в нескольких часах езды от Нью-Йорка, а там уже все по-другому. Там новогодняя атмосфера, там вы можете кататься на лыжах, на тюбах. После этого пойти в теплый бассейн, попариться в хорошей бане, в джакузи. Ну а самое главное – провести 2 ночи и 3 дня, или 3 ночи и 4 дня, как получится у вас, с командой «New Year Spectacular Celebration». А это и музыканты, и певцы, и актеры, и юмористы, и те, кто умеют и любят работать с детьми. Это и аниматоры, и много-многие другие. 718-866-8826. 718-866-8826. По этому номеру вы можете звонить, узнавать информацию, и мы вам расскажем про замечательные комнаты класса люкс, где есть и обычные гостиничные номера, и однобедрумные номера, и двухбедрумные номера. То есть на любой вкус. А также на любой вкус там и еда, как ни странно. Вы можете, если вы любитель мяса, и это там есть, любитель рыбы, и это вас там ждет. Ну, то есть, как говорится, там, как в Греции, все есть. Хотя резорт называется «Вилла Рома». 718-866-8826, 718-866-8826. Хочу напомнить, что праздник – это не только для взрослых, но и для детей. Большая программа для детей любого возраста. С Дедом Морозом, со Снегурочкой, с утренниками, естественно, с подарками. Звоните по телефону 718-866-8826, делайте правильный выбор, и мы встретимся с вами в резорте «Вилла Рома».
0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Пульс дня в эфире RTN. О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Ровно три года назад, 7 октября 2023 года, боевики «Хамас» ворвались на юг Израиля. Около 1200 человек были убиты, 251 уведен в заложники в Газу. Это нападение запустило войну сразу на нескольких фронтах и перевернуло израильскую политику. До выборов Кнессет осталось меньше трех недель. И о том, какие уроки из этой трагедии извлекли политики в Израиле и во всем мире, мы поговорим с журналистом из Нью-Йорка. Ко мне присоединяется Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
2: Приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
1: Армия Израиля уволила генералов и признала свою вину, а правительство до сих пор спорит о государственной комиссии по расследованию, которой требуют больше 70% израильтян. Почему, по-твоему, все это время Нетаньяху так сопротивлялся, и чем это грозит ему и вообще в целом миру?
2: Ну, мы посмотрим. Осталось ждать буквально сколько, 20 дней до выборов. Припомнит ли израильский избиратель, прежде всего еврейский, и, естественно, массово премьеру Нетаньяху, тот факт, что он практически саботирует серьезное разбирательство о причинах этой трагедии, и то, что он ведет себя совершенно не так, как вели себя в свое время ранние израильские лидеры, такие как та же Голда Мейер, Давид Бен-Гурион, если не ошибаюсь, Леви Эшколь, по-моему, которые уходили неоднократно в отставку, даже хотя, скажем, не было их вины прямой в том, что случилось в 1973 году во время войны судного дня, когда Израиль едва не был уничтожен. Тем не менее, тогдашнее поколение политика, вот, кстати, кадры очень приязненных рукопожатий Сары Нетаньяху, да, даже не самого Биби, а Сары, его жены, с Абу Мазеном, главой палестинской автономии. И это при том, что сторонники премьера говорят о том, что это его оппоненты собираются напустить арабов, взять их, позвать их в будущую правительственную коалицию, если они выиграют. Некоторые сторонники Биби даже называют оппонентов Биби арабским лагерем, имея в виду именно еврейских, сионистских оппонентов, что это якобы арабский лагерь, что они вернут в Израиль всех там потомков беженцев арабских, которые убежали, начиная с 1948 года, причем именно с территории самого Израиля, а не палестинских территорий, там, Газы и Западного берега. Вот вся эта, ну, кампания, к сожалению, на грани клеветы прямой одного лагеря в отношении другого. Вот, к сожалению, Биби Нетаньяху, которого я много лет уважал, которого победу еще в 1996 году я приветствовал, он показал себя человеком, который ради сохранения власти, из-за боязни не попасть в тюрьму по каким-то относительно мелким обвинениям, там, что он какие-то неучтенные принимал в предыдущие свои каденции, там, принимал подарки. Если не ошибаюсь, сумма этих подарков, по-моему, десятки тысяч долларов. И вот он, чтобы не попасть в тюрьму, наверное, каких-нибудь полгода, он завязался еще до трагедии 7 октября, но это важно просто отметить, что он вот завязался с наиболее радикальными элементами в еврейском социуме, в еврейском политикуме, так сказать, с представителями, с одной стороны, ультрарелигиозных, несионистских кругов, а с другой таких вот гиперсионистов, типа вот этих Смотрича и Бен-Гвира. И когда его коалиция пришла к власти вновь в 23-м, извиняюсь, это была самая правая коалиция израильская за все времена своего существования. Он ее сколотил для того, чтобы с помощью этих более радикально-консервативных партий не сесть в тюрьму практически. И еще один, то есть это урок такой, что цепляться за власть бесконечно, себе же дороже и своей же стране дороже. И если тебе дороже судьба твоей страны, то надо было бы уйти в какой-то момент, надо было бы сказать: братья и сестры, я не доглядел, да, это мое, мой провал. Допустим, понятно, что война с Хамасом затянулась, несколько неожиданно затянулась на годы, но, к примеру, после заключения вот этого трамповского 20-пунктного соглашения год назад можно было это сделать. Сказать, ну, я признаю свою ответственность, но, к сожалению, Биби Нетаньяху, в отличие от той же Голды Мейер и других более ранних израильских политиков, не хочет это признавать. Другой урок, который я бы выучил, ну, печальный урок состоит в том, я об этом, кстати, рассуждал в своем собственном большом выпуске дайджесте интересных событий, что не получилось по-настоящему еврейского единства. Было ожидание, что даже харедим, скажем, массово пойдут в армию или еще как-то служить, помогать вот этому усилию военному противостоянию, которое ведет Израиль и против Хамаса, и против Хезболлы. А на тот момент еще был жив, так сказать, в кавычках, режим Асада в Сирии. После 7 октября, что вот будет это единение вообще еврейское. Этого не случилось. Люди, которые громче всего кричат о еврейском единстве, меньше всего это единство демонстрируют. Если уж на то пошло, больше понимания зависимости всех евреев друг от друга демонстрируют разные еврейские леваки, там антисионисты и критики, по крайней мере, нынешнего правительства Израиля, все эти типа Jewish Voice for Peace. Почему? Потому что они хотя бы понимают, что их судьба зависит от того имиджа, от той репутации, которую имеет еврейское государство. Даже если они не сторонники этого государства, они понимают, что в нем живут евреи, и то, что делает это государство, влияет на них. Потому что оно как бы ведет свою политику военную, гражданскую, еще какую-то от имени всего еврейского народа. Это получается такой парадокс. Есть люди, которые кричат о леваках, что их нужно там чуть ли не истребить, объявляют чуть ли не половину всего еврейского населения Израиля предателями. А тем временем те, кого они объявляют предателями, показывают едва ли не больший такой вот общееврейский, не знаю, патриотизм или понимание вот того, что все евреи в одной лодке и зависят друг от друга. И вот еще один урок, который можно отметить. Вот эти кадры Абу Мазена и Четы Нетаньяху парадоксальным образом сочетаются с тем фактом, что довольно много лет уже, в общем-то, администрация Нетаньяху, не забудем, он с небольшим перерывом был премьером Израиля с 2008 года, она вела линию, которая всячески делегитимизировала палестинскую автономию во главе с Абу Мазеном, он же Махмуд Аббас, во главе с партией Фатах, бывшей ООП, и практически, и даже заигрывала с Хамасом. Буквально накануне нападения Хамаса на Израиль было ощущение, что Хамас как бы приемлемый партнер. Были переговоры о том, чтобы предоставить право жителям сектора Газы, который контролируется Хамасом с 2007 года, ну, 2006, когда они выиграли выборы общепалестинские, и в 2007 году они произвели свой род такую силовую, ну, практически переворот, и контролирует именно сектор Газа. Вот были разговоры о том, чтобы предоставить право на работу в Израиле жителям сектора Газа. В то же время были заявления, что мы никогда не допустим создания палестинского государства, что Абу Мазен там для нас никто. Что это, то есть относительно, конечно, это как бы разные цвета, разные сорта дерьма в конечном итоге, что Фатах, что Хамас. Но все-таки считалось изначально, скажем, 20 лет назад, если бы палестинцы все-таки дали большинство в парламенте палестинском Фатаху, то худо-бедно мог бы продолжаться мирный процесс, и мы бы имели сейчас какое-то очень трудное, очень тяжелое, недружественное, но сосуществование относительно мирное двух этих государственных образований. Поскольку победил Хамас, то Израиль как бы получил право говорить, что вот смотрите, мы с палестинцами договориться не можем. Они мира никакого не хотят, в принципе, они хотят нас уничтожить. И когда вернулся к власти Биби, Вот постепенно он повел вот эту линию, что относительно более умеренный Фатах и Абу Мазен, они как бы никто, они ничего не контролируют. А вот Хамас, который более радикальный и который объявил стремление уничтожить Израиль как таковой, он, как бы тем не менее, он сущность, он реальная сила, с которой надо считаться. А вот с Абу Мазеном мы вообще как бы его игнорируем. Это опасный очень подход, когда ты накачиваешь более радикальных каких-то людей на другой стороне. Не забудем, что есть как бы мнение, что Хамас практически поддерживался Израилем еще когда в 80-е годы появился, как противовес ООП. А ты постепенно можешь всегда доиграться. Америка смотрела как бы сквозь пальцы на, например, возвышение Талибана в Афганистане. В свое время Америка и Китай также, ну, до какого-то момента терпимо относились, например, к Красным Кхмерам в Камбодже. По принципу «брак моего врага – мой друг». То, что этот ситуативный друг может оказаться еще худшим врагом, люди часто не просчитывают. Вот это, мне кажется, урок, который все-таки должен быть в какой-то момент выучен. Потому что, ну, хрен редьки не слаще, а иногда даже горше.
1: Вообще выборы 27 октября в Израиле проходят буквально в тени этой годовщины. Беннет и Лапид объединились, Айзенкот, как ты знаешь, создал свою партию. Станет ли это голосование референдумом о 7 октября?
2: Ну, видимо, да. И понимаешь, обе стороны пытаются нажиться политически. Тут нельзя их обвинять, идет политическая кампания. Они пытаются как бы максимально эксплуатировать в свою пользу тематику. Но надо признать, что у действующего главы правительства израильского и его сторонников, кстати, одного из возможных его преемников, спикера Кнессета Охану, мы сейчас видим вот в центре между Трампом, и я не уверен, кто это еще рядом с ним. Но вот, это президент Герцог, да. Спасибо, я просто не очень был в курсе, как он выглядит, честно говоря, потому что президент Израиля – это довольно номинальная фигура, хотя кто-то из президентов, из предыдущих, Моше Кацав, если не ошибаюсь, попал в тюрьму. Так что фигура, как бы власть его номинальна, но оказаться в тюрьме президент Израиля может по-настоящему. Вот. Но вот Охана, я лично считаю, и многие говорят, что он сидит тише воды ниже травы до тех пор, пока Биби не уйдет с политической сцены. Вот. Но проблема в том, что Ликуд стал партией одного человека примерно в той же степени, в которой сегодня республиканцы в США стали партией одного человека. И неизвестно, что с этой партией будет, если они выборы все-таки проиграют. А Ликуд, по моему мнению, много десятков лет был хребтом всего политического как бы сетапа, так сказать, политической системы Израиля. Правоцентристская партия в духе республиканцев, консерваторов и разных там христианских демократов, либерал-демократов Японии и так далее, которые, по моему мнению, эти партии составляли такой своего рода правоцентристский интернационал, на который я возлагал надежды по правильному переустройству мира. Сейчас, когда этот Ликуд стал заложником одного лидера, который борется за свое выживание и вполне возможно тянет партию и страну вниз, что будет с этой партией после выборов, если, по крайней мере, если они проиграют, большой вопрос. И может статься так, что все эти другие партии, они же либо однодневки, либо те партии, которые более-менее устойчивы, как партия Либермана, к примеру. Хорошо, но она имеет там 7-8 мандатов, насколько я помню, максимум 10. Да, как бы политическая система Израиля может расколоться на... Как бы она может стать настолько фрагментированной, что там не будет ни одного такого вот системообразующего элемента. Партия Авода, сейчас это демократы, слившиеся с еще более левой партией Мерец, они все вместе набирают там дюжину голосов, да, как бы это все, что осталось от такого левого дискурса в Израиле. Он почти не существует. Вот. Ну, Айзенкот, наверное, пока считается наиболее вероятным претендентом на то, чтобы стать следующим премьером. Это боевой генерал, некоторые подвергают сомнению его заслуги как именно генерала, припоминают, что он, если не ошибаюсь, по-моему, руководил ликвидацией еврейских поселений в Газе, ну или какие-то такие вот у него были с точки зрения ультрапатриотов израильских, не очень правильные поступки. Вот. Так что он во многом тоже фигура дутая. Очень трудно сказать, какой он будет как премьер. Ты понимаешь, вот есть ощущение, у Биби, по крайней мере, какая-то есть субстантивность, есть содержательность. Другое дело, что эта содержательность все более и более негативная была последний год и даже токсичная. У его оппонентов во многом даже этого нет. Беннет, который был премьером при 6 мандатах своей партии, ну, это, знаешь, как бы так, вот какой-то посаженный генерал. Ну, он был реальным премьером, но как можно быть главой государства или правительства, фактически главой государства, когда у тебя 6 мандатов из 120? Естественно, что такое правительство не может быть крепким. Поэтому с большой тревогой следишь за тем, что происходит. Есть такой китайско-канадский, если угодно, политолог, антиамериканский и антиизраильский, но он интересную вещь сказал недавно, что Израилю грозит гражданская война между Тель-Авивом и Иерусалимом. Имея в виду, что Тель-Авив — это вот примерно как Сан-Франциско там, или Париж, это очень либеральный светский город, очень космополитичный. Иерусалим — это город очень консервативный, традиционалистский. Это два Израиля, которые находятся на разных полюсах мировоззренческих и которые очень трудно примирить. Для того, чтобы более-менее позитивно, нужно, наверное, чтобы к Тель-Авиву присоединился кусок Иерусалима, потому что к Иерусалиму, если его ассоциировать с лагерем Биби, вряд ли кто-то из этого условного Тель-Авива присоединится. Вот. Есть опасения, что, возможно, все-таки новая победа Биби и его лагеря может привести, например, к массовому оттоку более образованного, более предприимчивого, успешного населения Израиля. Оно будет там и так уже из Израиля последние годы уезжает больше людей, чем приезжает. Это компенсируется высокой рождаемостью харедим, но у харедим очень низкий образовательный ценз. У харедим все эти позиции, когда многие из них не хотят служить в армии. Многие из них либо не работают, либо работают на довольно низовых работах. Заместить, как кто-то сказал, что маленькое еврейское автократическое государство не сможет выстоять в окружении крупных, условно говоря, юдофобских, там, антисемитских, там, мусульманских и прочих автократических государств. Поэтому Израилю нужно оставаться относительно светским и относительно либеральным, чтобы быть сильным. И многие люди сегодня этого не понимают, в частности, в русскоязычной общине. Они, наоборот, считают, что нужен крепкий там национальный лидер, такой, как Биби. И фигуры лучше Биби они не нашли. Вот. Поэтому, конечно, ситуация весьма напряженная.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. На фоне высоких цен на топливо Трамп заявил, что рассматривает возможность приостановить федеральный налог на бензин. Вопрос приобретает политическое значение. До промежуточных выборов в Конгресс остается меньше месяца, а стоимость бензина и дизельного топлива все сильнее беспокоит американских избирателей. Высокие энергетические цены одновременно поддерживают инфляцию и увеличивают расходы семей на транспорт. В Мэриленде построят крупное производство для атомных подводных лодок. Планируется создать более 3000 прямых рабочих мест, а также 1000 дополнительных рабочих мест у поставщиков и подрядчиков. Федеральное правительство намерено закупить произведенную там продукцию примерно на 3 миллиарда долларов. Городской совет сегодня рассматривает новые правила для велорикш, особенно тех, которые работают возле Центрального парка, Таймс-сквер и основных туристических достопримечательностей. Поводом стали многочисленные жалобы на завышенные цены и скрытые тарифы. Проверки обнаружили водителей без необходимых разрешений и случаи, когда таблички с ценами были намеренно закрыты. Городские власти хотят сделать стоимость поездки понятной пассажиру еще до ее начала и усилить наказание за работу без лицензии.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая, расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
10: За переход на Medicare for All, Medicare для всех, выступает 66%, показал опрос. Если такую систему введут, единый госплан заменит большинство частных страховок. За 10 лет идея еще ни разу не получала такой поддержки. В 2020 году ее одобряли 53% опрошенных. Перед выборами людей больше всего беспокоит медицина, ведь лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. С проблемой, по мнению большинства, лучше справятся демократы, чем республиканцы. Но поддержка Medicare for All падает, если людям объясняют, что из-за реформы могут вырасти налоги, а обследование придется ждать дольше. Medicare for All поддерживает 84% демократов, 72% независимых избирателей и 34% республиканцев. Старший научный сотрудник по вопросам здравоохранения Техасского фонда государственной политики Клиффорд Портер предложил свой пакет федеральных изменений. Он связывает высокую стоимость медобслуживания с ролью страховых брокеров и госпиталей, критикует Обамакер и выступает против модели Medicare для всех. Среди предложенных шагов – расширение доступа к планам катастрофического медстрахования для людей любого возраста и уровня дохода. Автор также предлагает сделать счета медицинских сбережений HSA, Health Savings Account, доступными для всех типов страховых планов, в том числе для участников Medicare. Еще одно его предложение – разрешить краткосрочные страховые планы сроком до года с возможностью продления до 3 лет для людей, меняющих работу или страховой план. Портер призывает прекратить практику, при которой Medicare выплачивает больницам более высокие компенсации, чем частным клиникам. Он также предлагает ограничить влияние Pharmacy Benefit Managers на цены и доступ к пилюлям. По словам Портера, 3 всем известных фармгиганта контролируют 80% рынка, а это неправильно. Напомним, Дональд Трамп обещает разобраться с неэффективной медпомощью и разом решить все проблемы, но ВОЗ и ныне там. Знаете ли вы, что около 8% населения США, это 27 миллионов человек, остаются незастрахованными. В 2024 году 38% отказались от медицинской помощи из-за ее дороговизны. При этом 27% имели серьезные проблемы со здоровьем. Вот вам и парадокс. Америка – богатейшая страна мира, но при этом даже близко не самая здоровая. 50-летняя Криста Пайк, которая пережила

0: приостановили исполнение всех смертных приговоров. В 1995 году преступнице было 18 лет. Она не отрицала участие в убийстве, но ее адвокаты в течение многих лет добивались отмены смертного приговора, указывая в том числе на пережитое ею в детстве сексуальное насилие и психическое расстройство. После неудачной казни защита попросила губернатора-республиканца Билла Ли заменить смертный приговор пожизненным заключением. Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель и кантри-певица Алексис Уилкинс, на четверть армянка, объявили о помолвке. 27-летняя исполнительница опубликовала в соцсети черно-белую фотографию с 46-летним женихом, продемонстрировав помолвочное кольцо. Патель поделился публикацией, сопроводив ее эмодзи-сердечко. Пара познакомилась в Нэшвилле в 2022-м на вечеринке в доме кантри-музыканта Джона Рича. Позже Уилкинс стала сопровождать Пателя на публичных мероприятиях и присутствовала на церемонии приведения его к присяге в качестве директора FBI в феврале прошлого года. Уилкинс не просто певица, она также выступает как политический комментатор, сотрудничает с организациями, поддерживающими ветеранов. Об армянских корнях девушка рассказывала сама. Ее дедушка, служивший в МС во время Корейской войны, был сыном армянских эмигрантов, бежавших от геноцида. Уилкинс родилась в Бостоне. Детство провела в Великобритании и Швейцарии. В 9 лет вместе с семьей переехала в Фейетвилл, штат Арканзас. Позднее училась в университете в Нэшвилле. Пока неизвестно, будет ли новоиспеченная невеста сопровождать своего благоверного в служебной командировке. В середине октября Патель собирается посетить Москву и Санкт-Петербург, рассказали источники издания «Политика». Деталей о его возможных переговорах с российской стороной пока нет.
1: Step into the summer that started it all. Dirty Dancing, the musical. The film that awakened a generation.
0: Впервые мюзикл по фильму «Грязные танцы» выйдет на Бродвее. Постановку приурочили к 40-летию оригинальной картины с Дженнифер Грей и Патриком Суэйзи.
2: Nobody puts baby in a corner.
0: Премьера состоится 12 февраля следующего года. Действие разворачивается летом 63-го в курортном отеле в Кэтскиллс, где Фрэнсис Хаусман знакомится с танцором Джонни Каслом. В постановке прозвучат песни из оригинального саундтрека, в том числе «Do You Love Me» и «She's Like the Wind», а также получившая Оскар «I've Had the Time of My Life». Автором мюзикла стала Элеонор Бёрстин, которая написала сценарий оригинального фильма. Режиссером выступил Лони Прайс, который в «Грязных танцах» сыграл Нила Келлермана. Хореографию поставил Даррел Грант Молтри. Главные роли на Бродвее исполнят Аналис Старзек и Блейк Зелесникар. Дональд Трамп, по данным Washington Post, начал серьезнее воспринимать неблагоприятную ситуацию для республиканцев перед промежуточными выборами. По словам четырех источников, президент стал внимательнее изучать опросы. Советники Трампа, которые раньше старались говорить с ним о политической ситуации более осторожно, теперь стали прямо указывать на его ошибки в коммуникации. На этом фоне Трамп активнее включился в кампанию. Он планирует выступить примерно в 35 округах и штатах, а связанные с ним политические комитеты уже направили на предвыборную борьбу около 140 миллионов. Трамп также лично участвует в подготовке рекламных материалов. Опросы показывают постепенный рост поддержки избирателей в адрес кандидатов от Демократической партии. Даже ключевые красные штаты фактически становятся синими. Это Аляска, Айова, Канзас, Огайо и Техас. Там кандидаты от демократов имеют большие шансы победить в гонке. Это вызывает в штабе республиканцев серьезные опасения по поводу вероятного будущего поражения. Электорат отмечает падение доходов, рост цен и проблемы с топливом. 52% избирателей в 5 штатах считают, что демократическая партия идеологически слишком левая, но они не воспринимают конкретных кандидатов именно так. Избиратели, как правило, относятся к своим членам Конгресса более благосклонно, чем к Конгрессу в целом. Непопулярность президента, недовольство военной операцией в Иране, высокая стоимость жизни меняют избирательный ландшафт. Чтобы демократы получили контроль над Сенатом, 51 место из 100, им нужно выиграть выборы в 4 штатах и сохранить все свои мандаты, что выглядит сложной задачей, но возможной. Промежуточные выборы, назначенные на 3 ноября, могут превратить вторую половину президентского срока Трампа в постоянное противостояние с демократами. Согласно статистике,

0: Большинство промежуточных выборов заканчиваются неудачно для партии, представитель которой находится в Белом доме. Экономика в любом случае остается темой номер один. Инфляция, цены, стоимость продуктовой корзины и зарплаты определяет настроение избирателей. А еще в большой политике существует понятие «октябрьский сюрприз» – событие, происходящее незадолго до выборов и способное спутать кандидатам все карты. Будем наблюдать. США рассматривают возможность отмены безвизового режима с Израилем. Американская делегация, которая сейчас находится в Эмиратах, прибудет в Израиль в ближайшие дни. Проверка проводится на фоне расследования обстоятельств инцидента с рейсом Fly Dubai. Напомним, в 2023 году Кнессет по требованию США принял закон, предусматривающий предварительную передачу израильским властям данных о пассажирах и членах экипажей, прибывающих в страну. Это было одним из условий присоединения Израиля к американской программе без виза. Теперь американская сторона намерена проверить, выполняются ли эти требования на практике. Несколько часов назад поступила информация о том, что Саудовская Аравия проводит собственное расследование. Специалисты изучают возможные последствия для безопасности полетов. Самолет зарегистрирован в этой стране, а авиакомпания базируется в Дубае. Директор управления по расследованию авиационных происшествий Израиля Офер Вакнин рассказал прессе, что ждет приглашения от саудитов. Второй пилот Fly Dubai, Хамам Аль-Хамами, которого обвиняют в попытке разбить рейс до Тель-Авива, рассказал следователям, что целенаправленно искал авиакомпании и маршруты с полетами в Израиль. Этим летом он едва не совершил нападение, но передумал. Гражданин Омана, живущий в Дубае, устроился во Fly Dubai в феврале. До этого Оман Эйр отстранила его от полетов из-за подозрений в экстремистских взглядах. А у следствия есть доступ к его электронным устройствам. По данным источников Wall Street Journal, Хамами собирался устранить командира и направить самолет на Бен-Гурион. Мотивом нападения он назвал ситуацию в Газе. Оманские власти, изучив активность Хамами в интернете, сняли его с полетов, отправили на программу дерадикализации и перевели на офисную должность, но своими опасениями ни с кем не поделились. Fly Dubai проверила пилота только на судимость, а Израиль, заранее получив списки экипажа, не вычеркнул его, хотя граждан Омана к таким рейсам допускать не должны. Лайнер, летевший 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в саудовском Табуке. После стычки в кабине второй пилот напал на командира и направил лайнер в пике. Но его обезвредили пассажиры и экипаж, а посадить самолет могли пилоты авиакомпании, летевшей в салоне. Раненый командир, гражданин Индии Смит Мачхар, сумел открыть дверь кабины. На борту находились около 180 человек, в основном израильтяне. Еврокомиссия ищет способ получать больше налогов с Apple, Meta, Google и других американских технологических компаний, не выделяя их в отдельную категорию. Для этого Брюссель может расширить общий сбор с крупных корпораций. Так ЕС рассчитывает пополнить бюджет и избежать ответных мер администрации Трампа. Речь идет о доработке уже существующего положения Corporate Resource for Europe, сокращенно CORE. В нынешнем виде оно обязывает все работающие в ЕС компании с годовой выручкой более 100 миллионов евро ежегодно вносить фиксированную сумму. Для транснациональных корпораций это лишь небольшая доля доходов. Если поднять пороги и размер взносов, налог затронет только очень крупный бизнес, а сборы вырастут. CORE входит в пакет из 5 новых сборов, которые с 2028 года должны приносить в общий бюджет около 60 миллиардов евро в год. Изменение порогов потребует согласия всех 27 стран блока. Отдельный цифровой налог, по оценке чиновников, вряд ли получит поддержку из-за опасений ответных мер Америки. Франция, Италия, Испания и Австрия, уже взимающие такие сборы, попали под расследование США по статье 301, которые могут закончиться пошлинами. В конце июня Трамп пригрозил немедленно ввести 100% тарифы на все товары из любой европейской страны, которая ведет налог на цифровые услуги для американских компаний. Ранее он обещал 100% пошлину на французские вина, если Париж не откажется от своего цифрового налога. несколько сотен предметов кинематографического реквизита из коллекции режиссера Стэнли Кубрика будет продано на аукционе в Лондоне 3 февраля. Среди лотов – топор, которым в триллере «Сияние» персонаж Джека Николсона пытался прорубить дверь. На продажу также будут выставлены платья сестер-близнецов из этого же фильма и одна из съемочных хлопушек, использовавшихся на площадке. Самым дорогим лотом, как ожидается, станет кукла-манекен человеческого зародыша из другого фильма Кубрика «Космическая Одиссея». Предполагается, что этот экспонат может уйти с молотка за 800 тысяч фунтов. Аукциону будут предшествовать несколько выставок, ближайшая из которых состоится в Нью-Йорке на следующей неделе.
1: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Кандидат в Сенат в Мичигане Майк Роджерс выпустил новую рекламу, в которой он выступает против тарифов Трампа. Это большой разворот для республиканца. Еще полтора месяца назад, во время начала очередной торговой войны США и Канады, он был целиком на стороне Трампа. Цены в США слишком высокие. С этого факта Роджерс начинает рекламу. Вероятно, когда все дорого, можно хотя бы пустить в страну дешевые товары из соседней с Мичиганом Канады. Но цены на них тоже растут из-за торговой войны. Роджерс требует ее завершить как можно быстрее и обещает в Сенате работать с представителями обеих партий на снижение цен, в том числе в международной торговле. Про оппонента Абдулла Эль-Саеда Роджерс говорит, что тот повысит налоги, и цены, наоборот, пойдут вверх, а не вниз, как того хочет население. А вот кандидат в Сенат от Техаса Джеймс Таларико временно пропал. У него не было встреч с избирателями с 28 сентября, что его кампания объясняет сильным случаем гриппа у демократического кандидата. В принципе, заболел и заболел, с кем не бывает. Эту историю СМИ совсем пропустили бы, если бы 2 октября команда Таларико не запостила в соцсетях видео с мероприятия в городе Лабок на севере штата. Там большая группа людей слушает Таларико, несмотря на консервативную направленность этого региона. Вот только никакого мероприятия в Лабоке у Таларико в этот день не было. Видео было записано на его мероприятии в апреле. С тех пор он в эту часть штата не приезжал. Для республиканского кандидата Кена Пакстона исчезновение тоже не удивительно. Летом во время праздничной недели, около 4 июля, он улетел отдыхать в Великобританию. Причем для него ситуация может быть даже проблемнее. Пакстон – генеральный прокурор Техаса, так что все его поездки оплачиваются из бюджета штата, в том числе его отпуск. Таларико делает из этого часть своей критики Пакстона, и, возможно, это работает. В вопросах он остается впереди за 3 недели до выборов. Алекс, вот такая ситуация с выборами в Сенат. Сейчас мы видим Дональда Трампа, который путешествует. 32 дня Дональд Трамп будет выступать, уже начал. И пока что достаточно сумбурно идут эти выступления, без особой энергии. В Алабаме было мало людей. Трамп со сцены начал говорить, что они стоят в очереди там за зданием почему-то. Но, как ты понимаешь, их и там не было. Иногда во время выступлений люди возмущаются, допустим, это было в Огайо, люди возмущены тем, что Трамп навязывает им построение датабаз вот, для искусственного интеллекта, но они возмущены как раз-таки ценами на электричество, которые за собой повышают эти датабазы. И еще выступления идут иногда без самих кандидатов, что тоже крайне странно. Как ты за компании наблюдаешь, и вот в частности, давай начнем с Техаса, где, возможно, показывают прогнозы Таларико, демократический кандидат может победить в Техасе.
2: Кстати, Таларико немножко похож на Бето О'Рурка, который не так давно пытался выиграть у Теда Круза. По некоторым опросам мог, но все-таки проиграл. Надо понимать, что Техас вообще когда-то был вроде как демократическим, но потом стал очень красным, потому что там живет простой работящий народ, преимущественно белый, не только, но преимущественно. Там, конечно, много есть и мексикано-американцев, и чернокожих, но это вот такой типичный ковбойский штат, да. Я большой любитель рестлинга. Какая одна из главных звезд рестлинга? Стив Остин, техасская гремучая змея, Рэтлснейк. Вот он типичный такой, не лезущий за словом в карман роднек, да, как бы, который любому надерет задницу, если тот что-то не то делает. И Техас – это место, где, наверное, для того, чтобы найти по-настоящему путь к душе и к уму избирателя, нужно быть таким. Нужно быть немножко похожим на того же Стива Остина. Наверное, не очень хорошо, даже если ты вроде по опросам впереди, не очень хорошо так косячить. Я не знаю, какой грипп бушует в Техасе, я бы подумал, что там скорее лихорадка какая-то. Но окей, заболел, будь честен. Показывать ролики с апреля и говорить, что это было на той неделе, это некрасиво, это может подорвать то твое лидерство. Надо понимать, что нередко, хотя не всегда, но чаще, опросы ошибаются в пользу более либеральных политиков и в Америке, и в других странах. Вот сейчас в Бразилии по опросам действующий президент Лула должен был несколько выиграть у Бальсонара-младшего в воскресенье, он проиграл. Поэтому многие люди более консервативного толка порой воздерживаются от того, чтобы честно отвечать на вопросы полстеров. Да, когда в преддверии, они могут ответить более честно уже, когда день голосования, а в преддверии, поэтому часто мы видели это и в 2016 году, и в 2024, что полстеры ошиблись каждый раз в пользу демократов. И надо разыгрывать доверенного, когда столь много стоит на кону. Вот. Не стоит допускать такой вот расхоложенности, такой, знаешь, успокоенности и таких вот проколов. Вот. Ну, если демократы, тем не менее, умудрятся не выиграть как минимум палату представителей, они будут сами себе, что называется, злобные бакланы. Они будут сами виноваты в своем поражении, потому что в такой конъюнктуре, в такой год, когда происходит столько хаоса. Причем не все данные, которые происходят, которые имеются, скажем, по той же экономике, отрицательные. Но ощущение хаоса, причем хаоса во многом создаваемого самим президентом Трампом, и республиканцы, они не знают, что с этим делать, они не могут и впрячься полностью в его эту взбалмошную политику, но они не могут и сказать ему «нет», по крайней мере, открыто. В этой ситуации, нет у демократов права проигрывать такие выборы. Вот. Ты упомянула Гайо. Насколько помню... Ну, кстати, вот то, что президент Трамп совершил вот это турне, которое он обещал, это, по крайней мере, говорит о том, что он в неплохой физической форме. Человек в плохой физической форме не пустился бы в турне по 35 штатам. В Огайо, насколько... 32, но изначально объявляли 35.
1: На самом деле нет, на самом деле 32 выступления, но штатов меньше.
2: Ну, окей, даже если 25, все равно это солидно. Но в Огайо было объявлено, насколько я помню, об открытии какого-то крупного металлургического, по-моему, предприятия. И там вот люди судачат, что с одной стороны это явный такой вот проброс, попытка подкупить созданием рабочих мест, экономической активностью, подкупить в пользу правящей партии и правящего президента, подкупить избирателей. Огайо – это штат тоже такой индустриальный, рабочий. Да, это традиционно такой вот один из этих swing states, который и не откровенно красный, и не откровенно синий. И другие говорят, что это, слишком цинично делается впритык к выборам, и что не проработан, вопрос экологического влияния этого комбината. Ну, для президента Трампа экология на 33-м месте по важности, да. Но нужно иметь ответ, нужно иметь контраргументы на подобные шаги действующего президента. Он снова стал, говорить об этих 5000 долларов на каждого американца, тем временем раздал поменьше, по 90 долларов для получателей Медикейра, открыл счета для детей, то есть что-то делает. Просто я много раз говорю, что президент Трамп одной рукой уничтожает то позитивное, что его другая рука создает. Вот. Еще раз повторю, что в этой ситуации демократы будут полными лохами, если они не воспользуются этой неразберихой и не выиграют хотя бы что-то. Но у демократов внутренний тоже кризис, потому что это более левое крыло заявляют о себе, остальные более мейнстримные демократы, они просто невнятные. Вот. И получается, что это во многом, да, это референдум по президенту Трампу. Как бы это не референдум по поводу демократов, потому что у демократов слишком разные позиции внутри самой партии, чтобы можно было их как-то суммировать и сказать, что, вот, скажем, Аль-Саед или там Мамдани или Окасио-Кортес или Берни Сандерс — это то, что предлагает вся демократическая партия. Это предлагает, может быть, 20-30% этой партии. Но я замечу, что социалисты могут считать, что как раз их повышение ада наверняка Саед и другие ему подобные политики в случае победы будут пытаться повысить налоги, они-то могут считать, что это как раз удивительным на первый взгляд образом, но это как раз ведет к повышению доходов населения и налоги наиболее богатых, и что это способ с помощью государственного участия подстегнуть экономическую активность, которая не всегда подстегивается, наоборот, как бы, когда ты понижаешь налоги и предоставляешь инициативу частному бизнесу. Это не всегда работает. Если бы это всегда работало, у нас всегда правила республиканской партии. Вот. Вероятно, демократические социалисты считают, что наоборот, они работают в пользу среднего класса, что они работают в пользу рабочего человека. Вот. Но еще я скажу, что Майк Роджерс, вот я не могу толком понять, вот кого он мне напоминает, какого актера голливудского. Он еще немножко Михаила Ульянова напоминает, но также кого-то из американских актеров. Но я вот не могу, что называется, can't quite put my finger on it. Вот я не могу сейчас вспомнить. Может, не актер, может, какого-то футбольного тренера. Но вот, может быть, после передачи мы снова свяжемся, до меня дойдет, на кого он так похож. Но вот у него типично такая вот республиканская внешность, надо признать. И, кстати, я говорил в предыдущем выпуске, что республиканцы стали партией одного человека, то есть Трампа, так же, как Ликуд стал партией одного человека, то есть Биби. Но вот мы видим по Майку Роджерсу, что иногда это не так, что политическая как бы необходимость может заставлять республиканца резко расходиться с президентом Трампом, в частности, в его экономической политике. Правда, это может быть уловкой с целью все-таки выиграть место в Сенате, а потом, может быть, он будет голосовать, так укажет Трамп.
1: Ну вот да, как здесь можно верить кандидату, который за неделю или там, ну скажем, за 3 недели до выборов поменял свою позицию, а еще 3 месяца назад поддерживал Трампа с его тарифами против Канады?
2: Как-то можно, люди эволюционируют, иногда и более быстро эволюционируют, чем за 3 недели. Поэтому сам Трамп во время своей первой избирательной кампании в 2016 году за неделю 3 раза поменял мнение относительно аборта. И ничего, люди проголосовали за него.
1: Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсен.

0: Горки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Представители CNN, MSNBC и издания «Политика» обратились в Федеральный суд с требованием надолго заблокировать решение администрации об ограничении их доступа в Белый дом. Журналисты считают эти меры незаконным наказанием за критические публикации. Опубликованные материалы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы показывают, что большинство руководителей допускают дополнительное повышение процентных ставок. Причина – сохраняющиеся инфляционные риски. Для американцев это означает возможность дальнейшего удорожания ипотеки и потребительских кредитов. Транспортное управление Нью-Йорка сообщило, что до конца года еще на 20 станциях метро установят современные входные устройства. Власти рассчитывают сократить число безбилетных пассажиров и уменьшить финансовые потери транспортной системы. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что ему постоянно звонят мировые лидеры и выражают огромную благодарность за конфликт с Тегераном. Белый дом попросил Пентагон подготовить план новых ударов по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам въезжающих. Трамп сообщил, что полностью доверяет России в этом вопросе. Более 4 миллионов американских пенсионеров за последние 18 месяцев переехали на постоянное место жительства в другие штаты. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 80%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
7: Выборы состоятся 3 ноября.
8: Paid for by ABK for Assembly. Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
9: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
10: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинн. Сегодня и, да, возможно, завтра я хочу посвятить разбору речи нашего госсекретаря Рубио, которую он произнес в Афинах вчера. Ну, что вам сказать, великая речь. Это уже вторая такая речь, которую я слышу от него. Одна была в Мюнхене перед собраниями всех стран и их руководства в Европейском Союзе, и вот сейчас это речь в Афинах. Я пытаюсь, вот я как бы разбираю эту речь на запчасти и пытаюсь прокомментировать каждую из них, чтобы стало понятнее и яснее, о чем ведется речь, то есть, потому что там очень много исторических каких-то ссылок, которые, возможно, не все знают и так далее. Это не надо знать всем, но, в общем, так или иначе. Если говорить вот о том, что вот смысл всего этого послания заключается в том, что мы в Америке выбрали путь национального возрождения. Именно ударение на национального. То есть национализм в хорошем его понимании слова. Понимаете? То есть это связано с тем, что пытается сделать Трамп. То есть его политика, вот, наверное, когда будут вот оценивать какие-то, вот, так далее, они, конечно, скажут плохое и хорошее, но самая главная черта политики Трампа – это возрождение национальной мощи. Поэтому вот эта речь называется фактически «Мы выбираем бескомпромиссное стремление к национальной мощи». Вот это вам речь. И связано это прежде всего с тем, что, наверное, мы разочаровались в целом ряде международных организаций, союзов, принципов и так далее. Вот мы в Америке разочаровались в этом. А может быть, и в мире разочаровались. И вот то, что вот сейчас у нас происходит во Франции, опять-таки, знаете, вот я не могу сказать, что я большой любитель Франции в наше время. То есть, знаете, я воспитан на французских писателях и романах, и всегда, как говорится, бредил этой страной, но я не могу сказать, что я франкофил, понимаете, я скорее англофил и германофил, а не франкофил. Но, понимаете, мы можем, конечно, очень долго здесь сидеть и ухмыляться, может быть, даже саркастически говорить, что они-то заслужили во Франции, что они такие сякие и так далее и тому подобное. Я, наверное, с вами соглашусь. Но, с другой стороны, понимаете, то, что горит во Франции, это горит у нас с вами. Вы поймите, это мы... Кость от кости единая цивилизация. И поэтому, если это горит во Франции, это не впрямую, но горит у нас здесь. И это репетиция, что может произойти у нас здесь. Понимаете, потому что какие-то отморозки на улице, понимаете, делают то, что они делают. И вот когда Рубио, я считаю, что он один из, ну, я не хочу говорить величайший, это, конечно, еще в истории будет сказано, но выдающийся государственный деятель, именно не политик, а государственный деятель, я таких знаю горстку. Горстку. Понимаете, то, что Трамп привел его вот в State Department, и то, что он делает, это, конечно, ну, из области фантастики определенной, потому что я просто не ожидал вот такого слога, такой речи и так далее. Ну, давайте возьмемся за анализ. Я не хочу это делать по-быстрому, я хочу делать это хорошо. Поэтому как у нас время получится, так получится. Ну, значит, 7 октября 26 года, Афины, Греция. По всему миру разбросано множество величественных руин. Зачастую это места, где история словно исчерпала себя. Остатки далеких культур, памяти которых давно стерлась из сознания живущих. Но Акрополь это иное. Акрополь это укрепленный холм в центре Афин, где когда-то стоял главный храм Афин, где зародилась афинская демократия, храм, посвященный богине войны Афине, и поэтому мы имеем город Афины. И вот, значит, я не читаю вам все, я вам читаю самое главное, потому что речь длинная, это, если читать все, то это даже 3 дня не хватит. На протяжении тысячелетий цивилизация, воздвигшая то, что находится у меня за спиной, пленяет воображение западного мира. Поколение наших государственных деятелей, художников, философов обращали к нему свои взоры с изумлением и благоговением. Время имеет свои свойства притуплять чувства. Великие победы и катастрофические поражения словно сжимаются до размеров сноски в учебнике, очередного факта, который школьники должны заучить, затем забудут. Но древние греки обладают, кажется, почти мистической властью над нашей памятью. Они вновь и вновь призывают нас к себе. В 480 году до новой эры войска императора Персии Ксеркса вошли в этот город и предали огню его святилище. К тому времени большинство афинян уже эвакуировалось на кораблях на соседний остров. Но нашлось горстка тех, кто отказался покинуть родные дома. Они забаррикадировались в скалистой крепости Акрополя, чтобы дать последний героический бой. Сбрасывая со скал огромные камни на персидских захватчиков, несколько дней сдерживали натиск величайшей империи того мира, той эпохи. В конце концов, силы оказались неравными. Персы разграбили храмы, сожгли святилища, сравняли Акрополь с землей. Однако, когда афиняне вернулись, они собрали остатки и обломки старого Акрополя, захоронили их в земле того самого холма, на котором когда-то он стоял. А спустя десятилетия при Перикле они возвели Парфенон. С тех пор Парфенон стоит уже 25 веков. В его тени рождались и рушились империи, а потомки тех, кто его построил, сыны Афин и Рима, несли свою цивилизацию в самые отдаленные уголки земли. Браво! Понимаете, нам надо перестать стесняться того, что наша цивилизация западная построена на афинской демократии, на греческой философии, на римском притворении права, римских традициях, понимаете, империи и республики одновременно. Наша вот эта главная идея, которая написана на долларовой бумажке, единство в разности. Это была идея, которая была выписана в Афинах и в Риме. И если мы перестаем гордиться тем, что мы наследники, что мы тот самый шестой Рим, потому что и было пять Римов до нас, пять римских воплощений попыток воссоздать Рим, воссоздать величайшее то, что было когда-то в Европе. Вы же поймите, это фактически тоже попытка воссоздать Римскую империю. Только более правильно, более хорошо. У них что получается? Нет, не получается. Получил за океаном. Седьмой Рим пока не возник. Шестой уже есть. Это Соединенные Штаты. И нам не надо стесняться этого. Мы не собираемся повторять какие-то ошибки Рима или Афин, если, как говорится, только невольно. Но мы хотим повторить то величие, которое пришло из этих древних государственных образований. И вот дальше. История Америки, история моей страны отмечена печатью античности. Греция буквально запечатлена в архитектуру наших государственных учреждений, величественных колоннах, куполах и памятниках нашей столицы. Не только Греция. Купол, чтобы вы знали, греки не строили. То есть вот то, что вы видите, Капитолий, это чисто римское сооружение. А вот, например, здание Верховного Суда – это греческое. Белый дом – это римское, потому что там есть закругленная ротонда. И так далее. То есть греки не строили круглые сооружения, строили только квадратные. Ну вот, а Рим у него, он имеет и круглые, и в частности купола пришли как раз из Рима. Ну, частично с востока. Так вот, сам город, где родилась наша конституция, Филадельфия, носит греческое имя. Филадельфия – это слово «город братской любви» с греческого. Отцы-основатели моей страны были глубоко увлечены наследием, полученным нами от вашей страны. Они хорошо знали историю, ясно осознавали свое уникальное место в ней. Ни одна другая эпоха прошлого не занимала их умы и воображение так, как античность. Многих удивляет тот факт, что автором, чаще всего цитируемым в записках федералиста Federal Papers, не был философ эпохи, просвещения или политический теоретик. Нет. Чаще всего там цитировали Плутарха, греческого биографа, писавших о великих людях Греции и Рима. Многое уже сказано у нас и написано о влиянии Древней Греции на идеи американских отцов-основателей, да и на всех западных философов и государственных деятелей, живших до них. Большинство из нас хорошо известны основные вехи этой истории. Афины подарили нам демократию. Платон и Аристотель – это два отца, которые заложили основы западной философии, этики и права. Наши представления о праве, добродетели, гражданстве и республиканском строе сформировались в греческих городах, государствах, ну и потом в Риме, конечно же. Ну и также нельзя здесь он просто этого не говорит, но также американские законы сформировались под влиянием иудаизма, в частности, 10 заповедей. Поэтому это тоже, как говорится, чтобы вы знали, так, как говорится, он просто здесь не упоминает это. Даже значительная часть нашей политической терминологии, такие слова, как демократия, тирания, само слово политика берет свое начало именно здесь, в Греции. Все это, безусловно, так. Но то, чем мы, как американцы, как представители западной цивилизации, обязаны этому месту, имеет гораздо более глубокие корни. Это институты и идеи были лишь внешним проявлением более фундаментальных качеств, присущих древним грекам, качеств, какие невозможно свести к какой-либо политической конкретной системе или теории. Именно здесь, в Афинах, мы видим первое полное воплощение всех тех ключевых черт, которые впоследствии определили облик Запада, яркой индивидуальности, неукротимого честолюбия, дерзких исследований, изобретательности, жажды открытий, приключений, риска и славы. Браво! Браво! Наконец-то кто-то обладает яйцами, умом и ртом, чтобы сказать то, что все мы понимаем подспудно. Любой человек, любой нормальный человек, любой сильный человек, я не говорю про серые посредственности, стремится к индивидуальности. И индивидуум всегда стоит над обществом, над интересами общества, если только он специально не жертвует этими интересами ради общества. Но как доказывает история, как только возникают интересы общества над интересами индивидуума, это становится нацизмом, коммунизмом, социализмом, чем угодно, только не тем, чем надо. А вот когда индивидуальные качества преподносятся, как говорится, как главные и в основные, что пришло из Англии и Франции, вот здесь лидирует, понимаете, право и свобода. Дальше. Неукротимое честолюбие, дерзких исследований, изобретательности. Конечно, в этом и заключается, как только человек свободен, как только ему дают развернуться, вот это неукротимое честолюбие, это то, что сделало таких, как Томас Эдисон. Это сделало таких, как генерал Першинг. Это сделало таких, как адмирал Нимитц. Честолюбие, желание славы, изобретательности, жажда открытий. Без жажды открытий мира бы не было. Понимаете, мир открыли вот те самые авантюристы, которые жаждали приключений, хотели найти то ли золото, то ли родник юности. То ли вечную жизнь, то ли славу, то ли веру, то ли... Но Индию с пряностями. Неважно, что они пытались сделать, понимаете, они не плыли сюда для того, чтобы уничтожить кого-то, понимаете, и разрушить чьи-то цивилизации. Они плыли для того, чтобы сделать великими себя и свою цивилизацию. А что произошло после, это уже, как говорится, к сожалению, результат целого ряда ошибок и проблем. Но без этого не развивается ни одна цивилизация. И говорить, что только западные люди привнесли в мир какой-то, понимаете, прямо вот грабеж и разорение, это глупость полнейшая. Это то, что свойственно каким-то вот этим всем заурядным умам, которые ничего сами не могут, которые всего боятся, у которых какой-то психоз по жизни, и мы обязаны под этот психоз подписаться все. Дальше он пишет. Ненасытного любопытства к миру и принципам его устройства, стремление постичь тайны природы, разгадать загадки космоса, нежелание мириться с понятием невозможное, неприятие любых границ и пределов, страстного порыва заглянуть в глубины неведомого. Это были не просто формулы или постулаты какой-то одной философской школы. Это были черты, присущие целому народу. Черты, нашедшие отражение в его традициях, преданиях и воображении. В качествах, какие он требовал от своих граждан. В идеалах, ради которых жили и сражались и умирали. Постичь их, значит, постичь самих себя. Правильно? Правильно. Вот на этом Запад и построен. На этом построен новый свет, господа. Вот где мы живем с вами. Это никогда, ни единой секунды мы не должны забывать или давать себя охмурить, понимаете, каким-то левым демагогом, который нам заявляет, что все это стыдно, все это плохо, все эти белые мужчины, это кошмар, ужас, ужасный. Здесь, именно здесь, в этих краях, в Греции, расцвело свойственное Западу стремление раскрыть то, что невежество, тьма и расстояние скрывали от человеческого разума. Греки не просто формировали историю, они подарили нам саму историю. Значительная часть наших знаний о многих древних цивилизациях почерпнута почти исключительно из трудов греческих исследований историков. Людей, которые не ограничили это писанием собственной истории, а отправлялись в дальний край, чтобы изучать и описывать сказания, быт и культуру других народов по всему миру. В то время как другие обращали взор внутрь себя, греки первыми устремили его вовне, движимые жаждой открытий и стремлением к славе первооткрывателей всего небесного, необычного и нового. Именно эта черта побудила Запад создавать и строить то, что было недоступно другим, выделив нас на форме множества иных культур и цивилизаций, где высшими целями жизни считали стабильность и простое выживание, как стабильность у Путина. Но от греков мы унаследовали не только стремление исследовать неведомое, но убеждены в том, что неведомое должно быть познано. Мы обрели уверенность в том, что мир поддается изучению, измерению, картографированию и пониманию, что в основе космоса лежит разумный порядок, подчиненный фундаментальным законам, которые человек способен наблюдать и осмыслить. Это легло в основу западного мировоззрения, нашей математики, науки, медицины, философии, этики и религии. Это подготовило почву для того, чтобы благая весть Иисуса Христа нашла благодатную среду в Европе и переросла в великую цивилизацию христианского мира. Это стало фундаментом богатейшего богословского наследия, от трудов Августина и Фомы Аквинского до всей традиции естественного права. Замечательно. Ну, опять-таки, он не упоминает иудаизм здесь, но ладно, простим ему. Это не потому, что он антисемит, или, понимаете, или что-то не знает, или не понимает. Просто здесь, в данном случае, в Греции нет смысла сейчас педалировать эту тему. Так родилась цивилизация, объединенная не только общей культурой, но и общим антропологическим взглядом, единым представлением о человеке и его месте во Вселенной. Его наследники переняли не только идею естественного порядка, но и особое понимание добродетелей, судьбы и рока, истины добра и красоты, кодекса, подписывающих, как следует жить человеку, объективных стандартов и идеалов, к которым нужно стремиться. Я понимаю, что современному человеку описанный мною уклад жизни может показаться странным и даже жестоким. Идеалом многих современных идеологий стал мир абсолютной безопасности, лишенный риска и неудач, где нет славы и победы, но нет и позора, поражения. Сегодня мы слишком часто ориентируемся на понижение планки. Мы устанавливаем стандарты так, чтобы никто не проиграл. Нас больше заботит комфорт отстающих, чем потенциал лучших. Мы делаем все самое выдающееся заложником посредственности и серости. Браво! Браво! Но лучше не скажешь. Лучше не скажешь, это просто, произведение. Произведение государственного, как говорится, искусства и государственных речей. Я не знаю, кто писал эту речь, может быть, он сам или кто-то другой. Ну, то есть, ссылки на различных героев Греции и так далее. Да. Вы знаете, я же вам рассказывал, что фактически вся западная литература, хотим это признать или нет, особенно литература о каком-то конкретном герое, создана на одном единственном произведении, которое влияет на все это. Это Гомер, Илиада, Одиссея. Гомер, тот самый грек. Вся литература Запада, включая даже комиксы американские, Супермена, Бэтмена и так далее, построена на этом. Можем смеяться, можем плакать, можно не признавать. Но на этом написана диссертация, получена Нобелевская премия, которая доказала это. Нобелевская премия по литературе. Так, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Факты, события, лица,
2: новости,
1: все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Ураган Исаия усиливается. Синоптики предупреждают о возможном быстром усилении шторма над теплыми водами залива. Не исключен пик третьей категории перед выходом на берег. Он ожидается поздно вечером в пятницу или рано утром в субботу. Чрезвычайное положение введено в 20 округах Флориды и 40 округах Алабамы. Сегодня около 21 миллиона пожилых американцев на программе Medicare получат на счет по $90. Компенсацию взносов по части B. Деньги идут из фонда улучшения Medicare, созданного Конгрессом в 2008 году и ни разу не использованного. У кого нет прямого депозита, бумажный чек придет по почте позже в октябре. Политики нашего города добиваются постоянного мемориала жертвам нападения 7 октября. Его хотят установить в саду Микки Кейри в Грейссенде. На пресс-конференцию в среду пришли контролер города Марк Левин, спикер горсовета Джули Мэннин и конгрессмен Дэн Голдман. Проекты содержания возьмут на себя частные жертвователи, но нужно одобрение департамента парков и мэрии. 17 районных советов, представляющих более 2 миллионов жителей, потребовали от мэра Мамдани снизить скорость машин до 20 миль в час по закону Сэмми. Во вторник проголосовал совет Верхнего Вестсайда. Письмо с требованием ускорить программу подписали более 60 чиновников штата и города. Пока закон действует лишь в Манхэттене, южнее Канал-стрит.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Davidson Radio, 620 AM.
1: От Нью-Йорка до всего мира.
0: davidsonradio.com.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, и вот мы продолжаем этот разбор того, что сказал Рубио. Повторяю, речь совершенно уникальная, написана идеально, я считаю, то есть ссылки к истории совершенно правильные, аллегории абсолютно правильные, и главное, понимаете, он высмеивает посредственность, понимаете. Мы, ни один человек никогда не рвется наверх, чтобы стать посредственностью. Посредственности сидят на месте. Ничего не делают, ничего не предлагают, никак не думают. Понимаете, а нам предлагают подписаться всей нацией, всем Западом, именно вот стать посредственностями. Стать сохранение стабильности как главное кредо всей жизни. Он это совершенно четко вот высмеивает. Просто высмеивает очень грамотно. И вот дальше. Создатели Парфенона.

качества. Со временем мы на Западе начали стыдиться того, что делало нас исключительными. Мы испытывали неловкость из-за того, что наши достижения выделялись нас на фоне остального мира. Наше процветание каким-то образом стало источником чувства вины. Мы перестали верить, что заслужили свое величие, добились его по праву. Слово «национализм» стало чем-то постыдным. И мы принялись сносить памятники, осуждать собственную историю. Во многих местах мы приучили детей стыдиться стран, которые им предстояло унаследовать. Параллельно с этим мы открыли границы, перенесли производство за рубеж и позволили нашим вооруженным силам прийти в упадок и деградировать. С каждым годом, казалось, что все больше и больше деградировали сам суверенитет, передавая право принимать решения глобальным бюрократическим структурам, недосягаемым для нашего контроля. Но другие с радостью заполнили образовавшийся вакуум. Вакуум, возникший вследствие нашей слабости. По мере того, как уверенность Запада в собственных силах ослабевала, его противники и соперники вели себя все более напористо, наращивая свое богатство и могущество за наш счет. 100% верно. Понимаете, господа, если новое поколение, если вот не разговаривать с вашими детьми и не передавать им постоянно, что, ребята, вы живете в исключительное время, в исключительной стране, вы счастливые, свободные люди. Вот, посмотрите, как живут здесь. Там никакой свободы нет. Вот, посмотрите, как живут, допустим, в Китае. Да, там идет большое развитие, но люди не свободны. Посмотрите, как живут люди в России. Да, там есть целый ряд каких-то, понимаете, дерзких открытий и так далее и тому подобное, но страна вечно, понимаете, находится в каком-то комплексе неполноценности, что она ее оставила кто-то позади, или кто-то на них нападет и разграбит. Посмотрите на Европу. Европа была центром, как говорится, движения вперед. Но когда она объединилась под общей какой-то бюрократической структурой, понимаете, правильность суждений стала важнее, чем, вернее, ну такая официальная, официоз суждений, давайте так скажем, стал важнее, чем справедливость и правильность этих суждений. О чем мы говорим, если актера Джона Клиза собираются арестовать в Англии, за то, что считается, что он распространяет терроризм. Он высказывается против исламизации Англии. Вот именно с этим, вот когда, помните, пытались призвать к ответу Элона Маска. Почему? Потому что Маск говорил то же самое. Маск просто имеет колоссальную платформу в виде вот Твиттера. И эти твари все, понимаете, из левых правительств, что во Франции, что в Англии, все вот эти, вот, понимаете, крысы, они испугались смертельно, что им скажут правду. Что Маск просто скажет правду, что вы, господа, крысы, и ваше вот этот колхоз, который вы сделали, экономическое сообщество в Европе, вы его превратили в государственный колхоз. Поэтому оно не работает. Поэтому там все, понимаете, и он идет к упадку, он идет к развалу. Развал будет, скорее всего, немирный. Но что-то должно, как говорится, прекратиться, понимаете, когда выйдет из этого развала какая-то крупная страна, основатель типа Германии или Франции, все, этот союз дальнейший, этот ЕС развалится к чертям собачьим, и слава богу. И слава богу, что бы там ни говорили, понимаете, на Востоке, которые пытаются денег потянуть побольше в свою пользу. Ну то, что здесь произошло, то, что ЕС сделал с целым рядом бывших соцстран, это тоже не поддается описанию, это позорище. Вместо того, чтобы, понимаете, помочь им встать на ноги, они их специально оставляют позади, потому что иначе они составят конкуренцию тем странам, которые находятся на западе этого союза. А должно быть национальное развитие. Должен быть в каждой стране свой национальный лидер, который будет развивать ее по собственному, понимаете, как говорится, лекалу. Без ссылок на то, что вот как решили в Бельгии, или как решили какие-то бонзы во Франции, понимаете, если во Франции очень много полезных идиотов, то это не значит, что столько же полезных идиотов должно быть это в Чехии или в Польше. Читаем дальше. Всего и сегодня мы стоим на перепутье. Ведь именно предстоящие десятилетия и принятые нами решения определяют историю следующего столетия. Выбранный нами курс решит, сохранит ли Запад лидирующие позиции в мире или смирится с будущим полным упадком зависимости и деградации. Мы должны действовать сейчас, иначе мы утратим саму возможность действовать. При президенте Трампе Соединенные Штаты сделали свой выбор. Мы выбираем путь решительного укрепления национального могущества.

Возвращаем контроль над критически важными цепочками поставок. Восстанавливаем промышленный потенциал экономики, укрепляем обороноспособность, боремся за лидерство в технологиях и отраслях будущего. Мы стремимся к новым рубежам, в передовом производстве технологиям суперинтеллекта, в сфере беспилотных систем, вооружений и ведения боевых действий, в области микрочипов, минеральных ресурсов, киберпространства и во всех других сферах человеческой деятельности. Мы хотим высвободить нашу энергию, восстановить наши заводы, вернуть астронавтов на Луну и открыть новую эру освоения космоса. Браво! Браво! Браво! Если у вас, понимаете, есть сомнения, за кого голосовать и что голосовать, вот 3 ноября, вот подумайте над этой фразой. Не ради Трампа, поверьте мне. Мы сейчас вообще за Трампа не голосуем, мы голосуем за Конгресс. Я прекрасно понимаю, что из себя представляют обе партии. Обе они далеко не идеальные, но республиканцы представляют из себя что-то смелое, что-то правильное, у них правильная идеология, у них правильные начинания, даже если сами они толкутся на одном месте. У них хотя бы правильные дали. Все, что представляют на сегодняшний день демократы, это тьма, это дно, которое каждый день пробивается все глубже и глубже и глубже, понимаете, и мы уже устали удивляться от глубины этого пробива. Сегодня стало модным считать, что просвещенная внешняя политика подразумевает приоритет интересов мирового сообщества над интересами собственного народа. Я думаю, что здесь нам тоже есть чему поучиться у древних греков. Они знали, что в преданности своей нации, как и в борьбе за защиту ее интересов, превыше всего остального, нет ничего эгоистичного или предосудительного. Они твердо верили в идеал великого человека, выдающейся личности, обретающей бессмертие благодаря своим деяниям. Но они точно так же верили, что слава и почет завоевываются через стремление, самопожертвование, великие совершения ради чего-то большего, чем мы сами. Героем, вновь и вновь появляющимся в древнегреческом мире, был человек, готовый заплатить любую цену за дело, достойное его преданности. Мы видим это на примере Сократа, который отказался прекратить поиск истины даже ценой собственной жизни. Сократ, как вы помните, его осудили, и он был вынужден выпить яд. Его наследником был Платон, ну и Аристотель. Мы видим это в легендарном подвиге 300 спартанцев, окруженном и своим числом безнадежно уступавшим огромной армии Персии, отвергшей возможность спастись, предпочтя сражаться до последнего, нежели оставить свой пост или изменить долгу. Мы видим это в эпическом мифе об Ахилле, о Ахиллесе, перед которым стоял выбор вернуться домой, чтобы прожить долгую мирную жизнь, или остаться под стенами Трои, чтобы погибнуть ради обретения вечной славы. Ахиллу при рождении, он был наполовину бог. Его мать окунула его за пятку в священную реку Стикс. За счет этого его кожа приобрела феномен такой, значит, что кожа стала непробиваемой для меча или для стрел. Но его единственное место вот уязвимости была его пятка, то есть поэтому говорят Ахиллесова пята. И Ахиллу, и его же мать, как говорится, во время его жизни сказала, она говорит, ты можешь стать царем одного из вот этих вот полисов, ну, греческих городов в Греции, прожить счастливую жизнь, оставить потомство, но потом твое имя забудут. И ты будешь одним из заурядных, одним из, как говорится, счастливых, но заурядных людей. Или ты можешь пойти в военный поход под Трою, но ты там погибнешь. И вот он идет в поход под Трою, где его убивают стрелой вот в ту самую пятку. И, как говорится, то есть, насколько я понимаю, его просто ранили в ногу, лишили мобильности, после чего он погиб в бою. Хотя он был, считался легендой греческого войска. Вот это вот по поводу Ахилла. И вот дальше. Именно эти качества формировали нравственные идеалы Запада. От христианского мученика, отказавшегося отречься от веры, до патриота, отдавшего жизнь за свою страну. От святого Томаса Мора до защитника Фалама, вплоть до бессмертных заключительных слов Декларации независимости США. Мы торжественно клянемся друг другу отдать это за наши жизни,
наше состояние, нашу священную честь. Супер. Правда, Томас Мор не был прямо, понимаете, безгрешный святой. Он просто умер за католическую веру. Он не захотел отречься от католической веры, и поэтому был казнен как человек, который не подчинился королю. Кстати говоря, король Генрих VIII, у которого Томас Мор был учителем, потом очень сожалел о том, что он дал приказ его казнить. Потому что он, в принципе, Мор не был виноват в обвинении. Но Томас Мор сам сжигал еретиков на костре и сжигал их религиозные книги. И он далеко не был святым, чтобы мы знали. И вот дальше. Именно от греков Запад унаследовал чувство долга, нерешимую верность своим принципам, своему делу, своей стране. Наши герои, герои Запада, это те, кто выбирает верность долгу. Именно тогда, когда это труднее и больнее всего. Человек верный своему слову, солдат, не покидавший поста, капитан, тот самый легендарный капитан, который уходит на дно вместе со своим кораблем. Это в корне отличается от того, что мы наблюдаем сегодня. Например, у фанатиков вроде радикальных иранских мул, чей культ смерти и возводить детей смертников в ран национальных героев, а мученичество представляется как самоцель. Наши герои готовы были умереть ради своего дела, но они не поклоняются смерти. Именно поэтому, потому что мы ценим жизнь, мы преклоняемся перед их героизмом, кто скорее пожертвует ею, чем предаст свои принципы. Это, кстати говоря, из иудаизма. Кстати говоря. На смену тех, кто возвел Парфенон, пришли зодчие европейского христианского мира, построившиеся соборы в Милане, в Кёльне, во Флоренции. Стремление к совершенству человеческого облика, двигавшее древнегреческими скульпторами, обрело новое воплощение творчества Микеланджело. Поиски устройства мироздания, начатые греческими философами, были продолжены Коперником, затем Галилеем, Келлером, наконец, Ньютоном. Жажда новых знаний – вот что побудило Магеллана отправиться в первое кругосветное путешествие. Колумба открыть Америку, а в конечном счете привело к полету Аполлона-11 на Луну. Жажда новых знаний, господа. Абсолютно точно. А качества, позволившие Александру Македонскому завоевать весь известный тогда мир, вновь проявились в Юлии Цезаря, а затем в Карле Великом и Кортесе. Вот то, что напоминает Кортеса, вот за это отдельное спасибо. Кортес – это тот, кто завоевал Мексику. Он завоевал Мексику, когда увидел, что в Мексике процветает какой-то строй людоедов, сумасшедших каких-то религиозных местных верований, который ненавидит все окрестные народы. Поэтому Кортес, имея 200 человек солдат, 200 человек солдат у него был, объединился с племенами вокруг и завоевал цивилизацию, в которой было войско больше 100 тысяч. 100 тысяч человек не смогло победить 200 солдат Кортеса. Почему? Потому что все окрестные племена встали против этих ацтеков. Понимаете, когда нам рассказывают, что это был какой-то просто обычный мародер грабитель, это, господа, понимаете, это советский учебник истории, который, понимаете, не мог допустить, что кто-то открывал земли не ради только чисто золота и наживы. Они даже допустить подобное не могли. Основное, из-за чего был открыт новый свет, самое интересное. Было две причины. Одна открытая, это поиск специй, чтобы обойти арабских купцов, которые полностью блокировали возможность поступления специй из Индии. Все специи идут из Индии. Путь из Индии в Европу был закрыт арабами, мусульманами. Чтобы его обойти, Колумб поплыл не на восток, а на запад. После Колумба на восток, вокруг Африки, поплыл Васко да Гама из Португалии, чтобы обойти Африку и оплыть вокруг арабских и османских купцов, чтобы установить прямой путь в Индию, только на восток. И все из-за того, что нужны были специи, то есть торговля. Вторая скрытая причина Колумба, отплытия Колумба, была то, что вот сейчас доказали, что он был крещеный еврей, и он искал срочное место для того, чтобы еврейская огромная община Испании, это 200 тысяч человек на то время, самая большая община в Европе, могла куда-то эвакуироваться, потому что ее должны были вот-вот выгнать из Испании. Они каждый раз покупали себе отсрочку, но в конечном счете это перестало работать после того, как пала последняя крепость мусульман Гранада. После этого король больше не нуждался в евреях, в их деньгах, и он объявил об изгнании евреев из Испании. Это 1492 год.
И в тот же год отплыл, буквально на этот, в этот день, Колумб отплыл на запад искать эту землю обетованную для того, чтобы эвакуировать туда еврейское население. Понимаете? И вот поэтому не надо стыдиться такого, как Кортес. Вообще не надо стыдиться великих первооткрывателей и путешественников, которые, да, вынуждены были войнами, потому что ни один местный народ их не принимал с распростертыми объятиями. Понимаете, не было никакого добровольного вхождения в Россию, как, знаете, в советских учебниках писали. Этот народ добровольно вошел в Россию. Ага, добровольно. Это когда подходит огромная армия, тебе говорят, либо ты войдешь в Россию, либо мы тебя уничтожим. Ну, конечно, я добровольно войду в Россию. Так и в остальных. Любой цивилизации. А что, Китай развивался по-другому? А что, извините, Индия развивалась по-другому? Они что, все добровольно взяли и объединились? Да Бог, Бог с вами, господа. Дальше. В Америке эта традиция обрела новую жизнь. Необъятные просторы дикой земли стали ареной великого расцвета западной творческой мысли и дерзких устремлений. Греческая тяга к новым горизонтам трансформировалась в американский дух первопроходцев. Наследие цивилизации Афины и Рима превратила юную прибрежную республику в континентальную империю. Браво! Браво! Величайшие американцы каждого поколения несли в себе узнаваемые черты своих предков. Они были рождены в Афинах, сформированы Римом, крещены в лоне христианства, закалены в горниле средневековой Европы, наделены английским гением свободы, а затем перенесли через Атлантику, чтобы возродиться на берегах Нового Света. Теперь мы должны вместе возродить этот дух. Мы находимся в поворотной точке. Поворотные точки не только для моей страны, для США, но и для всей нашей цивилизации. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, столь же реальны, как и те, что возникли на драматической сцене античности. Так, перерыв и продолжим.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God
5: bless you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: четверки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые выяснили, что потребление сахарозаменителей может негативно влиять на организм и ускорять старение. Ученые выбрали 7 подсластителей, которые либо вообще не содержат калорий, либо содержат в минимальном количестве. Их часто добавляют в ароматизированную воду, безалкогольные энергетические напитки, йогурты и десерты с пониженным содержанием калорий. Исследование показало, что у тех, кто употреблял больше сахарозаменителей, когнитивные способности снижались быстрее на 62%. Тенденция была особенно заметна у людей с диабетом. Такая разница сопоставима с дополнительным старением более чем на 1.5 года. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
4: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза, если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
5: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
6: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
7: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Тараканы, тараканы, тараканы. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа. И вот окончание этой речи. Национальные интересы не исчезли с появлением международных институтов. Войны не прекратились лишь потому, что мы предпочли им мир. Другие государства продолжили наращивать вооружение, стремиться к влиянию, бороться за территории, технологии, ресурсы, рынки сбыта, энергоресурсы и власть. Абсолютно точно. Вот именно поэтому, понимаете, когда появляются какие-то, понимаете, очень одурманенные, одухотворенные самими собой критики того, что вот типа империалист Трамп там типа вот там что-то с Канадой там затевает, с Гренландией, с Венесуэлой, там с одними другими, он империалист, он то, третье. Господа, понимаете, вы находитесь в вакууме, вот как находится уважаемый мною писатель, который, кстати, вышел из этого вакуума, это Фукуяма, который написал, что конец истории, что вот после того, как рухнул Советский Союз, что люди ощутили, что вот эта вот диктатура настолько неплодотворна, настолько губительна, что они теперь будут все стремиться к демократии, стремиться к свободному обществу. Я бы очень хотел, чтобы Фукуяма был прав. Понимаете, но он на сегодняшний день звучит как Кампанелло, утопист. Понимаете? Потому что человек не будет никогда идеален. Государства не будут идеальны. Мы еще, я думаю, нужно еще лет 500 для того, чтобы мир, планета и Земля стал единым. Чтобы люди, человеки, вот эти вот самые, поняли, что у них одинаковые интересы. Что они все хотят вырастить потомство, жениться, быть здоровыми, чего-то достичь, понимаете, оставить что-то детям и так далее, и тому подобное. Не загадить собственную планету. Это единые истины для всех. Проблема заключается в том, что появляются периодически прохиндеи, которые говорят, что, понимаете, что мы придумаем что-то лучшее, чем уже придумано до них. Они пытаются, и, как правило, они пытаются за счет смерти всех окружающих вокруг них, понимаете? И поэтому вот, вот то, что западная цивилизация тоже шла на костях, на крови, на поте, понимаете, и устремлениях. Но количество погибших при строительстве Запада и количество погибших при строительстве вот этих коммунизмов, нацизмов и так далее совершенно заоблачно конкурирует. В одном Китае при строительстве коммунизма погибло больше 150 миллионов человек. В основном из-за голода и устроенных искусственных катастроф. В Советском Союзе сидело постоянно, на постоянной основе, от 11 до 18 миллионов человек. И строило бесплатно, понимаете, вам каналы рыло и дороги строило. Но это же не есть нормально. Это же не есть нормально, что советские крестьяне, советские работники и жители села получили постсоветские паспорта к 75-му году, господа. До этого они были бесправные рабы собственного колхоза, совхоза или еще чего-то. Это же не есть нормально, что всех переселили в коммунальные квартиры, объявили это коммунистическим раем. Только Хрущев начал наконец-то строить вот эти хрущевки, которые все тут проклинают или так далее. Нет, но это было впервые, люди получили собственную квартиру. Можем зындыкать сколько угодно по поводу того, понимаете, как можно было жить в этих 19,5 квадратных метрах. Но это была отдельная квартира, это было уже массовое улучшение, понимаете, от коммунального дерьма вот этого. И вот дальше. И вот к нам снова пришла война. Пришло новое соперничество между великими державами. Мы вновь сталкиваемся с уязвимостью, агрессией, терроризмом, целой вселенной новых угроз и нападений. Поэтому нам необходимо перестроить наши институты и союзы, чтобы сообща противостоять этим угрозам, понимая, что их цель состоит не в том, чтобы упразднить суверенитет входящих в них государств, а в том, чтобы защитить его. И в том, что странам вовсе не обязательно отказываться от своей самобытности, чтобы осознать наличие у них общих интересов. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Мы выстроили такую модель вместе с нашими партнерами здесь, в Греции. Модель, основанная на сотрудничестве в сфере обороны, энергетики, технологий, а также на общем стремлении защитить границы Европы от угроз, связанных с массовой миграцией. Ну, тут вот надо сказать то, что я собирался на следующей неделе. В Греции фактически строится одновременно четыре. Расширяется, строится, совершенствуется четыре военные базы американские. На Крите фактически строится колоссальный и уже построен военно-морской порт. Рядом с турецкой границей во Фракии, это вот недалеко от Болгарии, строится тоже большой морской порт, приемный с железной дорогой, которая пройдет в Румынию, в Болгарию, в Молдавию и должна быть соединена с украинской железной дорогой, а также, возможно, дойдет до Польши. И дальше до так далее. Это будет порт стремительной поставки оружия в случае начала какой-то войны с Россией. Этот порт и железная дорога в активном строительстве. Мы специально обходим Турцию, потому что Турция ненадежна. Вот эта знаменитая база Инкерлик, которая в Турции была, понимаете, знаменитой и единственной неповторимой, сейчас фактически обменивается на базу в Греции. В Греции строится, еще раз повторяю, колоссальное военное строительство. Американское военное строительство. И там, и греки жутко этим довольны, потому что греки испытывают точно такие же чувства по поводу турок, как испытывают в Израиле. Поэтому Греция сейчас правдами и неправдами, но поворачивается в правильную сторону, потому что у нас общие угрозы. Общие угрозы имеют свойство консолидировать разобщенных союзников. Вот что происходит. И вот дальше. Наша дружба уходит корнями в самые ранние годы существования моей страны. Когда-то давно Даниэл Уэбстер, это знаменитый человек, который литератор, просветитель американский, который создал вебстерский словарь, если кто в курсе, выступил со знаменитой речью в Конгрессе, представив дело греческой революции 1821 года, революции конгрессменом молодой американской республики. Свое выступление он начал с того, что обратил внимание слушателей на все, что их окружало. Вот что он сказал. Этот свободный государственный строй, это народное собрание, это практика свободных дебатов, открытых дискуссий в Греции. Это состязание умов. Даже само здание, в котором мы собрались, эти соразмерные колонны, это искусственная архитектура, все это напоминает нам о том, что Греция существовала, и что мы, как и все, человечество в огромном долгу перед ней. Эти слова остаются столь же верными сегодня, как и тот момент, когда они были произнесены. И все мы, не только американцы, но и европейцы, и наши друзья по всему западному миру, должны заново усвоить уроки, которые наши предки извлекли из этой земли и ее истории. История Греции не просто позволяет нам взглянуть на истоки наших общественных институтов. История Греции является нам образ нас самих. Она показывает, что мы наследники великих героев, что мы должны гордиться, искренне гордиться своими корнями. Мы должны восхищаться тем, что наши предки создали на этой земле. История нашей цивилизации – это величайшая история, известная человечеству. И она началась здесь, в первых мужчинах и женщинах Запада. Именно у них мы можем вновь обрести добродетели, мужество и силу, необходимые для противостояния опасностям нашего времени. Благодарю вас. Вот эта речь. Я еще завтра хочу все-таки вернуться к ней, потому что это программный документ, господа. Это программный документ, и я еще раз повторяю, что, знаете, давайте не радоваться тому, что происходит во Франции. Я знаю, что многие потирают руки и довольны, что французы там, как говорится, сели в собственное дерьмо, которое они копили годами, и что они виноваты и т.д. Знаете, я с вами согласен. Я с вами согласен, что они все это сделали. Но я искренне расстроен, что горит такая страна. что уничтожается такое наследие, что страна, которая принесла столько колоссально важного в западную цивилизацию, в мировую цивилизацию, в мировую историю, горит под ногами каких-то варваров, бандитов, отщепенцев, швали со всего третьего мира. Вместе с полезными идиотами местных левых партий. Потому что мы уже теперь знаем, что жгут Францию, ее же собственные левые. Они являются зачинателями, они являются разжигателями, они являются подтанцовщиками всех вот этих вот студентов. Что, все эти студенты безмозглые, что ли, понимаете, взяли, сожгли и закрыли 500 школ? Что, в них все дело, что не хватает им на уроки? Нет. Дело в том, что бесконтрольная иммиграция, которую невозможно переварить, а во Франции в старом европейском мире они вообще не имеют понятия плавильного котла, как мы имеем в Америке. Они не способны ее переварить, эту иммиграцию. Это уже доказано в Германии, это уже доказано в Швеции, это доказано в других странах. И там, где есть даже, нету даже большинства, никакого большинства там, вот этих всех приезжих нет, они создают настолько колоссальный балласт, даже имея там, я не знаю, 6-7% населения, что этого уже достаточно, чтобы страна перестала нормально функционировать. А дальше начинается простейшее жлобство, понимаете? Вы понимаете, почему пускаются иммигранты? Почему мы все тут так озабочены всем этим? Иммигранты нужны для того, чтобы наши политики сидели на своей вонючей жопе, пардон за выражение, и ничего не делали. У нас... Дайте попробую вот объяснить, я даже не знаю, вот, я клянусь, вот без нормальных слов объяснить невозможно. В странах Запада проблема с деторождаемостью. Не рождаются достаточные дети, причем не рождаются уже достаточно давно. Нету количества детей, которые нужно, чтобы родилось. В Америке где-то это... Процесс прошел с 2007 года. Вот начался вот этот финансовый кризис, у нас упало деторождение, и вот эта цифра, заветная цифра 2.1, мы упали ниже. То есть мы даже не восстанавливаем то население, которое у нас есть. Наше население растет в основном за счет приезжих, заезжих иммигрантов. И власти и правые, которые пытаются делать вид, что все хорошо, они лицемеры и импотенты правые, и левые, которые являются идеологами слома вот нашей всей системы, они специально завозят этих иммигрантов для того, чтобы заменить коренное население на заводах, для того, чтобы они платили налоги, чтобы не повышать налоги, и чтобы существовала дальше вот эта пенсионная система, система велфера, система разных там подачек и так далее. Мы смертельно боимся потерять эту систему, вы понимаете? Потому что иначе к вам политик должен сказать, знаете, господа, Джон, Джек, Федор, больше мы не можем вам платить такие пенсии, мы не можем вам платить такие медицины, не можем вам давать такие фудстемпы. Почему? Потому что у нас уменьшилось количество платящих налоги. Значит, либо мы повышаем налоги на всех остальных, чтобы вам продолжать платить тот же самый вот этот социальный пакет, либо мы должны завести каких-то лишних людей, которые будут работать на заводах, фабриках, предприятиях, там, я не знаю, лук чистить в магазине и селедкой, понимаете, там рыбу выкладывать на прилавки. Они будут платить налоги, и за счет них мы сможем дальше продолжать вот этот фонд социальных подарков. Вот почему пускается иммиграция, потому что ни один политик, ни правый, ни левый, не хочет прийти к своим избирателям и сказать, ребятки, мы должны... Универсально повысить налоги на очень серьезные суммы. Потому что иначе мы не укладываемся в наш бюджет. У нас, господа, сейчас, сегодня, я не вру вам, дефицит бюджета под 2 триллиона долларов. В год, господа, 2 триллиона долларов. Наш долг уже превысил 40 триллионов долларов. Мы его выплатить даже, если снимем с себя все до нитки, не можем. Значит, нам нужно каким-то образом арестовать, то есть прекратить его рост, этого долга. И тут вот начинается, давайте запустим иммигрантов, они тоже будут платить, они потребляют продукцию, они усиливают, как говорится, движение, динамику в экономике, они как бы плюс большой. Но есть же второй минус от этих иммигрантов, они полностью меняют фабрику вашей страны. Ваша страна была построена на принципах Греции, Рима, христианства и иудаизма, а теперь она начинает построена на принципах шариата. Или на принципах племени Мумбу-Юмбу, понимаете, где какой-то аглоед стоит на середине хайвея во Франции, занимается мастурбацией, у всех, понимаете, на виду. И все молчат. Позовите эти видео. Нам что, не хватает наших собственных сумасшедших, что мы еще завозим оттуда? И остановить это невозможно, потому что политики смертельно, еще раз, боятся, что правые боятся сказать слово налоги, левые боятся, понимаете, они специально хотят сломать всю систему. И те, и другие фактически боятся сказать, что мы оказались в финансовом тупике, экзистенциальном тупике в западной модели. Потому что западная модель строилась на высоком уровне жизни, который теперь надо понижать. Что да, понимаете, вот сейчас, например, я вот делал тоже опять-таки передачу, здесь рассказывал, что, например, начинает в Америке расти так называемое понятие family compound, когда дети, дом расширяют родители, и дети продолжают жить с ними даже после колледжа, даже после обретения собственной семьи. Это в каком-то степени понижение уровня жизни. С другой стороны, это колоссальная экономия средств для семьи и для государства. Вот так никто не хочет подумать. Мне сейчас начнут фыркать, ой, это коммунальная квартира, ой, это. Ребята, а вы подумайте мозгами. Когда старики, например, понимаете, бесхозные абсолютно, куда они деваются? Их отправляют в дом престарелых. Или они сами туда отправляются добровольно. Это стоит огромных денег или этим старикам, или Медикеру, или там еще чему. То есть вы создаете дополнительное давление на все фонды, которые так вот-вот лопнут. Когда у вас ваши дети, ваши внуки рядом, старики не так быстро стареют. За ними есть какой-то уход, за ними есть какой-то глаз. Если они еще не находятся в деменции, в Альцхаймере, понимаете, там не лежат со смертельными заболеваниями в постели, последние, там, как говорится, несколько, там, я не знаю, месяцев, может быть, недель, то, в принципе, люди вполне функционируют. И они могут за вашими детьми пересмотреть, понимаете, пока вы на работе и так далее. То есть вы экономите средства на этом, а не тратите их. И когда-то, в принципе, так и было, что старший сын наследовал ферму или поместье, или лордство отца. Мать оставалась жить с ними, его братья оставались жить с ними, он их, как говорится, понимаете, содержал и так далее, они выполняли какую-то роль, это все это было такой family compound. Просто, понимаете, в государственном капитализме, не в государственном, а в капиталистической системе стало выгодно или модно, что, понимаете, что дети встали на ноги, ушли и, понимаете, сами начали свое плавание. Окей, это было модно, это было правильно, это было хорошо, но сейчас это перестало работать, господа. И вы можете фыркать здесь на радио или, понимаете, или на Фейсбуке, когда читаете, что я вам говорю, очень долго на эту тему. Можете фыркать хоть сегодня, зындыкать, клясть меня всеми словами. У вас нет никакого выхода. Никакого. Я вам говорю правду. Вы знаете, я тут не люблю рассказывать подслащенные версии. Что все будет хорошо, все будет замечательно, все будем, понимаете, ути-пути-мути. Нет, не будем. Нет, не будем. Я вам говорю правду. А правда заключается в том, что молодые дети не могут оформить собственную квартиру, практически долго поэтому не женятся, не заводят собственную семью, а даже когда женятся и заводят собственную семью, и, кстати, заведение семьи стало совершенно невероятно дорогим и сложным, из-за юридических каких-то проблем и так далее, люди предпочитают жить друг с другом, без росписи. Это тоже беда западного мира, что это дошло до такого сумасшествия. Понимаете? Поэтому вот сейчас, в частности, развивается вот эта заново идея, что это family compound, что у вас, вы достраиваете дом, делаете там отдельное крыло, где селятся ваши дети, даже уже женатые, может быть, со своей семьей и так далее, потому что выгоднее жить всем вместе, в старом, большем доме и так далее, особенно если у вас есть большая территория вашего, как говорится, двора там и так далее, особенно в пригородах и так далее, там очень много каких-то возможностей для того, чтобы вы именно вот расширить это. Вот вам, пожалуйста, как меняется жизнь. Почему? Потому что есть какие-то совершенно четкие показатели, которые не дают дальнейшее вот это развитие, так как мы жили раньше. Не работает оно так больше. Мы хотели бы, но оно не работает так. Поэтому у нас грядут очень серьезные перемены. И во внешней политике, и в внутреннем устройстве тоже. В чем-то, я считаю, они правильные. Почему? Потому что это... То есть, знаете, вот когда говорили в Советском Союзе, была такая фраза, которая, ну, я даже не знаю, как она звучала на русском, но я ее помню просто, что на Западе wasteful economy, то есть очень такая, ну, с очень большим количеством отходов экономика. То есть экономика, как бы, понимаете, действует не экономно, вы знаете, вот это, помните знаменитая фраза, экономика должна быть экономной. В принципе, здесь есть большое рациональное зерно. Что когда вы занимаетесь экономикой, она не должна быть, что не должно очень много идти в мусор, понимаете, без толка. А вот западная экономика построена очень много на большом количестве мусора. Это действительно правда. Это действительно правда. Потому что есть целый ряд каких-то обстоятельств, которые можно сэкономить, но не принято так делать, или не принято так, или не принято сяк. И знаете, и привыкли люди жить на широкую ногу. Вот сейчас за счет вот этих всех изменений, что происходит в Англии, что происходит во Франции, что происходит у нас, люди станут экономнее, люди станут умнее, они станут рациональнее. Потому что вот этот вот век бестолкового, понимаете, растыркивания средств закончился. И вот мы видим это в частности на примере, вот что делает Трамп и так далее. Вот Трамп, понимаете, он выводит какие-то базы. Перестают оплачивать каких-то солдат где-то, понимаете, которые охраняют целые страны. Они ничего не делают, а мы их охраняем. Все хотят понимать, возникло совершенно четкое понимание, например, в Африке, что раз вот мы не развиваем собственную экономику, нам должны платить по 120 миллиардов или там, или что-то в год. Вообще лучше, чтобы триллион в год давали. И тогда мы так и так будем, как говорится, вот будем оставаться в своем папуасном состоянии. И когда Трамп сказал, знаете, ребятки, все, лава закончилась, начались крики. Такие же крики сейчас идут из Украины. Трампа там лютой ненавистью ненавидят, понимаете, ненавидит его курс, ненавидит и так далее. Потом вот такие же крики идут от этих, вот я уже говорил, вот этих новых русских, правильных русских или так далее, знаете, всех, которые повыкидывали оттуда из России, или они поуезжали после начала войны в Украине, теперь остались не у дел. Теперь у них новый враг, это консервативное, как говорится, более правое управление Америкой. Теперь они, понимаете, поливают его дерьмом. Потому что все привыкли жить, что ты всем даешь вот эти вот деньги, которые бесконечно куда-то тратятся, и мы не знаем на что. А вот весь этот курс состоит в том, что, ребятки, давайте делать сообща. Если вы не вкладываете ничего, то вас никто тянуть не будет. Если вы маленькие, сирые, убогие, это ваши проблемы, и никого больше. Никого больше. Сирых и убогих, извините, раньше вообще пристреливали. Сейчас не пристреливают, но тем не менее, понимаете, тянуть их на себе никто не может. Не может, не будет, не может. И вот об этом построена речь Рубио, на этом построена политика Трампа. Именно поэтому в Европе очень фыркают, там вот сейчас в Страсбурге сделали его статую, которую назвали диктатором, что он сидит голый, Трамп сидит золотого цвета, с гольфовой клюшкой сидит на плечах какого-то очень щупленького дядечки, который его с трудом держит, такого толстого, здорового, упитанного Трампа, который золотой, понимаете, написано, что это диктатор. Он не диктатор. Он просто потребовал хозрасчета. Хозрасчета от всех, понимаете, хозрасчета от Европы, которая просто потеряла всякий стыд и совесть. От украинских коррупционеров, которые, понимаете, непонятно ради чего многое делают. От целого ряда просто нахлебников и бездельников какой-то Африки. Мы потребовали отчета, и когда мы потребовали отчета, мы стали сердцу немилы. Ну, извините. Значит, нам надо выбираться самим. А все остальные, как уж получится. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.

0: нас хорошо слышно. Факты, события, лица,
1: новости.
0: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Искусственный интеллект может стать ключом к точной диагностике и персонализированной терапии болезни Альцгеймера. Ученые из Кембриджского университета с помощью искусственного интеллекта повторно проанализировали данные завершенного клинического испытания, которое ранее считалось неудачным. Оказалось, что препарат действительно замедляет когнитивное ухудшение, но только у части пациентов на ранней стадии, у которых болезнь прогрессирует медленно. Это открытие может серьезно повлиять на разработку этой тестирование новых препаратов от деменции. Благодаря точному отбору пациентов испытания станут быстрее, дешевле и эффективнее. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио».
1: Точность в деталях.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
13: Говорим о том, что действительно важно. Дэвидсон Радио. 620 AM.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Вице-президент Джей Ди Вэн заявил, что для заключения Соединенными Штатами соглашения, которое положит конец войне, Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани в заявлении в связи с третьей годовщиной кровавого нападения Хамаса на Израиль назвал действия террористов в тот день ужасающим военным преступлением, при этом реакцию Израиля – геноцидом. Триггером для резкого увеличения расходов на войну с Украиной в конце 2025 года, пишет Bloomberg, послужила встреча Путина с президентом Трампом на Аляске в августе 2025 года. Выжившая после неудачной попытки казни в штате Теннесси Криста Пайк пришла в сознание. После многомесячных проволочек 6 октября завершилось слияние легендарных американских кинокомпаний Paramount и Warner Bros. СМИ разъясняют, в каких четырех сферах могут наглядно проявиться и повлиять на нас, на простых зрителей, последствия этого слияния. Подробно эту тему рассмотрим. Компания OpenAI опубликовала 377 решений математических задач, найденных ее передовыми моделями искусственного интеллекта. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Кокл объявила режим чрезвычайного положения в связи с ростом числа случаев кори в сельских районах штата и в соседних штатах. Наоми Уайтхед, официально старейшая жительница США, исполнилось 116

0: лет. Американский ритм-н-блюз-певец Фредди Джексон умер в возрасте 70 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Вице-президент Джей Ди Вэн заявил в интервью агентству Reuters, что для заключения Соединенными Штатами соглашения, которое положит конец войне, Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана. Цитирую, если вы действительно не стремитесь к ядерному оружию, зачем вам обогащать топливо до 60%? Если вы хотите продемонстрировать это, не обогащайте до такого уровня. Чтобы продемонстрировать, нужно сделать что-то существенное с обогатительными мощностями, сказал Венс. Мы готовы к соглашению, но хотим дел, а не слов. Мы ведем переговоры и с президентом Масудом Пезешкияном, и с главой МИД Аббасом Аракчи, но не ясно, насколько они реально обладают властью. Нет четкого представления, кто именно принимает решения в Иране, отметил вице-президент США. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани выступил с заявлением в связи с третьей годовщиной кровавого нападения Хамаса на Израиль. В нем Мамдани назвал действия террористов в тот день ужасающим военным преступлением, а реакцию Израиля – геноцидом. Текст заявления приводят разные СМИ, включая ABC 7 Нью-Йорк. Мамдани напомнил, что 7 октября 2023 года террористы Хамаса убили более 1100 израильтян и похитили 251 человека. Он также заявил, что скорбит вместе с жителями Нью-Йорка, потерявшими родных и близких. Вместе с тем, мэр Нью-Йорка заявил, что страдания не начались и не закончились 7 октября, и к ним привел продолжающийся геноцид в Газе, как он сказал. 3 года спустя, цитируя Мамдани, мы не должны мириться с миром, в котором продолжаются оккупации и апартеид, военные преступления остаются безнаказанными, а наше федеральное правительство продолжает быть соучастником происходящего с каждой новой поставкой оружия, заявил Мамдани. Мэр Нью-Йорка также утверждал, что действия Израиля финансируются в том числе за счет налогов американских граждан и призвал добиваться мира, в котором каждый человек сможет жить в свободе, безопасности и достоинстве. Но, видимо, этот мир принесет на Ближний Восток Хамас. Кстати, о террористических действиях Хамаса сегодня Мамдани не сказал ни слова. К слову, иранский корпус стражи исламской революции выступил с воззванием, посвященным третьей годовщине варварского нападения Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года. Я цитирую, «Это одна из величайших операций в истории сопротивления». Так с радостью утверждается в этом заявлении корпуса стражи исламской революции. Я думаю, что мэр Нью-Йорка мог бы под этим воззванием к СИР поставить свою подпись. В конце 2025 года Владимир Путин распорядился резко увеличить расходы на войну с Украиной, пишет Bloomberg. По словам источников, триггером послужила его встреча с президентом Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года. Сразу после встречи Путин надеялся, пишет Bloomberg, что мирные переговоры удастся завершить в течение следующего года. Поэтому сильно повышать бюджет на войну уже не придется, поясняют собеседники агентства. Однако к январю в Кремле пришли к выводу, что договориться с Украиной не получится, а правительство начало активно наращивать расходы. Уже к концу 2026 года траты России на оборону могут достичь 17 триллионов рублей, рассказали изданию два источника, близких к правительству. Эта сумма на 40% превышает план 2025 года и фактически равна рекордным оборонным расходам 17 триллионов 100 миллиардов рублей, которые заложены в бюджет на 2027 год. Еще год назад российские власти рассчитывали в 2026 году замедлить рост военных расходов и начать восстанавливать резервы, потраченные за годы войны, отмечает Bloomberg. Ну, ранее некоторые источники предлагали другое объяснение повышения военных расходов в бюджете на 2027-2029 годы. Один из чиновников, принимавших участие в разработке российского бюджета, рассказал, что поводом послужили атаки Украины по нефтеперерабатывающим заводом и складом. По его словам, пик атак пришелся на весну и лето. Именно тогда готовился проект 3-летнего бюджета. выжившая после неудачной попытки казни в штате Теннесси Криста Пайк, пришла в сознание, сообщает PBS News со ссылкой на ее адвокатов. По словам защиты, женщина находится в сознании и может разговаривать. При этом ее руки получили серьезные повреждения, а сама она остается прикованной наручниками к кровати. Цитирую, ее выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения. Прогноз остается неясным, но, как минимум, мы ожидаем длительного периода восстановления, говорится в заявлении. Смертный приговор Пайк пытались привести в исполнение 30 сентября. В свое время мы об этом подробно говорили в нашей программе. Ее признали виновной в убийстве сокурсницы в 1995 году, и незадолго до процедуры апелляционный суд приостановил казнь, однако Верховный суд США отменил это решение. Пайк ввели две смертельные дозы пентобарбитала, однако она осталась жива и была доставлена в больницу. По словам свидетелей, после ввода первой инъекции женщина осталась в сознании и спрашивала, должна ли ее рука так себя чувствовать, приводятся ее слова. А после ввода второй дозы свидетели слышали ее храп, который ей, пока ей не отключили микрофон. 3 октября адвокаты Пайк сообщили, что Криста остается без сознания в критическом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Две ее руки после попытки казни были, как сказано, опухшими, обожженными и покрытыми волдырями. В судебном ходатайстве говорится, что препарат предположительно попал в ткани под кожей. Пайк вместе с ее молодым человеком были осуждены в 1995 году за убийство их однокурсницы, 19-летней Колин Слэммер. После убийства пара вырезала на теле Слэммер пентаграмму и оставила другие сатанинские знаки на месте преступления. В случае исполнения приговора она стала бы Пайк первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. После многомесячных проволочек 6 октября завершилось слияние легендарных американских кинокомпаний Paramount и Warner Bros. В результате сделки объемом 110 миллиардов долларов компании Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery, владеющие киностудиями, телеканалами, стримингами, правами на сагу о Гарри Поттере, сериал «Игра престолов» и огромное количество других фильмов и сериалов, эти компании объединились в корпорацию под общим названием Skydance. При этом сделка обставлена строгими условиями относительно того, что этот новый гигант индустрии развлечений должен и не должен, что должен и не должен будет делать. От количества новых фильмов в первые годы до правил формирования редакционной политики новостных телеканалов CNN и CBS. СМИ разъясняют, в каких четырех сферах могут наглядно проявиться и повлиять на простых зрителей, на нас, последствия слияния. Ну вот, первая сфера – может вырасти цена подписки на стриминг. Warner Bros. Владеет стриминговой компанией HBO Max, снявшей «Игру престолов» с ее приквелами и другие популярные сериалы. У Paramount Skydance также есть стриминг – Paramount Plus. Слияние этих сервисов на одной платформе или появление подписки на оба стриминга пакетом может привести к тому, что зрителям-подписчикам придется тратить больше денег. В краткосрочной перспективе те, кто подписан на оба сервиса, могут сэкономить, но в целом в дальнейшем, по прогнозам экспертов, цены вырастут, поскольку Skydance нужно будет добиться прибыльности. В результате покупки слияния у Skydance образовался долг 80 миллиардов долларов. Слияние, по наметкам руководства компании, должно позволить сэкономить до 6 миллиардов долларов в год. Майк Проукс из аналитико-консалтинговой компании Forrester Research предсказывает, что подписчики двух стримингов получат доступ к большему количеству продуктов, но и платить за это придется больше. Цитирую, не может быть такого, чтобы объединенный стриминговый сервис Paramount Plus и HBO Max не стал стоить больше для тех, кто до сих пор был подписан только на один из них, сказал Проукс. Еще одна сфера – больше новых фильмов. Против слияния двух столпов Голливуда выступили, подав в суд, более 10 штатов у нас в стране. В сентябре сливающиеся компании подписали с ними соглашение, и одним из условий этого соглашения стало минимальное количество новых фильмов в год. Этот порог устанавливается на 5 лет. В первые два года Skydance должна выпустить не меньше, чем по 30 фильмов ежегодно, а оставшиеся 3 – не меньше 32 фильмов каждый год. Итого 156 фильмов, причем большинство из них должно демонстрироваться в кинотеатрах. Кроме того, объединенная компания должна выпускать ежегодно не меньше 4 работ независимого кино. Если Skydance не выполнит этот минимум, ее могут подвергнуть наказанию в виде принудительной продажи ее 49% доли в студии Miramax, сооснователем которой был ныне сидящий в тюрьме голливудский магнат Харви Вайнштейн со своим братом. Когда этот 5-летний срок истечет, Skydance сможет, как и ее конкуренты Disney, Netflix и другие, сделать большой упор на стриминг, а не на прокат в кинотеатрах. Покупка компании Disney киностудии 20th Century Fox в 2019 году за 71 миллиард долларов показала, что такие мега-слияния могут привести к сокращению числа премьер в кинотеатрах. До слияния 20th Century Fox обычно выпускала от 12 до 17 фильмов в год. После всего лишь от 3 до 6. Третья сфера. Многие в Голливуде могут потерять работу. Многие труженики киноиндустрии опасаются, что для них слияние двух легендарных студий станет катастрофой. Актеры и сценаристы недавно устроили акцию протеста возле Paramount Studios в Лос-Анджелесе. Они обвиняют контрольные органы, курирующие слияние, в том, что те не позаботились о работниках отрасли. Цитирую, этот город – это его люди. Эти люди делают индустрию развлечений, это на них, на их творчестве стоит эта индустрия. И именно по ним больно бьет эта сделка, сказала актриса Кирстен Вангснесс. По оценке консалтинговой фирмы CVL Economics, в результате слияния исчезнут около 4500 рабочих мест, и население округа Лос-Анджелес за 3 года недополучит в виде потерянной зарплаты около 1 миллиарда 260 миллионов долларов. При этом Лос-Анджелес 2022 года уже потерял примерно треть работников, связанных с кино и телевидением, всего около 50 тысяч рабочих мест. Правда, условия слияния предусматривают создание фонда, из которого будет оплачиваться переобучение тех, кто потеряет работу. Но сокращать рабочие места новой объединенной компании не запрещено. И четвертая сфера – CNN и CBS. Они могут стать другими. По условиям сделки Paramount создаст специальную комиссию, которая будет следить за редакционной независимостью телеканалов CNN и CBS. Владельцем CNN была Warner Bros., владельцем CBS News – Paramount. И теперь эти два из числа крупнейших новостных политических каналов США оказываются под одной корпоративной крышей. Правда, глава CNN, бывший генеральный директор BBC Марк Томпсон и главный редактор CBS News Барри Уайс остаются на своих местах. Но Paramount рассчитывает в результате слияния сократить расходы на многие миллиарды, и сотрудники обоих каналов опасаются, что их ждут серьезные сокращения. Помимо этого, скептики все же опасаются из-за независимости этих каналов в их редакционной политике. Сет Стерн из Нью-Йоркского фонда свободы прессы заявил, что комиссия по надзору за независимостью телеканалов, членов которой назначит Paramount, будет совершенно бессмысленным органом. Эта комиссия создаст те самые проблемы с первой поправкой, которые она призвана решить. Вмешательство властей в новости, сказал Стерн. Первая поправка Конституции гарантирует неприкосновенность свободы слова, прессы, собраний и вероисповедования. Адвокат Брайан Гиллиам из фирмы Мэддин Хаусер согласна, что бумажные обещания обеспечить независимость мало что значит без реальных полномочий. Цитируя, надзорная комиссия имеет ровно столько власти, сколько ей дано соглашением. Надзор без полномочий – это просто наблюдение, сказала Брайан Гиллиан. Напомню, что под контроль медиамагната Дэвида Эллисона, главы компании Skydance, перешли сразу 2 крупнейших американских телеканала – CNN и CBS. В либеральных кругах США и среди сотрудников редакции возникли серьезные опасения, что новые владельцы заставят эти СМИ отказаться от леволиберального курса и сместить повестку вправо. Сделку на сумму около 110 миллиардов долларов финансировал отец Дэвида, миллиардер и основатель Oracle Ларри Эллисон, который является давним сторонником и спонсором Дональда Трампа. Сам Трамп ранее открыто заявлял, что ждет смены владельцев CNN из-за критики в свой адрес, называя и CNN, и CBS фейковыми новостями. Ранее, после получения контроля над CBS News, Эллисон назначил консервативную журналистку Барри Уайс главным редактором, после чего телеканал покинули несколько видных либеральных репортеров. Критики правые политики ожидали, что аналогичные чистки и увольнения неугодных ведущих начнутся и на CNN. При этом, по заявлениям самого Эллисона, цель обновленной медиа-империи – уйти от излишней политизации и делать новости, как он сказал, для 70% американцев, которые относят себя к правоцентристам и левоцентристам. Конец цитаты. Ну, то есть вернуть доверие, как он имеет в виду, массовой аудитории.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Микрофон Елена Вишневецкая. Знаменитое здание «Крайслер» ждет обновления. Для одного из архитектурных символов Манхэттена объявлен проект реконструкции стоимостью $235 миллионов. Предполагается модернизировать исторический небоскреб, сохранив его знаменитый облик. Нью-Йоркские школы оказались под федеральной проверкой. Власти ведут расследование того, как городская школьная система рассматривает сообщения о сексуальных нарушениях. Проверяющие намерены оценить защиту учащихся и соблюдение их гражданских прав. В Нью-Йорке требуют снизить скорость автомобилей. Представители 17 общественных советов призвали мэрию расширить число районов с пониженным скоростным ограничением. Главная цель – уменьшить количество аварий и защитить пешеходов. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что ему постоянно звонят мировые лидеры и выражают огромную благодарность за конфликт с Тегераном. Белый дом попросил Пентагон подготовить план новых ударов по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам въезжающих. Трамп сообщил, что полностью доверяет России в этом вопросе. Более 4 миллионов американских пенсионеров за последние 18 месяцев переехали на постоянное место жительства в другие штаты.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
20: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
12: Слушай старое.

слушай лучшее. На Дэвидсон радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: радиопрограмм?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
5: Ну кому это нужно?
6: Михаилу Братславскому!
4: В программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит» для всех тех, кто сегодня готовился к нашей встрече. А я лично готовился к нашей встрече. Так просто к микрофону не сядешь. Надо же написать 12 вопросов, придумать к ним приблизительно 12 правильных ответов. Их придумывать не надо, но вот все остальные, да, остальные 24, тут надо поломать голову для того, чтобы кое-кого запутать. Хотя я знаю, что вы, путай вас не путай, все равно знаете правильные ответы. Не то чтобы мне с вами сложно, да нет. Я очень-очень рад, когда у нас есть победители, которые могут забирать призы. Призы нам любезно предоставляет компания «Дозорцев и сыновья» за то, что им огромное спасибо. Спасибо компании «Дозорцев и сыновья» за прекрасный бальзам «Мустак», который имеет крепость 45 градусов, черный бальзам 45 градусов, и имеет природную, растительную и лечебную составляющую. То есть 58 компонентов лекарственного происхождения. Но это не лекарство, это природные материалы. Корешки, ягоды, лепесточки, цветочки, кора и прочее остальное от различных растений, собранных где-то высоко в горах, в экологически чистых районах. Вот это все настояно на спирте, по всей видимости, и из этого приготовлен напиток, который имеет ликерный вкус. Вот ликерный, приятный ликерный вкус, градус 45 градусов почти не чувствуется, и тем не менее беременным и детям нельзя, детям потому что понравится, беременным потому что градусы. Вот. Но в подарок вручить можно, и я это всегда делаю с большой радостью. Сегодня у нас, как и обычно, есть те, кто поддерживают мои эфиры, за что им также огромное спасибо. Напомню, что такой замечательный центр, который называется Enriched Adult Daycare, расположенный в Бруклине, получил брата-близнеца, теперь и в Бронксе, за что, собственно, организаторам, я бы сказал, авторам этого проекта огромное спасибо. Теперь тем, кто проживает в Бронксе, не надо кататься в Квинс, допустим, или в Бруклин. У вас будет свой замечательный трехэтажный центр. То есть, что значит будет? Он уже есть. И для того, чтобы туда попасть, надо сначала прийти посмотреть. Я рекомендую приехать посмотреть. 718-928-73-73. Центр в Бронксе. Туда удобно из Квинса добраться. Но квинских жителей ждут и в бруклинском центре. Значит, что можно сделать, если позвонить по этому телефону? Выбрать день и назначить встречу, приехать и все посмотреть своими глазами. Вас привезут, вас увезут потом домой обратно. Вам приготовят вкуснейшую еду. Вас, возможно, свозят в бассейн или в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться. Ну, главное – это дружить. Вы знаете, как сложно находить друзей в более старшем возрасте, а иногда так случается, что дети заняты, и у них не хватает времени для того, чтобы заниматься родителем. Но даже если дети днем на работе, и вы проживаете с детьми на одной территории, то все равно днем вы принадлежите самостоятельно самому себе. Поэтому отправиться в такой центр, познакомиться с теми, кто рад и полон сил для того, чтобы и играть в различные игры, и дружить, и путешествовать вместе. В общем, еще раз. Запишите телефон 718-928-73-73 и попробуйте один раз. В центре принимаются все планы MLTC и программа NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Телефон 718-928-73-73, ну или заходите на сайт adultdaycare.com. 718-928-73-73. Те, кто заинтересованы найти для себя рабочее место и имеете право на рабочее место. Напомню, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Квинс, Бруклин, Манхэттен, это Бронкс, это Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также район Фараковый. Позвоните в агентство. Телефон 718-232-4850. Найдите себе помощника, ну или работника, ну или же найдите для себя работу. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, то вы можете бесплатно пройти обучение в агентстве Welcome Care, получить сертификат и в дальнейшем приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы. А с некоторых пор еще и, как вы понимаете, ценные подарки своим работникам. Подробности по телефону 718-232-4850. Если у вас в семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода. И если в семье есть человек, которому нужна краткосрочная помощь, инфаркт, инсульт, операция какая-то, то такая программа тоже есть. И если по состоянию здоровья человек должен находиться в nursing home, но хотел бы находиться дома, программа 12+12. И вы остаетесь дома на своем диване у своего телевизора. Ну и программы для детей. Если у детей аутизм, нужна специальная программа. Такая программа есть, вам помогут оформить через агентство Welcome Care. 718-232-4850. Welcome Care с нами как в семье. И это правда. Ну и еще одно замечательное сообщение касается мною ожидаемого, сильно-сильно ожидаемого концерта, который пройдет 15 ноября в еврейском центре по адресу 2915 Ocean Parkway, Бруклин. Это приблизительно там, где Neptune Ocean Parkway, чтобы вы представляли. Большая-большая синагога, у них прекрасный зал, и именно там и пройдет большой праздничный концерт. Он, этот концерт, уже достаточно близок будет к Дню Благодарения, поэтому я вам просто рекомендую для хорошего настроения, для праздника прийти и посмотреть. Тем более, что Константин Тритель-Ковылянский, человек, который принял решение остаться в Израиле после событий 7 октября 2023 года, он сказал, я буду помогать Израилю, помогать армии Израиля, я буду петь, он помогает, жертвует деньги, собирает деньги на израильскую армию. Поэтому, я думаю, дорогие друзья, имеет смысл, во-первых, потому что это красиво, это стильно, это здорово, и это участие, наше с вами участие в общем деле. 15 ноября в 3 часа дня Константин Дритель-Кобылянский и аккомпаниатор, потрясающий аккомпаниатор, концертмейстер Элла Пасик. 2915 Ocean Parkway, Бруклин, телефон для того, чтобы проверить, есть ли еще билеты, 646-734-33-39, Татьяна, 646-734-33-39, Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября не пропустите. Ну, а сейчас я готов, друзья мои дорогие, во-первых, сказать спасибо тем, кто уже поддерживает этот проект. Это же такое, знаете, общинное дело. Спасибо Алику Прекрасному, человеку, который в этом году баллотируется в Ассамблею штата. Вот, поддержим его, да и я, мой голос за Алика. Друзья мои дорогие, мы начинаем регистрацию на нашу сегодняшнюю игру. Напомню, что у нас есть 12 вопросов, 36 вариантов ответов, но зарегистрироваться на игру просто необходимо. Итак, внимание, телефон для регистрации 718-303-7570. Опа, и сразу же полетели звоночки. 718-303-7570, 303-7570. Добро пожаловать в игру. 718-303-7570. Наверное, надо будет поставить еще пару-тройку билетов, да, на концерт. Вот будет интересно, если вы выиграете билеты на концерт. Вот, но не в этой, в следующей игре. Я думаю, что я договорюсь с организаторами, и у нас будет какое-то количество еще билетов, которые я буду разыгрывать в игре «Рудит», и вы сможете прийти и послушать, и посмотреть, и поучаствовать в этом абсолютно грандиозном событии 15 ноября. 718-303-7570, 718-303-7570. Набираете этот номер, заходите в наше игровое пространство. Сегодня я приглашаю... Отдельно приглашаю тех, кто, возможно, любит читать и помнит то, что прочел. Знаете, как это бывает? Бывает, читать любишь, а помнить не помнишь. Но это, наверное, не в нашем случае, правда ведь? Мы-то с вами помним все. Вот, 718-303-7570, 303-7570. Набирайте номер, заходите в игру. У нас время летит достаточно быстро, регистрация длится 1.5 минуты, 90 секунд, времени предостаточно для того, чтобы зарегистрироваться. Но еще одно напоминание, обдумывать вариант ответа можно всего 15 секунд. У нас программа считает 15 секунд, последние 5 секунд выделены звуковым сигналом. Ну и вам не надо ничего никуда впечатывать, и не надо вспоминать правильный ответ. Я даю 3 версии ответа, но... один из них правильный. Или максимально правильный, потому что я там могу еще немножко чего-нибудь чуть-чуть напутать с ударениями, или с произношением, или же, может быть, еще с чем напутать, пытаясь запутать. Да? Но я знаю, что вы разберетесь, что да куда. Итак, 718-303-7570, мы начинаем, друзья, игру. Чуть-чуть больше игроков, чем в прошлый раз. 129 игроков на старте первого вопроса. Приятное количество, что и говорить. Внимание, первый вопрос. Первый вопрос, он такой. На дне написал кто? Кусто, Горький, Ихтиандр.
1: Введите свой ответ.
0: На дне написал кто? Говорит, кто? Кусто. Кусто, Горький или же Ихтиандр? 7 секунд, 6 секунд осталось. Время закончилось. Ну, тут в принципе-то, в общем, все понятно. Пожалуйста, проверим, работают ли у нас телефоны. Здравствуйте.
2: Работает Максим Горький.
0: Горький написал. Вы что скажете? Здравствуйте. Проверим еще один звоночек.
2: Да, значит, ну кто? Дед Пихто. А на самом деле, конечно, написал Горький.
0: Хорошо. Принимается такая версия. Телефоны работают, друзья. Телефон студийный 718-303-9090. По этому номеру вы сможете дозвониться в эфир и подсказать правильный ответ. Тогда, когда я спрашиваю. Я бы мог переспросить, знаете ли вы, как... какое количество вариантов названия у этого произведения было в самом начале, на дне. Пьеса Максима Горького, написанная в конце 1901 года, начале 1902, и изображающая группу обитателей ночлежного дома для неимущих. В январе 1904 года пьеса получила Грибоедовскую премию. Первоначальное название «Без солнца». Название было еще «Ночлежка». Еще была версия «Дно». Еще была версия «На дне жизни». И окончательный вариант предложил Леонид Андреев. Начиная с триумфальной премьеры в МХТ декабрь 1902 года, обошла театральные сцены всего мира. Правильный ответ – Максим Горький. Вы абсолютно правы. Ну и один ответ совершенно случайно, наверное, залетел в сторону Кусто. Вот. Ну, наверное, случайно, я думаю. Мы переходим ко второму вопросу. Летом дождь бывает каким? Грибным, моховым, лишайниковым.
1: Введите свой ответ.
0: Летом дождь бывает грибным, моховым или лишайниковым. Так, быстрее. 2 секунды осталось, ответы получены, все игроки ответили. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мишенька. На дне написал Пешков, а дождь бывает грибной.
0: Я понял. Хорошо, да. Вы детскую фамилию. Нет, в девичестве Пешков.
3: Я его фамилию настоящую, а не псевдоним, пожалуйста.
0: Правильно. Я же говорю, в девичестве. В девичестве Пешков. Да. В замужестве. Да. Хорошо. Значит, грибным. Грибной. А вы, Ирочка, собираете грибы?
3: Ну, здесь я собираю в магазине грибы, а там это было.
0: Пропадает, звук хай пропадает. Надеюсь, что собираете. Да, в этом году, кстати, было огромное, было еще, есть огромное количество грибов. Как дождик пройдет, так полным-полно грибов.
3: Миженька, я сейчас уже не мобильная, я после hip replacement.
0: Опа, да, скоро побежите. Я знаю людей после
3: hip replacement. А я уже бегаю.
0: Ну тогда мазалтов вам, Ира. мазалтов. Знаете, тот самый официант подходит к столику и говорит: вы грибы любите? Он говорит: я вообще-то есть грибы не люблю. А что любите? Он говорит: собирать. Он говорит: ну я могу для вас по полу рассыпать.
3: Спасибо.
0: Да, будете собирать, если любите собирать. Итак, дорогие друзья, конечно, он бывает грибным. Что же это за дождь такой грибной? На что он похож и почему так называется? Грибной дождь – это естественно природное явление. Он проходит тихо и спокойно, с небольшой интенсивностью и с присутствием солнечного света. Такой дождик проходит очень быстро, и после него можно наблюдать разноцветную и красивую радугу. А еще в народе его называют дождем новой жизни, так как не только грибы растут в лесу, как на глазах, но и остальные овощи на грядке. Да, безусловно, все живое нуждается в воде и влаге, но не весь дождь подходит растениям, так как после ливней все ломается и сильно заливает растения. Кстати, и людям тоже подходит не любой дождь. Чрезмерная влага губит все живое, поэтому грибной дождь несет с собой только положительные эмоции и непосредственную пользу всему живому вокруг. А мы с вами были здесь, в Нью-Йорке, неоднократно свидетелями таких дождей и ливней, что дома смывало в океан. Правильный ответ у нас — дождь грибной. Мы переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. Внимание. А вот теперь вопрос такой. Болото бывает грибным, моховым, лишайниковым?
1: Введите свой ответ.
0: Болото бывает грибным, моховым или же лишайниковым? Тут тоже вопрос вопросов, да? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Моховым.
0: И это правильный ответ. Действительно, конечно, моховым. Действительно, так оно и есть. Болото – участок, где на поверхности постоянно или большую часть года насыщены водой и покрыты специфической болотной растительностью. Соответствующая экосистема характеризуется накоплением в верхних горизонтах субстрата мертвых, не разложившихся растительных остатков во время, со временем превращающихся в торф. Болото возникает при зарастании озер в результате переувлажнения почвы при неглубоком залегании грунтовых вод, ну и так далее. Различают верховые, низинные и переходные болота. Ну, надо заметить, что первые болота на Земле образовались, как утверждают ученые, на стыке Силура и Девона 350-400 миллионов лет назад. Вау! Самым большим болотом на планете является пойма реки Амазонки. Надо сказать, у меня к болотам особое такое предвзятое отношение. Помню еще, когда был молод совсем. Помните этот фильм, как он там назывался? Нет, не «Азурь из стихи». Выскочило из головы название фильма. Там, где пять девчонок и идут, значит, они идут против немцев сражаться, а потом одна из них бежит... Ой, крутится в голове, не помню. Неважно. И одна из них бежит через болото позвать помощь. Помните, и она там в этом болоте тонет, ее засасывает. Это ужасная какая-то история была, она мне потом в детстве снилась. Я все никак не мог это самое... Вот когда человек тонет в воде, это еще как-то можно пережить, а вот так в болоте как-то очень плохо. Вы хотите подсказать название фильма? «Азорик», мне казалось, что «Азорик». Точно, вы правы, абсолютно. Да, я вот думал о «Азуре стихи», потом думал, может быть, не точно. Ну, хорошо, ладно, у нас у всех есть сейчас время немножко подумать. Про болото мы все поняли. А поскольку середина часа, короткие новости, и после новостей мы продолжим.
5: Факты, события, лица.
6: Новости.
5: Все, о чем важно знать.
6: В студии Лена Вишневецкая.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке открывается необычная художественная выставка, посвященная пяти районам мегаполиса. Вместо привычного рассматривания картин посетителям предлагают буквально почувствовать город всеми органами чувств. Автор проекта Кейтлин Ван Дьюзен собрала впечатления за 18 лет прогулок и исследований Нью-Йорка. В экспозиции представлено более 200 городских мест и историй. Посетители смогут услышать звуки квинтэссенции Линца, почувствовать запах знаменитой фабрики печенья с предсказаниями, познакомиться с необычными предметами, связанными с жизнью разных районов. Нашлось место даже Брайтон-Бич. Среди экспонатов упоминаются лица, вырезанные на прибрежных камнях. Особый интерес представляет переоборудованное пианино, воспроизводящее звуки, собранные в Квинсе. Есть здесь и гастрономическая ностальгия. Выставка напоминает о почти исчезнувшем нью-йоркском десерте «Шарлотт Рус», который когда-то продавали в городских кондитерских. Открытие выставки «Чувства и город» состоится сегодня, 8 октября, в 6 часов вечера. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация. Получается своеобразный портрет Нью-Йорка, который можно не только увидеть, услышать, и понюхать, и даже потрогать. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп заявил, что ему постоянно звонят мировые лидеры и выражают огромную благодарность за конфликт с Тегераном. Белый дом попросил Пентагон подготовить план новых ударов по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам выезжающих. Трамп сообщил, что полностью доверяет России в этом вопросе. Более 4 миллионов американских пенсионеров за последние 18 месяцев переехали на постоянное место жительства в другие штаты.
5: Служба информации Дэвидсон Радио.
6: Точность в деталях.
0: Наша программа, в студии Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Мне понравилась тема музея про звуки. Наверное, знаете, какой самый отвратительный звук Нью-Йорка? Это, наверное, вот эти вот совершенно ужасные звуки скорой помощи, которые там посреди ночи где-то едет, пустая улица, никого нигде, а он так орет, просто со всех сторон слышно. Ну, пипикнул бы один раз, да и все. Нет, все время. Ну, это наш город, такой большой город, и такая специфическая у него, такой специфический у него звук. Четвертый вопрос. На украинской эстраде есть такая группа: Подагра, Виагра, Фуагра.
1: Введите свой ответ.
0: На украинской эстраде есть такая группа: Подагра, Виагра, Фуагра. Простой вопрос, я согласен, молодцы. Кто нам подскажет? Пожалуйста, может быть, вы подскажете? Здравствуйте.
4: Кино называется «А зори здесь тихие».
0: Спасибо вам, спасибо большое. Что вы скажете по поводу вопроса?
8: Дождь грибной.
0: Не понял. Ну что, пошли по уже заданным вопросам в обратную сторону. А что вы скажете? Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Третий раз звоню. Это Виагра.
0: Это Виагра, Людмила. Вы абсолютно правильно сказали. Спасибо. Третий
9: правильный ответ. Сказала. Это третий.
0: Спасибо. Четвертый вопрос, и уже три ответа от вас правильные. Вы можете претендовать на подарочный диск, либо это будет музыкальный. Я бы порекомендовал вам выбрать. Знаете что, у нас есть диски, они абсолютно эксклюзивные. Это новеллы, записанные Монблит, Викторией Монблит. И это раритет, действительно, по-настоящему раритет. И вы можете получить такой диск с тремя новеллами в подарок.
9: Спасибо.
0: Спасибо и вам. Действительно, Виагра. Виагра. История невероятно интересная. История Виагры началась в 1992 году в Англии, в местечке Pfizer's Sandwich. В процессе фармакологических исследований компании Pfizer ученые проводили клинические испытания нового лекарственного вещества – цитрата силденафила, какой разрабатывался как средство для лечения ряда сердечных недугов. Я даже знаю одного из докторов, который принимал участие в этих разработках, доктор Луи Игнаро. Впоследствии эту разработку Виагры они оставили, даже, по-моему, не знаю, стали патентовать, не стали патентовать, но они занимались вопросами сердца. Впоследствии он создал продукт, за который получил Нобелевскую премию. Вот, это совершенно потрясающе. Луи Игнаро, если слышали эту фамилию, где-нибудь найдите, почитайте. Итак, ну, я не просто сказал об этом, потому что это имело определенное отношение далее к самой группе. Viagra, значит, украинская женская поп-группа, образованная в 2000 году в Киеве. Музыкальный и генеральный продюсер группы Константин Меладзе, создатель коллектива украинский бизнесмен Дмитрий Костюк, а с 2000 и до 2011 года он исполнял роль генерального продюсера проекта. Название группы – аллюзия на лекарственный препарат Viagra. В то же время VIA расшифровывалось как вокально-инструментальный ансамбль, да вы это знаете, а украинское произношение, значит, украинская «гра» – это «игра». Отсюда «Гра-игра», да, в 2003 году, выпустив дебютный англоязычный альбом под именем V.I.A. и дальше в кавычках «Гра», это все на английском языке, получив угрозу судебного иска от производителей препарата, руководство Sony Music дало группе псевдоним, который звучал так: «Ну, Virgos», «Virgos», вот так как-то. Правильный ответ под номером 2, мы переходим к следующему вопросу, пятый вопрос. Один из интернет-браузеров называется «Опера Балет Кантата».
1: Введите свой ответ.
0: Один из интернет-браузеров называется «Опера Балет Кантата». Так. У нас что получается? Практически почти все ответили правильно. Вопрос несложный. Вопрос несложный. Внимание, правильный ответ, он, конечно, Opera. Веб-браузер Opera. Это один из самых быстрых, безопасных и простых в использовании из имеющихся в распоряжении пользователей браузеров. Это они сами о себе пишут. Браузер Opera удовлетворит все ваши потребности, будь то эффективная работа, интересные развлечения или самовыражение. Веб-браузер Opera отличается богатым набором готовых функций, которые привлекают пользователей, которые хотят получить цельное и готовое решение, не желая устанавливать дополнительные модули каждый раз, когда понадобятся отсутствующие в браузере функции. Повышенная защита от мошенничества браузера Opera оберегает вас от веб-сайтов, которые пытаются украсть вашу личную информацию. Ну, вот так они о себе пишут. Правильный ответ под номером 1. Мы переходим к шестому вопросу. Внимание, шестой вопрос. Любители кофе, а я думаю, что среди нас есть такие. Один из рецептов кофе называется «Черный лес», «Черное море», «Черная рука».
1: Введите свой ответ.
0: Один из рецептов кофе называется «Черный лес», «Черное море», «Черная рука». Еще. Быстрее. Не все ответили. Вот сейчас уже у нас почти все ответили. Ответы разбежались, разлетелись на все три версии. Подсказчиков я не вижу. По всей видимости, вы не так сильно любите кофе или, во всяком случае, не экспериментируете по этому поводу. Я вам сейчас специально расскажу рецепт этого совершенно удивительного напитка на вкус. Да? Удивительный. Рецепт для любителей кофе, для тех, кто любит экспериментировать и охотно добавляет новые ингредиенты в базовый кофе. Кофе называется «Черный лес». Очень ароматный, с насыщенным вишнево-кофейно-шоколадным вкусом. Взбитые сливки придают напитку сливочность и мягкость. Лично мне, дорогие друзья, общий вкус напитка в чем-то напоминает ликер «Амаретто». Благодаря вишневому сиропу, я думаю, наверное, все-таки благодаря именно ему. Мне кажется, этот вид кофе больше подойдет женщинам, кофеманкам, чем мужчинам. Ингредиенты такие. Кофе 2 столовые ложки, кипяток 300 мл, шоколад 1 столовая ложка, вишневый сироп 2 столовые ложки, шоколадный сироп 3 столовые ложки, взбитые сливки 20 грамм, вишня засахаренная 2 штучки для общего потрясающего вида. Правильный ответ у нас под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. Седьмой вопрос. Тоже тут немножечко хочу вас запутать, чтобы просто игроков чуть-чуть меньше стало. Уже перевалили практически за середину игры, а у нас

0: решите вопрос. Надо туда немножко вашего бальзама тоже подлить. Вот тогда будет, да, и мужчинам, и женщинам понравится.
1: Согласен, но мы назовем его по-другому, да, Эртон? Не черный, а какой-нибудь другой.
0: Черный Миша.
1: Ну или так хотя бы. Спасибо. Мишка, Мишка на севере. Это как-то кто? Михаил Михайлович Жванецкий. Когда-то в Сибири выступал, он сам рассказывал. Говорит, ко мне к нему подошли подписать книжку. Он пишет: Мишка на севере. Вот, подписался. Спасибо. Это был Айртон. Спасибо, Айртон. Итак, братья Стругацкие, это уже прозвучало, да? Шесть спичек. Рассказ Александра Грина 1925 года. Но его не было в вопросе. Шесть спичек. Рассказ братьев Стругацких 1958 года. А в 1960 вышел одноименный авторский сборник, в который вошел этот рассказ. Инспектор отложил в сторону блокнот и сказал: «Сложное дело, товарищ Лемон. Очень странное дело». «Не нахожу», — сказал директор института. «Не находите?» «Нет, не нахожу. По-моему, все ясно». Один из самых ранних опубликованных рассказов будущих метров коммунистической, но антисоветской фантастики. В те годы была модная и актуальна тема о улучшении вида Homo sapiens с помощью разного рода научных открытий, изобретений и опытов. Ну, собственно говоря, эту тему АБС впоследствии раскрутили по максимуму, однако в этом рассказе речь пока что идет об одиночном исследовании и опыте ученого над самим собой. Правильный ответ, братья Стругацкие. Один ответ под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Восьмой вопрос. Внимание! Одного из персонажей Воннегута звали Тедди Хаджа, Джонни Уолкер, Билли Пилигрим.
2: Введите свой ответ.
1: Одного из персонажей Воннегута звали Тедди Хаджа, Джонни Уолкер, Билли Пилигрим. Время закончилось, ответы получены, правильные ответы есть, это приятно. Внимание, правильный ответ у нас он под номером 3. И вот вам комментарий. Билли Пилигрим, вымышленный персонаж из романа Курта Воннегута. «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Главный герой и рассказчик, который постоянно совершал скачки во времени и разные периоды своей жизни. От детства до участия во Второй мировой войне, наблюдение за бомбардировкой Дрездена и путешествие на инопланетную планету Тральфамадор. Обстоятельства жизни Билли Пилигрима во многом отражают моменты биографии самого Курта Воннегута, автора данного романа. Среди них наиболее важным является призыв его к американского гражданина в действующую армию во время Второй мировой войны. Пребывание в нацистском плену, во время которого он пережил бомбардировку Дрездена 13 февраля 1945 года. Впрочем, в других источниках указывается, что образ Билли Пилигрим был основан на сослуживце Воннегута по имени Эдвард Кроун. Ну, правду мы не узнаем. Говорят, кто говорит так, а кто говорит иначе. Правильный ответ под номером 3. Вы молодцы, и мы двигаемся дальше. И уже к девятому вопросу. К девятому вопросу, прям скажу, у нас немножко поредели ряды. Поредели ряды. Чуть-чуть игроков, но все же я рассчитываю, что сегодня победители у нас будут. Кто-то крепко еще держится за руль. Надувные шины придумал Мишлен, Фирелли, Данлоп.
2: Введите свой ответ.
1: Надувные шины придумал и запатентовал Мишлен, Фирелли, Данлоп. Есть правильные ответы, но мне казалось, что в этом вопросе я уж действительно очень серьезно вас, так сказать, запутать хотел. Есть ли кто-то, кто бы хотел подсказать ответ на этот вопрос? Подсказчики есть? Телефон студии 718-303-9090. Окей, тогда правильный ответ, внимание, Данлоп. Данлоп, правильный ответ, ответ под номером 3. Кстати, вот по поводу Мишлен, да, я задался вопросом, ну, есть такие шины, да, мы знаем об этом, что есть такие шины,

0: есть же вот эти мишленовские звезды, да, которые получают рестораны, да, за то, что они там качественное, разное, всякое разное качественно делают и вкусно. И оказывается, слово Мишлен, то есть как бы как пишется и как читается, оно по-разному. На самом деле это французское слово, но есть американизированное звучание, есть русскоязычное звучание, поскольку эти языки, язык не родной, да, то, соответственно, добиться правильного звучания, это в принципе не так, чтобы и очень просто. И даже те, кто, в общем-то, хорошо знают язык, достаточно часто ошибаются в произношении, а уж точно те, кто являются коренными носителями языка, они вот это вот слышат, особенно когда человек выучил язык и очень сильно хочет разговаривать без акцента. Но все равно акцент есть, и те профессионалы, которые являются профессионалами языка, они его, безусловно, слышат. Так вот, слово «Мишлен» пишется и звучит одинаково вне зависимости от того, говорим мы о шинах или о ресторанном гиде, так как это одно и то же историческое название одной и той же французской компании. Вот же в чем дело. Разница в произношении возникает не между шинами и ресторанами, а между тем, каким языком вы пользуетесь, оригинальным французским или же адаптированным. А, друзья, у нас же, оказывается, есть еще адаптированный англо-русский язык. Так вот, французский вариант, правильно говорить «Мишлен», потому что фамилия во Франции основателей звали Андре и Эдуард Мишлен. Поэтому по правилам французского языка бренд произносится именно так. Не «Мишлен» или не «Мишелин» и никак по-другому, а «Мишлен». Но это по-французски. Мы же, когда говорим по-русски, мы так не говорим. То же самое, ну не то же самое, а вот шины «Пирелли». Я специально сказал «Фирелли», первая буква «Ф», хотя правильно... Правильно звучат. Шины Пирелли – это продукция известного итальянского бренда, который был основан в 1872 году и входит в число крупнейших мировых производителей, который, кстати, сегодня контролируется китайским концерном. На сегодняшний день китайским концерном. А вот если говорить о Данлоп, Джон Бойд Данлоп. Он родился 5 февраля 1840-го, умер 23 октября 1921-го. Британский ветеринар и изобретатель шотландского происхождения более всего известен как человек, повторно и независимо создавший пневматическую шину, и как один из основателей компании Dunlop Tyres в 1887 году Данлоп изобрел надувную велосипедную шину, первоначально сделанную им для трехколесного велосипеда своего сына. Запатентовав свое изобретение в 1888 году, изобретение имело большой коммерческий успех и впоследствии также нашло применение в качестве автомобильной шины, надувной шины. Ответ правильный под номером 3. Мы переходим к 10-му вопросу. Внимание, друзья, 10-й вопрос. Его взял в проводники Данте в своем туре по аду. Вергилий, Светоний, Марциал.
1: Введите свой ответ.
0: Его взял в проводники Данте в своем туре по аду. Вергилий, Светоний, Марциал. Так, есть правильные ответы. Ну, давайте, времени мало, я сразу буду читать. Сразу? Нет, возьму звоночек. А ну, пожалуйста, вам слово.
2: Это Вергилий.
0: Это Вергилий, это правильный ответ, действительно. Божественная комедия. Поэма, написанная Данте Алигьери в период приблизительно с 1308 по 1321 год, дающая наиболее широкий синтез средневековой культуры и онтологию мира. Настоящая средневековая энциклопедия научных, политических, философских, моральных, богословских знаний признается величайшим памятником и итальянской мировой культуры. Путешествие Данте по аду и чистилищу, описанию которого посвящены первые две части божественной комедии. Спутником и проводником Данте был латинский поэт Вергилий. В начале поэмы Данте, углубившийся в темный лес, встретил Вергилия, который повел его к входу в ад. А дальше, как в анекдоте, подошел он туда, к входу, взял мечом, да и давай стучать по этой пещере. Правильный ответ под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. Это у нас 11-й вопрос. Пока у нас есть еще несколько игроков, 3 игрока на 11-м вопросе. И слово «ханты» и слово «манси» переводятся на русский именно так. Что-то недавно похоже у нас было про «ханты» и «манси». Горы, реки, степь, лес, человек, люди.
1: Введите свой ответ.
0: И слово «ханты» и слово «манси» переводятся на русский именно так. Горы, реки, степь, лес, человек, люди. Есть правильные ответы. Или вопрос сильно простой. Ну, следующий вопрос, тоже я помню, что он относительно недавно, какое-то количество, может быть, пару-тройку лет назад был. Пожалуйста, вам слово.
2: Это степь и люди.
0: Степь и лес. Лес и степь. Ханты и манси. Да, правильно? Да. Да, но неправильно. В этот раз неправильно. Человек-люди. Человек-люди. Вот как и ханты, и манси. В правительстве Югры за чашкой чая историки, краеведы и журналисты обсудили значимое для региона событие переименование Остяка Вогульского национального округа Омской области и его центра, рабочего поселка Остяка-Вогульск в Ханты-Мансийский округ и Ханты-Мансийск, соответственно. Есть версия о том, что название народа Вогул являлось оскорбительным для манси, потому что в переводе на русский язык оно значило «дикие люди», рассказал Владимир Меркушев. Переименованный регион Ханты-Мансийск стало иметь совсем иное значение, ведь слово «ханты» в переводе означает «человек», а «манси» — «люди». А мне довелось, друзья, два раза после первого курса и после второго курса быть в Ханты-Мансийском округе, строить город Уренгой. А потом Новый Уренгой. Там же есть старый Уренгой и есть Новый Уренгой. И эти два города, значит, я там что-то строил. В одном городе даже мы строили школу. Я был мастером отряда студенческого. Вот, это было здорово, прекрасные студенческие годы. А в первом случае, значит, Новый Уренгой и Старый Уренгой. Это Ханты-Мансийский округ. Правильный ответ «человек, люди», ответ под номером 3. Мы переходим к последнему, к 12-му вопросу. И я вижу, что он не сложный, во всяком случае, для тех эрудитов, кто играет давно. И, возможно, какие-то вопросы даже помнят. А у нас есть такие люди, которые помнят ответы правильные. И вопросы помнят. Говорят, был такой вопрос уже два раза. 12-й вопрос. Внимание. Этот узбекский футбольный клуб представляет город Наманган. Наманган. Новбахор, Карамчат, Кулгайор.
1: Введите свой ответ.
0: Этот узбекский футбольный клуб представляет город Наманган. Новбахор, Карамчат, Кулгайор. У нас, друзья, три победителя сегодня. Три. Все три победителя сегодня у нас получают призы. И это очень важно и интересно. Давайте-ка проверим правильный ответ. Пожалуйста, вам слово.
2: Новбахор.
0: Новбахор. Ну, я думаю, что вы тоже можете претендовать на музыкальный диск, книжку. Или же вот я порекомендовал, если у вас нет, я порекомендовал бы вам вот такой диск с тремя новеллами от Виктории Монблит. Это сегодня уже раритет. Новых новелл не будет. Спасибо за участие в игре. И небольшой комментарий к этому вопросу. Новбахор, Наманган, футбол-клуб. Узбекский футбольный клуб из города Наманган, который является административным центром одноименной области. Участник Суперлиги Узбекистана высшего футбольного дивизиона страны. По итогам сезона 2018 года занял третье место среди 12 клубов во главе с российским тренером Андреем Кончельскисом. Чемпион Узбекистана 1996 года, девятикратный бронзовый призер, трехкратный обладатель и финалист Кубка Узбекистана, первый обладатель Суперкубка Узбекистана в 1999 году в Новбахор, один из двух футбольных клубов Узбекистана, наряду с ташкентским Пахтакором, которые участвовали во всех 28 сезонах Суперлиги Узбекистана и до 2017 года назывался высшей лигой. Вот такие, дорогие друзья, у нас есть сегодня вопросы и такие для вас ответы. Три победителя сегодня у нас получают возможность забрать свои призы. Обращайтесь к нам на фронт-деск Дэвидсон Радио, телефон 718 8903 8000 с 10 до 3 часов дня. Звоните, узнайте, где и как вам можно забрать свои призы. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо Дмитрию Банникову за поддержку эфира. И спасибо вам, что вы не пропускаете игру. И мне с вами очень и очень приятно. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио. До встречи в пятницу, то есть завтра на этой же волне, в это же время, в программе «Эрудит». Пока-пока.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе и доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио. Йорки, 5:00 вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Факты, события, лица,
3: новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: Микрофон Лена Вишневецкая. Опубликован свежий опрос Рейтер. Избиратели Камалы Харрис гораздо охотнее идут на промежуточные выборы. 48% говорят, что проголосуют с большим воодушевлением, чем сторонники Трампа. Таких лишь 30%. Опрос также фиксирует сдвиг мужчин в сторону демократов. Тревожный знак для республиканцев за 26 дней до голосования. Национальный комитет Демпартии подал в суд, требуя запретить оплаченную из бюджета телерекламу, восхваляющую Трампа. Ролики крутили с конца сентября, в том числе во время футбольных матчей. «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что Трамп лично поручил главе бюджетного управления оплатить их из казны. В понедельник Трамп заявил, что дальше рекламу оплатит его комитет. Но демократы утверждают, ролики продолжают выходить. Пентагон, по данным агентства «Аксиос», приказал командованию на Ближнем Востоке завершить подготовку к возможному возобновлению крупных боевых действий против Ирана. Ударов не исключают еще до промежуточных выборов. Ураган Исаия в Мексиканском заливе усиливается и к пятнице может достичь второй, а то и третьей категории. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что ему постоянно звонят мировые лидеры и выражают огромную благодарность за конфликт с Тегераном. Белый дом попросил Пентагон подготовить план новых ударов по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам въезжающих. Трамп сообщил, что полностью доверяет России в этом вопросе. Более 4 миллионов американских пенсионеров за последние 18 месяцев переехали на постоянное место жительства в другие штаты.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
3: Точность в деталях.
5: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси.
2: Дэвидсон Радио.
6: Радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас
8: произвела? Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
9: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушин-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
2: Дэвидсон Радио.
10: Слушать подано.
11: Мне позвонили, забрали. И что? Вернулся. Карин, ну Максик, ты в жопе, он они слушает. Дебил. Ну дебил, потому что он не слушает мать. Он бы не догадался. Подожди, что не слушает.
2: Вы слушаете Дэвидсон.

0: Дэвидсон Радио.
1: Слушать подано.
2: Здравствуйте, всем доброго четверга. С вами Карина Дюваль в прямом эфире. Вы слушаете Дэвидсон Радио, как всегда, по четвергам. Задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира 718-303-90-90. 718-303-90-90. Это ваша возможность получить бесплатную консультацию благодаря такой уникальной возможности, предоставляемой Дэвидсон Радио. 718-303-90-90. Звоните и задавайте вопросы. А сегодня я хочу вам рассказать о очень-очень распространенном заблуждении, с которым я сталкиваюсь регулярно и думаю, да, закрой, пожалуйста, окно. Вот, и поэтому думаю, что люди должны, наверное, быть более осведомлены, раз это такой массовый характер имеет. Мы говорим о том, когда есть единственный наследник, как думает человек, что он единственный, например, у женщины умер муж. И она думает, что я единственный наследник, мне ничего не надо никуда подавать, потому что, ну, естественно, особенно если есть еще и завещание, у меня же есть завещание, я могу ничего не делать. Это очень серьезное, очень опасное заблуждение. Потому что, во-первых, завещание, оно не является документом, подтверждающим переход права собственности, вступление в наследство, правоустанавливающим документом. Это завещание является просто намерением наследодателя оставить вам какое-либо имущество. Оставить вам какое-либо имущество в наследство, а вы уже решаете, принимать или не принимать. И решение это ваше должно быть озвучено в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Вы должны сказать, да, я принимаю наследство, и подать соответствующее заявление нотариусу. Или не подать, что означает, что вы наследство не принимаете. Особо болезненно это заблуждение для людей, которые думают, что они единственная и неповторимая наследница, а на самом деле есть и другие наследники. Например, обратилась ко мне женщина, у которой имущество в Петербурге. Ей муж оставил, живут они в Америке, жили они в Америке, муж, по крайней мере, жил в прошедшем времени. Вот, муж оставил завещание ей, вот, на все имущество, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни заключалось. А в Америке она это завещание никуда не предъявляла, потому что она считала, что и так все ее. А в России она тоже это завещание никуда не предъявляла. И когда встал вопрос о том, что квартира, оказывается, оформлена на мужа, и надо вступить в наследство, вот, она с полной уверенностью мне сказала, что она единственный наследник, никаких конкурентов нет, она фактически вступила в наследство. А вы знаете, что такое фактическое вступление в наследство? Фактическое вступление в наследство – это когда человек не подал заявление, но при этом выполнил все необходимые шаги, свидетельствующие о том, что он все-таки принял наследство. Когда он оплатил долги наследодателя, получил причитающиеся ему деньги, когда проживал совместно с наследодателем, у нее это все есть. Поэтому, казалось бы, бесспорный кейс. И когда мы стали уже готовить документы для подачи нотариусу, оказалось, что наследственное дело уже открыто. Она очень удивилась, она говорит, я единственный наследник. Некому подавать. Но оказалось, что у мужа есть дети от первого брака. И эти дети от первого брака благополучно подали вовремя, в течение 6 месяцев, они подали заявление о вступлении в наследство. Она этих детей в глаза никогда не видела. Она выходила замуж в Америке 44 года назад. Дети родились в России там, под 50 или за 50 даже, между 50 и 60 годами. Вот, то есть уже там взрослые, давным-давно взрослые люди. вот, которые хорошо знают свои права, и они подали на наследство. Она в шоке, она говорит, как так, как они посмели, как это вообще возможно, я единственный наследник, у меня завещание. У вас завещание, это очень хорошо, но никто об этом не знает, кроме вас. Поэтому завещание, не завещание, нужно подавать вовремя, в течение 6 месяцев. Независимо от того, есть другие наследники или нет. Независимо от того, есть завещание или нет. В ваших интересах, даже в абсолютно бесспорных и понятных, как вам кажется, ситуациях, подать заявление и заявить о своих правах. У меня было очень интересное дело в начале, еще очень давно, в начале моей практики, я еще жила в Петербурге, вот, и ко мне обратилась клиентка, которая жила в Германии. Она из новостей узнала о смерти своего отца. Узнала она из новостей, потому что он был очень известным российским писателем, и об этом, соответственно, из каждого утюга сообщили. И она, естественно, об этом узнала. А при этом она не была официально его дочерью. У него была своя семья, у него была жена, с которой он никогда не разводился, у него были дети от брака. Но вот на стороне в молодости у него родилась дочка. А дочку он всегда поддерживал, посылал деньги ее маме, посылал открыточки. То есть это так, двойная жизнь, никто про нее не знал. Вот, никто про нее не знал, но про нее знали мама и дочка. И я помню, я пришла домой к ее маме, сама дочка жила в Германии, мама жила в Петербурге, вот, и говорю, какие у вас есть доказательства того, а дочка меня просит, я говорит, я же дочь, я имею право, там, у него миллионное наследство, у него там на Рублевском шоссе дом, у него куча квартир, куча недвижимости всякой разной. Вот, денег на счетах миллионы. Она говорит, я же имею право. Ну, говорю, имеете, да, конечно. Вот, если докажете, что вы дочь. Вот, я пришла к ее маме, говорю, покажите, какие у вас есть доказательства того, что это отец, что умер именно отец вашей дочери, а не вот просто вы клеймаете случайного человека. Она мне показала открытки, письма, целую коробку достала. Вот, она мне показала корешки от денежных переводов, что он ей посылал. Не было официально взысканных алиментов, как никогда не было установлено отцовство, но он добровольно посылал каждый месяц деньги на содержание дочери. Вот, и мы со всем с этим пришли в суд, и, естественно, суд ее тоже посчитал наследницей, на удивление, собственно, его жене, да, вдове, на удивление детям, которые считали, что у отца образцовый брак. Ну, вот так вот бывает. Поэтому вот если бы в этой ситуации с нашей девушкой из Германии, вот если бы в этой ситуации ни жена, ни дети не подали бы на наследство, считали бы, что и так все понятно, и так все ясно, то все бы досталось бы вот этой вот дочери немецкой. А они бы потом кусали. И так они себя кусали за локти, хотя что толку кусать? И ребенок родился, у ребенка есть мама и папа. И бывших детей не бывает. Когда ко мне приходят клиенты, говорят, я наследница, я говорю, есть ли дети? Вот есть бывшие дети от первого брака. И бывших детей не бывает. Бывают бывшие жены, бывают бывшие мужья, бывшие бойфренды. Бывших детей не бывает. Поэтому все дети наследуют на равных, независимо от того, в каком браке они родились, независимо от того, помогали они папе или не помогали, независимо от того, где они живут. Потому что я очень часто слышу возмущение, что вот я там своей маме помогала, ухаживала, там, потратила 10 лет своей жизни на ее поддержку. А вот брат, который живет в Америке такой-сякой, пальцем о палец не ударил, ничем не помог, никак не помог, он почему он имеет такое же право на наследство, как и я? Я же заслужила. Дело в том, что наследство – это не заслуга. Это не оплата ваших достижений. Наследство – это то, что остается после смерти близких вам людей, и распределяется оно по закону. Закон не делает разницы между детьми в новом браке и в старом браке. Закон не делает разницы, помогал или не помогал, участвовал или не участвовал. Закон говорит, что наследуют в равных долях переживший супруг, дети и родители. Это наследники первой очереди. Если они не вступают в наследство, призываются к наследованию наследники второй очереди. Ну и так далее. А изменить это может только сам наследодатель при жизни путем написания, составления завещания. То есть он может сделать это завещание и сказать, что я желаю, чтобы после моей смерти все досталось моей любимой младшей доченьке от моего шестого брака. Только ее я считаю заслуживающей моего наследства. Вот, он может распорядиться, как он хочет. Но даже в этом случае закон накладывает определенные ограничения. Какого рода эти ограничения? Это значит, что если, допустим, ваш папа дожил до 120, а вам уже самому под 80, то независимо от содержания завещания, наследник, который достиг пенсионного возраста, либо является инвалидом, либо является несовершеннолетним, такое тоже бывает, они не имеют права на обязательную долю в наследстве. А обязательная доля в наследстве составляет половину той части, которая причиталась бы наследнику, если бы завещания не было. Вот, поэтому завещание – это не безусловно. Кроме того, завещание можно оспорить, и при наличии оснований иногда это довольно все-таки успешно оспаривается. Поэтому меня часто спрашивают люди, что лучше, завещание или дарение? Вот, что лучше? Завещание лучше для того, кто делает завещание. Потому что если человек сделал завещание, он может его в любой момент отменить, он может его в любой момент изменить, он может сказать, все, я передумал, и вообще никому ничего не объяснять. После смерти пусть между собой разбираются. А если ты подарил, то ты подарил. Право собственности перешло одаряемому, и, собственно говоря, для одаряемого лучше получить в дар. Для дарителя лучше оставить это при себе и пусть разбираются после смерти. Поэтому здесь, смотря с чьей стороны оценивать ситуацию. Плюс еще вот недавно тоже у меня пришла клиентка, у нее брат в Петербурге был очень сильно пьющим, и ее мама уговорила и брата, и ее саму, чтобы брата не обманули, не отжали у него квартиру, потому что человек нестабильный, чтобы он переоформил квартиру на сестру. Я вижу ваш звоночек, побудьте на линии, закончу предложение, я возьму ваш звонок. И они эту квартиру оформили купли-продажи. Это была огромная ошибка. То есть на вопрос, что лучше дарение или купля-продажа, тоже есть некоторые аспекты. Возьму звонок и продолжу. Здравствуйте, слушаю вас в прямом эфире. Не получилось. А в чем разница между подарить квартиру и купить квартиру? Например, брат хочет передать каким-то образом, переоформить квартиру на свою сестру по своим каким-то причинам. Если он делает это по договору дарения, то независимо от того, сестра находится в браке или не в браке, независимо ни от чего, это имущество будет являться ее личной собственностью. В случае развода муж не сможет претендовать на это имущество. В случае смерти наследники мужа не смогут претендовать на супружескую долю. Это очень-очень-очень важно, потому что это помогает сохранить целостность имущества. Вот, при договоре, если заключается договор купли-продажи, и при этом у людей нет брачного договора, то эта квартира, даже если она перешла вам от родного брата или от родной мамы, но если она оформлена купли-продажей, то она автоматически попадает в семейный котел, в общий. И потом, в случае прекращения брака по любым причинам, либо по причине его расторжения, либо по причине смерти одного из супругов, эта квартира уже не будет рассматриваться как неделимая собственность титульного собственника. То есть в случае развода муж сможет претендовать, а в случае смерти смогут претендовать наследники. Поэтому прежде чем что-то сделать, всегда консультируйтесь. Всегда консультируйтесь со специалистом. Есть такая возможность вот в эфире Дэвидсон Радио позвонить и задать свой вопрос. Почему-то не очень вы активны. У меня телефон мой мобильный, хотя я его уже со всей рекламы убрала, он у меня звонит не переставая. А здесь вот я вам предлагаю звонить, и не очень люди активно звонят. Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Вы в эфире.
0: У меня такой вопрос. Я в Америке более 30 лет. В 2019 году я обновил свой российский паспорт. И в этом же году я успешно съездил в Россию и вернулся обратно по этому паспорту. Паспорт выдан на 10 лет. То есть до 29 года. Если ладятся все отношения, смогу я воспользоваться этим паспортом, чтобы еще раз поехать в Россию?
2: Вы можете им воспользоваться? Что вас смущает? У вас действительно паспорт?
0: Да, ну, может быть, какие-то изменения, что-то произошло, какие-то, что-то надо добавлять или брать какие-то дополнительные справки.
2: Может быть, вы имеете в виду уведомление о наличии второго гражданства? У вас есть американское гражданство?
0: Да.
2: А вы подавали уведомление о наличии второго гражданства? Нет. Российским властям? Нет. Ну вот да, это вам надо сделать.
0: Думаю, что да. Думаю, да. Когда я обновлял этот паспорт, я думаю, что там все это было сделано.
2: Нет, это отдельная процедура. Когда вы обновляли паспорт, это не является подачей уведомления о наличии второго гражданства. Подача уведомления – это отдельная процедура. У вас должен быть корешок сохранен, когда вы это сделали. Если вы поедете снова в Россию по этому паспорту или по следующему, неважно, вы рискуете попасть под ответственность, вплоть до уголовной, за неподачу уведомления о наличии второго гражданства. Поэтому вы можете это сделать либо лично через консульство, либо, если у вас есть доступ к сайту госуслуги, то через сайт госуслуги. Если оба варианта не сработают, вы можете это сделать через наш офис. Мы подойдем за вас по доверенности.
0: Хорошо, спасибо.
2: Да, пожалуйста, спасибо вам за вопрос. Вот, говорю про наследство, а людей, вот, оказывается, совсем другие вопросы беспокоят. А, очень, кстати, злободневный вопрос поднял человек. А, кому надо, кому не надо подавать эти уведомления о наличии второго гражданства? А, если вы... Закон принят в 2014 году. Закон принят не вчера. Он принят в 2014 году. Если вы после принятия этого закона были в России хотя бы один раз, хотя бы 15 минут, на 15 минут заехали и выехали, то и вы при этом не подали уведомление о наличии второго гражданства, то вы нарушили закон. Что это значит? Это значит, что вы должны эту ситуацию исправить. Каким образом эту ситуацию можно исправить, и это уведомление можно подать сейчас. То есть нет никаких препятствий, чтобы вы подали это уведомление снова. Для того, чтобы... Не снова, а просто подали с нуля. Вот. Для того, чтобы подать это уведомление, вы должны либо сами владеть... У вас должен быть доступ к госуслугам, вы должны понимать, как это работает... Вот, либо достучаться до консульства, что, в принципе, довольно сложно. Довольно такая задача трудновыполнимая. И самый простой путь – это сделать это через наш офис по доверенности. Ну, это, конечно, платный путь, в отличие от первых двух, но он приведет вас к результату максимально быстро и правильно. После того, как вы подадите уведомление, у вас на руках будет подтверждение соответствующее. После того, как вы подадите это уведомление, я рекомендую вам в течение 3 месяца никуда не ездить. Этот срок необходимо выждать, чтобы отпали основания для привлечения вас к административной ответственности. К административной ответственности срок привлечения составляет в данном случае 3 месяца. И по истечении 3 месяцев уже вам никто ничего не сможет предъявить. Мне звонят люди и спрашивают: Карина, а вот я еду в Россию, у меня там билеты уже есть на 10 октября, могу ли я это сделать в России? И часто я вижу в Фейсбуке посты соответствующие, люди говорят: да, можете, вот я приехал, у меня ничего не было, и въехал, и выехал. Вы поймите, что... Если вы хотите это сделать на территории России, то это лотерея. Не все из нас азартные, не все из нас любят испытывать судьбу. Большинство из нас, скорее всего, не посещает казино, и мы, в принципе, не рассчитываем на волю случая. Поэтому я бы вам не рекомендовала это делать в России. Потому что как только вы въехали в Россию повторно, то есть вы до этого уже были в России и не выполнили этого требования, и, соответственно, вы въезжаете повторно на территорию России. В этом случае у вас уже есть состав преступления. То есть вы были в России, и вы не подали уведомление. То есть на границе вас спросят, или случайно вас проверка документов, или уже в паспортном столе вы придете, или в МВД вы придете подавать это уведомление, вам скажут, что вы уже были в России, да, был, не подали, не подал. Ну вот под белые рученьки давай составлять протокол. Нужно это кому-то? Уверена, что не нужно. Поэтому сделать это лучше заранее, не полагаться на то, что я приеду, сделаю. Я приеду, уеду, мне всего на 3 дня никто не проверит. Есть люди, которые удачно пересекают границу в обоих направлениях, есть люди, которые неудачно. Хотите испытывать судьбу, испытывайте, хотите гарантий, каких-то более-менее гарантий, то делайте это заранее, и если вы... административная ответственность – это не страшно, там штраф 1000 рублей, вы можете выехать на следующий день, зная, что вас могут привлечь к административной ответственности, но точно не могут уже к уголовной. А если вы ждете эти 3 месяца несчастных, то вас никакой ответственности не могут привлечь. Я понимаю, что многих это возмущает, но если мы хотим поехать в ту страну, значит, мы должны подчиняться ее законам. Либо не ездить. Есть вариант никуда не ездить, сидеть дома. Тогда вас точно никто ни к чему не привлечет. Здравствуйте, слушаю вас, вы в прямом эфире.
1: Карина, добрый день. Добрый. У меня вопрос про документы. Могу ли я обменять свой истекший узбекский паспорт на твою жопу, блядь?
2: Здравствуйте, слушаю вас, вы в прямом эфире.
3: Карина, добрый вечер, огромное спасибо вам за передачу. А вот вопрос такой, скажите, пожалуйста, вот все, что вы сейчас только что обсудили, это касается...
2: Говорите чуть громче, я вас почему-то плохо слышу.
4: Алло, слышно?
2: Да.
4: Карина, еще раз добрый вечер, спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, вот вся та ситуация, которую вы только что обсудили, она касается только граждан Америки или граждан других стран также?
2: Любых стран. То есть любые граждане, иностранные граждане должны уведомить Россию о наличии у них вида на жительство в другой стране, либо о наличии гражданства. И если у вас, допустим...
4: Когда они получили второе гражданство, да?
2: Независимо, да, верно. И если вы, допустим, получили вид на жительство, вы должны подать уведомление, а потом вы получили гражданство, вы должны снова подать уведомление.
4: А с чем вообще это связано? То есть это вообще наказуемо иметь второе гражданство? Или они просто хотят быть уведомлены?
2: Нет, они просто всех на карандаш поставят. Это не наказуемо. Алло. Всех хотят поставить на карандаш. Это не наказуемо иметь просто на гражданство. И второе, третье, это не наказуемо. Нет такого закона, который бы это запрещал или тем более наказывал. Вот, но государство, чтобы вы понимали, государство – это институт принуждения. Государство хочет знать, кто из их граждан является носителем другого паспорта – американского, венгерского, австралийского, неважно. Вот, и поэтому, если вы не хотите об этом, условно, любой человек не хочет об этом сообщать, но и при этом он живет у себя в Австралии, никуда не ездит и не планирует поездку в Москву, он может об этом никогда не волноваться, и никто его там ловить не будет. Но если человек планирует поездку в Россию, он должен соблюдать букву закона.
4: Спасибо огромное. Спасибо. Это
2: да, пожалуйста.
4: Очень нужная информация. Спасибо большое.
2: Спасибо за интерес к нашей передаче. У нас осталось 3 минуточки до конца прямого эфира. Можете успеть позвонить, можете успеть задать свой вопрос. Офис наш находится по адресу 1420 Avenue Z, офис 502. Прием у нас происходит только, исключительно по предварительной записи. Нету walk-in приема, нету консультации по телефону. Я из всей рекламы стараюсь убирать номер телефона, на визитках перестала печатать номер телефона, потому что обращений много, а я у вас такая одна. Но я аккуратно всем и каждому отвечаю по электронной почте. Электронная почта karina.duval@gmail.com. Вы можете написать мне по электронной почте, записаться на консультацию. Консультации платные. Либо, если вам не нужна консультация, если вы точно знаете, что вам нужно сделать, можете просто записаться на прием, сказать, у меня там 7 июня умерла тетя, она в Ростове, она мне оставила завещание, я хочу вступить в наследство. Вот, я вам сделаю appointment, вы придете в офис, все обсудите. По телефону, вот так вот, как мы сейчас говорим в прямом эфире, позвонить, задать вопрос. В реальной жизни нельзя, потому что в реальной жизни у меня нет вот этих вот 25 минут выделенных на прием звонков. А здесь, на Дэвидсон Радио, такое время выделено, оно ваше. 718-303-90-90, запишите себе телефон, запишите себе скеджул каждый четверг в 5 часов вечера. Обычно в 5.06, и до 5.35, 5.36 вы можете позвонить в прямой эфир Карине Дюваль и задать вопросы, интересующие вас по законодательству ваших родных стран. Я с вами прощаюсь, вижу, звоночек пошел, но время закончилось. Всего хорошего и до новых встреч.
5: Дэвидсон Радио. Факты, события, лица,
6: новости,
5: все, о чем важно знать.
6: В студии Лена Вишневецкая.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В В субботу Трамп приедет в Теннесси. Митинг в Кларксвилле, анонсировал Национальный комитет республиканской партии. Это часть месячного тура по 17 штатам. В Теннесси Трамп поддержит кандидатов республиканцев, включая сенатора Маршу Блэкберн, который баллотируется в губернаторы. А позже, в тот же день, Трамп отправится на футбольный матч Джорджия-Алабама. Продолжается скандал вокруг мэра Зорана Мамдани. После траурного бдения на Юнион-сквер он, по данным Нью-Йорк Пост, отправился в палестинский ресторан «Аят» на встречу с палестинскими семьями. Глава антидефамационной лиги Джонатан Гринблант обвинил мэра в том, что тот использует День памяти жертв ради собственной повестки, а посол Израиля в ООН в попытке присвоить единственный день, который есть у жертв и выживших. Напомню, заявление Мамдани к третьей годовщине нападения 7 октября вызвало возмущение еврейских организаций. Большую его часть мэр посвятил обвинениям Израиля. Завтра в Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира.
8: Служба информации Дэвидсон Радио.
6: Точность в деталях.

0: Добрый вечер. Начинается наше сит-даун-шоу, как всегда, с Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день, Станислав Александрович.
1: Нашим любимым руководителем Сергеем Александровичем Бунтманом. Добрый вечер.
0: Да, и мы целый час проведем, вот так, вернее, 55 минут. Затем все мы переселяемся коллективно на канал «Дилетант», и там в 20.05 будет очередное душераздирающее уголовное дело и суд по этому поводу. У Алексея Кузнецова в программе «Не так». Ну и в 21 час 5 минут Александр Минкин и настоящий полковник его программа. Какого вылета ждет Ярый Тигр, интересно? Уже там дождались вылета. Вот если подытоживать эту историю с самолетом, становится ли понятно, ну, хотя бы на 80% то, что там произошло, и какова была цель всего происходящего на самолете?
1: Да, как помнится, в мемуарах Михаила Аркадьевича Светлова была шутка, но ты знаешь его телефон? Нет, ну хотя бы приблизительно. Хотя бы приблизительно понятно следующее. Вообще самолет удалось спасти чудом. То есть, в общем, все было очень близко к большой катастрофе. То есть не то, чтобы террорист был совершенно не готов к выполнению своей миссии, абсолютно готов, он все сделал как надо. Строго по инструкции, неизвестно, давал ли ему кто-то эту инструкцию, или он сочинил ее себе сам, опираясь на богатый опыт человечества минувших десятилетий. Он ударил топориком как основного пилота, и фактически, если бы пилот, командир корабля не смог открыть дверь в последний момент, кабина, уже истекая кровью, то, собственно, теракт бы состоялся. И этот самолет либо рухнул бы, либо направился, как теперь утверждается, на один из терминалов аэропорта Бен-Гурион. По первичной версии он должен был отправиться на небоскреб в Тель-Авиве, воспроизведя тем самым теракт 11 сентября 2001 года. Поэтому, в общем, все случившееся должно принести очки на выборах в Израиле, которые будут 27 октября ультраортодоксальным еврейским партиям, потому что он доказывает, что именно сила молитвы велика, ведь все евреи, находившиеся на борту, молились благодаря этому, и, в общем, все закончилось благополучно. Тем самым

0: Он в качестве первого шага к установлению своей бесконечной власти, как и положено по модели Владимира Владимировича Путина, установил личный контроль над спецслужбами. Теперь и в Шабаке, и в Моссаде сидят его люди, поэтому снять с себя ответственность за то, что они делают, он формально не может. Но выяснилось, что это все передано. Шабак заявил, что он отвечает только за самолеты израильских авиакомпаний, откуда бы они ни вылетали, из Израиля или в Израиль, из любой страны. А за самолеты других за авиакомпании других стран отвечает Министерство транспорта. Министерство транспорта заявило, что, в общем, не было сил и времени заниматься изучением гражданств пилотов. А надо сказать, что вот этот второй пилот, террорист, он среди извозчиков стал грубияном. Он раньше работал в авиакомпании Oman Air и был уволен с летной должности за экстремистские взгляды. То есть даже в Oman Air его переместили на административную должность пилотной, потому что опасались непредсказуемых его проявлений.
1: Да.
0: Но это не помешало ему устроиться в авиакомпанию Fly Dubai и несколько раз побывать уже в Израиле за это время. Он тренировался. Он готовил этот теракт, будучи вот вопреки всем правилам, он бывал в Израиле, и, соответственно, Министерство транспорта Израиля ни разу не чухнулось по этому поводу. А Министерство транспорта возглавляет жгучая соратница Биби Нетаньяху, его невероятная сторонница и непримиримая к врагам Рейха, то есть Биби, Мири Регев. И надо заметить, что и Биби Нетаньяху, и Мири Регев очень сильно носились с выжившими, ну, собственно, с теми евреями, которые не только выжили, но и предотвратили теракт, которые взяли на себя всю миссию израильских служб безопасности и Министерства транспорта. Как сказал наш любимый дядя Дональд Трамп, самолет спас еврейский сантехник. В связи с чем, и мы помним, что войну с Францией выиграл, войну с Австрией выиграл прусский учитель, по словам
1: учитель, да.
0: Эта фраза часто ошибочно приписывается Бисмарку, да, на самом деле. И автор Оскар Пёршель, речь не о франко-прусской войне, а о прусско-австрийской войне.
1: А прусско-австрийская, да, совершенно верно.
0: А теперь на смену прусскому учителю в историю пришел еврейский сантехник. Он же пришел и на смену, кстати, польскому сантехнику, который очень долгое время был угрозой для Великобритании, что вот приедут из Польши сантехники и займут все рабочие места.
1: Сантехник Пётр. Он назывался
0: да,
1: всегда.
0: Но это все работало только до тех пор, пока не выяснилось, что в результате Брексита на смену польскому сантехнику грядет сомалийский сантехник. А это испытание куда как покруче для Соединенного Королевства, чем было и польские. В общем, ничем особенно этому Соединенному Королевству ни этнокультурно, ни религиозно, ни враждебно. Ну, религиозно, может быть, и отличающийся, но не настолько. Так что спас самолет еврейский сантехник, а премьер-министр и министр транспорта Израиля сделали вид, что они вообще ни при чем, что это их совершенно не касается. Ну да, государство прозевало совершенно эту очевидную террористическую угрозу, несмотря на то, что все козыри были на руках. Объединенные Арабские Эмираты, будь они хоть четырежды дружественны Израилю, тем не менее заявили официально, что они всю информацию об экипажах самолета Fly Dubai заблаговременно передавали. Министерство транспорта Израиля. Соответственно, если бы было просто посмотреть, кто там, то уже этого пилота нужно было снимать с пробега. Но он несколько раз летал в Израиль, и вот, наконец, совершился тот раз, когда после нескольких репетиций начался спектакль. Но при этом мы возвращаемся к нашей теории, что в современном мире, особенно если правитель стремится прийти к власти один раз и никогда от нее не уходить, ответственность наступает не во время пребывания у власти, а после. Поэтому нет, тут никто не извинился, никто не признался, что мы провалились. Нет. Сейчас, если Биби спросить, не кажется ли вам, да, как в известном рассказе о Генри, да, не кажется ли вам, что это бы сделал я? Да, не кажется ли вам, что правительство и Министерство транспорта отвечают за то, что случилось, и опять же только силой молитвы? Не руками еврейского сантехника удалось избежать большой катастрофы. Он скажет, да нет, конечно, я ни за что не отвечаю. Это во всем виновато соглашение Осло 1993 года.
1: Ну, понятно.
0: Вот. Я тут при чем? И на что можно заметить, вообще виноват само возникновение государства Израиль в 1948 году, поскольку это государство создавали радикальные леваки-социалисты. Эти же леваки-социалисты выиграли в 20 веке три системообразующие войны. Войну за независимость, шестидневную, войну судного дня. Правда, войну судного дня сначала почти проиграли, но все-таки в конце концов выиграли. Достаточно убедительно, то, конечно, если бы государство Израиль не возникло, то, собственно, естественно, этого теракта бы тоже не было. Так что все виноваты идеологические оппоненты Биби Нетаньяху, а не он
1: ну,
0: сам.
1: Естественно, да.
0: Но я хотел бы заметить вдогонку к этому, ко всему.
1: Да, вдогонку, потому что нам сейчас надо дать рекламу.
0: Да, надо переходить к другим темам, да. Знаете, когда человек...

0: Человек, как показывает мировой исторический опыт, и не только не нынешних времен, а и прошлых столетий, кандидат былых столетий, полководец юных лет, как сказал Заболоцкий, когда человек стремится остаться у власти любой ценой, он может пойти на все для этого и принести любые жертвоприношения. И нужно, в общем, провести небольшое социологическое исследование, я бы рекомендовал, хотя меня это не касается, разумеется, я не израильтянин, но на тему, а вот если бы катастрофа состоялась, это увеличило бы шансы Биби Нетаньяху остаться у власти или нет? Подобно тому, как теракты 11 сентября 2001 года.
1: Да, ну нам еще тут пеняют, что мы забыли девочку, которая, по счастью, ей захотелось в туалет. Она пошла, и не одна в сопровождении, ну и вообще, вот девочку тоже не надо. Это Бог послал девочку, конечно.
0: Там целый список, там целый список героев, в наш задачу не входил. Оглашение этого списка, это я процитировал Дэдди про еврейского сантехника. Вот, естественно, им дело не исчерпывается. Вот, но в целом, завершая мыслью, которую я начал перед рекламой, нужно провести социологическое, хотелось бы провести социологическое исследование на тему, этот теракт повысил бы популярность, если бы он был доведен до конца, повысил бы он популярность Биби Нетаньяху и гарантии того, что Биби останется у власти. Потому что, несмотря на все, что происходит, несмотря на проспанную атаку Хамаса 7 октября, который премьер-министр получал многочисленные предупреждения из разных мест, да, и много еще чего, значит, он вполне вероятно, что он останется премьером, поскольку равного ему по стремлению остаться у власти, а равный в искусстве политических интриг, нет, конечно, в израильском политическом классе. Вот. Поэтому, если мы узнали, что это... То есть тут, в общем, создается большая почва для конспирологических теорий, в которых мы углубляться, конечно, не будем, поскольку конспирология — не наш жанр.
1: Да, не будем ни за что. Но единственное, что можно еще сказать, что, конечно, но тут явные промашки есть и разведки, и разных министерств и ведомств государства Израиль, в том числе и Министерства транспорта. И, в общем-то, конечно, перекидывать ответственность друг на друга или на кого-то абстрактного, это, конечно, последнее дело. Но вот меняется сильно государство Израиль. Мне кажется, что сильно изменилось. То ли действительно расслабились, то ли как-то разболталась машина. Вот при длительной несменяемости власти, мне кажется, одной и той же политической силы, во всяком случае, у власти, входящей в разные коалиции, это, конечно, не полезно для государства, мне кажется.
0: Ну, это всегда не полезно для государства. Но применительно к Израилю, во-первых, имеет место внутренний раскол. Этот сам по себе внутренний раскол создает, да простится мне это пошлое словосочетание, но по принципу банальности Белковского, банальность плоха всем, кроме одного, она верна, атмосфера ненависти, да, которая нарастает, которая становится, в общем, топливом израильских политиков, которые скорее для которых сложнее скорее вычленить врага, чем что-то увидеть, какое-то конструктивное будущее. К тому же Израиль как-то стал очень комфортно чувствовать себя в нише и образе всемирного изгоя. Хотя в слове «изгой», да, тоже есть, так сказать, что-то угрожающее. Или всемирного из еврея. Вот Биби Нетаньяху тут говорил о том, что Великобритания оказалась мировым изгоем и в полной изоляции. Но это чистая проекция. Ну, потому что недавно вот он был в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, и с ним не встретились даже возлюбленные Дональд Трамп и Илон Маск. А я очень смешное тогда коммюнике выпустила офис премьер-министра Израиля, который сообщил о том, что премьер-министр Израиля очень занят, поэтому срочно покидает Нью-Йорк. И у него огромное количество заявок на встречи с ним со стороны мировых лидеров, но он смог встретиться только с руководителем Папуа Новой Гвинеи. А до этого он оправдывал то, что не может прийти в суд в какой-то очень важной международной встрече. И суд все-таки постановил, что Биби должен прийти на собственный процесс, это было несколько месяцев назад. И тогда выяснилось, что же это за важная международная встреча. Биби должен был встретиться со спикером парламента Парагвая. И этот спикер парламента Парагвая, по-моему, подъехал прямо в суд, чтобы все-таки переговорить с Биби, потому что ну, никак иначе было нельзя. При всем уважении к Парагваю, это далеко не ключевая для Израиля страна, но главное, что спикер парламента по протоколу, этикету и ритуалу не обязан встречаться с премьер-министром. Это другой уровень. Так что вот, но пребывание в изоляции, как показала нам еще практика COVID-19 и многих современных политических лидеров, для многих очень психологически комфортно. То есть лучше быть плохим в изоляции, кажется, что ты находишься в коконе собственной безопасности. И это сегодня это один из трендов сегодня, в принципе, фрагментированного мира. Раз мир распался, распалась связь времен, то не лучше ли просто замкнуться в собственной чешуе, в скорлупе, и, так сказать, там пересидеть этот тяжелый период смены эпох. А изоляция часто достигается искусственным нагнетанием ненависти и отвращения к внешнему миру, а также ко всему, что с тобой не полностью совпадает идеологически или эстетически. Да, все, делаю паузу, да, и на рекламу уходим.
1: Да, обязательно сделаем паузу сейчас, и после рекламы мы продолжим, завершим эту тему, да. И, естественно, перейдем к новой.

0: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
1: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
3: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
5: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп намерен вручить национальную медаль науки Илону Маску, Сергею Брину и руководителям крупнейших производителей микросхем. Церемония посвящена достижениям США в науке и технологиях. Microsoft отстранили от иммиграционной программы. Администрация Трампа приостановила участие корпорации в программе оформления постоянного проживания для иностранных специалистов. Вице-президент Венс обвинил компанию в нарушениях при найме работников. Барак Обама вмешался в борьбу за пост губернатора Висконсина. Бывший президент поддержал демократа Дэвида Кроули. Его соперник-республиканец Том Тиффани пользуется поддержкой Трампа. Висконсин остается одним из наиболее конкурентных штатов страны. Протестующие неоднократно прерывали выступление Трампа в Техасе. На предвыборном мероприятии в поддержку кандидата в Сенат Кена Пакстона Трампа перебивали не менее 12 демонстрантов. В Нью-Йорке опасаются резкого подорожания отопления. Жители Лонг-Айленда готовится к дорогой зиме. Стоимость печного топлива в некоторых районах почти вдвое выше прошлогодней. Особенно серьезные расходы ожидают владельцев частных домов с жидкотопливным отоплением.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Сегодня на бирже был достаточно интересный день. С утра и Dow, Standard Poor's 500 и NASDAQ, все три главных индекса, были в отрицательном направлении, потому что нефть поднялась больше, чем на $5 за один баррель. Но потом нефть начала потихонечку отпускаться, закончилась нефть плюс 3,35, $103.50 стоит один баррель Брента. И также интересно, бонды упал, пятилетние госбумаги дают 4,992, меньше 5%, десятилетние дают 5,231%, и 30-летние дают 5,605%. И Dow Jones зацепил в положительном направлении плюс 52 фунта 1%, 51 232 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 36 фунтов, это чуть меньше чем 0.5%, 7765 была конечная точка. Технологические компании упали. NASDAQ потерял 345 фунтов, или процент четверть, 27 193 была конечная точка. Транспортный индекс прибавил 1,4%, и маленькие компании Russell 2000 прибавил 1 пункт. Золото плюс 18 24 158 долларов 90 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит $59.42, 1 евро равен $1.12. Доллар поднялся по отношению к евро. За границей сегодня Англия минус 0,15, Франция минус 0,5%, Германия минус 1,2%, и Швейцария потеряла процент четверть. В Азии японский Никей упал на 1,4%, Шанхай упал на 0,8%, и Гонконг потерял 1,4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был CoStar, Chipotle Mexican Grill, GoDaddy, Essentia и Gartner. В минусе были Coherent, Corning, Vistra, Bloom Energy и Lumentum. На NASDAQ лучше всех были Diamondback, PepsiCo, Adobe, Old Dominion и Copart. В минусе были Astera, CoWave, Nebius, Arm Holding и Lumentum. На Dow в плюсах были Home Depot, Chevron, IBM, The Travelers и McDonald's. В минусе были Nvidia, Amazon, Caterpillar, Cisco Systems и Amgen. Microsoft упал на 7.15, Oracle упал на 7.87, Meta потеряла 42 цента, Amazon минус 5.86, Nvidia упала на 6.99, Advanced Micro Devices потерял 25.18, Dell упал на 4.41, Lockheed Martin упал 8.67, совсем, Мета потеряла 42, Devon Energy плюс доллар 4, Home Depot поднялся на 9,70 и Visa прибавила 3 доллара. Вот Apple плюс 3,75. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий просто обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в проект «Надеюсь». Спасибо финансовому вопросу. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешного вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Где-то песни поют ветер. А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Настраивайся.

0: Ну да. Ну, в общем, это одно из каких-то безумий, но, слава богу, счастливый конец у всей этой самолетной истории. Таинственная история произошла в Шебекине под Иркутском, где то ли обнаружен, то ли не обнаружен смертельный случай легочной чумы, или это не легочная чума, это какая-то атипичная и какая-то неведомая пневмония. Появлялись сообщения, исчезали сообщения из агентств, и вообще сказал, что все, ничего не подтвердилось, никакой чумы нет на свете вообще. Ну, это я, конечно, обостряю, но иркутский губернатор так и заявил. Вот это вроде бы нормальная такая история отечественная. Но...
1: Ну, разумеется, ведь чума была даже при Сталине, если помните.
0: Это... Да, это было такое дело, да.
1: Да, был известный ли конфликт двух важных литературных дам Натальи Рапопорт и Людмилы Улицкой по поводу авторства книги о чуме, повести, значит, в позднесталинские времена, когда, ну, в общем, заболеть чумой — это очень правильная мысль у этого литературного произведения, кому бы оно ни принадлежало, что заболеть чумой было меньшим злом по сравнению со тем, что показаться в жерновах НКВД. И достоверной информации у нас нет. Естественно, тем более на таком почтительном расстоянии, мы только знаем, что и власти Китая, и американская администрация озабочены этим фактом, о чем сообщают открытые источники. Это значит, что факт сам есть. Если им, ну, это не точно значит, поскольку на всякого мудреца довольно простоты, и китайские власти, и американские власти тоже могут ошибаться и придавать значение не тому, что в действительности не так, как на самом деле. Уж, так сказать, на фоне многочисленных ошибок, совершенных прямо на наших глазах, что уж, так сказать, не будем гиперболизировать их аналитических и наблюдательских способностей. Но, тем не менее, многие встревожены этой чумой, в связи с чем наша креативная группа Бунтмана-Белковского уже сделала соответствующие, выработала идеи, которые будут предложены Константину Юрьевичу Богомолову, нашему постоянному клиенту.
0: Да-да-да.
1: Давно не было культовых сериалов его авторства. После «Содержанок» уже прошло много времени. Поэтому пора сделать новый культовый сериал под рабочим названием «Пиар во время чумы». «Пиар во время чумы» приблизительно по Декамерону Джованни Боккаччо, где начинается все с того, что его основные участники встречаются в Архангельском соборе Кремля над мощами святого Дмитрия Донского, еще не полностью уехавшими на украинские фронта. И, соответственно, там под Декамероном им раздается задание разработать пиар-концепцию, что делать с этой чумой. После чего они удаляются на соответствующий закрытый кремлевский объект, в бункер, и там занимаются этими разработками, выдают на гора вполне понятный результат, предсказуемый, что для того, чтобы не бояться чумы, нужна война. Нужно отправиться на специальную военную операцию. И тот, кто подписал контракт и отправился, тому никакая чума уже не страшна.
0: Ну, в общем-то, да. Как и не страшит и уменьшение ассигнований на борьбу с онкологическими заболеваниями. Но вообще это...
1: Мы с вами давно обсуждали, что...
0: Нет, ну это страшноватенькая история, и, в общем-то, конечно, дело в том, что за это время, ну, есть определенные свидетельства, что, ну, скажем так, онкологические заболевания определенного типа не сошли на нет, а наоборот, увеличились во многих местах, что связано и со стрессом, и с обстановкой. А тут как это будут резать, по каким частям будут резать ассигнования, непонятно.
1: Ну, по старой шутке, почему нельзя разделить все на всех, потому что всего мало, а всех много. И, соответственно, нарастание военных расходов сейчас требует сокращения расходов гражданских. И, собственно, и тут, если уж человеку на роду написано «умереть от рака», видимо, рассуждает Кремль, то чего собственно, и делать? Конечно, онкологические заболевания, несмотря на большой прогресс, а в глобальном масштабе гигантский прогресс в части технологии исцеления от онкологических заболеваний, сами предпосылки онкологических заболеваний в последние годы только нарастали. В первую очередь, предпосылки психосоматического характера, да, поскольку когда человек явно, так сказать, не понимает, как жить завтра, это очень провоцирует на развитие раковой опухоли. То есть рак в очень значительной степени является неврологическим заболеванием. Еще недавно эта теория отвергалась полностью как антинаучная, но мне кажется, мы близки к той исторической точке, когда она будет, как говорят наши уважаемые китайские партнеры, возведена на хозяйскую цену. И здесь мы с вами, по-моему, говорили N программ назад, что врачи в Российской Федерации, по крайней мере, их часть, стали дилерами для специальной военной операции Z. Что если они ставят такой тяжелый диагноз пациенту, они могут ему указать на то, что если помирать, то лучше с музыкой. И жизнь отдать, если отдавать жизнь, то за царя. Владимир Владимирович Путин давно проповедует эту теорию с 2022 года, что, в общем, все равно всем умирать, как сказал и Дэдди, наш любимый Дональд Трамп, Такеру Карлсону перед началом спецоперации в Иране, по словам Такера Карлсона, если им верить. Вот умирать все равно, поэтому нужно определиться, на каких условиях умирать. Если умереть за отечество, да еще оставить своей семье крупную сумму, причитающуюся по контракту с Министерством обороны РФ, то это совершенно идеальный сценарий для простого недорогого россиянина, чья жизнь по кремлевской версии иначе вообще ничего не стоит. Так действительно, чем уже лучше, чем от водки от простуд, как сказал Владимир Семенович Высоцкий, правда, по совсем другому поводу. Да, может быть, чем от рака умереть, лучше сразу отправиться на фронта, а поэтому и сокращается финансирование онкологических заболеваний. Во всяком случае, в общую логику процесса того, как мотивировать человека на умереть за царя, не объявляя формально ни всеобщую, ни даже частичную, хотя она не прекращена, мобилизация, в общем, это все укладывается.
0: Но здесь еще есть интересные нововведения, налоговые нововведения у нас, и налоги с процента по вкладам, и, как обещать, 10% еще повышение ЖКХ, которое уже очень интересно выглядит везде. Но при этом... Да, сокращается, самое главное, сокращается гигантская, вообще обнуляется гигантская компания герои, о героях, которые должны вернуться и занять ключевые посты вообще в российской общественной и политической жизни. И эта программа «Время героев», конечно, она как-то, что после 27-го года ее не будет, да? Получается.
1: Это два больших пласта, которые хотелось бы обсудить немного отдельно.
0: Да, давайте отдельно.
1: Программа «Время героев» и как обобрать многонациональный РФ народ для продолжения финансирования войны. Поэтому, может быть, Сергей Александрович, извините, что я вторгаюсь в вашу компетенцию, может быть, сейчас сделать как раз получасовую вот передышку, которую мы обычно делаем в середине часа, чтобы с новой энергией...
0: Давайте, потому что это здесь у нас важные и сложные вопросы. Я хотел бы представить еще раз новый номер «Урби и Торби», альманаха, который выпускает замечательная команда. Здесь есть о книгах, которые страшно стали раскупать книги, которые делает искусственный интеллект. Вот и тут это в строку еще дискуссии про Глуховского и так далее. Я ничего не могу сказать про Дмитрия Глуховского, поскольку я только знаю в воспоминаниях современников и впечатлениях современников, которые читали эту книжку. Но здесь есть потрясающая совершенно статья о Пугачевщине, о русском бунте. Это интервью с Кириллом Асповатом, который написал книгу «Пугачевщина». Бунт и вообще сознание якобы темного народа. Это, в общем-то, несколько не так. И уж если бунт и беспощадный, то вовсе не бессмысленный. И просто до слез ужасные вещи. Это путешествие Айседоры Дункан и Сергея Есенина по Европе и Америке, и человека, который с ними был, выполняя совершенно непонятные функции в этой истории. Так что почитайте, пожалуйста, здесь все очень интересно. Так что Есенин, Дункан и сопровождавший их, потом сделавший карьеру в Голливуде, Ветлугин некто. Вы узнаете, кто это такой, и узнаете, как, с чем это едят. «Урби и Торби» у нас новый выпуск «Альманаха», октябрьский, уже «Дилетант.шоп». Можете покупать с радостью и предвкушением прочтения. Пожалуйста, Станислав Александрович.
1: Кстати, я подумал, что «Пугачевщина» — это неплохое название для интегральной книги об эпохе Аллы Борисовны Пугачевой в российской не только поп-музыке, но и по бытии и сознании позднесоветского и постсоветского человека.
0: А тогда проведите меня к нему. Это кому? Галкину тогда? Я хочу видеть этого человека. Монолог хлопнувший.
1: Ну вот здесь... Да. Нет, но этого человека, это, собственно, уже был, это был Пугачев у Есенина, не так ли? Значит, да, это, да, сама Алла Борисовна.
0: Сама это Алла сама. Борисовна.
1: Да. А в роли Хлопуши Леонид Ильич Брежнев, который, как известно, был небольшим, некрупным политическим деятелем эпохи Аллы Борисовны Пугачевой, согласно анекдоту, родившемуся еще в конце 70-х. Начале. Ну, может быть, чуть позже, но приблизительно тогда.
0: Ну что же.
1: И, значит, со своей стороны напоминаю, что ко всякий будний день на YouTube-канале и Telegram-канале Белковский в 8 вечера по Москве, Киеву, Афинам и Иерусалиму выходит психотерапевтическое шоу «Доброй ночи, малыши». Вот сейчас начнется сразу после окончания нашего сит-даун-шоу, поэтому прошу любить и жаловать, и подписываться на все эти каналы, особенно Telegram-канал Белковский, который недавно чуть-чуть было не был украден, к счастью, был уничтожен, но спасен, подобно самолету Fly Dubai в последний момент. А в прошлый раз задавались вопросы о том, что возник канал Дублер, чтобы насолить еще раз нам. Ну все, удалось добиться ликвидации канала Дублера. Остался только первозданный. Поэтому всех...
0: Да. Но об этом мы не будем заказывать сериал «Ликвидация 2». Мы не будем заказывать сериал. А сейчас попробуем разобраться, вот как здесь написал магичек «Алмазный мой резец». Вот здесь замечательное предложение, очень хорошее. Но вот как «Алмазный резец» пройдет по нашим доходам.
1: Более хорошо, еще с одним словом, который можно вставить «Алмазный мой».
0: Ну да, да. Конечно. Ну так что же? Что же происходит? Во-первых, с нашими кошельками, которые должны быть более легкими. И потом вторая история у нас уже про время.
1: Знаете, в начале нулевых годов еще 21 века существовала партия «Союз правых сил». И в ней, значит, один из функционеров партии «Союз правых сил», полушутку в полувсерьез, излагал мне идею проекта о том, что можно сделать такую молодую гвардию «Союза правых сил», которая будет отбирать деньги у старушек и передавать их в инвестиционные фонды, поскольку зачем старушкам деньги? Деньгами должны распоряжаться те, кто умеют, и кто знает, для чего они вообще приспособлены. То есть Робин Гуд наоборот такой, отбирать деньги у старушек, передавать богатым. И Робин Бобин Барабек Гуд. Да. Какие бы тюркские мотивы ни звучали в этом во всем, особенно с учетом нарастающей роли Чечни в бытии и сознании Российской Федерации, вы знаете, что Рамзан Ахматович Кадыров в ознаменовании 50-летия стал генералом армии и получил краповый берет. Вот так оно бывает в этой действительности. И, соответственно, поэтому, разумеется, деньги у недорогих россиян скопилось очень много денег, опять же, по принципу старого анекдота про Родиона Романовича Раскольникова «Пять старушек рубль». Да, у каждого конкретного россиянина, может быть, денег не очень много, но если посчитать всех, то получается довольно много. Много триллионов рублей. Всяких сбережений, лежащих в чулках и под матрасами. Собственно, кстати, длительное удержание ключевой ставки Центробанка на высоком уровне было нужно не только для борьбы с инфляцией, но и для того, чтобы депозитные ставки в банках оставались высокими, тем самым банки, деньги россиян удерживались в периметре банковской системы, как это называется по-умному. Вот. А тут начался отток в последний месяц, ну, вот где-то год календарный начался. Да. С начала нынешнего года начался серьезный отток денег за пределы периметра банковской системы, и нужно как-то эти деньги вернуть уже не просто в периметр банковской системы, а прямо в бюджет, по возможности отобрав их у недорогих россиян, не умеющих своими деньгами правильно распоряжаться и не знающих, что всякий лишний неучтенный рубль в Российской Федерации должен быть направлен на финансирование достижения целей специальной военной операции. При этом надо заметить, что еще назначая премьер-министром РФ Михаила Владимировича Мишустина в феврале 2020 года, «Все еще живы», как пелось в известной советской песне. Еще не начинался ни COVID-19, ни полномасштабное вторжение в войск в Украину. Владимир Владимирович Путин сделал очень неслучайный выбор. Он назначил главой правительства, но не просто человека, как пригодного к такому рутинному бюрократическому круглосуточному труду, в отличие от его культового предшественника Дмитрия Анатольевича Медведева, а еще и налоговика, человека, который 10 лет возглавлял до этого Федеральную налоговую службу. И базовая задача, которая была поставлена перед кабинетом Мишустина изначально и перед самим Мишустиным, это реализация лозунга «Люди, новая нефть». Недорогие россияне должны профинансировать острые и жгучие проблемы Российской Федерации, ее расходы на всех фронтах. Потом просто началась эпидемия, и она немножко сдвинула сроки вправо, как любит говорить Владимир Владимирович Путин. Но понятно, что мишустинская задача изначально была в том, чтобы вытрясти все эти матрасы и кошельки, чтобы деньги поступили куда следует. И не случайно глубоко в этом смысле гонение на так называемых инфо-цыган. Потому что инфо-цыгане создали, собственно, параллельный контур перетока денег. Да? И там огромные доходы, которые совершенно с точки зрения российской власти не должны были им достаться. Потому что у меня большие вопросы к моральной стороне инфо-цыганства. Но нельзя не признать, что все-таки инфо-цыгане были независимыми предпринимателями, экономическими агентами, которые зарабатывали деньги сами, а не благодаря близости к тем или иным фигурам во власти, не благодаря административному ресурсу государства. Вот с этим надо было, безусловно, покончить, и это укладывается в логику «Люди, новые нефти». Кстати, тогда родилась правильная шутка, что правительство должно создать такую специальную госкорпорацию «Росинфо-цыган», а да. Сейчас уже, видимо, нужно создавать «Росколл-центр». Ну, Сергею Александровичу Бунтману принадлежит прекрасная шутка о том, что колл-центр должен быть в Александровской Слободе. И,
0: да, исторически верно.
1: Да, но Росколл-центр должен, собственно, изымать, наконец, у всех старушек, всяких пенсионеров.
0: Параллельно с Центробанком должна быть очень мощная организация «Центроматрас», должна быть, которая поставит под учет все, что в малых матрасах, частных матрасах находится. И это будет регулирующий орган. Да, Центроматрас обязательно должен.
1: А поэтому и по повышению налогов и все прочее, это направлено на то, что все-таки граждане должны профинансировать войну и растущие в связи с не войной, не урядицы российской экономики. Ну, кому же еще их финансировать? Тут как раз проявляются преимущества тоталитаризма над демократической системой, о которых Владимир Владимирович Путин говорил не раз. Но его основной аргумент был всегда, что при тоталитаризме можно очень быстро принимать решения и быстро проводить их в жизнь. Ни его собственный опыт, ни опыт других многих тоталитарных правителей этого не доказывает. С определенного момента тоталитарный правитель, диктатор, подчинен одной единственной идее. Это бесконечная пролонгация собственной власти, и ему уже не до каких других решений. То есть, да, он может быстро проводить в жизнь решения, но только связанные с главной целью. И никакими другими. Но все-таки здесь проявляется то, что именно тоталитарный режим может совершенно душить свой народ как угодно, до последней степени тяжести, вынимать из него последнюю душу, и поскольку нет ни выборов, ни избирателей, ни обратной связи с многонациональным РФ-народом, то никто не должен восстать против этого, ничего возразить, и стабильности властной машины ничего не грозит. Как ты не вытрясай последнюю душу из недорогого россиянина. Поэтому этим, собственно, Кремль решил заняться. Откуда еще взять денег? Ну, Владимир Владимирович Путин и сказал, что мы же не будем ходить с протянутой рукой по миру. Ну, не будем. Только что он сказал это почти дословно, да, кажется. Значит, а раз не так, то граждане, сдавайте валюту, как говорил герой известного классического романа. А что касается программы «Время героев», то тоже, мне кажется, мы с вами не раз обсуждали, что, естественно, никакими позициями во власти с ветеранами специальной военной операции Кремль делиться не собирается. Чистый пиар-проект. Ну, кто-то там, пара-тройка людей, там, может, несколько десятков, конечно, окажутся депутатами, или как генерал-майор Шуваев губернатором Белгородской области. При этом наблюдатели подчеркивают, что ветеран-герой специальной военной операции совершенно не коммуницирует с верноподданным народом, в отличие от его предшественника господина Гладкова, человека сугубо гражданского и отнюдь не ветерана специальной военной операции. Но, естественно, всех ведь участников и ветеранов СВО, все мужики СВО, как известно, как гласил пророческий сериал 20-летней давности. Может быть, следует снять его ремейк после того, как Константин Юрьевич Богомолов снимет «Пиар во время чумы». Он может еще снять «Все мужики СВО», но именно про ветеранов СВО. Ветераны СВО воспринимаются как смутная угроза, выражаясь языком «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Потому что это люди, которые с посттравматическим стрессовым расстройством, они умеют убивать. Многие из них, в общем, обуреваемые скрытой жаждой мести. Тем людям, которые отправили их на фронта, говорят, что вот-вот скоро все закончится, а все не заканчивается уже почти 5 лет. И где край не видно, да и, в общем, несчетно много людей уже полегло. Полегло, кстати, неплохое название для погибшего на фронтах, да. Фронтах с операции Z. Поэтому для Кремля, собственно, стоит вопрос, а что делать-то со всеми людьми, которые вернутся? Вот это большая проблема. И уж точно не во власть их пускать. Пускай отправлять их куда-нибудь в другое место. И поэтому сокращение профинансирования, то есть, и главное, что они не очень-то и пригодны к тому, чтобы занять позиции в гражданском руководстве. А печальный опыт афганцев, которые стали влиятельной силой в позднесоветской и постсоветской реальности, хотя их было гораздо-гораздо меньше, чем ветеранов специальной военной операции, и погибших было гораздо меньше, неизмеримо меньше, я бы сказал, показывает, что нет, нельзя дать ветеранам СВО стать какой-то организованной социальной силой ни в коем случае. Поэтому еще и поэтому программа «Время героев» прекращается. У нас один герой. Как Великую Отечественную войну выиграли товарищ Сталин и партия, так и специальную военную операцию завершит, неважно каким результатом, начальство. Это начальственный проект. И никому это начальство ничем и ни за что не обязано.
2: Нью-Йорк слушает.
3: Радио. Дэвидсон Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
18: Круглосуточно.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
11: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
12: Факты, события, лица,
18: новости,
12: все, о чем важно знать.
18: В студии Лена Вишневецкая.
19: Микрофон Елена Вишневецкая. Ураган Исаия усиливается. Синоптики предупреждают о возможном быстром усилении шторма над теплыми водами залива. Не исключен пик третьей категории перед выходом на берег. Он ожидается поздно вечером в пятницу или рано утром в субботу. Чрезвычайное положение введено в 20 округах Флориды и 40 округах Алабамы. Сегодня около 21 миллиона пожилых американцев на программе Medicare получат на счет по $90. Компенсацию взносов по части B. Деньги идут из фонда улучшения Medicare, созданного Конгрессом в 2008 году и ни разу не использованного. У кого нет прямого депозита, бумажный чек придет по почте позже в октябре. Политики нашего города добиваются постоянного мемориала жертвам нападения 7 октября. Его хотят установить в саду Микки Кэйри в Грейсленде. На пресс-конференцию в среду пришли контролер города Марк Левин, спикер Горсовета Совета Джули Мэннин и конгрессмен Дэн Голдман. Проекты содержания возьмут на себя частные жертвователи, но нужно одобрение департамента парков и мэрии. 17 районных советов, представляющих более 2 миллионов жителей, потребовали от мэра Мамдани снизить скорость машин до 20 миль в час по закону Сэмми. Во вторник проголосовал совет Верхнего Вестсайда. Письмо с требованием ускорить программу подписали более 60 чиновников штата и города. Пока закон действует лишь в Манхэттене, южнее Канал-стрит.
12: Служба информации Дэвидсон Радио.
18: Точность в деталях.
20: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.

0: Здесь есть такие полюса. Сразу вот человек вернулся со СВО, и тут же он там становится депутатом, каким-то представителем колхоза, ну, я не знаю, кем угодно. И другое, абсолютно брошенный человек, если он становится, предположим, преступником, это одно дело, но абсолютно брошенный, травмированный человек, может быть, физический инвалид, психологически уж точно, на любой войне, победоносный, там, поражененосный, все равно. Но вот существует ли система? Система приведения в порядок этих людей, помощи этим людям. Потому что это же люди.
1: Я думаю, что значительные средства будут выделены на создание такой системы и
0: Ну,
1: уже
0: средства
1: выделяются.
0: да, а будут ли они
1: Но,
0: употреблены
1: во-первых, да,
0: туда?
1: они будут. Нет, не будут. Нет, во-первых, этих средств потом окажется недостаточно. Слишком много надо непосредственно на войну и безопасность. Ведь после, даже если специальная военная операция будет приостановлена, а пока мы не видим желания ее сильно приостанавливать, такой шанс был в первом полугодии 2025 года, но, к сожалению, в силу самых разных факторов, как связанных с Кремлем, так и совершенно не связанных, он был упущен. Что и обошлось воюющим странам в дополнительные огромные лишения, особенно Украине. Но это реально эта система, то есть не будут с ветеранами носиться, как с писаной торбой. Это не принято вообще в нашей политической традиции, а также в политической традиции тоталитаризма. Ну, тоталитаризм существует не для того, чтобы выхаживать человека. Он существует для того, чтобы употреблять человека в качестве сырья для реализации какого-то большого проекта, если это катафатический тоталитаризм, типа коммунизма или Третьего Рейха, или просто для того, чтобы сохранять статус-кво, как апофатический тоталитаризм имени Владимира Владимировича Путина. Кстати, напомню всем, что время героев еще закончилось во время Троянской войны. И священный смысл Троянской войны состоял именно в том, в переходе от эпохи героев, от бронзового века к железному веку, в котором живут и действуют обычные люди из плоти и крови. А нет уже героев и полубогов. Так что в известной степени мы живем во время Троянской войны, так оно и есть. Уж и тогда была смена эпох, как сейчас. По странному совпадению, тогда было переселение народов, сейчас миграционный кризис, изменение климата. Да? Все это вместе взято и называлось катастрофой бронзового века, из которой позолоченной вершиной восстает Троянская война, напоминающая нам о главном, что в Троянской войне проиграли все. И победители, и побежденные. И номинальные победители, и номинальные побежденные. И, как сказал классик, Троянская война закончилась серией неудачных возвращений.
0: А потом вот Станислав Александрович, цитируя Алексея Васильевича Петренко в роли Сталина в «Пирах Валтасара», а потом некоторые умники ругают Нолана за его изумительный фильм, который именно об этом. Именно. Просто.
1: Да, разумеется. Ну, он мне очень понравился, хотя я не поклонник, совсем не поклонник, и тем более не фанат Кристофера Нолана, и предыдущие его фильмы нравились мне не очень. Но «Одиссея» мне очень понравилась, именно то, что он абсолютно правильно передает идею первозданной «Одиссеи». А некоторые умники, видимо, ну, вообще, конечно, самая поразительная была дискуссия о том, должна ли чернокожая актриса играть Елену Прекрасную. Все из серии «Парк-хоз актив» решает судьбу спектакля там, в театре на Таганке в 70-е годы.
0: Ну да.
1: 20-го, да, можно
0: Как
1: подумать, что это историческая.
0: создавался Робинзон еще? Почему на необитаемом острове нет несгораемого шкафа, куда кладутся профсоюзные взносы, взятые из пятницы? Ну
1: Да,
0: да,
1: совершенно
0: да.
1: верно.
0: Да. Ну так вот, это действительно перелом эпох, и... Но перелом эпох-то, это все-таки всегда перелом чьих-то хребтов и чьих-то душ. Открытый
1: Разумеется, и
0: перелом
1: поэтому.
0: души – это всегда, это вечное дело, обязательное.
1: Разумеется, поскольку всякий человек в период смены эпох становится мигрантом. В пространстве или во времени, или просто в миграции из своего прежнего состояния в свое же новое, исходя с одного и того же места. И вот эта вот паника по поводу мигрантов в современном мире, часто исходящая от людей, которые мигрантов живых во плоти в глаза не видели, это то, что Карл Густав Юнг, мой учитель, старший друг, называет экстернализацией тени. То есть это извне человека выводятся его собственные страхи. И они делегируются какому-то внешнему субъекту, он же объект. То есть мигрант — это я сам. Именно поэтому я так боюсь мигрантов. Вот если мне удается интегрировать тени, понять, что мигрант — это я сам, и я должен в этом мире определиться, а где мой путь мигранта. А путь мигранта, правильно, это путь Одиссея. Возвращаемся как к Ноуну, так и к Гомеру. Путь к себе домой. В самом широком смысле этого слова. Определи свое предназначение, свое жизненное задание именно в период смены эпох, когда ты вырван из прежней почвы, как правильно сказал наш всеобщий великий вождь и учитель, враги человеку домашние его. Что он имел в виду? Что для того, чтобы осознать свое место в мире, нужно оторваться немножечко от языческих корней, от жизни по инерции. А тут нас оторвали от жизни по инерции принудительно. Я же не собирался покидать навсегда родину, а пришлось 4,5 года назад. Да? И когда я уже покинул, тут я задал себе вопрос, а где вы были все эти 8 лет? Ведь уже в 2014 году было все ясно, о чем я публично тогда говорил. Но чтобы было понятно, что это я не сейчас ретроспективно придумал. Но сказал я себе, значит, если эти 8 лет я провел там, где я провел, то, значит, так и должно быть. Осмысление того, как из точки А идти в точку Б, на итаку родную, все должно быть своевременно. В конце концов, если бы Одиссей тогда не крикнул, назвавшись никто, и тем самым спася себя от циклопа Полифема, в конце концов, если побуреваемый гордыней он не бросил циклопу «Я Одиссей, сын Лаэрта» из Итаки, он бы прибыл на Итаку на 10 лет раньше. Но цена этого возвращения была бы гораздо ниже, оно было бы неподлинным. Поэтому как раз мы находимся в ситуации возвращения к самим себе. Этот процесс очень болезненный, но если пройти его до конца, очень благодарен.
0: Ну да. И самое главное, что Троянская война со всеми странствиями Одиссея у Нолана, она как начинается не сбывшимся отъездом, уедем отсюда, уплывем отсюда, возьмем корабль и уплывем, и окончается реальным их отплытием, куда-то в неведомые страны.

0: что если бы Роналду не выпускали на поле на чемпионате Европы недавнем, то и там было бы все, может, для Португалии значительно лучше. А хочу, кстати, напомнить, что, ну, Сергей Александрович, как специалист, прекрасно это знает, напомнить тем, кто мог это забыть, что своего единственного большого успеха в эпоху Криштиану Роналду Португалия добилась в 2016 году, выиграв чемпионат Европы.
1: Совершенно верно.
0: И да. Это случилось во многом благодаря тому, что Роналду в финале почти не было. Он получил травму в самом начале игры, уступил свое место Элдеру Паштеге, после чего португальцы и выиграли у французов 1-0. Но что-то мне подсказывает, ведь Роналду всегда гордился своей исключительной физической формой, тем, что он никогда лишний раз не ломается, а это было 10 лет назад, ему было всего 31, он был в полном расцвете сил. Что же он сломался-то в самом начале? Мне кажется, он просто не захотел, то есть ну, явным фаворитом финала была Франция, и он не захотел соучаствовать в поражении Португалии, чтобы потом можно было сказать, что вот меня на поле не было, поэтому мои и проиграли. А получилось, правда, наоборот. Из-за того, что его на поле не было, португальцы...
1: Ну, вряд ли.
0: Не по игре, что... да, я согласен. Не
1: ну,
0: по игре,
1: потому французы что... были сильнее. Ну, потому что вряд ли Роналду не хотел, потому что Криштиану Роналду, когда он был уже на скамейке, это было что-то страшное. Он кричал и руководил всеми, кто оставался на поле.
0: Ну, разумеется, но на скамейке это, конечно, каждый мнит себя героем в виде боя со стороны, кто же спорит. А поэтому тоже, так сказать, и Криштиану Роналду, естественно, устроил огромный скандал, что-то такое, несколько миллионов подписчиков отписались от Инстаграма сборной, ну и представители фан-клуба Криштиану заявили, что нет Криштиану Роналду, нет Португалии, как нет Путина, нет России,
1: ну,
0: нет...
1: Да, да.
0: То есть работает одна и та же логика. Оторваться невозможно от занимаемого места и пойти по жизни дальше. И вот тот, кто, мне кажется, у кого это получается, как у «Одиссея», в финале «Одиссея» Нолана, а не Гомера, тот, конечно, большой молодец.
1: Да, между прочим, вот у нас тут на днях 90-летие Вацлава Гавела. И, конечно, это тоже человек, который вызывает всяческое уважение своим нецеплянием за власть и своим провозглашением принципов политики. Принципов политики, ну, которые...
0: Странным образом, быть... да, Вацлав Гавел не сделал за время пребывания на президентском посту ничего такого, из-за чего он не мог бы спокойно уйти от власти.
1: Ну, да, и ему нечего было бояться, ему нечего было... Да, какой-то опасаться какой-то мести обиженных или судебных процессов со страшными там растратами. То есть у него не было вот этой темной стороны. Это, да, но это исключительный случай, мне кажется. Ну, хотя случай, бывало.
0: Нет, бывало таких случаев еще недавно очень много. Другое дело, что сейчас мы видим огромный рой правителей совершенно другой формации, которые чем дольше остаются у власти, тем больше бремя их грехов, которые не позволяют им от нее уйти. Возвращаясь к тому, что ответственность наступает не в момент прихода теперь, а в момент ухода от власти. А поэтому уходить нельзя.
1: Ну да. Еще есть, вот тут у нас поразительный совершенно пример. Пример того, как вот эти назначения, когда избирали губернаторов, кричали, вот бандиты придут. Потом после Беслана перестали избирать губернаторов. Сейчас их так, тоже как-то хитро избирают специальными людьми. Дело в том, что вот когда назначают человека за лояльность, то вот тут-то как раз и выясняется, как сейчас с мэром Сочи, как сейчас получается. Получается что-то страшное. Что-то страшное.
0: Вся система этой власти была построена на тотальной коррупции. В свое время, которая была неотъемлема ее свойством, и долгие годы считалось, и Владимир Владимирович Путин, безусловно, был важным провозвестником этого тренда, он там сам считал, что коррупция – это, как говорится, пить водку не только вредно, но и полезно. Коррупция – это не столько плохо, сколько хорошо, потому что это важнейший социальный демпфер. Вот там, где можно купить человека, не нужно его расстреливать, грубо говоря. Вот если бы Борис Николаевич сейчас на эти выходные отмечалась очередная годовщина, не побоюсь слова, отмечалась расстрела Белого дома в 1993 году, вот, дескать, Путину уже не пришлось расстреливать парламент, потому что он ее весь сначала купил, потом еще и запугал дополнительно. То есть использовал два основных человеческих инстинкта – жадность и страх. И там, где вот можно работать жадностью и страхом, то есть коррупция как раз это и воплощает. Одна, с одной стороны, удовлетворяет жадность человека, с другой стороны, создает рычаг давления и контроля. Да? То есть на всех есть папочка,

0: если ты не полностью лоялен, эта папочка приводится в действие. Так сложилась экономика розы, как вот такой термин ваш покорный слуга предложил в 2009 году, ныне далеком и прекрасном. Экономика распила откаты и заносы, где коррупционная мотивация лежит в основе экономического решения. То есть коррупция является не побочным эффектом этой системы, а ее двигателем. То есть там, где нельзя украсть, там просто никаких решений не будет. Решения принимаются постольку, поскольку они приносят коррупционный доход. И стало быть, если что-то меняется, что-то строится, что-то делается, то только благодаря наличию заложенных в этом во всем распилы, откаты и занос. Но, опять же, почему нельзя разделить все на всех? Деньги закончились. На войну нужно очень много. И в этой ситуации уже, так сказать, коррупционеров поделили на классы. Коррупционеры высшего класса, те, кому можно, опять же, по терминологии Фазиля Абдулловича Искандера, по произведениям которого сняты те самые первые Балтасары, значит, есть там допущенные к столу, допущенные к столику и сверхдопущенные к столику. А есть просто периферийные коррупционеры, каких большинство, потому что это система multi-level маркетинга, как продажи Гербалайфа. Коррупционеры все. Это цементирует и стабилизирует систему, потому что все должны быть заинтересованы в выживании системы. И так изначально закладывается. Просто кто-то ворует там миллиард долларов, а кто-то там тысячу долларов в месяц. И все счастливы и довольны. Вот, соответственно, не самых защищенных, не привилегированных коррупционеров сейчас пускают под нож в индустриальном режиме, поскольку выясняют, что как у многочисленных бабушек, прошу прощения, пенсионеров, там под матрасами оказываются многие миллионы рублей, выманивают у них телефонные мошенники, отсюда идея Росколл-центра федерального, так и, собственно, у чиновников такой объем активов, то есть какой-то там любой какой-нибудь заместитель мэра или губернатора владеет имуществом на миллиарды рублей. Это значит, сколько денег-то было, если столько украли чиновники, в общем, весьма невысокого уровня. Вот с них и все и начинается, поэтому они идут, так сказать, лафа их закончилась, теперь уже воровать, выяснилось, что надо у кого-то что-то отобрать, поскольку пока у верхнего уровня отбирать нельзя, там какой-нибудь Сергей Куругет Шойгу, там, что бы с ним ни происходило, все равно остается секретарем Совета Безопасности, а не простым советским, постсоветским заключенным. Но вот пока, так сказать, система идет снизу вверх, огонь по штабам начался там, где не жалко и где человек не может снять заветную трубку и связаться с вождем.
1: Ну да. Или раньше мог, а теперь больше не может. Но здесь вот дискуссия прогавила. Мне очень нравится, когда говорят, что вот, когда из грязи в князи начинают хапать, а Гавел происходил из очень богатой семьи, да, киностудия Барандов, Люцерна и так далее. Но, правда, их разорили и ограбили после наступления социализма в Чехословакии. А когда Гавел стал президентом уже в посткоммунистическую эпоху, он себе не построил дворец с золотыми унитазами и серебряными кранами для воды. Он это не делал. И алмазными венцами.
0: Понимаете, кроме того, теория о том, что если богатые люди приходят к власти, они не воруют, как доказано тысячелетиями, ложно. Ровно наоборот. Когда богатый человек приходит, богатый бизнесмен, например, становится крупным чиновником, то там, где простому чиновнику достаточно украсть миллион долларов, богатому нужен миллиард. Поэтому коррупция нарастает сразу экспоненциально. Поэтому Вацлав Хавел не воровал не потому, что он происходил из состоятельной, хотя не очень состоятельной семьи, а потому что таковы были его моральные принципы. Вот и все.
1: Да, просто он не так воспитан. Просто он не так воспитан и не такой...
0: Все зависит от ценностных приоритетов человека, а не от того, сколько у него денег на момент пришествия во власть.
1: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Еще есть, конечно, у нас несколько тем. Я абсолютно согласен с постановкой вопроса в канале Белковский о том, что надо ни с одного сидящего или находящегося под следствием спускать глаз. И нельзя ни в коем случае показывать, что мы эти глаза опускаем и куда-то отводим в сторону.
0: Ну, это было сказано по поводу Александра Кынева, да.
1: Совершенно верно, да. Да, это ко всем относится, и к Льву Шлосбергу, который приговорен и сидит, и прислал недавно очень интересное письмо уже после выборов. Но дело в том, что говорить это не значит кричать и непроверенные выдавать информацию. Или ту информацию, которая может навредить самому человеку. Это надо абсолютно, чтобы было ощущение физическое у властей, что мы глаза не отводим и глаз не спускаем. Вот я правильно понял посыл вашего...
0: Пока его окликают, как известно, да. И, может быть, здесь с помощью Дэдди по белорусскому сценарию, да, он укрепит тоталитаризм, но тоталитаризм и так не собирается расслабляться. Может быть, какое-то количество российских политзаключенных действительно удастся в скором будущем освободить. Дай это Бог.
1: Ну, дай Бог. Но самое главное, чтобы... Есть еще такое... Ну, возможно, есть еще расчет на, скажем так, на чистоплюйство. Если... Хотя своих спасают из-за этого. Вот, например, те же самые наркотики и распространение или хранение и так далее. С этим было, что вызволяют своих, которых обвиняли в этом. Но здесь может человека, которого обвиняют вот по этим наркотическим статьям, скажем так, запрещенным вещественным, то могут побрезговать его менять, на него менять. Вот чем дело. Нет, ну это нормально.
0: Понимаете, здесь разницы нет, потому что Кремль не признает политзаключенных в принципе. Формально политических статей в уголовном законодательстве нет.
1: Так что это все равно.
0: Да, это никакой разницы между тем, по какой формальной статье осужден фактически политзаключенный, нет.
1: Да, так что это может быть совершенно спокойно. Пройти, если будет договоренность. Спасибо большое, Станислав Александрович. Мы через 5 минут...
0: Сергей Александрович Бостон и Белковский были с вами. До встречи в следующем
1: сетдаун. Всего доброго.
2: Ура. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: «Дэвидсон Радио». Радио.
2: «Дэвидсон Радио». Радио.
3: «Дэвидсон Радио», волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк», и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвидсон Радио» в программе передач «Возможность».

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Нью-Йорк,
0: Нью-Йорк. Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается!
6: Такой большой! Он безумец!
7: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здравствуйте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Вася, извините, в отъезде. Надеюсь, что через месяц его отдаст дочка, потому что захотела, чтобы он с ней прожил месяц. Ну, он, в общем-то, она его выбрала, когда ей было 7 лет, и вот Вася у нас столько лет живет, и сейчас ему по человеческим меркам 100, ну, коту 20 лет. И он такой grumpy old cat, ворчливый стал, и я ему научился все прощать. То есть, потому что, ну, в таком возрасте он же не может как-то иначе. Он может покакать на ковер, там, или он может начать кричать, там. Короче, по интенсивности отношений у нас с котом сейчас пик, на самом деле. Ой. Не знаю даже все эти мысли о том, как, что с ней будет. Я-то переживу, когда кота не станет. Хотя, может, он будет жить вечно, черт узнает, все-таки это Вася. У него необычная жизнь. И полудикий был, и сейчас его никто не трогает, он спит сколько хочет. В конце концов, смерть – это ведь затянувшийся сон. Переходим к нашим трудовым будням. Начинаем с выпуска новостей в форме заголовков от глобального, съеживаемся к местному. С картинками, конечно же. В ночь в работе сервисов Яндекса произошел масштабный сбой в результате атаки беспилотников по городу Сасово Рязанской области России. В тамошнем дата-центре произошел пожар. Атака беспилотными этими летательными взрывными агрегатами затронула в результате миллионы россиян. Вчера на нашем National Public Radio, там у Брайана Лерера, 30 дней последних перед выборами, которые у нас состоятся в начале ноября, рассматриваются основные ключевые вопросы. По 3 штуки в день, то есть всего 90 вопросов, которые определяют фактически все, что происходит в нашей стране. Ну, там, с приглашением спецов. Ну, это высший пилотаж совершенно. И вчера был забавный момент, когда сам Брайан Лэр, у которого безукоризненная речь, он такой eloquent, что называется, знает всегда, ну, почти не меньше, чем те, кто к нему приходит в гости. И он говорит, меня смущает, вот не знаю, как все-таки правильно говорить, дата или data? Потому что говорят и то, и другое. Дата-центры. В Киеве после прилета беспилотников начался blackout. Это они так говорят, правый берег без электричества, остановлен электротранспорт, перебои с водой из-за обесточивания насосных станций, и свет пропал в большей части Киевской области. 12 человек погибли, 14 пострадали в результате атаки российских военных в прифронтовом Краматорске. По меньшей мере 22 человека погибли в городе Прилуки в Черниговской области, где в результате ракетного удара частично обрушился дом. Киев обнародовал информацию о передаче Южной Кореи 2 северокорейских военнослужащих, которые воевали на стороне России, попали в украинский плен в начале прошлого года. Об этом уже много было говорено. И южнокорейские власти опасались, что семьи этих военнопленных могут стать мишенью для властей Северной Кореи. То есть семьи там остались, и если их родственник попадает в руки смертельного врага, то есть Южной Кореи, то чтобы они там не разговорились, могут взять, так сказать, попытать немного их близких. А в результате Южная Корея сегодня отзывает своего посла из Украины. Трудно представить себе, что это может как-то помочь. Срочное внесение в Верховную Раду законопроекта, расширяющего права национальных меньшинств и прежде всего венгерского в сфере языка и образования в Украине, может завершить эру прохладных отношений между Киевом и Будапештом. Потом вассал Путина Орбан уже не у власти, так что есть маза, что Венгрия перестанет накладывать вето вот с таким прибором на резолюции НАТО под счастьем благоволения к Украине. Канада не позволит людям с единственным заболеванием психическим добиваться медицинской помощи при эвтаназии, но федеральное правительство заявило, что будет работать над расширением этой опции для пациентов с прогрессирующими, неизлечимыми заболеваниями до того, как они потеряют способность принимать решения. Вспышка кори в Пенсильвании стала крупнейшей в стране с 1991 года в связи с тем, что снижение показателей вакцинации делает части страны уязвимыми к заражению. Старинный вопрос, на который никто никогда не ответил, я его задавал несколько раз, что если твое здоровье под угрозой из-за твоих политических симпатий или антипатий? Вот у меня есть один знакомый, который был ярый антиобамовец, пока не заболел раком, к сожалению, причем до 4-й степени, и вообще уже со всеми попрощался. Но Обамакер его спасла. Да. И он жив до сих пор. Дай бог ему здоровья. Судья из Теннесси обязал департамент исправительных учреждений штата сохранить все доказательства, связанные с неудачной казнью заключенной. Как вам нравится это словосочетание? Неудачная казнь. Приговоренный при этом к смертной казни. Это Криста Пайк. Кандидат в Сенат от Мичигана, республиканец, обратите внимание, Майк Роджерс, порвал с президентом Трампом из-за торговой войны с Канадой, ведя при этом напряженную борьбу с прогрессивным демократом Абдулом Эль-Саедом. Это безумно интересно, потому что если он порвал с Трампом, и тот его не поддерживает, будучи при этом токсичным, сейчас в этих выборах пока что есть маза, что демократы одолеют репов по части большинства в палате представителей, но тарифы, в том числе по отношению к Канаде, это может сыграть позитивную роль для Роджерса, которую Эль-Саед в вот эту вот линию уже подхватить не сможет. Да вообще интересно, когда политики, выходящие на самый верх, показывают, что они могут действовать самостоятельно. Демократ и лидер Палаты представителей Хаким Джеффрис заявил, что его партия собирается отменить сокращение расходов на здравоохранение и снизить расходы домохозяйств, выразив при этом уверенность в том, что демократы получат контроль над Палатой представителей. Хенри Каган и Кенсу Суай были вчера удостоены Нобелевской премии по химии 26 года за прорывы, способствовавшие развитию современной фармацевтики. Они у вас наверху, справа. Первый пилот Fly Dubai, который якобы пытался уничтожить самолет, шедший рейсом 1073 в Тель-Авив, сообщил следствию, что прошлым летом чуть не совершил эту атаку, прежде чем пересмотреть свое решение. То есть он шел по пути суперрадикализации, это когда превращаешься в камикадзе, но потом передумал. Атаки, которые приписывают хуситам, повредили два аэропорта в Саудовской Аравии, убив трех человек и углубив конфликт между королевством и его поддерживаемым Ираном противником в Йемене. Это все с глобальной политикой, теперь финансы и бизнес тоже заголовками. Доходность десятилетних казначейских обликаций кратковременно достигла 24-летнего максимума, затем снизилась. S&P 500 и NASDAQ снизились со своего рекордного дотоле уровня на 0,2% каждый, а Dow упал на 0,7%. На последнем заседании Федеральной резервной системы говорили, что в этом году будет дальнейшее повышение процентной ставки, а не понижение. Но в октябре не потребуется такое вмешательство. Трое уволенных сотрудников OpenAI призвали компанию сотрудничать с внешними аудиторами безопасности и сохранять возможность отслеживать все более совершенные модели искусственного интеллекта. Франция рассматривала возможность увеличения выпуска краткосрочных долгов, поскольку инвесторы становятся все более неохотными в долгосрочном кредитовании страны. Ведь облигации – это когда страна берет в долг у инвесторов. Канадская семья Уэстон заключила сделку о покупке британской аптечной сети Boots Y Sycamore Partners за 8,9 миллиарда долларов, включая долги. Долги тоже покупаются, потому что их можно тоже продавать. Криптофирма Ripple стала серьезным игроком в предоставлении финансирования биржевым фондам. То есть речь идет о hedge funds уже. Samsung, который русские называют Samsung, впервые спрогнозировал квартальную операционную прибыль в размере 80 миллиардов долларов. Это за квартал. Это крупнейший в мире производитель чипов памяти, и он продолжает зарабатывать на буме искусственного интеллекта. А Shell, нефтяной гигант, как ожидается, сообщит, что маржа переработки достигла рекорда в третьем квартале, поскольку конфликт на Ближнем Востоке продолжает вызывать хаос на энергетических рынках. И Porsche, или Porsche, что одно и то же, планирует сделать свои автомобили еще более эксклюзивными, продолжая сокращать расходы и оптимизировать операции. Теперь по поводу уже более близких местам нашего физического обретания. Дел. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани подвергся оскорблениям и освистанию, но кто бы мог подумать, со стороны кого? Это было вчера на бдении при свечах в Нью-Йорке на Union Square вечером, причем его оскорбляли и освистывали антиизраильские протестующие, которые считают, что Мамдани отвернулся от палестинских дел. А их честь, his honor, со свечой в руке, во время, когда на него сыпались и такие оскорбления и освистывания со стороны разъяренной толпы, включая некоторых, которые размахивали флагами Хамаса и Хизбаллы, и которые прошли разрешенным маршем от мэрии, а мэрия это где-то 80-е на Ист-Сайде, чтобы сорвать мероприятие, призванное почтить еврейские жертвы, убитые террористами Хамас, и палестинцев, при этом убитых израильтянами в последующей войне. Интересное скандирование придумывать. Я не знаю, если... на Руси никто не смеет выходить на демонстрации, разве что демонстрации гордости кремлевским старцам. Но у нас еще как, это остатки, так сказать, демократии. Скандирование всегда рифмованное. Мне понравилось, вот смотрите, первое у них было основное: Zoran, you can't hide, we charge you with genocide. Zoran, тебе не спрятаться, мы обвиняем тебя в геноциде. И еще кричали мэр Мамдани, take a stand, stop the sale of stolen land. Мэр Мамдани, уже встань на какую-то позицию, останови продажу украденной земли. Сотрудники таможенной и пограничной службы Соединенных Штатов в международном аэропорту Майами заметили, что в судебных документах позднее описывалось как необъяснимая выпуклость в области талии и таза пассажира, который только что прилетел рейсом из Гаваны, Куба, значит. Осмотр обнаружил 6 цилиндрических контейнеров, в которых содержали 10 живых птиц. Все это было спрятано под одеждой Альберто Эрнандеса Кастильо. Он родом из Кубы, но legal permanent resident, то есть с гражданством Соединенных Штатов. Живность перевозить нельзя. Новость, которая будоражит весь Нью-Йорк во всех новостях, начиная со вторника, то есть практически 3 дня. Мужчина, который якобы столкнул свою отчужденную girlfriend и их 8-месячную дочь с балкона квартиры на 15 этаже в Бронксе, убив молодую мать и тяжело ранив их ребенка, Энджел Караско, ему 31 год, и он у вас на экране, наверху слева, был задержан приставами вчера вечером на другой день после того, как он потерял самообладание и впал в ярость, не сумев наладить отношения с матерью своего ребенка. Караско столкнул Натали Рамирес, ей 23 года, с балкона 15 этажа в тот момент, когда она держала в руках младенца. Анхель Новалти Караско Рамирес. Ранним утром во вторник. Я совершенно не понимаю, как летела с 15 этажа ее мать. Так летело, что ребенок остался жив. И последнее. Рыбак из Нью-Хэмпшира поймал крупнейшего в штате голубого тунца весом более 1115 фунтов, побив тем самым на 150 фунтов рекорд, который держался 13 лет. У вас на экране слева Брэндон МакГерл. Классная фамилия, кстати. Мак — это ирландская приставка, а дальше девочка. МакГерл. Надеялся поймать хоть что-нибудь, когда в субботу сел на судно Out of Line. Гениальное название. Потому что Line — это не только линия очередь, но еще и леска. Причем у командира фамилия тоже, дай Боже, Savage. То есть, ну как название одеколона, который... рекламирует кто? Один из самых известных актеров современности. Наш телефон студии для сведущих 718-303-90-90. И он работает. То есть Savage — это варвар. Ну, фактически такой типа, не знаю, папуас. И рыбалка была ночная в Рай-Харбор на побережье Нью-Хэмпшира. Теперь о том, там ходят всякие легенды о том, что если ты поймал большого тунца, то капитан сообщает сразу по телефону дилерам на берегу, и тут же на пристань прибывают рестораторы, которые предлагают, тут же аукцион, предлагают страшные деньги за пойманную рыбу, ну, если она свежая, живая еще. Так я сейчас вам сообщу точно, сколько можно заработать. Значит, если вы, это называется dockside sale, то есть прямо там на пристани, продадите какому-нибудь fish dealer, то есть рыботорговцу, то вы можете получить, в зависимости от качества этой рыбы, от 8 до 30 долларов за каждый фунт. То есть если 30 за фунт, то здесь получается этот человек может получить 30 с чем-то тысяч долларов, прямо так. Сейчас у нас есть один звонок, только один человек в нашей аудитории, вообще их два, точно знаю, о ком идет речь, но звонит один из двух. Прошу вас, пожалуйста. Вот, не слышу. Алло. Кстати, второй раз не получается. Ладно, послушаем вас. Скорее всего, что это...
9: А Джонни Депп села. Это рекламирует. Да. Вот, Джонни Депп. Точно. А насчет тунца, вот ты был в Японии. Наверное, ты видел, что я был там 8 лет назад. А был продан тунец за 3 миллиона долларов.
8: Тюнер. Ничего себе.
9: Так что, вот, но это реклама для этого ресторана. Теперь все знают, может быть, там не очень хорошо, но один раз обязательно туда ходят и пробуют, то есть, в этом ресторане. Потому что там здоровенная реклама висит. Вот здесь был куплен тюнафиш за 3 миллиона долларов. В известном токийском вот этом фиш-маркете. Вот.
8: Спасибо, я скажу обязательно. Я еще не был, я только буду. В декабре только еду.
9: А, ты только будешь? Ой, перепутал.
8: Да.
9: Вот,
8: ничего.
9: Так что... Ну, это было 8 спасибо, лет друг. Назад. Не знаю, сейчас это есть реклама там или нет.
8: Проверим. Все, как называется спасибо. Ресторан? Да, спасибо тебе.
9: Ой, я даже...
8: Ну, не важно, я найду. А, кстати, по поводу ресторанов, мне посоветовал человек, который знает все про узбекскую кухню, наша Лена Вишневецкая сказала, что есть один ресторан, новый относительно, в Бруклине, в котором шашлык, по сравнению с которым меркнет и уходит в лету легендарный наргиз Борин. И я все время думаю, когда же я все-таки поеду в Бруклин, чтобы попробовать. А попробую, расскажу, где он находится, а пока я Лене верю больше, чем самому себе, потому что она в этих вещах понимает и знает, что я совершенно обузбечился в этом плане. То есть кавказский шашлык больше есть не могу. Испорчу напрочь. Значит, по ценам, еще раз. От 8 до 30, если на dark side продаешь. А, но там зависит от того, какая часть. Вот если это премиум суши grade bluefin, то есть это голубой, но лучший кусок, они называют его суши grade, это не сашими grade. Есть разные. Под суши идет не самое лучшее. Но дилеры могут платить в зависимости от качества рыбы. Я не знаю, наверное, молодая стоит подороже. От 30 до 100 долларов за фунт. Retail Fish Market тоже дает от 30 до 80 за фунт. Есть high-end суши restaurants, где может потянуть фунт от 100 до 300 долларов. Но это только для посетителей, не для того, кто поймал рыбу и продал. А когда они вам ее преподадут, эту рыбу, то значит они будут зарабатывать по 300 долларов на фунте рыбы, то есть в 10 раз больше, чем они заплатили за эту рыбу, покупая пока. И еще есть такой закон, если он гласит так: if a recreational fisherman catches tuna, they usually cannot legally sell it unless they hold the appropriate commercial permits and follow federal and state regulations. Сухо так, строго. Если вы не профессионал, а просто развлекаетесь рыбалкой, поймали тунца, вы не можете по закону ее продать, если у вас нет соответствующих коммерческих разрешений на это, и вы должны соответствовать федеральным и штатным каким-то правилам. И последнее, что по этому поводу следует знать, если вы покупаете гигантскую bluefin, именно тунца, который весит, скажем, 700 фунтов и больше, то дилер может вам заплатить за то, что она чем больше, тем меньше фунт, 15 долларов за фунт. Это все с новостями. Если у вас по этому поводу появились мысли, вы можете их озвучить, направив номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
10: Новости.
11: Аналитические передачи.
10: Репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше. хорошее.

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
6: Толковище. Прямо сейчас.
7: Ну, я сейчас прослушал во время рекламы джингл одной из наших дневных передач, которую ведет Миша Братславский. И он сам начитывает текст там под музон. И в конце звучит призыв. Я сейчас воспроизведу с его произношением. Grand opening. Вот, хотите, верьте, хотите, нет. Но я уверяю вас в том, что если вы свободно владеете двумя языками, то когда вы слышите сильный русский акцент при произнесении английских слов, то у вас слегка, так сказать, уходит понимание. Grand opening. Я подумал только о том, что почему-то Сашу Гранта, когда хоронили пару недель назад, показали в открытом гробу. Так что Grand opening — это когда крышка гроба снята, и в ней лежит Александр Грант. А большое открытие, если речь идет о магазине, это Grand opening. Так же, как есть еще такие из забавных оговорок из-за оглушения согласных последних в конце английских слов, типа там, скажем, food stamp. Говорят food stamp. Food stamp – это отпечаток ноги, а food stamp – это продовольственная карточка. Есть разница. Для аборигенов, естественно, мы так примерно уже научились понимать и корректировать восприятие. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
8: Доброе утро, Сева. Это Оля, Вирджиния Бич.
7: Оленька, здрасте.
8: Здравствуйте всем, да, всем утра доброе. Я по поводу новостей, там два момента, там много, мне все интересно. Но вот один из них, когда живых птиц хотел провести, да, это контрабанда. Контрабанда, получается, да?
7: Конечно,
8: я
7: да.
8: Я почему-то вспомнила вот ту вот девушку из России, которая была в Америке, и которая провозила не то эмбрионы какие-то, я сейчас не вспомню, это было уже давно, достаточно месяц или два, или даже больше, может, полгода назад. Вы не помните, были эта информация, как ее, по-моему, даже депортировали, что с ней такое сделали, ее посадили в тюрьму? Вы не помните?
7: Вы знаете, о чем Оля, я только единственное, о чем подумал, когда вы сказали девушку, которая провозила эмбрионы, я подумал, что она их провозила в матке.
8: Нет. Ну, она, ну, уж не эмбрионы, я просто точно не помню. Я помню, что какие-то... Она занималась наукой, она работала, если я правильно все помню.
7: Да, конечно. Я не знаю, чем это закончилось.
8: Да.
7: Огромная статья была в «Нью-Йорк Таймс», ее посадили в тюрьму. Она, причем она ученая, и она, видимо, наивно решила, что для ускорения, так сказать, своей научной деятельности она провезет на скорую руку там эмбрионы определенные.
8: Да,
7: она попала в тюрьму, и я не уверен, что ее выпустили до сих пор, потому что если бы это произошло... Да, тогда бы об этом было в новостях.
8: Ну, потому что я больше про нее ничего не слышала, я просто подумала, что это настолько... Я помню, что она была против политики Путина, и был разговор о том, что если, не дай бог, ее вернут в страну, то у нее там могут быть всякие проблемы, потому что она, по-моему, помогала ВСУ, ну, Украине, ну, что-то такое было, вот что для нее это чревато проблемами.
7: И вот у нее не было гражданства, она была приглашенным ученым.
8: Да. То есть вы, если узнаете что-нибудь интересное, вот какую-то информацию о ней, то это было бы очень здорово.
7: Хорошо.
8: И еще быстренько я вам скажу, что вы знаете, я вас с вашим котом понимаю на 150%, потому что у меня очень интересная история, я не хочу занимать эфирное время сейчас, но у меня был кот, который меня нашел. которого я адаптировала, и который прожил со мной почти 20-18 лет. И он переезжал со мной из разных домов. Это вообще история отдельная, я когда-нибудь расскажу, чуть, ну, когда будет время. И я просто вас настолько понимаю, он ушел через год после моего мужа. То есть я сначала потеряла своего мужа, а потом через год ушел этот кот. То есть я до сих пор восстанавливаюсь. Уже 3,5 года не могу восстановиться. Такая история.
7: Не пробовали выйти замуж еще раз и завести котенка?
8: Вы знаете, и муж неповторимый, и кот неповторимый. Так сложилось к моим 60 годам, что неповторимый человек, мужчина любимый, и неповторимый кот, вот они, то есть у меня уже нет времени. Я знаю, что звучит глупо, конечно, но это сложно после неповторимых. Вот так.
7: Я уверен, что многие мужчины, услышав вас и в этот раз, размечтались, как бы сделать вам предложение. Нескромно.
8: Ой, вы знаете, у меня high standard. То есть у меня такое там... А я не high maintenance. Но я такая тоже, знаете, непростая штучка. Не такая.
7: А не high maintenance, это по-украински? Не high maintenance.
8: Не наша, а хай-мэйтенит американский.
7: Я понял.
8: На этой нотке заканчиваем. Всем хорошего
7: дня. Давайте, Оленька, спасибо. Всегда рад вас слышать. До свидания. Теперь большая история. К моему глубокому сожалению, есть определенные преимущества в военных инициативах нашего президента, но недостатков такое количество, что я не знаю, что перевешивает. А один из главных, я просто обязан вам это препарировать, это то, что война, которая, я имею в виду иранская, естественно, которая должна была продемонстрировать американскую мощь, она привела к обратному результату. И это понимают все, даже законченные трампучки, только вслух никогда не скажут. Я уже не говорю про украинскую войну, но там мы напрямую не участвуем в военной мощи. То, что вы сейчас услышите, это не антитрамповская пропаганда, это абсолютно отстраненное осмысление происходящего. Если послушать нашего президента и его помощников, то спешка, воскресная спешка, о которой мы с Васей рассказывали, вывести 12 бомбардировщиков B-1 с авиабазы Великобритании была благоразумной мерой предосторожности в ответ на угрозу, которую они отказались описать. Ну, конечно, все подумали, что там, возможно, на территории Великобритании теракты со стороны Ирана по отношению к самолетам, потому что, я лично так подумал, потому что была успешная аналогичная операция украинцев, они уничтожили, по-моему, 12 самолетов военных российских в глубинке на авиабазе. А Иран и хитер, и коварен, и, конечно, в курсе. Так что аргументы Трампа, что, мол, это было надо сделать, они на первый вслух показались разумными. Причем Трамп настаивал, что это вообще не проблема. А его госсекретарь Марк Рубио попытался даже отмахнуться от вопроса, что он редко делает, он вообще смело отвечает на вопросы журналистов. Он просто отметил, что Пентагон постоянно перераспределяет ресурсы, куда им нужно. Но для всех, кто наблюдал за развертыванием американской военной кампании по всему миру за 7 месяцев, вот с тех пор, как господин Трамп решил напасть на Иран, это был еще один яркий пример того, как снова и снова президент и его министры войны вынуждены отступать, выводя военные силы, развернутые на Ближнем Востоке, в частности, в Великобританию, в качестве сдерживающего фактора. И за последние несколько месяцев, по мере затягивания конфликта, война с Ираном, безусловно, выявила нашу уязвимость, вынудив изменения, о которых Пентагон даже не раздумывал год назад. И это должно было бы стать уроком о непредвиденности последствий, которые вытекают из войн, навязанных американцам, то есть нам, нашими же президентами, потому что эта война нам навязана. Если бы я, например, был израильтянином, и услышал себя, я бы сказал, что вот антисемит, антитрампист, не понимает, как нам это надо. Да, но я в первую очередь американец и симпатизирующий Израилю только во вторую очередь. Трамп задумал, что нападение на Иран станет очередной демонстрацией исключительной мощи американской армии. У него были на то основания. После двух акций известных, успешный налет на 3 иранских ядерных объекта в июне 25 года, экспромтом, да, без объявления, и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в его койке в Каракасе в январе. Кстати, сейчас жена Мадуро попросила, чтобы его отпустили из заключения. Но вместо усиления американской мощи война показала нашу американскую ограниченность. И, к сожалению, наши противники отлично это понимают. Закрытие баз, военных баз на Ближнем Востоке и ограничение их использования в Британии значительно усложнили логистику. Теперь она стала дороже, потому что американские бомбардировщики, они все еще могут достигать целей, но вылетать-то они должны из Соединенных Штатов. И поэтому им больше времени требуется, чтобы пролететь, плюс дозаправка, а это стоит денег. Американские авианосные группы все еще могут патрулировать, ну, скажем, в Аравийском море, то есть за пределами Персидского залива, но теперь их нужно пополнять припасами с острова Диего-Гарсия, который находится в Индийском океане, это ближайший, а это 2200 миль. Что требует дополнительных недель времени и гигантских затрат. Но самое главное – это быстрые выводы войск. Они преподали иранцам урок и, возможно, другим нашим противникам в будущем, что у них, в принципе, есть способность, которую использовал Давид в его отношениях с Голиафом – изгнать сверхдержаву. Мы неуклюжи и неповоротливы, то есть у нас есть ахиллесова пята. И в этом мы не имеем права не разобраться. Американские и британские официальные лица сообщили на этой неделе, что бомбардировщики были срочно вывезены из британской базы после того, как командиры получили конкретную и достоверную информацию о том, что оперативники, поддерживаемые Ираном, планируют нанести удары беспилотниками по самолетам и американским войскам, которые находятся за британским, так сказать, забором. И подозреваемые в заговоре могли быть частично, конечно же, вдохновлены той атакой, которую Украина предприняла против России в прошлом году, когда провела дроны глубоко в центр России, то есть сначала привезла их туда, а потом запустила их с грузовиков, и в результате ударов было повреждено, да, как я сказал, даже не помню точно, как минимум дюжина самолетов. А Пентагон оказывается уязвим. И недостаточно держать силы, ресурсы вне досягаемости ракет, потому что дроны и кибероружие изменили поле боя. Президент утверждает, что весь флот Ирана был потоплен в первоначальных военных действиях, а обветшалые иранские военно-воздушные силы вышли из строя. И страна, мол, балансирует на краю экономической пропасти, ослабленная морской блокадой, которая привела к сокращению экспорта нефти. Все это так, но это не остановило иранцев от того, чтобы заставить американские самолеты и личный состав покинуть свои когда-то безопасные базы, причем базы, которые находятся все дальше и дальше от Ирана. Опасность достигает и их. Американский персонал уже был эвакуирован с баз в Бахрейне, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре, и все эти базы находились в зоне досягаемости иранских ракет и дронов, а некоторые из этих баз были в результате настолько сильно повреждены, что у Пентагона вообще нет никакого интереса к их восстановлению. Водные пути – это более сложная история. Соединенные Штаты не смогли гарантировать свободу навигации через Ормузский пролив или части Красного моря, а ведь последние полвека это было одним из главных американских оправданий для продолжения нашего военного присутствия на Ближнем Востоке. На стратегическом уровне иранцы, скорее всего, усвоят опасный для Америки урок, что, демонстрируя способность приближаться к американским военным базам далеко за пределами Ближнего Востока, можно подвергнуть давлению Вашингтон. И Трамп и его защитники толкают совершенно иной нарративчик. Во время нынешней предвыборной кампании, то есть той, которая сейчас идет перед промежуточными выборами, наш 47-й изображал Иран как стоящий на грани краха. Он настаивает, что морская блокада всех поставок в Иран и из него душит страну и заставит ее заключить сделку. Любое отличие от его описания прогресса в Иране, по его словам, это фейковые новости. Кроме того, представители администрации описывают эвакуацию как разумные и краткосрочные меры, эвакуацию наших баз. Пентагон хочет подумать, они уже начинают готовить общественное мнение на этот предмет, потому что это же наши деньги, налогоплательщиков. Подумать хотят о новых базах в Израиле и Иордании, но для этого потребуется одобрение Конгресса. И много лет на модернизацию и того, что там есть, или строительство заново, а этих лет у нас нет. Когда министр войны Хексет говорил перед войсками в прошлую среду, он не упомянул вообще разрушения на базах на Ближнем Востоке, это выступая перед войсками. Все это, конечно, не входило в план, когда Дональд Трамп объявил нападение на Иран 28 февраля. Он рассчитывал на победу, как вы помните, через несколько дней. Но так же, как и на замирение в украинской войне за сутки. Трагикомично, что Трамп потребовал безоговорочной капитуляции и через 3 недели после начала конфликта объявил о полном поражении Ирана, а неделю назад он заявил, что Иран распадется сразу после наших выборов, и не пояснил, как это может произойти. А вместо этого, что происходит, Иран бомбил американские базы на Ближнем Востоке в ответ, заставив многих американских военнослужащих переселиться в гостиницы буквально с военных баз, и в офисные помещения по всему региону об этом особо громко не говорили.

0: погибли в результате удара по Порт-Швайбе, это где был уничтожен армейский тактический оперативный центр. Иранские беспилотники и ракеты также атаковали авиабазу Али Аль-Салем, повредив сооружения самолетов и ранив присутствующий там персонал, а также лагерь Бьюринг, повредив техническое обслуживание и топливные объекты. В Катаре Иран нанес, это, кстати, информация из открытых источников, Иран нанес удар по авиабазе Аль-Удейд, это региональная авиационная штаб-квартира Центрального командования Соединенных Штатов. Там повредили систему раннего предупреждения эти удары. В Бахрейне односторонний иранский ударный дрон поразил оборудование связи в штабе 5-го флота Соединенных Штатов, естественно. А на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии иранские ракеты и беспилотники повредили оборудование и несколько заправочников, таких, ну, это серьезных, масштабных. Так что выходит, что вместо преклонения колен Иран предпринимает эскалацию по отношению к Соединенным Штатам. То есть мне страшно подумать об этой ассоциации, но Иран с его эскалацией по отношению к Соединенным Штатам чрезвычайно становится похож на эскалацию Украины по отношению к России. Когда сначала казалось, что гнутся украинцы, а потом оказалось, что нет, здесь та же самая ситуация. Причем и Россия гигант и агрессор, и мы гигант и тоже агрессор. А ситуация повторилась. Но у кого есть смелость по этому поводу подумать самостоятельно? Если звонков не будет, то значит смелых нет среди радиоактивных. Ну, разве что пурашисты. Телефон студии 718-303-9090. Просто я перед рекламой еще одну вещь хочу сказать, что вместо стремления к миру, о котором говорит наш президент Иран, может, утвердившись в том, что он делает, начать делать еще больше, чтобы нанести ущерб экономикам региональных партнеров Соединенных Штатов и продолжать разрушать мировые энергетические рынки. И пока, так сказать, вакцины против этого я лично не вижу. А теперь телефон студии 718-303-9090. И на раздумье еще один перерыв на рекламу.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
4: Радио шоу.
5: За него стоят громадные масты.
6: Не пойму, что за люди.
7: Толковище.
8: Алло.
0: Да, в эфире можете говорить.
8: Севочка, доброе утро. Ты немножечко передергиваешь. Соединенные Штаты.
0: Привет.
8: Соединенные Штаты не хотят захватить территорию. Они просто хотят, чтобы на Ближнем Востоке не было второго Ким Чен Ина, чтобы они не терроризировали весь Ближний Восток. А Иран стремится к этому. Вот и все.
0: А я ни слова не говорил. А я ни слова не говорил о том, что Соединенные Штаты стремятся захватить территорию. С чего ты взял?
8: Нет, ты сравнил Россию и Америку.
0: А, в этом плане.
8: Да.
0: Да, конечно, да, но да, ты прав, да, ты прав. Тут я бы в эту сторону не пошел бы, естественно. Речь идет о победе или поражении в войне, всего на все. А так в основном, да, ты прав.

0: Да, спасибо, Ром. Теперь послушаем, что скажете вы, пожалуйста.
1: Да, привет, Сеф, это Карл.
0: Привет, Карл. Что скажешь?
1: Насчет наших 12 стратегических бомбардировщиков. Ну, ты понимаешь, что такой вид авиации, он не предназначен ни для обработки оборонительных позиций во время штурма какого-то, и тем более не для прикрытия атакующих войск с воздуха. Это стратегическое оружие. Вот насколько хорошо ты помнишь пунические войны между Карфагеном и греками?
0: Ну ладно, вообще это нечестно. Ты историк профессиональный, а нет, то не помню. Последний раз в 4 классе читал про это. Алло, Карл. Ты пропадаешь. Окей, ладно. Не, пунически это слишком далеко. Прости, дорогой. А у меня еще есть 2-3 истории, которые надо успеть, потому что завтра будет неудобно. Начну вот с того, что вчера... Секунду, у меня картинка была где-то. Да. Значит, вчера ведущие группы математиков американских призвали к большей прозрачности и сотрудничеству после того, как OpenAI опубликовал на этой неделе 377 математических результатов, полученных на основе действий их собственных моделей искусственного интеллекта. И вот этот гигант OpenAI опубликовал эти результаты через месяц после того, как шокировал математическое сообщество, якобы разгадав уравнение Навье-Стокса. Это одна из 7 задач миллениума, тысячелетия. И эти 7 задач, тот, кто их решит, получает $1 000 000. Каждая. И вот опасения по поводу того, мыслят ли модели творчески или сильно заимствуют работы математиков, побудили OpenAI создать независимый консультативный совет. И по просьбе этого совета OpenAI, создавший этот совет, предоставил краткое изложение мотивации моделей вместе с некоторыми доказательствами этой недели, но ведущие математики продолжают призывать OpenAI прекратить тестирование задач на неопубликованных моделях, утверждая, что это угрожает традиционному процессу рецензирования и может оттолкнуть людей вообще от этой дисциплины, то есть от математики. А зачем, когда все решит и все деньги заработает железяка? OpenAI заявила, что их модель в среднем тратила в районе 3 часов на достижение каждого решения, и это ведь 3 открытия, которые включают достижения, связанные с 3 оставшимися задачами премии тысячелетия. Это замечательно, и это опасно, и так и сяк. Я просто об этом рассказал, потому что это следует знать. Теперь следующая история, которая тоже имеет отношение к самому главному движению нашего времени, это эскалация индустрии искусственного интеллекта. 2 западные компании выпускают вот-вот открытые модели искусственного интеллекта, которые ориентированы на бизнес и на правительство, которые, по их мнению, столь же мощны, как ведущие модели Китая, то есть эти вот открытые модели. И в конечном итоге могут конкурировать с крупнейшими закрытыми моделями американских технологических гигантов. Еще раз пропедалирую. 2 западные компании выпускают открытые модели. То есть они делают то же самое, что делает Китай. И западные открытые смогут быть серьезными конкурентами закрытым. Открытый. Кстати, людей, которые... Люди в основном закрытые, и когда они открываются, то они демонстрируют в основном, что они they are not thinking outside of the box, то есть у них есть своя коробка, в которой они мыслят. To think outside of the box – это то, ради чего, ну, лично я, например, покинул страну, в которой это было рискованно. Но вообще на самом деле открытый – это означает, что в отличие от модели с закрытым кодом, пользователи могут скачивать код, настраивать его сами. Между прочим, вот один из моих добрых приятелей Гриша, который сегодня в чате присутствует, архитектор искусственного интеллекта в Московске, он айфонами не пользуется, у него несколько десятков смартфонов. Почему? Потому что там есть открытые коды, можно модифицировать операционную систему, сделав ее уникальной, таким образом обезопасить. Это не потому, что он такой осторожный, а просто потому, что ему интересно конкурировать с технологией на самом высоком уровне. И каждый из телефонов может использоваться в общении с отдельной группой интересных хозяину телефона людей. Но это не каждому по зубам, естественно. Хотя, в принципе, можно такие заказы, так сказать, передавать тем, кто могут. Теперь еще открытые модели значительно дешевле в эксплуатации в сравнении со сложными для бюджета закрытыми моделями, что может стать новой проблемой для лидеров в искусственном интеллекте, американских, естественно, это Anthropic, Google и OpenAI. Так что ахиллесова пята гиганта, в данном случае OpenAI, это его пятка, за которую его кусают мелкие хищники. Кто эти новые игроки на рынке? Это американская компания Reflection AI, которую финансово поддерживает NVIDIA, и она запускает свою первую модель, она называется Beam, то есть как луч или как улыбка, которая, по их словам, хорошо справляется с программированием и агентными задачами. И французская компания Mistral запускает Mistral Large 4, который называется Le Chunk, из-за его параметров в 1 триллион, что является чонки, огромным набором параметров. Кстати, чонк – это отраслевой термин такой профессиональный. Он, видимо, не знаю, от французского шонк. Вот как вот в теннисе, когда мяч по сетке при подаче попадает, то говорят не net, что означает сетка, а led, потому что led – это французское слово, из французского пришло. Здесь чонки – это значит огромный. И вот если эти новые модели с открытым кодом на деле обладают возможностями, заявленными компаниями-производителями, то они могут стать серьезным разрушителем статус-кво. Бизнес и правительство на Западе в настоящее время неохотно используют китайские открытые модели из-за опасений, естественно, в связи с безопасностью. Так что вот эти два, Reflexia, Reflection и Mistral, могут стать ответом. А OpenAI и Anthropic уже сталкиваются с растущими проблемами безопасности и могут столкнуться с новой конкуренцией, причем по мере подготовки к выходу на биржу. Они же еще не вышли. Если у них будет пробуксовка на финишной прямой, то это отразится на стоимости акций немедленно. Они не имеют права себе это позволить. Так что мы сейчас присутствуем действительно на финишной прямой марафона, который бежится со скоростью стометровки. И говоря о безопасности, вводя в обращение мощные модели, которые любой может настраивать, этим самым создается потенциал для еще большего числа проблем с кибербезопасностью. Но Reflection и Mistral видят другую сторону медали. Они утверждают, что большая доступность моделей может помочь улучшить защиту и позволит исследователям проводить аудит этой технологии самостоятельно. То есть исследователь тот, кто купил, тот, кто может работать с кодом. Подробности пока еще не все известны. Известно только, что Reflection опубликует, может быть, завтра, послезавтра, полные технические детали этого самого БИМа. А Le Chunk, который сейчас только предварительно представлен для разработчиков, выйдет в более широкий релиз 27 октября после дополнительных тестов. И, конечно, мы с Васей, он к этому времени вернется с гастролей, будем вас об этом информировать. Остались последние 2,5 минуты сегодняшнего шоу. Могу принять звонки на любую тему. Телефон студии 718-303-9090. Хотя у меня еще осталась одна история, которую... Звонков, скорее всего, что не будет, которую я просто обозначил слегка, потому что она очень интересная. В связи с появившейся тенденцией к выпусканию открытых моделей. Я прочитал статью для профессионалов в таком ну, это публицистика, но не в, не в крупных изданиях, о том, что искусственный интеллект может дать кибератакующим, то есть хакерам, преимущество над теми, кто хочет защитить, то есть производителя. Но это очевидно, это поверхность лежит, то есть угроза со стороны всяких хулиганов или, можем даже сказать, что санитаров леса, потому что хакеры многие пытаются хакнуть что-то, чтобы улучшить уровень безопасности. Но выясняется, что именно искусственный интеллект, а не люди, в отличие от нелюдей, может отобрать преимущество у атакующих. И об этом на этой неделе на саммите Dow Jones Risk Journal в Сингапуре говорил помощник, он помощник директора по политике и корпоративному развитию агентства кибербезопасности Сингапура, его звать Онг Кок Уи. Он сообщил, что злоумышленники могут свободнее использовать искусственный интеллект, поскольку у них меньше опасений, что произойдет в случае ошибки технологии. Вот это стоит дополнительного времени, которого у меня на сегодня уже больше нет. Всем спасибо за то, что вы делите свою жизнь, целый час жизни, большое количество людей с толковищем Севой Капланом, в котором многие из вас ни черта не понимают. Но этим, кто ни черта не понимает, важно не это. Им важно слышать родную речь и нетрадиционные голосовые интонации, не так ли? Всем счастливо.
2: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Янкис, бай-бай-бай-бай, Янкис! Янкис сошли с дистанции в кубке главных бейсбольных лиг. Вчера состоялся на стадионе в Бронксе на Янкис. Этим третий матч полуфинальной серии Кубка Американской Лиги. И Тампа Бэй Райз после двух побед дома одержали победу на поле соперников, выиграли серию со счетом 3-0 и вышли в финал Кубка Американской Лиги. Они поджидают соперников, соперник пока неизвестен. А вот соперники в финале Кубка Национальной Лиги уже известны. Это двукратные победители двух последних чемпионатов. Команда Лос-Анджелес Доджерс, она играла серию с Атланты, выиграла вчера у Атланты, выиграла серию, вышла в финал Кубка Национальной Лиги и встретится в финале Кубка с командой Милоки Брюверс. Милоки Брюверс, пивовары из Милоки были лучшей командой среди всех команд главных бейсбольных лиг в регулярном чемпионате. И вот они будут играть в финале Кубка Национальной Лиги с командой Лос-Анджелес Доджерс. Это у нас бейсбол. А у девочек в женской НБА уже идут полуфинальные серии Кубка. Вчера команда Нью-Йорк Либерти играла в Атланте. Это был второй матч, первый. Либерти проиграли с большим отрывом. Вчера дело дошло до дополнительного времени. И в дополнительное время хозяйки победили. Лидируют в серии со счетом 2-0. Команды переезжают в Нью-Йорк, точнее в Бруклин. И если Команда «Нью-Йорк Либерти» выиграет на своей поляне оба матча